0: что на предстоящем выступлении с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН Дональд Трамп намерен говорить о суверенитете, о мирных сделках, которые он помог заключить за последний год, о тех сделках, над которыми ведется работа. Кроме того, Трамп затронет темы иранской ядерной программы, искусственного интеллекта и роли государства в его регулировании, добавил Уолтс. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после атаки на автобус в Горловке ДНР, сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По данным местных властей, общее число пострадавших увеличилось до 12 человек.
1: В результате атаки пострадали мирные жители, в том числе дети. Следователями Следственного комитета организован комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типа и модели беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины, а также всех обстоятельств преступления. Следственный комитет России проведет полное и всестороннее расследование, установит и привлечет к ответственности всех причастных к совершению этого жестокого теракта.
0: По данным местных властей, пострадали 9 взрослых и двое детей. Температура чуть выше нормы ожидается на следующей неделе в московском регионе, рассказала ведущая сотрудник гидрометцентра Марин Макарова. В начале недели температура днем составит 16-18 градусов, по области 15-20. 22, 23 и 24 сентября ожидается облачная погода, временами дожди. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Сегодня в Петербурге временами осадки до 17, тепла, в Москве без осадков и днем в столице плюс 20, плюс 22 градуса.

0: Audio Stories.
1: Полярная ночь – это период, когда Солнце не появляется над горизонтом более суток. Чем ближе к полюсам, тем дольше длится полярная ночь. Там она может достигать 6 месяцев. В российской Арктике зимой в условиях полной темноты живут около 2 миллионов человек. Например, в Мурманске полярная ночь длится с начала декабря до середины января, а в Норильске – с конца ноября до середины января. Организм, который привык к 24-часовому ритму, воспринимает полярную ночь как стресс. Отсутствие естественного света вызывает депрессию, нервозность, сонливость, утомляемость и снижение иммунитета. Это называют синдромом полярного напряжения. Главная причина – дефицит ультрафиолета, необходимого для синтеза серотонина, гормона, который отвечает за психоэмоциональное состояние. Нарушается цикл сна, ослабевает выработка мелатонина, падает уровень витамина D. Для снижения негативного влияния полярной ночи рекомендуются прогулки днем, яркое искусственное освещение дома и использование солярия, который помогает вырабатывать витамин D. Физическая активность улучшает самочувствие и снижает риск заболеваний. Также важно соблюдать режим сна и полноценный отдых.
0: Audio Stories.
2: Начинается Родина с картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе, под ветром склоняясь, растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги.

где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес и с клятвы, которую в юности

0: Audio Stories.
1: Брумбол – это командная игра, которая сочетает в себе элементы хоккея, но имеет свои особенности. Вместо традиционных хоккейных клюшек игроки используют метлы или специальные палки с пластиковыми наконечниками. Вместо привычной шайбы играют мячом, а вместо коньков надевают ботинки с плоской подошвой. История игры начинается в Канаде, где еще в 19 столетии местные жители устраивали матчи на льду, используя метлы и мяч. Первый официально задокументированный матч состоялся в 1909 году. Постепенно брумбол завоевал популярность далеко за пределами Канады и распространился среди любителей активного зимнего досуга по всему миру. Для профессиональных спортсменов существуют строгие правила, которые определяют количество участников команды и регламент поведения на площадке. Однако большинство поклонников брумбола предпочитают упрощенные версии игры, которые ориентированы исключительно на веселье и активный отдых на свежем воздухе.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Якутская лайка – это старинная аборигенная порода собак, которая была выведена коренным населением северо-восточных территорий России. Первые визуальные свидетельства существования этих собак представлены в издании 1692 года авторства Николаса Вицена «Северная и Восточная Тартария» под заголовком «Методы передвижения якутов зимой». Первое документальное свидетельство о количестве представителей породы содержится в работе «Статистические таблицы Российской империи» 1856 года. Здесь зафиксировано, что численность якутских лаек составляла тогда 15 157 голов, что подчеркивало значимость этих животных для местного населения. Эти собаки служили верными помощниками людям Севера. Они участвовали в охоте, охраняли жилье и домашний скот, а также использовались для транспортировки грузов. Характер якутской лайки отличается добродушием, храбростью и активностью.
0: Audio Stories.

0: Studio Stories.
1: Юкигасен – японская командная игра в снежки, которая появилась в конце 1980-х годов. Название состоит из двух частей. Юки означает «снег», а гасен – «сражение». Эта спортивная забава приобрела популярность и в других государствах, включая Россию. Игра делится на три раунда продолжительностью по 3 минуты каждый. Каждая команда включает 7 участников, 4 атакующих игрока и 3 защитников. Цель – завладеть флагом противника, расположенным на другом краю поля. Участник, в которого попали снежком, временно покидает игровое пространство до завершения текущего этапа. У каждой команды имеется лимит из 270 заготовленных заранее снежков. Во время матча формировать дополнительные боеприпасы запрещается. Выиграть можно несколькими путями, захватив вражеский флаг, выбив всех соперников или сохранив большее количество активных членов команды к финальному свистку. Матчи проходят на прямоугольной площадке размерами 40 на 10 метров, оборудованной 7 укрытиями. Участники обязательно одевают защитные шлемы и жилеты с номерами. Диаметр используемых снежков строго ограничен – 7 сантиметров. Юкигасен доступен не только зимой. Летом соревнования проводятся с использованием специальных резиновых мячей.

Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Это «Бессонница» – программа, которая выходит в эфир каждое воскресенье в 23:07. Ночь – странная территория. Здесь мысли звучат громче, чем слова. Иногда именно сейчас приходит понимание, что было настоящим. Если вам есть что вспомнить, напишите. Присылайте свои истории и музыкальные заявки на сон@радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Фильм-сказка «Морозко», который Александр Роу выпустил в 1964 году, был не первой экранизацией сказки. Впервые «Морозко» сняли в 1924 году, но этот короткометражный фильм был запрещен к показу практически сразу после начала проката. Роу, зная о первом варианте, создал свое видение с сценаристами Николаем Эрдманом и Михаилом Вольгиным. Летние сцены снимали возле Звенигорода, зимние – в Оленегорске на Кольском полуострове, за Полярным кругом. Из-за отсутствия снега в тот год домик Морозко покрыли противопожарной пеной для создания зимней атмосферы. Местные жители помогали в массовке и строительстве декораций, заботились о животных. Спецэффекты делали с помощью обратной съемки. Снег с веток стряхивали, а затем показывали в обратном порядке. Также снимали движение саней. Пленка с отснятым материалом чуть не погибла. В гостинице прорвало трубу, и пленка намокла. Кто именно спас пленку, неизвестно. Но именно благодаря этому человеку культовый фильм «Морозко» до сих пор можно увидеть.
0: Audio Stories.
2: Хорошо, хоть песню пой, тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла. До чего ж я весел, до чего мил, до чего ж я милый, до чего весел. А причины нету никакой, тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Говорят, что мир без песен пресен.

все пройдет, ты только спой. Все поют, осел поет, петух тра-ла-ла-ла-ла-ла. Говорят, без песен пресен мир, говорят, что мир без песен пресен. Ну, а я один пою за двух тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Да чего ж я весел, да чего мил. Не грусти, друг мой милый, спой со мной лучше, спой. Не грусти, что ты, позабудь про заботы, спой, и все пройдет, ты только спой. Спой, и даже если нету ни таланту, ни фальцету, и пока не разберутся, все соседи разбегутся, и лишь мартовские кошки будут слушать на окошке, все равно, как можешь, так и пой. Тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла

«Маяк». Имена собственные. Литературный и театральный критик, мыслитель Виссарион Белинский. Рос одиноким и замкнутым ребенком. Позже говорил, что в семье он был словно чужим. Отучившись 3 года, юноша бросает губернскую гимназию в Пензе, чтобы поступить в Московский университет. Семья не смогла обеспечить содержание Виссариона в большом городе. Однако юноша заявил, что лучше будет бедствовать, чем откажется от учебы. Поступив в университет, спустя 3 года был исключен. Формально из-за плохого состояния здоровья и ограниченности способностей, но на самом деле из-за крайнего недовольства цензуры, которое вызвала его трагедия «Дмитрий Калинин». Он остался без средств к существованию и не умер от голода только благодаря переводам и занятиям с учениками. Когда ему было 28, Белинский приезжает в Петербург, чтобы работать в известнейшем в России литературном журнале «Отечественные записки». Опубликованные здесь статьи составили Белинскому славу блестящего критика. Его работы положили начало изучению истории русской литературы и серьезно повлияли на развитие общественной мысли XIX века. Это мы. Это про нас. Маяк. Превращение в ученика. Как помочь ребенку? Подкаст «Адаптация к школе». В это воскресенье в 7 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим».

Yes. Я гениальный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев сражаюсь ради, тружусь я, как пчела. А них, как у собаки, а глаз, как у орла. Oh, yes. Руки моей железной боятся, как огня.

0: как у орла. Оу, yeah. Бывал я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь, крадусь во мраке, плыву, как кабана, а нюх, как у собаки, а глаз, как у орла.
1: Аудиосторис.
2: Ice Hotel – уникальный отель в шведском городе Юкосьярви, который находится в 200 километрах вглубь полярного круга. Отель открывает двери в мир Лапландии, края северного сияния и древних саамских сказаний. История отеля началась в 1989 году с выставки ледяных скульптур художника Ивге Бергквиста. Посетители захотели переночевать внутри льда, и так появилась идея первого ледяного номера. С тех пор Ice Hotel каждый год строят заново из прозрачных глыб, которые вырезают из местной реки. Лед доставляют на стройплощадку, где художники и скульпторы из разных стран создают необычные ледяные инсталляции. Работа идет в условиях полярной ночи. Стройплощадку освещают только факелы. Отель открывается в декабре и работает несколько месяцев, пока не растает весной. Сегодня Ice Hotel не просто гостиница, а место для научных конференций, свадеб в ледяной часовне и художественных вечеров. Перед закрытием сезона проходит прощальная вечеринка «Последний лед» с огнем, музыкой и диджей-оборудованием изо льда.
1: Аудиосторис.

0: Москве 4 часа.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. В России завершается голосование на выборах в Госдуму. Все избирательные участки закроются в 20 часов по местному времени, а первые итоги станут известны после 21 часа по московскому времени. По данным Центра избиркома, по состоянию на 2 часа в воскресенье 20 сентября явка на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу составила 44%. Как сообщил ТАСС, зампред Центра избиркома Николай Булаев, после 9 вечера по московскому времени, когда голосование завершится, в Калининградской области начнут формироваться первые общероссийские итоги выборов. Почти 6 миллионов граждан проголосовали электронно на выборах в Госдуму. По информации портала ДЭК, явка достигла 82%. Глава Центра избиркома Элла Памфилова заявляла, что сбоев в работе ДЭК практически не было.
2: Безопасность была и есть главный приоритет этих выборов. И поэтому и резервные помещения, и отработаны тренировки, если в случае необходимости организовать как эвакуацию, и резервные источники питания, и металлодетекторы, рамки необходимые, рассредоточение наших избирателей, чтобы, не дай бог, не было большого скопления людей. Поэтому применили все виды голосования, в том числе досрочное, как раз, чтобы не давать повода этим нелюдям, когда они охотятся не там на военных объектах, а за мирными людьми, не давать повода и создавать дополнительную опасность из-за выборов для наших жителей этих регионов.
0: Для россиян, находящихся в дни выборов за рубежом, организованы 333 избирательных участка в 152 странах мира. В Центре избиркома отмечали, что голосование за границей идет активно. Подробности рассказал официальный представитель МИД России Мария Захарова.
3: Организована работа на всех участках со средствами массовой информации, и российскими, и зарубежными, и соотечественными. Я думаю, вы видите и сами, собственно говоря, участвуете в этой работе. Все максимально транспарентно, прозрачно, доступно для вопросов. Наши послы, генеральные консулы оперативно дают комментарии. Развернута работа в социальных сетях и в интернете. На любой вопрос гражданин России, который хочет проголосовать, дается оперативный ответ. Равно как такие же ответы даются и средства массовой информации.
0: С 18 по 20 сентября в России выбирают депутатов Госдумы и составы законодательных собраний в 39 регионах. Выборы высших должностных лиц проходят в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях. Российская армия взяла под контроль 5 сел в зоне спецоперации, сообщает Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенные пункты Лашакова и Комиссарова в Харьковской области. Подразделения группировки войск «Центр» освободили Марьевку и Гулева в Донецкой Народной Республике. Подробности: подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Зеленое Деброво в Запорожской области, рассказал начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых.
4: Подразделения группировки войск «Север» в северо-восточной части Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. В кольце окружения продолжается уничтожение формирований противника в районах населенных пунктов Грачевка, Красный Яр и Хрипуны Харьковской области. В ходе решительных действий взяты под контроль населенные пункты Лашакова и Комиссарова Харьковской области. Ведутся бои за освобождение населенного пункта Бузова Харьковской области. За сутки потери украинских вооруженных формирований составили до 30 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 2 автомобиля. В ходе расширения внешней зоны контроля уничтожается формирование ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Новоалександровка и Приколотная Харьковской области. Кроме того, в Харьковской области нанесено огневое поражение живой силе и технике 2 механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Карбины Иваны, Черноглазовка, Братиница, Подсреднее и Великий Бурлук Харьковской области. В Сумской области поражены живая сила и техника 2 механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Хотинь, Рудневка и Пушкаревка Сумской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» за прошедшие сутки противник потерял до 245 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 12 автомобилей.
0: Кроме того, российские войска нанесли удар по танкеру в порту Черноморска Одесской области. Судно доставило горюче-смазочные материалы для украинской армии. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что Москва и Нью-Дели продолжают активные переговоры о введении безвизового режима для организованных туристических групп. Дипломат уточнил, что обсуждение ведется активно, при этом у индийских партнеров имеются собственные предложения и замечания. Он выразил уверенность, что диалог будет продолжен, и в конечном итоге стороны смогут договориться о более удобных условиях для взаимных туристических поездок граждан двух стран. В свою очередь, руководитель Центра Индоокеанского региона Алексей Куприянов пояснил, что концепция группового безвизового туризма пока не слишком знакома жителям Индии. По этой причине индийская сторона тщательно взвешивает все преимущества и потенциальные риски такого шага. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Петербурге временами дожди, плюс 15, плюс 17. В Москве синоптики осадков не обещают. И днем в российской столице в воскресенье плюс 20, плюс 22 градуса.

поет кто-то в песне, что жаль ему лето, цветущих садов и полдневной жары. А я сожалею о большем, о светлых и тихих раздумьях осенней поры, о листьях, засыпавших мостик над

0: Аудиосторис.
1: Мишуру придумали в Германии еще в конце 19 века. Первые изделия представляли собой гирлянды из посеребренной медной проволоки. Настоящую популярность завоевала пластиковая мишура, которая оказалась значительно дешевле своего металлического аналога. Существует народная сказка о происхождении мишуры, известная как «Рождественский паук». Эта история популярна среди жителей Восточной Германии, Польши, Украины, а также встречается в отдельных регионах Финляндии и Скандинавии. Сюжет легенды повествует о небогатой семье, которой не хватает средств, чтобы нарядить елку на праздник. Вечером накануне праздника, пока дети спят, маленький паучок покрывает веточки дерева тонкой серебристой паутиной. Утром эта паутинка чудесным образом превращается в сверкающую золотую нить. Сегодня некоторые восточноевропейские семьи продолжают соблюдать этот красивый обычай, помещая фигурку паука на свою новогоднюю елку. Найденный на елке живой паук или паутина считается предвестником везения и хорошего настроения.
0: Аудио сторис.

0: Прости меня, я замуж вышла. Прости меня.
1: Я диктор Стрельников. Программа «Бессонница». Каждое воскресенье в 23.07. Ночь стирает границы. Остается только чувство. Если оно у вас есть, напишите. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Декабрь изначально был последним, 10-м месяцем древнего римского календаря. Его название произошло от латинского слова «decem» – «десять». Первоначально календарь древних римлян состоял всего из 10 месяцев, начиная с марта, который тогда являлся первым месяцем года. Первые 4 месяца получили собственные имена. Март назвали в честь древнеримского бога Марса, который сначала был связан с плодородием и земледелием, а позже стал символом войны. Апрель, возможно, происходит от слова «открытие» и символизирует пробуждение природы весной. Май получил свое название в честь богини Майи, покровительницы природы и цветения. Июнь посвящен Юноне, богине брака и плодородия. Следующие 6 месяцев сохранили свою числовую последовательность. Квинтилис был 5-м, секстилис 6-м, сентябрь 7-м, октябрь 8-м, ноябрь 9-м, а декабрь 10-м. Позже календарь претерпел реформу. В него добавили 2 новых месяца – январь, посвященный двуликому богу Янусу, и февраль, связанный с обрядами очищения и почитания богов подземного мира.
0: Audio Stories.

Но только не надо завидовать мне, но только не надо завидовать мне, ведь все это было, конечно, хорошо.

0: Audio Stories.
1: Помимо штрафов за превышение скорости, соблюдение дорожной разметки и прочие стандартные правонарушения, есть также особые зимние штрафы. Зимой автомобильные номера быстро пачкаются из-за грязи и химических реагентов на дорогах. Кроме того, они могут покрываться снегом. Согласно правилам дорожного движения, регистрационные знаки автомобиля обязаны оставаться видимыми с дистанции минимум 20 метров, независимо от погодных условий и времени суток. Важно отметить, что видимыми должны быть одновременно оба знака. При нарушении этого правила владельцу транспортного средства придется оплатить штраф. Также зимой слой снега способен скрыть дорожную разметку, из-за чего водитель рискует случайно совершить запрещенный маневр вроде разворота через сплошную линию. Разметку никак нельзя восстановить самостоятельно, поэтому единственным ориентиром остаются дорожные знаки. Именно по ним сотрудники ГИБДД фиксируют нарушения. В зимний период важно соблюдать не только требования к шинам, но и избегать нестандартных украшений своего автомобиля. Например, украшательство машины светодиодными гирляндами и прочими элементами, которые противоречат требованиям техрегламента или мешают другим участникам движения, может привести к санкциям. Отдельное внимание уделяется развлечениям типа буксировки санок-тюбингов, закрепленных позади автомобилей. Подобные забавы представляют собой грубое нарушение правил транспортировки пассажиров вне салона транспортного средства, что является административным правонарушением и карается штрафом. Аудио Stories.

0: Это ведь не спринт и шутер какой-то. Это такая долгая, сложная, кооперативная, ролевая игра. Юлия Лушникова, психолог, психотерапевт.
1: Так говорит «Маяк».

Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Audio Stories.
1: В рейтинге наименее привлекательных блюд планеты от гастрономического путеводителя Taste Atlas первое место заняла Исландия. Скит – традиционное блюдо, половина бараньей головы. Ее разрезают пополам, удаляют мозг и обжаривают над огнем, снимая шерсть, затем варят до мягкости. Подают с картофелем и реповым пюре. Иногда мозг также оставляют внутри. Традиция готовить скит имеет многовековую историю, когда жители использовали всю тушу животного, включая голову. Едят скит руками или приборами, отделяя мясо от костей. Разные части головы имеют свои особенности. Самые привычные – щеки. Они сочные и мягкие. Глаза вызывают шок у неподготовленных туристов своим запахом и консистенцией. Вкус, заявляют жители Исландии, чистая баранина с пряностями и легкой сладостью.
0: Audio Stories.

непременно. Прощаюсь с нами в поздний час, вы нам успеха пожелайте. И в поездах подземных мчас вы эту песню напевайте. Да чего ж оно хитро, да чего ж оно хитро?

0: Audio Stories.
1: Вулканическое извержение Везувия в 79 году нашей эры, которое уничтожило Помпеи, традиционно датируют 24 августа на основе писем Плиния-младшего. Однако испанские ученые из Университета Валенсии оспаривают эту дату. Анализ гипсовых слепков тел жертв с кладбища Портиноли показал, что некоторые были в толстых шерстяных туниках и покрывалах, одежде, типичной для зимы, а не лета в Южной Италии. Ученые выявили как минимум 4 человек, одетых в многослойную грубую шерсть. Исследователи объясняют это распространенностью такой ткани в Риме. Зимой шерсть носили для комфорта, или, возможно, жители накинули ткань для защиты от вулканических частиц. Гипотеза о новой дате остается спорной. Открытия порождают больше вопросов, чем ответов. Может, Помпеи просто переоделись потеплее заранее.
0: Аудио сторис.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Но даже 60 градусов недостаточно, чтобы эти микрогады перемерзли все.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. Хорошо темперированный клавир. Бах, Иоганн Себастьян. Хорошо темперированный эфир. Маяк. Иваге Сивумян.
2: И как только мы слышим какой-то маленький кусочек звучания кавказского баяна, гармошки, где-то, может быть, это духовые, что-то национальное, ты тут же понимаешь, что «О!» Вот это хочется слышать, потому что это и есть то самое корневое, которое на самом деле действительно запрятано очень глубоко.
0: Хорошо темперированный эфир. Вечером по выходным на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: Восточная Патагония вновь стала домом для пум после угрозы исчезновения из-за охоты и сокращения добычи. Благодаря усилиям экологов популяция восстановилась, но в изменившейся экосистеме, потребовавшей перестройки поведения хищников. Раньше пумы охотились на гуанака – диких, безгорбых верблюдов. Это требовало от них больших энергетических затрат и хорошей маскировки. Сейчас массовое размножение магеллановых пингвинов обеспечило легкодоступную и калорийную пищу. GPS-данные выявили скопление пум у берегов в периоды гнездования пингвинов. Раньше пумы были строгими индивидуалистами, но изобилие еды привело к совместной охоте и поеданию пищи, отказу от борьбы за территорию. Это физиологическая адаптация. Конфликты стали энергозатратными и неоправданными. Пумы демонстрируют уникальную гибкость, адаптируя социальное поведение и пищевые привычки к новым условиям среды.
0: Audio Stories.

0: В Москве 5 часов. Новости. Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Заключительный день голосования на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва и других совмещенных с ними выборах идет в России в это воскресенье. Голосование продлится до 20 часов по местному времени. По данным Центра избиркома, на 4 часа утра по московскому времени явка на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу по состоянию составила 44,63%. Заключительный день, как и предыдущие, начался на Дальнем Востоке и будет постепенно двигаться на запад страны. Как сообщил ТАСС, зампред Центра избиркома Николай Булаев, после 21 часа по Москве, когда голосование завершится в Калининградской области, начнут формироваться первые общероссийские итоги выборов в Государственную Думу. Почти 6 миллионов граждан проголосовали электронно на выборах в Госдуму. По информации портала ДЭК, явка достигла 82%. Глава Центра избиркома Элла Памфилова заявляла, что сбоев в работе ДЭК практически не было. По ее словам, выборы проходят в штатном режиме, несмотря на попытки провокации.
1: Я могу очень долго перечислять, потому что мер, которые мы приняли совместно с нашими правоохранительными органами, со всеми службами, с местными властями, они беспрецедентны. Исходя из того, что безопасность была и есть главный приоритет этих выборов. И поэтому и резервные помещения, и отработанные тренировки, если в случае необходимости организовать как эвакуацию, и резервные источники питания, и металлодетекторы, рамки необходимые, рассредоточение наших избирателей, чтобы, не дай бог, не было большого скопления людей. Поэтому применили все виды голосования, в том числе досрочное, как раз, чтобы не давать повода этим нелюдям, когда они охотятся не там на военных объектах, а за мирными людьми, не давать повода и создавать дополнительную опасность из-за выборов для наших жителей, жителей этих регионов. Поэтому целый набор мер действительно серьезно был принят и обеспечение. То есть, и еще раз хочу повторить, вместе взаимодействие со всеми нашими силовыми правоохранительными органами.
0: Помимо депутатов Госдумы, в единый день голосования 26-го года россияне выбирают высших должностных лиц 8 регионов страны, а также депутатов законодательных органов и органов местного самоуправления. Российские беспилотники поразили морские суда, логистические центры и украинские порты Украины, задействованные в интересах ВСУ. Также поражены объекты транспортной инфраструктуры, сообщает Минобороны. Российская армия взяла под контроль 5 сел в зоне спецоперации. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенные пункты Лашакова и Комиссарова в Харьковской области. Подразделения группировки войск «Центр» освободили Марьевку и Гулево в Донецкой Народной Республике. В Усть-Камчатском округе Камчатки медведь напал на человека, мужчина погиб. Об этом администрация округа сообщила РИА Новости. Как добавили в окружной администрации, погибший мужчина работал сторожем. Медведь разрушил забор и, не испугавшись собак, прошел на объект, который охранял мужчина. Охотники, волонтеры и полиция ищут хищника. Гибель мужчины из-за нападения медведя стала вторым таким случаем на Камчатке с начала года. 19 июля в Усть-Камчатском округе ввели режим повышенной готовности из-за участившихся случаев выхода диких зверей к людям. Аналогичный режим действует на всей территории Иркутской области и в 11 районах Тывы. Президент США Дональд Трамп заявил о создании сил искусственного интеллекта, сравнив их с ранее утвержденными им космическими силами. Об этом он написал в своей социальной сети. По словам Трампа, администрация не намерена препятствовать развитию индустрии искусственного интеллекта. По его мнению, ИИ станет следующей промышленной революцией, может в перспективе составлять до 25% ВВП США. Кроме того, Дональд Трамп запустил опрос по выбору нового названия для ИИ, заявив, что слово «искусственное» является неточным и некрасивым. В качестве альтернативы американский лидер предложил три варианта – «превосходящий интеллект», «экстремальный интеллект» и «верховный интеллект». Около 75% месячной нормы осадков выпадет в Москве на следующей неделе. Как обещают синоптики, в понедельник сентябрь уже уверенно возьмет курс на похолодание. Температура начнет стремительно падать, неприятных ощущений добавит и порывистый ветер. Сегодня днем воздух прогреется в столице до +20, +22 градусов, рассказала ведущий метеоролог гидрометцентра Марина Макарова.
2: В воскресенье обойдется уже преимущественно без осадков. И надо сказать, что этот день может оказаться немножко теплее. После полудня будет даже до 20-22 градусов в столице. Но в начале следующей недели, к сожалению, к нам подойдет более хорошо выраженный атмосферный фронт. И вот там дождей может стать немножко больше.
0: Желтый уровень погодной опасности, между тем, был объявлен в Москве и Подмосковье из-за тумана, который прогнозируется сегодня утром, сообщили в Гидрометцентре России. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Сегодня 20 сентября, в воскресенье. В Санкт-Петербурге временами дожди, +15, +17. В Москве осадков синоптики не обещают. И днем в Москве от 20 до 22.

Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Каждое воскресенье в 23:07 мы остаемся здесь, без спешки. Иногда достаточно одной мелодии, чтобы вернуться туда, где все было иначе. Расскажите, куда возвращает вас ваша память? Сон собака радиомаяк.ру

0: Audio Stories.
1: Небольшой необитаемый остров Прикли-Пирейст-Кей в составе британского заморского владения долго страдал от экологической деградации. Его территория превратилась в бесплодную пустыню из-за инвазивных видов – черных крыс и одичавших коз, которых завезли столетия назад. Эти животные уничтожали местную флору и фауну, угрожая уникальным видам. В 2016 году правительство запустило проект по восстановлению экосистемы, цель которого – полное искоренение чужеродных видов. Крыс уничтожили отравленными приманками, а коз эвакуировали вертолетами на соседние острова для фермеров. К 2018 году остров очистили, что позволило экосистеме возобновиться. Ученые переместили редких рептилий с утесов в центральные зоны для расселения. За несколько лет растительный покров вырос многократно. Численность ангильской сухопутной ящерицы увеличилась в 13 раз, ангильского древесного анолиса в 5 раз, а популяция малой антильской игуаны достигла 300 особей. Это восстановило пищевые цепи. Рептилии регулируют насекомых и распространяют семена, что помогает вернуть экосистему к исходному устойчивому состоянию. Теперь остров – пример успеха, где козы стали стейками, а крысы – воспоминаниями.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В 300 километрах от Благовещенска расположено древнее кладбище динозавров. Результат селевого потока, который уничтожил группу гадрозавров. В 2001 году здесь нашли полный скелет редкого олора титана с длинной шеей из 18 позвонков и высоким полым гребнем на голове. Скелет имел серьезные травмы, деформированные конечности, хвост и челюсти. Гадрозавры не имели защиты вроде рогов или панциря, полагаясь на собственную численность – стада до 10 тысяч особей. Центральную зону стада занимали самки и детеныши. Периферию охраняли самцы с сигнальными гребнями. У гадрозавров был клюв, похожий на утиный для измельчения ветвей, с сотнями сменных зубов и сложной системой пищеварения. Они пережевывали жесткую пищу, хвою и кору и заглатывали гастролиты – камни, которые помогали переваривать и перемалывать пищу в желудке.
0: Аудио сторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об именах существительных иностранного происхождения. Сначала погрузимся в мир танца вместе с гостем программы «Как знать» Владиславом Коренным.
2: И включает в себя элементы Чарльстона и прыжки. Да, элементы степа, Чарльстона и, конечно же, прыжки и пробежки по паркету.
1: Чарльстон – это неверно. Правильное название – Чарльстон. Ударение в этом слове должно падать на второй слог. Это слово произошло от названия американского города. И город, и танец в русском языке имеют ударение на втором слоге – Чарльстон. От танцев переходим к музыке и слушаем ведущего программы «Хорошо темперированный эфир» Вагесева Мяна.
3: А тут ведь сразу очень много интересных поворотов сразу наступает, да? Потому что могут быть и вариации, и омажи, и какие-то цитирования.
1: Оммажи – это неверно. Слово «оммаж» имеет ударение на втором слоге, и при склонении ударение остается на том же месте. Оммажи, оммажей, оммажами. Слово «оммаж» французского происхождения, но более глубокие корни уходят в латинский язык и ведут нас прямиком к слову «homo» – «человек». В средневековой Западной Европе оммажем называли церемонию, во время которой будущий вассал, безоружный, с непокрытой головой, преклонял одно колено перед сеньором. Сейчас «оммаж» – это отсылка к произведению, ну или автору, оказавшему влияние на создателя. Ну а мы переходим к следующему примеру и продолжаем слушать Вагесева Мяна.
3: И у нас были периоды в искусстве, когда на уровне вообще, скажем так, мирового дискурса отрезались целые ее пласты, которые были до.
1: Дискурс – это неверно. Правильно, дискурс. Ударение ставим на второй слог и оставляем его там во всех формах. Дискурс, дискурса, дискурсов. Ну а следующий пример будет приятным. Расскажу, почему после высказывания ведущего Сергея Стилавина и его гостьи Дарьи Сивашенковой.
4: Высокие христианские истины, действительно высокие христианские догматы, переплелись с абсолютно простыми, примитивными не в плохом смысле, а вот именно таком общенародном.
5: Сами верили в свои планы, и эти планы становились догматами.
1: Догматы догматами – это правильные варианты. Но правильными они стали совсем недавно. Раньше словари требовали ударения на первом слоге – догмат, догматы. Но сейчас эта строгая норма получила послабление. И теперь можно говорить догмат и догмат, догматы и догматы. И на этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами здесь, но приглашаю в мессенджер Макс. Там мы можем продолжить общение. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: В декабре 2025 года археологи заново отстроили две колоссальные статуи египетского фараона Аменхотепа III. Они пролежали под землей около 3000 лет. Комплекс храмов Аменхотепа III изначально включал 3 пары монументальных скульптур. Но 2 пары разрушило землетрясение 1200 года до нашей эры. Только колоссы Мемнона остались стоять. 14 декабря 2025 года торжественно открыли северную пару – 15-метровых гигантов из розового кварцита у входа в мемориальный храм. Восстановление провели с помощью современных технологий. Подняли крупные фрагменты туловищ и голов, очистили поверхности, сохранив детали резьбы. Несмотря на разрушение и разграбление, проект спас памятники, демонстрируя мощь древнего Египта.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Утверждение, что нервные клетки не восстанавливаются, неверно. Современные исследования показывают, нейроны частично регенерируют, образуя новые сети и клетки. Хотя отдельные нейроны погибают, мозг компенсирует потери новыми соединениями. Поврежденные зоны частично восполняются активностью здоровых участков. Для восстановления главное – правильный образ жизни. Качественный сон укрепляет нейронные сети. Отказ от курения и алкоголя снижает риски. Физическая активность улучшает кровообращение. Свежий воздух повышает уровень кислорода. Особо важно питание. Ограничьте тяжелую животную пищу, добавьте продукты для сосудов, памяти и внимания. Старение мозга, естественно, снижает его объем, но точный подсчет нейронов невозможен. Мозг – динамическая система, которая адаптируется к условиям.
0: Audio Stories.

прямо беда, прямо беда. Пору ей Богу топиться, только в реке, только в реке. Нынче холодная водица, водица.

совсем другое дело. Клавиши, клавиши, этого не было.

Я не пойму, я не пойму, чем же я парень да нехороший. Мне говорит дядин свояк, что я пою почти как Трошин.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. В начале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса.
1: Как знать.
0: Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм-пластинки приближается к 500 метрам.
1: Как знать, как знать.
0: По-русски «северное сияние» называется «пазыри». Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг с 2 часов дня. На маяке. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. «Маяк».

0: Audio Stories.
1: Столица Швейцарии, Берн, прославилась необычным летним способом передвижения – плаванием по реке Ааре. Жители отказываются от велосипедов, машин и общественного транспорта в пользу водных путешествий. Горожане собирают вещи в герметичные пакеты и плывут по тихим участкам реки, наслаждаясь видами города. Однако это требует уверенного плавания и оценки рисков, особенно для новичков. Традицию популяризировали сотрудники гостиницы «Швейцерхоф». Гости могут присоединиться к горожанам с гидами и спасателями. Аудио сторис.

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Руслан Букатаев. Заключительный день голосования на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва и других совмещенных с ними выборах идет в России в это воскресенье. Голосование продлится до 20 часов по местному времени. По данным Центра избиркома, по состоянию на 4 утра по Москве, явка на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу составила 44,63%. Заключительный день, как и предыдущий, начался на Дальнем Востоке и будет постепенно двигаться на запад страны. Как сообщил ТАСС, зампред Центра избиркома Николай Булаев, после 21 часа по Москве, когда голосование завершится в Калининградской области, начнут формироваться первые общероссийские итоги выборов в Государственную Думу. Избирательные участки для голосования на выборах депутатов Государственной Думы открылись в воскресенье во Вьетнаме, сообщает посольство России. Голосование на выборах, которое началось на избирательных участках в дипломатических представительствах России в Японии, проходит штатно, рассказал журналистам российский посол Николай Ноздрев. Голосование на выборах в Государственную Думу началось в Бангкоке, в здании посольства России в Таиланде, передает ТАСС. Избирательный участок в столице королевства открылся в 8 часов по местному времени. За первый час его работы проголосовали несколько десятков россиян, рассказал ТАСС посол России в Таиланде Евгений Томихин.
2: Голосование у нас началось в соответствии с установленным законом порядком. 8 часов ровно открылся избирательный участок, и уже в 8 часов пришли первые избиратели. Какая явка ожидается, это покажет время. Вчера было голосование на самой Тае. В принципе, в пределах ожидаемого. Те, кто хотели прийти проголосовать, те пришли. Да, я проголосовал, у нас около 600 человек. Посмотрим, как будет в Бангкоке. Здесь, может быть, не так много постоянно проживающих россиян, но зато здесь есть командированные туристы, экипажи Аэрофлота, кстати, несколько будет у нас сегодня. Мои сотрудники Росагрономучреждения.
1: В Генеральном консульстве России в городе Пхукет, административном центре одноименной островной провинции, в воскресенье голосование проходит в те же часы, сообщили РИА Новости сотрудники Генконсульства. На Пхукете организовано трехдневное голосование 18, 19 и 20 сентября. Артиллеристы южной группировки российских войск уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Дружковке Донецкой Народной Республики, сообщили в Министерстве обороны. Потери противника в результате действий группировки войск составили 94 наземных робототехнических комплекса, 47 пунктов управления БПЛА и 139 дронов, рассказал начальник пресс-центра группировки войск Вадим Астафьев.
3: В результате активных действий подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Авиации и баражирующими боеприпасами нанесли поражение живой силе и технике механизированной аэромобильной и горно-штурмовой бригад в районах Высокоивановки, Славянска, Краматорска, Николаевки и Шебельковки. За сутки противник потерял до 145 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 19 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. Поражено 47 пунктов управления БПЛА, 94 наземных робототехнических комплекса, 66 антенн связи и БПЛА, 7 складов с запасами материальных средств. Средствами ПВО сбито 38 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 101 тяжелый БПЛА коптерного типа.
1: Подразделения группировки войск «Восток» сорвали атаку беспилотников и уничтожили выявленные позиции ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Кроме того, в ходе воздушной разведки операторы БПЛА обнаружили и уничтожили тяжелый гексокоптер противника, который осуществлял подвоз продовольствия к позициям ВСУ. Российские власти продолжают искать бойцов вооруженных сил России, которые оказались в так называемом «теневом плену» вооруженных сил Украины. Детали процесса агентство ТАСС раскрыло уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Для этого российская сторона передает списки и добивается, чтобы каждый случай был проверен. В результате удалось вернуть уже 9 военных. Яна Лантратова отметила, что речь идет о людях, которые могли месяцами находиться в закрытых местах содержания и официально проходить как пропавшие без вести. Работа по другим таким людям продолжается, подчеркнула омбудсмен. Около 75% месячной нормы осадков выпадет в Москве на следующей неделе, как обещают синоптики. В понедельник сентябрь уже уверенно возьмет курс на похолодание, температура начнет стремительно падать, неприятных ощущений добавит и ветер. Сегодня днем воздух в Москве прогреется до плюс 20-22 градусов, рассказала ведущий метеоролог гидрометцентра Марина Макарова.
0: В воскресенье обойдется уже преимущественно без осадков. И надо сказать, что этот день может оказаться немножко теплее. После полудня будет даже до 20-22 градусов в столице. Но в начале следующей недели, к сожалению, к нам подойдет более хорошо выраженный атмосферный фронт. И вот там дождей может стать немножко больше.
1: Между тем, желтый уровень погодной опасности был объявлен в Москве и Подмосковье из-за тумана, который прогнозируется сегодня утром, сообщили в гидрометцентре. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
4: Погода.
1: Сегодня в Петербурге до 17 тепла, временами дожди. В Москве осадков синоптики не обещают, и днем в столице плюс 20, плюс 22.

«Маяк». Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос. Сила России.

0: Это мы. Это про нас.
1: Тень ночная, смутная, дремлет на полу.

0: Audio Stories.
1: 2025 год, вероятно, станет вторым или третьим самым жарким в истории наблюдений, уступая лидеру 2024 году. За первые 11 месяцев средняя температура Земли достигла плюс 1,48 градусов Цельсия к доиндустриальному уровню. Этот уровень считается с 1850 по 1900 год. Он отмечен точкой 0 градусов. Трехлетний цикл с 2023 года впервые превысил 1,5 градуса Цельсия – критический порог Парижского соглашения. Такой уровень необходимо удерживать, чтобы избежать последствий глобального потепления. Осень 2025 года заняла третье место по теплоте, уступая двум прошлым годам. Ноябрь отметился

0: тропическими штормами и наводнениями в Юго-Восточной Азии. Север Тихого океана побил температурные рекорды воды. Арктический лед сократился на 12%. Второй худший показатель. Ученые подчеркивают, для замедления потепления срочно нужны меры по снижению выбросов углекислого газа. Что можем сделать мы с вами? Реже ездить на автомобиле, экономить электроэнергию, перерабатывать отходы, покупать меньше мяса, ориентироваться на местные продукты, использовать многоразовые вещи или чинить старые.
1: Audio Stories.
2: Ты пришел

может, вдруг станет скучно такому на дремучей реке бересте. Ты не тот или тот? Я молчу целый год.

в путь. Почему ж твои рыжие брови в эту ночь не дают мне уснуть? В эту ночь, может, кажешься мне ты самым главным в девичьей судьбе. Я боюсь,

0: «Маяк».
1: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне. Нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
2: Audio Stories.
3: Ученые в бразильских горных лесах на высоте больше 750 метров над уровнем моря открыли новый вид миниатюрных земноводных – оранжево-желтую лягушку. Этот представитель седлоносных жаб отличается круглым телом, маленькой головой и неоново-оранжевой кожей с токсинами. Самцы достигают всего 11 миллиметров в длину, самки – до 13 миллиметров. Обнаружили его по характерным коротким брачным сигналам самцов. Статус подтвержден морфологией и генетикой. Лягушку назвали в честь экс-президента Бразилии Лулы да Силвы. Ареал – всего 8 квадратных километров. Несмотря на сохранность среды, ученые предлагают присвоить статус, вызывающий наименьшие опасения, и создать заповедник, так как вид чувствителен к антропогенному воздействию.
2: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Древнее чайное дерево в провинции Юньнань насчитывает 3500 лет. Это старейшее известное человеку чайное растение. Высота 10 метров, диаметр кроны 11 метров, толщина ствола почти 2 метра. Дерево было выращено людьми много веков назад. Ежегодно с него собирают около 200 килограммов листа, что позволяет производить ограниченное количество уникального чая, ценного для коллекционеров и гурманов. В 2007 году 499 граммов чая ушли на аукционе за 51 тысячу долларов. Каждый листик с этого дерева – настоящее сокровище для любителей чая.
0: Аудиосторис.

Доброй ночи, я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23.07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни, и у каждой свой человек –

0: Аудио сторис.
1: Белоголовые орланы из Аризоны опровергают традиционные представления о миграции птиц умеренных зон. Американские ученые за последние 6 лет с помощью спутникового отслеживания выяснили, молодые орланы ежегодно летят на север, до канадских провинций. Этот маршрут обусловлен биологией и климатом. Размножение зимой освобождает лето и осень для поисков пищи. Птицы следуют историческим путям, с реками и озерами для отдыха. С возрастом миграции становится организованнее. Однако путь опасен. Орланы гибнут от столкновений с ЛЭП и поражения током. Результаты важны для сохранения вида. Нужны меры по защите маршрутов и стоянок орланов, а также модернизации инфраструктуры человека. Орланы ломают стереотипы. Все на юг, а они на север.
0: Audio Stories.
2: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд.

Иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок. Все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах и законами, все защищены. Они помогут делу, они послужат людям. Я знаю, это знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: Audio Stories.
1: Раньше считалось, что мяуканье с его разнообразной интонацией отражает характер питомца. Но новые исследования показали, мурлыканье, низкочастотный вибрирующий звук, точнее, передает уникальность животного. В эксперименте участвовали 21 берлинская кошка. Записывали мяуканье при просьбе еды или внимания и мурлыканье во время ласки. Акустику анализировали методами обработки человеческой речи, сравнивая с дикими кошками. В результате оказалось, что мурлыканье идентифицирует кошку с точностью 86%, а мяуканье лишь на 64%. Мяуканье кошек похоже по частоте и тону, а мурлыканье имеет устойчивые индивидуальные черты. Сравнение с дикими кошками подтвердило, домашние кошки эволюционно усилили вариативность мяуканья для привлечения хозяев, но это сделало его ненадежным маркером. Мурлыканье же стабильно, возникает от ритмичных сокращений горла и диафрагмы и остается уникальным, независимо от эмоций.
0: Audio Stories.
2: Грохочущее море опять грозит соленым кулаком, но мы еще посмотрим и посмотрим и посмотрим.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Ваш внук сбил человека.
2: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
1: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
3: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
4: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
5: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: Не потеряешь до смерти. А и умрешь, все в нее же уйдешь.
7: Лев Толстой из письма Афанасию Фету.

0: Джаз-пингвины знают.
1: Баха знают.
2: Стихи-пингвины знают и знают спорт.
3: Стихи-пингвины знают и знают спорт.
4: И с людьми-пингвины ходят

0: Audio Stories.
1: Порта Нигра или Черные ворота – знаменитый римский памятник в городе Трир, Германия. Это самые крупные и сохранившиеся ворота к северу от Альп. Их высота почти 30 метров. Они были построены из песчаника после 170 года нашей эры с двумя четырехэтажными башнями и внутренним двориком для защиты. В средние века песчаник почернел от времени, отчего ворота и получили свое название. Изначально они служили демонстрацией богатства Трира, а не для обороны. Город был в покое, элементы остались незаконченными, фасад из необработанных камней. Следы ржавчины на блоках указывают на бывшие железные скобы и деревянные детали. Сегодня Порта Нигра – символ Трира, изображенный на сувенирах от магнитов до кружек. Они сочетают эстетику и функциональность римской архитектуры, – которая оставила след в истории Европы.
0: Audio Stories.

0: в Москве 7 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Явка на выборах депутатов Госдумы по состоянию на 6 утра по московскому времени составила 44,75%. Об этом сообщается на сайте Центра избиркома. В России продолжается третий заключительный день голосования. В стране выбирают Госдуму 9-го созыва, глав и парламенты регионов, а также местные органы власти. Как сообщил зампред ЦИК Николай Булаев, первые общероссийские итоги голосования начнут подводить после 21 часа по Москве, когда голосование завершится в самом западном регионе России, Калининградской области. Выборы стартовали 18 сентября. Всего в единый день голосования предполагается заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Избирательные участки для голосования открылись во Вьетнаме, сообщает посольство России. Голосование на выборах, которое началось на участках в дипломатических представительствах России в Японии, проходит штатно, рассказал российский посол Николай Ноздрев. Стартовало оно и в Бангкоке, в здании посольства России в Таиланде. Только за первый час работы проголосовали несколько десятков россиян, рассказал ТАСС посол нашей страны в Таиланде Евгений Томихин.
2: Голосование у нас началось в соответствии с установленным законом порядком. 8 часов ровно открылся избирательный участок, и уже в 8 часов пришли первые избиратели. Какая явка ожидается, покажет время. Вчера было голосование на самой Тае. В принципе, в пределах ожидаемого. Те, кто хотели прийти проголосовать, те пришли. В Тае проголосовало у нас около 600 человек. Посмотрим, как будет в Бангкоке. Здесь, может быть, не так много постоянно проживающих россиян, но зато здесь есть командированные туристы, экипажи Аэрофлота, кстати говоря, несколько будет у нас сегодня. Ну и сотрудники Росздравоохранения.
0: И сегодня избирательные участки для голосования открылись в КНДР. Они работают в здании консульского отдела посольства России и в генконсульстве в Чондине. Помимо этого, организовано выездное голосование для группы российских специалистов совместного предприятия в городе Расоне. Южная группировка российских войск за сутки уничтожила 47 пунктов управления БПЛА и 139 дронов ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его словам, противник также потерял не менее 145 военнослужащих.
3: В результате активных действий подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Авиации и баражирующими боеприпасами нанесли поражение живой силе и технике механизированной аэромобильной и горно-штурмовой бригад в районах Высокоивановки, Славянска, Краматорска, Николаевки и Шебельковки. За сутки противник потерял до 145 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 19 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. Поражено 47 пунктов управления БПЛА, 94 наземных робототехнических комплекса, 66 антенн связи и БПЛА, 7 складов с запасами материальных средств. Средствами ПВО сбито 38 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 101 тяжелый БПЛА коптерного типа.
0: В то же время перехватчики группировки «Запад» тараном сбили дроны ВСУ над Красным Лиманом. Уничтожены также баражирующие боеприпасы противника. А восточная группировка сорвала атаку дронов и поразила позиции ВСУ в Запорожской области. Часть беспилотников противник пытался провести на малых высотах вдоль лесополос и складок местности. Президент США Дональд Трамп заявил о создании сил искусственного интеллекта, сравнив их с ранее утвержденными им космическими силами. Об этом он написал в своей социальной сети. По словам Трампа, администрация не намерена препятствовать развитию индустрии искусственного интеллекта. По его мнению, ИИ станет следующей промышленной революцией, может в перспективе составлять до 25% ВВП США. Кроме того, Трамп запустил опрос по выбору нового названия для искусственного интеллекта, заявив, что слово «искусственное» является неточным и некрасивым. В качестве альтернативы американский лидер предложил три варианта – превосходящий интеллект, экстремальный интеллект или верховный интеллект. Следователи на Камчатке выясняют обстоятельства гибели мужчины в поселке Усть-Камчатский, которого, по предварительным данным, задрал медведь, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР. Тело мужчины с телесными повреждениями, характерными для нападения животного, нашли в субботу. Назначена судебно-медицинская экспертиза. анализа, который установит точную причину смерти. Камчатский медведь – самый крупный из бурых медведей в России. Популяция насчитывает более 20 тысяч особей. Мошенники в преддверии отопительного сезона начали рассылать гражданам сообщения, якобы имеющиеся задолженности за коммунальные услуги, предлагая погасить ее по поддельной ссылке. Об этом сообщил РИА Новости, член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Он отметил, что при переходе по указанной ссылке гражданин рискует оплатить несуществующий долг, в случае чего денежные средства попадают в карман мошеннику. Для того, чтобы не попасться на уловки злоумышленников, Машаров рекомендует обсуждать подозрительные предложения с соседями или родственниками. Отопительный сезон начался, кстати, уже в 19 регионах России. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно, временами дожди, плюс 15-17 градусов. В Москве переменная облачность без осадков и 20-22 тепла. Сейчас в городе плюс 10, атмосферное давление 752 миллиметра, влажность воздуха 99%.

0: Радиостанция «Маяк» представляет внеклассное чтение. Седьмой класс. Иван Тургенев, бурмистр, читает Лазарь Петрейков из собрания Гостелерадиофонда. 1957 год.
1: В верстах в 15 от моего имения живет один мне знакомый человек, молодой помещик, гвардейский офицер в отставке Аркадий Павлович Пеночкин. Дичи у него в поместье водится много. Дом построен по плану французского архитектора. Люди одеты по-английски. Обеды задает он отличные. Принимает гостей ласково. А все-таки неохотно к нему едешь. Он человек рассудительный и положительный. Воспитание получил, как водится, отличное. Служил. В высшем обществе потерся. А теперь хозяйством занимается с большим успехом. Аркадий Павлович, говоря собственными его словами, строг, но справедлив. О благе подданных своих печется и наказывает их для их же блага. С ними надобно обращаться, как с детьми, говорит он в таком случае. Невежество, моншер. Сам же в случае так называемой печальной необходимости резких и порывистых движений избегает и голоса возвышать не любит, но более тычет рукою прямо, спокойно приговаривая: «Ведь я тебя просил, любезный мой, или что с тобою, друг мой, опомнись», причем только слегка стискивает зубы и кривит рот. Рост он небольшого, сложен щеголевато, собой весьма недурен, руки и ногти в большой опрятности содержит. С его румяных губ и щек так и пышет здоровьем. Смеется он звучно и беззаботно, приветливо щурит светлые карие глаза, одевается он отлично и со вкусом, выписывает французские книги, рисунки и газеты, но до чтения небольшой охотник. В карты играет мастерски. Вообще Аркадий Павлович считается одним из образованнейших дворян и завиднейших женихов нашей губернии. Дамы от него без ума, и в особенности хвалят его манеры. Дурным обществом решительно брезгает, скомпрометироваться боится. Несмотря на мое нерасположение к Аркадию Павловичу, пришлось мне однажды провести у него ночь. На другой день я рано поутру велел заложить свою коляску, но он не хотел меня отпустить без завтрака на английский манер и повел к себе в кабинет. Позавтракавши плотно и с видимым удовольствием, Аркадий Павлович налил себе рюмку красного

0: колено и снова уставился на камердинера. «Ну, ступай», — прибавил он после небольшого молчания, поднял брови и позвонил. Вошел человек толстый, смуглый, черноволосый, с низким лбом и совершенно заплывшими глазами. «Насчет Федора распорядиться», — проговорил Аркадий Павлович в полголоса и с совершенным самообладанием. «Слушаюсь», — отвечал толстый и вышел. «Вот, дорогой мой, неприятности деревенской жизни», — весело заметил Аркадий Павлович. «Да куда же вы? Останьтесь, посидите еще немного». «Нет», — отвечал я, — «мне пора». «Все на охоту. Ох уж эти мне охотники. Да вы куда теперь едете?» «За 40 верст отсюда, в Рябово».
1: «В Рябово? Ах, боже мой! Да в таком случае я с вами поеду. Рябово всего в 5 верстах от моей Шипиловки, а я таки давно в Шипиловке не бывал, все времени улучить не мог. Вот как кстати пришлось. Вы сегодня в Рябове поохотитесь, а вечером ко мне». «Вы в Шипиловке не бывали?» «Я бы посовестился предложить вам провести ночь в избе моего бурмистра. Да вы, я знаю, неприхотливы. И в Рябове в сенном басарае ночевали. Едем, едем!» И Аркадий Павлович запел какой-то французский романс. «Ведь вы, может быть, не знаете, — продолжал он, покачиваясь на обеих ногах, — у меня там мужики на оброке. Конституция, что будешь делать? Однако оброк мне платит исправно. Я бы их, признаться, давно на барщину ссадил, до земли мало. Я и так удивляюсь, как они концы с концами сводят. Бурмистр у меня там молодец, государственный человек. Вот увидите, как право это хорошо пришлось». Делать было нечего. Вместо 9 часов утра мы выехали в 2. Охотники поймут мое нетерпение. Аркадий Павлович любил, как он выражался, при случае побаловать себя и забрал с собою бездну белья, припасов, платья, духов, подушек и разных несессеров. При каждом спуске с горы Аркадий Павлович держал краткую, но сильную речь кучеру, из чего я мог заключить, что мой знакомец – порядочный трус. Впрочем, путешествие совершилось весьма благополучно. Только на одном недавно починенном мостике телега с поваром завалилась, и задним колесом ему придавило желудок. Аркадий Павлович при виде падения доморощенного карема испугался не на шутку и тотчас велел спросить, целы ли у него руки. Получив же ответ утвердительный, немедленно успокоился. Наконец мы приехали, только не в Рябово, а прямо в Шипиловку. Как-то оно так вышло. В тот день я и без того уже поохотиться не мог, и потому, скрипя сердце, покорился своей участи. Повар приехал несколькими минутами ранее нас и, по-видимому, уже успел распорядиться и предупредить, кого следовало, потому что при самом въезде в околицу встретил нас староста, сын бурмистра, дюжий и рыжий мужик в косую сажень ростом, верхом и без шапки, в новом армяке нараспашку. «А где же Сафрон?» — спросил его Аркадий Павлович. Староста сперва проворно соскочил с лошади, поклонился барину в пояс, промолвил: «Здравствуйте, батюшка Аркадий Павлович». Потом приподнял голову, встряхнулся и доложил, что Сафрон отправился в Перов, но что за ним уже послали. «Ну, ступай за нами», — сказал Аркадий Павлович. Мы поехали по деревне. Тревожное волнение, видимо, распространялось по селу. Бабы в клетчатых паневах швыряли щепками в недогадливых или слишком усердных собак. Хромой старик с бородой, начинавшийся под самыми глазами, оторвал недопоенную лошадь от колодезя, ударил ее неизвестно за что по боку, а там уж поклонился. Мальчишки в длинных рубашонках с воплем бежали в избы, ложились брюками.

0: высокий порог, свешивали головы, закидывали ноги кверху и таким образом весьма проворно перекатывались за дверь в темные сени, откуда уже и не показывались. Даже курицы стремились ускоренной рысью в подворотни. Изба бурмистра стояла в стороне от других посреди густого зеленого конопляника. Мы остановились перед воротами. Господин Пеночкин встал, живописно сбросил с себя плащ и вышел из коляски, приветливо озираясь кругом. Бурмистрова жена встретила нас низкими поклонами и подошла к барской ручке. Аркадий Павлович дал ей нацеловаться волю и взошел на крыльцо. В сенях в темном углу стояла старостиха и тоже поклонилась, но к руке подойти не дерзнула. В так называемой холодной избе из сеней направо уже возились две другие бабы. Они выносили оттуда всякую дрянь, пустые жбаны, одервенелые тулупы, масляные горшки, люльку с кучей тряпок и пестрым ребенком, подметали банными вениками сор. Аркадий Павлович выслал их вон и поместился на лавке под образами. Кучера начали вносить сундуки, ларцы и прочие удобства, всячески стараясь умерить стук своих тяжелых сапогов. Между тем Аркадий Павлович расспрашивал старосту об урожае, посеве и других хозяйственных предметах. Староста стоял у дверей и то и дело сторожился и оглядывался, давая дорогу проворному камердинеру. Из-за его могущественных плеч удалось мне увидеть, как бурмистрова жена в сенях втихомолку колотила какую-то другую бабу. Вдруг застучала телега и остановилась перед крыльцом. Вошел бурмистр. Этот, по словам Аркадия Павловича, государственный человек, был роста небольшого, плечист, сед и плотен, с красным носом, маленькими голубыми глазами и бородой в виде веера. Бурмистр, должно быть, в Перове подгулял, и лицо-то у него отекло порядком, да и вином от него попахивало. «Ах, вы отцы наши, милостивцы вы наши!» — заговорил он нараспев и с таким умилением на лице, что вот-вот, казалось, слезы брызнут. «На силу-то изволили пожаловать! Ручку, батюшка, ручку!» — прибавил он уже, загодя протягивая губы. Аркадий Павлович удовлетворил его желание. «Ну что, брат Сафрон, каково у тебя дела идут?» — спросил он ласковым голосом. «Ах, вы отцы наши!» — воскликнул Сафрон. «Да как же им худо идти делам-то! Да ведь и вы, наши отцы, вы милостивцы, деревеньку нашу просветить изволили приездом-то своим, осчастливили по гроб дней. Слава тебе, Господи, Аркадий Павлович, слава тебе, Господи! Благополучно обстоит все милости вашей!» Тут Сафрон помолчал, поглядел на барина и, как бы снова увлеченный порывом чувства, при том же и хмель брал свое, в другой раз попросил руки и запел пуще прежнего. «Ах, вы отцы нашей милостивцы, и уж то, ей-богу, совсем дураком от радости стал, ей-богу, смотрю, да и не верю, ах, вы отцы наши!» Аркадий Павлович глянул на меня, усмехнулся и спросил: «Не правда ли это трогательно?» «Да, батюшка, Аркадий Павлович, — продолжал неугомонный бурмистр, — да как же вы это? Сокрушаете вы меня совсем, батюшка. Известить меня не изволили о вашем приезде-то. Где ж вы ночку-то проведете? Ведь тут нечистота, ссор». «Ничего, Сафрон, ничего, — с улыбкой отвечал Аркадий Павлович, — здесь хорошо. Да ведь отцы вы наши, для кого хорошо? Для нашего брата-мужика хорошо. А ведь вы, ах, вы отцы мои милостивцы, ах, вы отцы мои, простите меня, дурака, с ума спятил, ей-богу, одурел вовсе». Между тем подали ужин. Аркадий Павлович начал кушать. Сына своего старик прогнал, дескать, духоты напущаешь. Ну, что, размежевался, старина? Спросил господин Пеночкин, который явно желал подделаться под мужицкую речь и мне подмигивал. Размежевались, батюшка, все твоей милостью. Третьего дня сказку подписали. Хлыновский сначала поломались, отец, точно. Требовали, бог знает, чего требовали. Да ведь дурачье, батюшка, народ глупый. А мы, батюшка, милости твоей благодарность заявили. И Миколая Миколаевича, посредственника, удовлетворили. Все по твоему приказу действовали, батюшка. Как ты изволил приказать, так мы и действовали. И сведомо Егор Дмитриевича все действовали. Егор мне докладывал. Важно, заметил Аркадий Павлович. Как же, батюшка, Егор Дмитриевич, ну как же? Ну и, стало быть, вы теперь довольны. Сафрон только того и ждал. «Ах, вы, отцы наши милостивцы наши!» – запел он опять. «Да помилуйте вы меня! Да ведь мы за вас, отцы наши, денно и ночно Господу Богу молимся! Земли, конечно, маловато!» Пеночкин перебил его. «Ну, хорошо, хорошо, Сафрон, знаю, ты мне усердный слуга. А что, как умолот?» Сафрон вздохнул. Ну, отцы вы наши, ну, молот-то не больно хорош. Да что, батюшка, Аркадий Павлович, позвольте вам доложить, дельце какое вышло. Тут он приблизился, разводя руками господину Пеночкину, нагнулся и прищурил один глаз. Мертвое тело на нашей земле оказалось.
1: Как так?
0: И сам ума не приложу, батюшка, отцы вы наши. Видно, враг попутал. Да благо подле чужой межи оказалось. А только что греха таить на нашей земле. Я его тотчас на чужой-то клин и приказал стащить, пока можно было, да караул приставил и своим заказал молчать, говорю. Остановому на всякий случай объяснил, вот какие порядки, говорю, да чайком его, да благодарность. Ведь что, батюшка, думаете, ведь осталось у чужаков на шее, а ведь мертвое тело, что 200 рублев, как калач.
1: Господин Пеночкин много смеялся уловки своего бурмистра и несколько раз сказал мне, указывая на него головой, «Каков молодец, а?» Между тем на дворе совсем стемнело. Аркадий Павлович велел со стола прибирать и сено принести. Камердинер послал нам простыни, разложил подушки, мы легли.
2: Иван Тургенев, бурмистр. Читает Лазарь Петриков. Продолжение следует. Маяк.

0: Чем больше папы адекватного и любящего, тем ребенку лучше, и матери лучше, и семейной системе в целом. Екатерина Бурмистрова, психолог, психотерапевт.
1: Так говорит «Маяк».

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. В России стартовал третий основной день выборов. Избиратели голосуют за состав Госдумы 9-го созыва, которая будет работать в течение следующих 5 лет, а также за представителей ряда региональных органов власти. В наблюдении за выборами участвуют как российские, так и зарубежные эксперты. В страну прибыли более 1100 наблюдателей из 133 стран. По данным Центра избиркома, явка на выборах по состоянию на 6 утра по московскому времени составила 44,75%. Как сообщил зампред ЦИК Николай Булаев, первые общероссийские итоги голосования начнут подводить после 21 часа по Москве, когда оно завершится в самом западном регионе России, Калининградской области. Выборы стартовали 18 сентября. Всего в единый день голосования предполагается заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Расчеты ударных БПЛА группировки войск «Север» уничтожили личный состав и технику ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Всего поражены 18 октокоптеров типа Р-18, пикапы, бронемашины производства США, а также радиолокационная станция, сообщили ТАСС в группировке. Силы ПВО сбили 211 летевших в сторону России беспилотников противника. Цели поразили за ночь. Тем временем подразделения группировки войск «Восток» сорвали атаку беспилотников и уничтожили выявленные позиции ВСУ в Запорожской области. Артиллеристы южной группировки поразили пункт управления БПЛА противника в Дружковке. Кадры объективного контроля подтвердили успешное выполнение боевой задачи. Официальный Пекин выступил против новых ограничений Вашингтона в отношении России и Ирана, пишет китайская газета Global Times. Как подчеркнули в Министерстве коммерции КНР, Китай не приемлет вторичные санкции против стран, сотрудничающих с Москвой и Тегераном. Пекин будет защищать свои суверенитеты, интересы, а также права китайских компаний и при необходимости примет ответные меры. Это заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп подписал закон, который позволяет вводить 100% пошлины в отношении стран, импортирующих российские нефть и газ. США нанесли удар по школе для девочек в иранском Минабе из-за ошибки искусственного интеллекта, сообщает Bloomberg. Как утверждает агентство, во время планирования атаки на учебное заведение 28 февраля американские военные использовали ИИ, встроенные в систему управления боевыми действиями. Как выяснилось, нейросеть опиралась на устаревшие данные о военном объекте, который был отделен от здания школы еще несколько лет назад. В результате удара погибли 175 человек, в том числе 168 учениц школы, еще 95 получили ранения. Россиян в следующем году ожидают 7 коротких рабочих недель, 2 трехдневные и 5 четырехдневных. Как передает ТАСС, это следует из постановления правительства. Так, первая трехдневная рабочая неделя будет в феврале, вторая в ноябре, 4 дня в неделю. Россияне будут работать в марте, мае, июне и декабре. Причем в мае будут 2 коротких недели. В московский регион на следующей неделе придут легкие дожди, однако температура в Москве и Подмосковье будет чуть выше нормы. Об этом сообщила ведущая сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, в течение недели термометры будут показывать днем 15-20 градусов с небольшими колебаниями. По ночам воздух будет остывать до плюс 5-13, а к концу недели температура немного понизится. Как отметила Макарова, дожди ожидаются 22, 23 и 24 сентября. Синоптик добавила, что осадки будут умеренными. За 12 часов выпадет от 2 до 14 миллиметров. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно, временами дожди, плюс 15-17 градусов. В Москве переменная облачность без осадков и 20-22 тепла. Сейчас в городе плюс 10, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 99%.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Российские дзюдоисты Герман Кобец и Кристина Коновалова стали победителями Кубка Европы. Первый завоевал золото в весовой категории до 66, вторая до 78 килограммов. Соревнования в северомакедонском Скопье завершатся в воскресенье. Российские самбисты выиграли 13 золотых медалей в первый день Кубка мира в Таджикистане. Али Турсунов в финале соревнований по спортивному самбо в весе до 79 килограммов победил соотечественника Германа Сигарева. Также золотые медали завоевали Денис Пастернак, Никита Назаров, Владислав Панов, Дмитрий Елисеев и Алексей Мерзликин. Баскетбольный «Локомотив Кубань» вышел в финал Суперкубка Единой Лиги. Железнодорожники одержали победу над боснийской «Игокеей» 88-78. Самым результативным игроком матча стал баскетболист краснодарцев Патрик Миллер, набравший 19 очков. В воскресном финале турнира «Локомотив Кубань» сыграет против турецкого «Анадолу Эфес». В Международном союзе биатлонистов сменилась власть, однако курс в отношении нашей страны, похоже, останется прежним, рассказывает Андрей Кудряшов.
2: На конгрессе IBU состоялись выборы нового главы организации. Пост президента занял представитель Словении Тим Фарнчинг. Его кандидатуру участники поддержали единогласно. Он сменил на этом посту шведа Оли Далина, который руководил биатлоном с 2018 года. Российские и белорусские спортсмены пока отстранены от стартов, а IBU уже закрыл для нашей команды возможность квалифицироваться на Олимпиаду 2026 года. Цитируя: «Я не хочу комментировать, как будет действовать новый президент или исполнительный комитет, но голосование на конгрессе было очень четким. 90% участников поддержали подход, в соответствии с которым вопрос России рассматривался и будет рассматриваться», заявил покидающий свой пост Оли Далин. Скептически настроенные российские эксперты, известный комментатор и ведущий Матч ТВ Дмитрий Губерниев считает, что фигура нового президента глобально ничего не изменит, ведь на словен составили в том числе и главные критики нашего спорта.
1: Футболист «Атланты» Алексей Миранчук забил 6-й мяч в текущем сезоне МЛС. Он отличился на 28-й минуте гостевого матча регулярки против «Портленда». Встреча только что завершилась. На табло так и осталось 0-1. Хоккеист «Монреаля» Иван Демидов забросил шайбу в предсезонном матче НХЛ против «Торонто». Основное время встречи завершилось со счетом 3-3. В овертайме сильнее оказалась команда Демидова. Фигурист Максим Некрасов, выступающий в танцах на льду с Василисой Кагановской, избежал перелома руки. Такую новость сообщил тренер пары Алексей Горшков. Напомню, дуэт во время разминки на контрольных прокатах сборной России столкнулся с Егором Гончаровым. Тогда стало известно, что Некрасов повредил руку и уехал в больницу. Сегодня ему предстоит дополнительно пройти МРТ. 2 недели спортсмен будет носить лангетку. А у меня на этом пока все. Продуктивного вам дня!
3: Маяк. Иван Тургенев, бурмистр. Читает Лазарь Петриков. Продолжение.
4: На другой день утром мы встали довольно рано. Я было собрался ехать в Рябово, но Аркадий Павлович желал показать мне свое имение и упросил меня остаться. Я и сам был не прочь убедиться на деле в отличных качествах государственного человека Сафрона. Явился бурмистр. Сафронов сын, трехаршинный староста, по всем признакам человек весьма глупый, также пошел за нами. Да еще присоединился к нам земский Федосеич, отставной солдат с огромными усами и пристранным выражением лица. Точно он весьма давно тому назад чему-то необыкновенно удивился, до сих пор уж и не пришел в себя. Мы осмотрели гумно, Ригу, авины, сараи, ветряную мельницу, скотный двор, зеленя, конопляники. Все было действительно в отличном порядке. Одни унылые лица мужиков приводили меня в некоторое недоумение. Кроме полезного, Сафрон заботился еще о приятном. Все канавы обсадил ракитником, между скирдами на гумне дорожки провел и песочком посыпал. На ветряной мельнице устроил флюгер в виде медведя с разинутой пастью и красным языком. кирпичному скотному двору прилепил нечто вроде греческого фронтона. Аркадий Павлович разнежился совершенно, пустился излагать мне на французском языке выгоды оброчного состояния, причем, однако, заметил, что барщина для помещиков выгоднее, да мало ли чего нет. Начал давать бурмистру советы, как сажать картофель, как для скотины корм заготовлять и прочее. Сафрон выслушивал барскую речь со вниманием, иногда возражал, но уже не величал Аркадия Павловича ни отцом, ни милостивцем, и все напирал на то, что земли где у них маловато, прикупить бы не мешало. «Что ж, купите», — говорил Аркадий Павлович, — «на мое имя я не прочь». На эти слова Сафрон не отвечал ничего, только бороду поглаживал. «Однако теперь бы не мешало съездить в лес», — заметил господин Пеночкин. «Тотчас привели нам верховых лошадей. Мы поехали в лес, или, как у нас говорится, в заказ. В этом заказе нашли мы глушь и дичь страшную, за что Аркадий Павлович похвалил Сафрона и потрепал его по плечу». По возвращении в деревню бурмистр повел нас посмотреть веялку, недавно выписанную им из Москвы. Веялка точно действовала хорошо, но если бы Сафрон знал, какая неприятность ожидала и его, и барина на этой последней прогулке, он, вероятно, остался бы с нами дома. Вот что случилось. Выходя из сарая, увидали мы следующее зрелище. В нескольких шагах от двери, подле грязной лужи, в которой беззаботно плескались три утки, стояли на коленках два мужика. Один старик лет 60, другой малый лет 20, оба в замашных заплатных рубахах, на босу ногу и подпоясные веревками. Земский Федосеич усердно хлопотал около них и, вероятно, успел бы уговорить их удалиться, если бы мы замешкались в сарае. Но, увидев нас, он вытянулся в струнку и замер на месте. Тут же стоял староста с разинутым ртом и недоумевающими кулаками. Аркадий Павлович нахмурился, закусил губу и подошел к просителям. Оба молча поклонились ему в ноги. «Что вам надобно?» «О чем вы просите?» — спросил он строгим голосом и несколько в нос. Мужики взглянули друг на друга и словечко не промолвили, только прищурились, словно от солнца, да поскорей дышать стали. «Ну что же?» — продолжал Аркадий Павлович и тотчас же обратился к Сафрону. «Из какой семьи?»
0: «Из Табалеевой семьи», — медленно отвечал бурмистр.
4: «Ну что же вы?» — заговорил опять господин Пеночкин. «Языков у вас нет, что ли? Сказывай ты, чего тебе надобно?» — прибавил он, качнув головой на старика. «Да не бойся, дурак!»
0: Старик вытянул свою темнобурую сморщенную шею, криво разинул посиневшие губы. «Заступись, государь!» И снова стукнул лбом в землю. Молодой мужик тоже поклонился. Аркадий Павлович с достоинством посмотрел на их затылки, закинул голову и расставил немного ноги.
4: «Что такое? На кого ты жалуешься?»
0: «Помилуй, государь! Дай вздохнуть, замученный совсем».
4: «Кто тебя замучил?»
0: «Да Сафрон Яковлевич, батюшка».
4: Аркадий Павлович помолчал. «Как тебя зовут?»
0: «Антипом, батюшка».
4: «А это кто?»
0: «А сынок мой, батюшка».
4: Аркадий Павлович помолчал опять и усами повел. «Ну так чем же он тебя замучил?» — заговорил он, глядя на старика сквозь усы.
0: «Батюшка,
4: разорил в конец. Двух сыновей, батюшка, без очереди в некруты отдал, а теперь я и третьего отнимает. Вчера батюшка последнюю коровушку со двора свел и хозяйку мою избил, вон его милость, он указал на старосту. «Ху!» — произнес Аркадий Павлович. «Не дай в конец разориться, кормилец!» Господин Пеночкин нахмурился. «Что же это, однако, значит?» — спросил он бурмистра вполголоса и с недовольным видом. «Пьяный человек-с, неработящий, из недоимки не выходит вот уж пятый год-с.
5: Сафрон Яковлевич за меня недоимку взнес, батюшка», — продолжал старик. «Вот пятый годочек пошел, как взнес, а как взнес, в кабалу меня и забрал, батюшка. Да вот и... эх!»
4: «А чего недоимка за тобой завелась?» Грозно спросил господин Пеночкин. Старик понурил голову. «Чай пьянствовать любишь? По кабакам шататься?»
5: Старик разинул было рот.
4: «Знаю я вас, — с запальчивостью продолжал Аркадий Павлович, — ваше дело пить да на печи лежать, а хороший мужик за вас отвечай».
6: «И грубиян тоже, — вернул бурмистр в господскую речь. —
4: Ну уж это само собой разумеется, это всегда так бывает. Это уж я не раз заметил. Целый год распутствует, грубит, а теперь в ногах валяется.
5: Батюшка Аркадий Павлович, с отчаянием заговорил старик, помилуй, заступись, какой я грубиян. Как перед Господом Богом говорю, не в моготу приходится. Не взлюбил меня Сафрон Яковлевич. За что не взлюбил? Господь ему судья. Разоряет в конец батюшка последнего вот сыночка и того... эх!»
7: На желтых и сморщенных глазах старика сверкнула слезинка.
5: «Помилуй, государь, заступись!»
3: Иван Тургенев, бурмистр. Читает Лазарь Петриков. Продолжение следует. Маяк.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.

0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Михаил Пришвин.

0: Маяк. Иван Тургенев, бурмистр. Читает Лазарь Петриков. Продолжение.
1: Да и не нас одних, начал был молодой мужик. Аркадий Павлович вдруг вспыхнул. А тебя кто спрашивает, а? Тебя не спрашивают, так ты молчи. Это что такое? Молчать, говорят тебе, молчать. Ах, боже мой, да это просто бунт. Нет, брат, у меня бунтовать не советую. У меня... Аркадий Павлович шагнул вперед, да, вероятно, вспомнил о моем присутствии, отвернулся и положил руки в карманы. Прошу извинить меня, дорогой мой, сказал он с принужденной улыбкой, значительно понизив голос. Это оборотная сторона медали. Ну, хорошо, хорошо, продолжал он, не глядя на мужиков, я прикажу. Хорошо, ступайте. Мужики не поднимались. Ну да ведь я сказал вам, хорошо, ступайте же, я прикажу, говорят вам. Аркадий Павлович обернулся к ним спиной. Вечно неудовольствие, проговорил он сквозь зубы и пошел большими шагами домой. Сафрон отправился вслед за ним. Земский выпучил глаза, словно куда-то очень далеко прыгнуть собирался. Староста выпугнул уток из лужи. Просители постояли еще немного на месте, посмотрели друг на друга и поплелись, не оглядываясь, во свояси. Часа два спустя я уже был в Рябове и вместе с анпадистом, знакомым мне мужиком, собирался на охоту. До самого моего отъезда Пеночкин дулся на Сафрона. Заговорил я с анпадистом о шипиловских крестьянах, о господине Пеночкине. Спросил его, не знает ли он тамошнего бурмистра. Сафрон-то Якулича? А вон, а что он за человек? Собака, а не человек. Такой собаки до самого Курска не найдешь. А что? Да ведь Шипиловка только что числится за тем, как бишь его, за Пенкиным-то. Ведь не он ей владеет, Сафрон владеет. Неужто? Как своим добром владеет? Крестьяне ему кругом должны. Работают на него словно батраки. Кого с обозом посылает, кого куды, затормошил совсем. Земли у них, кажется, немного. Немного? Он у одних хлыновских 80 десятин нанимает, да у наших 120. Да он ни одной землей промышляет, и лошадьми промышляет, и скотом, и дегтем, и маслом, и пенькой, и чем-чем. Умен, больно умен, и богат же бестия. Да вот чем плох, дерется. Зверь, не человек, сказано, собака, пес, как есть пес. Да что же они на него не жалуются? Экста! Барину-то что за нужда? Недоимок не бывает, так ему что? Да поди ты, прибавил он после небольшого молчания, пожалуйся. Нет, он тебя, да поди-ка, нет уж, он тебя вот как того. Я вспомнил про Антипа и рассказал ему, что видел. Ну, промолвил он подист, заезд он его теперь, заезд человек совсем. Староста теперь его забьет. Экой бесталанный, подумаешь, бедняга. И за что терпит? На сходке с ним повздорил, с бурмистром-то. Не втерпёж, знать пришлось. Велико дело. Вот он его, Антип-то, клевать и начал. Теперь доедет. Ведь он такой пёс-собака, прости, Господи, мое прегрешение, знает, на кого налечь. Стариков-то, что побогаче да посемейнее, не трогает лысый черт, а тут вот и расходился. Ведь он антиповых-то сыновей без очереди в некрут и отдал, мошенник беспардонный, пес, прости, Господи, мое прегрешение. Мы отправились на охоту.
0: Сегодня во внеклассном чтении для 7 класса вы слушали рассказ «Бурмистр» Ивана Тургенева из цикла «Записки охотника». Читал Лазарь Петрейков из собрания Гостелерадиофонда. 1957 год. Маяк.

0: В Москве 8 часов. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Явка на выборах в Госдуму в третий заключительный день голосования по состоянию на 7 часов 50 минут превысила 45%. Это следует из данных Центра избиркома. В эти минуты открываются избирательные участки в Москве и Подмосковье. Выборы депутатов Нижней палаты 9-го созыва проходят в течение 3 дней и завершатся сегодня в 20 часов по московскому времени. Москвичи, помимо этого, выбирают муниципальных депутатов района Щукино. Московской области наряду с выборами в Госдуму проводят выборы в региональный парламент и в органы местного самоуправления. Открылись избирательные участки в новых регионах. За депутатов жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей голосуют впервые. Голосование проходит в непростых условиях. Проведению его пытаются помешать. Об этом рассказал председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий.
1: Хотел бы отметить оперативную такую вот работу наших электриков, служб, потому что ночью было отключение электроэнергии, но уже утром в 8 часов утра все избирательные участки открылись. Это не первая наша избирательная кампания, которая проводится в Донецкой Народной Республике, и у нее есть вот такой вот негативный флер со стороны украинских злодеев, ну, как еще их можно назвать.
0: Добавлю, что всего в единый день голосования в России предполагается заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Южная группировка российских войск за сутки уничтожила 47 пунктов управления БПЛА и 139 дронов ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его словам, противник потерял также не менее 145 военнослужащих.
2: В результате активных действий подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Авиации и баражирующими боеприпасами нанесли поражение живой силе и технике механизированной аэромобильной и горно-штурмовой бригад в районах Высокоивановки, Славянска, Краматорска, Николаевки и Шебельковки. За сутки противник потерял до 145 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 19 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. Поражено 47 пунктов управления БПЛА, 94 наземных робототехнических комплекса, 66 антенн связи и БПЛА, 7 складов с запасами материальных средств. Средствами ПВО сбито 38 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 101 тяжелый БПЛА коптерного типа.
0: В то же время перехватчики группировки «Запад» тараном сбили дроны ВСУ под Красным Лиманом. Уничтожены также баражирующие боеприпасы противника. А восточная группировка сорвала атаку дронов и поразила позиции ВСУ в Запорожской области. Часть беспилотников противник пытался провести на малых высотах вдоль лесополос и складок местности. Пекин выступил против новых ограничений Вашингтона в отношении России и Ирана, пишет китайская газета Global Times. Как подчеркнули в Министерстве коммерции КНР, Китай не приемлет вторичные санкции против стран, сотрудничающих с Москвой и Тегераном. Пекин будет защищать свои суверенитеты и интересы, а также права китайских компаний и при необходимости примет ответные меры, говорится в заявлении. Оно прозвучало после того, как президент Дональд Трамп подписал закон, который позволяет вводить 100% пошлины в отношении стран, импортирующих российские нефть и газ. Президент США Дональд Трамп заявил о создании сил искусственного интеллекта, сравнив их с ранее учрежденными им космическими силами. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social. По словам Трампа, администрация не намерена препятствовать развитию индустрии искусственного интеллекта. По его мнению, ИИ станет следующей промышленной революцией, может в перспективе составлять до 25% ВВП Соединенных Штатов. Кроме того, Трамп запустил опрос по выбору нового названия для искусственного интеллекта, заявив, что слово «искусственно» является неточным и некрасивым. В качестве альтернативы американский лидер предлагает 3 варианта – превосходящий интеллект, экстремальный интеллект или верховный интеллект. Оценки за поведение учеников 2-8 классов планируется повсеместно ввести с 2027-2028 учебного года. Об этом ТАСС сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, выставлять оценку будут по шкале образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Главная цель этого нововведения – помочь ребенку развить навыки, которые пригодятся ему во взрослой жизни. Это саморегуляция, ответственность, умение анализировать свои поступки, соблюдать правила безопасности, уважать других людей и выстраивать конструктивный диалог. Характер погоды в московском регионе сегодня будет определять антициклон. В столице вновь будет теплее нормы на 5-6 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В течение воскресенья характер метеоусловий в столичном регионе не изменится и будет определяться северной периферией антициклона. Поэтому в Москве по области ожидается переменная облачность без осадков. Утром очаги тумана с ухудшением видимости менее 1 километра. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 18-21, а это на 5-6 градусов выше сентябрьской нормы. Показания барометра будут слабо падать и составят 748 миллиметров ртутного столба.
0: Несмотря на влияние циклона, завтра в Москве все еще будет довольно тепло, а вот затем, как утверждает Тишковец, осень перестанет притворяться летом. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
4: Погода.
0: Сейчас в столице плюс 10 градусов, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 99%. В Санкт-Петербурге, по данным Центра погоды ФОБОС, сегодня облачно с прояснениями, временами дожди, температура воздуха в городе плюс 15-17 градусов, в Ленинградской области 13-18, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду, атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
4: Радиостанция «Маяк» представляет внеклассное чтение. Седьмой класс. Юрий Казаков. «Ночь». Рассказ читает Алексей Борзунов. Из собрания Гостелерадиофонда. 1984 год.
5: Мне нужно было попасть на Утиное озеро к рассвету, и я вышел из дому ночью, чтобы до утра быть на месте. Я шел по мягкой пыльной дороге, спускался во враги, поднимался на пригорки, проходил реденькие сосновые барки с застоявшимся запахом смолы и земляники, снова выходил в поле. Никто не догонял меня, никто не попадался навстречу. Я был один в ночи. Иногда вдоль дороги тянулась рожь. Она созрела уже, стояла недвижно, нежно светлее в темноте. Склонившиеся к дороге колосья слабо касались моих сапог и рук, и прикосновения эти были похожи на молчаливую, робкую ласку. Воздух был тепел и чист, сильно мерцали звезды, пахло сеном и пылью и изредка горьковатой свежестью ночных лугов. За полями, за рекой, за лесными далями слабо полыхали зарницы. Скоро дорога, мягкая и беззвучная, ушла в сторону, и я ступил на твердую мозолистую тропку, суетливо вившуюся вдоль берега реки. Запахло речной сыростью, глиной, потянуло влажным холодом. Плывущие в темноте бревна изредка сталкивались, и тогда раздавался глухой слабый звук, будто кто-то тихонько стукнул обухом топора по дереву. Далеко впереди, на другой стороне реки, яркой точкой горел костер. Иногда он пропадал за деревьями, потом снова появлялся, и узкая, прерывистая полоска света тянулась от него по воде. Хорошо думается в такие минуты. Вспоминается вдруг далекое и забытое. Обступают тесным кругом когда-то знакомые и родные лица, и мечты сладко теснят грудь, и мало-помалу начинает казаться, что все это уже было когда-то. Будто проходил уже прохладными от сырости оврагами и сухими барками, и река темнела, с плеском обрывались в нее куски подмытого берега, тихонько стукались плывущие по воде бревна, появлялись и исчезали черные стога сена, и деревья с искривленными в немой борьбе ветвями, и зарастающие тиной озерца с черными окнами. Только никак не вспомнить, где же, когда это было, в какую счастливую пору жизни. Я шел уже часа полтора, а до озера было еще далеко. Ночью тяжело идти, надоедает спотыкаться о корни и кротовые кучи. Устаешь от боязни сбиться с дороги, заблудиться в незнакомом лесу. Я почти жалел уже, что ушел ночью из дому, и думал, не присесть ли под деревом, не подождать ли рассвета, как вдруг до меня донесся тонкий дрожащий звук, похожий на песню. Я остановился, прислушался. Да, это была песня. Слов нельзя было разобрать, слышалось только протяжное «о-а». Но я обрадовался этому голосу и на всякий случай прибавил шагу. Песня не приближалась и не удалялась, а все так же тянулась тонкой запутанной нитью. Кто это, подумал я? Сплавщик? Рыбак? Охотник? А может быть, как и я, идет ночью, идет впереди меня и, чтобы не было скучно, поет? Я пошел быстрее, выдрался из елового колка, прошел осиновым подлеском и, наконец, внизу, в небольшом распадке, окруженном со всех сторон густым лесом, увидел костер. Возле него, подперев рукой голову, лежал человек, смотрел в огонь и негромко пел. Спускаясь вниз, я споткнулся, громко затрещал валежником. Человек у костра замолчал, живо повернулся, вскочил и стал вглядываться в мою сторону, загораживаясь ладонью от костра. «Кто тут?» — вполголоса испуганно спросил он. «Охотник», — ответил я, подходя к костру, — «не бойтесь». «А я и не боюсь», — он сделал равнодушное лицо. «Мне что, охотник, так охотник». Человек, на чью песню я

0: такое же. Я объяснил. Ну, тут близко, успокоил он меня. И, повернув голову к реке, прислушался. Это не вы сейчас кричали? Спросил он немного погодя. Нет, а что? Не знаю, кричал кто-то. Крикнет, помолчит, опять крикнет. Я хотел было идти, да Лёшка забоялся, брат мой. Он снова замолчал, и я услышал частые легкие шаги. Кто-то бежал от реки сюда, к костру. «Семён! Семён!» — послышался испуганный и восторженный мальчишеский голос. Из темноты на свет костра выскочил мальчик лет 8 в большой, не по росту телогрейке. Увидев меня, он сразу остановился и, приоткрыв рот, стал переводить взгляд с меня на Семёна. «Ну что?» — лениво спросил Семён.
1: «Ой, Семён, сидит кто это?»
0: Мальчик снова посмотрел на меня и перевел дух. «На двух крайних нету, а на средней сидит. Я рукой взялся, а там ходит».
1: «Врешь!
0: Большая рыбина ходит!» И он сделал рукой волнообразное движение, показывая, как ходит. Семён вскочил, подтянул штаны и, пробормотав «я сейчас», пропал в темноте. Мальчик некоторое время, не моргая, смотрел на меня, потом, не отводя от меня взгляда, ступил назад раз, ступил другой, повернулся и тоже бросился в темноту, только ноги затопотали. Скоро я услышал странную возню, приглушенные голоса, плеск воды, затем все стихло, раздались шаги, и ребята вернулись к костру. Семён нес на вытянутой руке небольшую стерлядку. Стерлядка слабо шевелила хвостом. Запихнув рыбу в полотняную сумку, Семён сел возле меня и, улыбнувшись, сказал: «Вот так и ловим. 3 штуки уже поймали». «Одну я вытащил», — прошептал мальчик и, потупившись, стал теребить пуговицу на телогрейке. «Но-но-но!» — веско произнес Семён и зловеще замолчал. Мальчик засопел и еще больше смутился. «Брат мой», — отрекомендовал мне его Семён, — «Лёшка, вы не глядите, что он тихий, притворяется». Лёша пробубнил себе что-то под нос.
2: «Что?» — Семён широко открыл глаза. «Что ты сказал?»
0: «Ничего», — испугался Лёшка.
2: «Смотри у меня».
0: Семён из-под лобья глянул на меня, и вдруг мгновенная озорная улыбка осветила его лицо. Блеснули глаза, сверкнули зубы, даже уши сдвинулись. Лёша тоже фыркнул, но тотчас спохватился и еще ниже опустил голову. Семён полез в карман, немного помедлил, вытащил, наконец, измятую пачку папирос, закурил и предложил мне. Я отказался. «Не курите, значит», — сожалеюще сказал Семён и покосился на Лёшу. Потом облокотился, сладко зевнул, поежился и замер, мечтательно глядя в огонь. Лицо его затуманилось и приняло то теплое, неопределенное и поэтическое выражение, какое бывает у людей, думающих о чем-то неясном, но очень хорошем. Костер потухал, угли, остывая, подергивались красноватым пеплом, кругом стояла глухая ночная тишина. Только наверху, где-то в кустах, позванивая ботолом, бродила лошадь. Лёша внезапно поднял голову и прислушался. «Идёт, кто это?» — боязливо выговорил он и пересел ближе к Семёну.
2: «Ерунда», — сказал Семён и покосился на моё ружьё.
0: Несколько секунд прошли в безмолвии. Затем явственно послышался хруст валежника. Семён загадочно посмотрел на меня и напряженно усмехнулся.
1: «Медведь, наверное», — прошептал Лёша и еще ближе подвинулся к Семёну. Глаза его с расширенными зрачками стали огромными.
2: «Полуношничаем, рыбаки!» Неожиданно громко раздался хрипловатый голос, и к костру, как-то сразу обозначившись, подошел пожилой человек с ружьем. Не взглянув на нас, он вытянул ногу к огню и стал, огорченно покряхтывая, разглядывать оторвавшуюся подметку.
3: «Ах, будь ты неладна!» — бормотал он. «Вот

0: Такази, а? Ну что, угадал я, рыбачите? Снова обратился он к нам и поднял голову. Да тут знакомые. Он улыбнулся ребятам. Что же, много наловили? Семен воровато бросил папироску в костер и строго посмотрел на Лешку. Тот фыркнул. Маловато, Петр Андреевич, смущенно заулыбался Семен. Разве вот под утро что будет? А ну, покаж, покаж. Семен с готовностью вывалил рыбу из сумки. А, стерлядки, с удовольствием выговорил Петр Андреевич. Ну и хорошо, мелковато только. Раз на раз не приходится, Петр Андреевич. О, конечно, охотно согласился Петр Андреевич и задумался, глядя в огонь, будто уйдя от нас куда-то. Он машинально полез в карман, вынул папиросы, закурил, бросил спичку в костер и все так же бездумно проследил, как она горела маленьким ярким пламенем и, погаснув, растаяла, слилась с розовым пеплом. Был он не стар, но с глубокими морщинами на щеках. Губы тонкие, нос длинный и тоже тонкий, лоб шишковатый, узкий. Вообще лицо его производило впечатление чего-то жестокого, напряженного. Ружье у него было старое, одноствольное, с перетянутым проволокой прикладом, и из сапога, с оторвавшейся подметкой, выглядывала портянка. «А вы что, или на суглинки идете?» — спросил вдруг Семен. «А?» — вздрогнул Петр Андреевич. «На суглинки?» «А по что на суглинки? Бреду дальше». «А то ваш механик давеча полную сумку приволок оттуда». «Двух щук поймал на дорожку», — вставил Леша. «Большие щуки!»
1: «Это Попов-то?» — спросил Петр Андреевич. «Ну, ему хорошо, он с собакой». «Нет, я дойду до Овшанки, а там полевее, аккурат у реки, озерцо есть, маленькое озерцо-то».
0: «Около Овшанки?» — задумчиво переспросил Семен. «Нет, в тех краях не был я, не приходилось. Я все больше по этому берегу места знаю». Снова замолчали. Петр Андреевич переступал с ноги на ногу, негромко покашливал. Леша свернулся калачиком возле брата. Ему было очень хорошо, это проглядывало решительно во всем. В уютной позе, в блеске глаз, частые улыбки.
1: «Не знаешь, перевозчик, у себя?» — спросил Петр Андреевич.
0: «У себя». Давич проплыл вверх. «С гармошкой плыли, гуляют они». Сын женился. Мотьку Медуницыну из второго цеха взял.
1: «Это рябенькая такая?»
0: «Она! Чего он хорошего в ней нашел? Я бы не женился на такой».
1: «Ну, ты еще в этих делах не понимаешь», усмехнулся Петр Андреевич и повернул голову в сторону перевоза, как бы надеясь услышать гуляние.
0: «Так гуляет, говоришь, перевозчик-то? А он перевезет ли меня?» обеспокоился вдруг он. «Не повезет, пожалуй, а? А то повезет, да и утопит. Выпил, небось, на свадьбе-то».
1: Семен тоже повернулся в сторону перевоза.
0: «Кто ее знает?» — сказал он неуверенно. «Да вы лодку-то сами отвяжите, да и переедете. У него ведь их 3 лодки-то».
1: «Ай, верно». Петр Андреевич засмеялся и посмотрел на свой сапог.
2: «А тут еще тоже холера. Подошва-то напрочь отскочила. Нет ли веревочки? Иду, понимаешь, темень, а корень споткнулся, будто неладно, только трыкнуло».
1: Леша вытащил из-за пазухи кусок бечевки. Петр Андреевич взял его, подергал и стал перевязывать головку сапога.
2: «А тут я иду, смотрю, на той стороне волки воют. Не слыхали? Подрос, видно, молодняк-то».
0: «У наших соседей, — оживился Леша, — волк козу утащил. Прямо днем. Коза-то старая была, худая. Как он ее схватил, она мимикнула и готова. А он через огород да в поле, да полем, полем в лес. Дядя Федор с топором выскочил, глянул, да как топором в стенку саданет, так и сейчас в стене торчит, никто вынуть не может».
2: «Это верно, было такое дело», — подтвердил Семен. «А то еще было, иду я тут как-то с рыбалки, а уж вечер, смерклось. Так только немного на закате желтеет, да дорога видна хорошо. И вот
1: Прошел я лесок, что за кладбищем, знаете, и будто кто меня толканул. Обратился я и сперва не разобрал, а после гляжу, возле кустов будто темнеет что-то, и глаза горят ровно гнилушки. Трое их, значит, сидят и на меня глядят. А у меня ноги сразу встали, как другой раз во сне бывает. Хотел бы бежать, да не могу. И потом ошибла. Думал, конец, но обошлось. Не тронули.
2: Летом они к человеку смирные, не трогают, уверенно сказал Петр Андреевич.
0: Дядь Петь, начал Лешка, взглянул на нас и улыбнулся. А ведь мы на вас думали, медведь идет, похрястывает.
2: Кто думал-то? Семен пожал плечом. Сам думал, так на других не вали.
1: Нет, ребятишки, улыбнулся Петр Андреевич. Медведь на огонь не полезет.
2: Хотя и так рассудить, кто тут по ночам бродит? Только медведи да охотники.
1: Тоже охотник? Обратился он ко мне. Может, места здешние не знакомы вам, так пойдемте со мной. Не хотите?
2: Ну-ну. Конечно, всякий ко своему месту стремится.
1: Петр Андреевич посмотрел на звезды, протянул широкую темную ладонь Семену.
2: Прощай, покуда, по бреду, а то скоро светать начнет.
1: Да,
2: ведь я слыхал тебя в прошлый раз в клубе-то. Отец, небось, гордится, молодец.
1: Он похлопал Семена по плечу, кивнул нам с Лешей и пошел во тьму, осторожно ступая перевязанным сапогом. Семен сидел, низко опустив голову, ковырял мозоли на ладони, хмыкал. Уши его потемнели. Леша вдруг потянулся, выгибаясь всем телом, зевнул и потер глаза. «Спать охота», — заявил он.
2: «Ну и спи», — Семен почесал брата за ухом. «Спи».
0: «Да», — Леша недоверчиво улыбнулся, «а сам утром пойдешь проверять и не разбудишь?»
2: «Да разбужу, вот чудашка!»
0: «Дай честное комсомольское!»
1: Семен взглянул на брата, снисходительно улыбнулся и лег на спину. Было примерно около 2 часов. Тьма стала как будто еще плотнее. Хотелось лечь и смотреть попеременно в огонь, на звезды, на едва видные ближние деревья. Слушать редкие и неясные ночные звуки, гадая, птица ли перепорхнула, шишка ли упала так, что померещилась.
2: «Лёшка!» — встрепенувшись, сказал Семён. «Тащи дров!»
1: Лёша вскочил, исчез во тьме, громко затрещал сучьями и скоро принес целую охапку сушняку. Отобрав сучья поменьше, он навалил их на костер, сел на корточки и, выпучив глаза, стал раздувать огонь. Он дул так сильно, что от костра полетели угольки. Тучей поднялся пепел.
2: «Гляди, лопнешь!» — серьезно заметил Семен.
1: Леша поднял голову, взглянул на нас бессмысленным взглядом и продолжал дуть с неистовой силой. Наконец сучья все разом ярко вспыхнули, затрещали, вверх полетели крупные искры. Стало горячо, и мы, хмурясь, отодвинулись от огня.
3: Юрий Казаков. «Ночь». Читает Алексей Борзунов. Продолжение следует.

0: Маяк. Развитие искусства неразрывно связано с историей и с мировоззрением людей того времени.
1: Наталья Игнатова, историк искусства.
0: Так говорит Маяк.

бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Все 1443 избирательных участка в Москве открылись вовремя, несмотря на ночную массированную атаку беспилотников ВСУ на столичный регион, сообщили в Мосгоризбиркоме. Как сказал ТАСС, заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут, никаких сложностей сейчас не наблюдается. Заключительный день голосования на выборах в Москве начался в штатном режиме. Избирательные участки города будут работать до 20 часов. Несколькими минутами ранее Сергей Собянин сообщила беспрецедентно атаки на столицу. На разных рубежах за ночь было сбито свыше 1600 БПЛА. Мэр Москвы уверен, что массированная атака была спланирована с целью срыва выборов. Добавлю, что явка на выборах в Госдуму в Москве составила 40,2%, сообщили в общественном штабе по наблюдению за выборами в столице. За 48 часов электронно проголосовали более 2 миллионов 820 тысяч человек. Такие данные приведены на информационных экранах в общественном штабе по наблюдению за голосованием. Онлайн-голосование на портале mos.ru продолжается в круглосуточном режиме до 19 часов 59 минут. Явка на выборах в Госдуму в России в третий заключительный день голосования по состоянию на 7 часов 50 минут превысила 45%. Это данные Центра избиркома. Выборы депутатов Нижней палаты 9-го созыва проходят в течение 3 дней и завершатся сегодня в 20 часов по московскому времени. Москвичи, помимо этого, выбирают муниципальных депутатов района Щукино. В Московской области наряду с выборами в Госдуму проводят выборы в региональные парламенты, органы местного самоуправления. Сообщение последних минут. Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования ударными беспилотниками. Об этом сообщили в Минобороны. В результате в Киеве поражено предприятие радиоэлектронной промышленности «Радионикс», которое производит системы управления для ракет «Фламинго», «Нептун», «ФП-7» и «ФП-9». Под удар также попал дата-центр «Би-Мобайл». По данным военного ведомства, он обеспечивает хранение, обработку и передачу данных, в том числе разведывательных, а также функции сетевого оборудования в интересах ВСУ. В Киевской области целью стал склад компании Firepoint в населенном пункте Боярка в 11 километрах юго-западнее Киева. Там хранились комплектующие и стартовые ускорители для БПЛА большой дальности. В порту Одесса поражен морской сухогруз, доставивший грузы военного назначения. Также ударили по логистическому центру «Новая почта» в 1,5 километрах севернее Одессы. Он использовался для хранения и распределения военных грузов, доставляемых на Украину. Следователи на Камчатке выясняют обстоятельства гибели мужчины в поселке Усть-Камчатский, которого, по предварительным данным, задрал медведь, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР. Тело мужчины с повреждениями, характерными для нападения животного, нашли в субботу. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти. Камчатский медведь – самый крупный из бурых медведей в России. Популяция насчитывает более 20 тысяч особей. Мошенники в преддверии отопительного сезона начали рассылать гражданам сообщения о якобы имеющейся задолженности за коммунальные услуги, предлагая погасить ее по поддельной ссылке. Об этом сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Он отметил, что при переходе по указанной ссылке гражданин рискует оплатить несуществующий долг. В этом случае деньги попадают в карман мошеннику. А чтобы не стать жертвой злоумышленников, Машаров рекомендует обсуждать подозрительные предложения с соседями или родственниками. Добавлю, что отопительный сезон начался уже в 19 регионах России. Московский регион. На следующей неделе придут легкие дожди, однако температура в Москве и Подмосковье будет чуть выше нормы. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, в течение недели термометры будут показывать днем 15-20 градусов с небольшими колебаниями. По ночам воздух будет остывать до плюс 5-13, а к концу недели температура немного понизится. Как отметила Макарова, дожди ожидаются 22, 23 и 24 сентября. Синоптик добавила, что осадки будут умеренными, за 12 часов выпадет от 2 до 14 миллиметров. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно, временами дожди, плюс 15-17 градусов. В Москве переменная облачность без осадков и 20-22 тепла. Сейчас в городе плюс 10, давление 752 миллиметра, влажность воздуха 99%.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Российские дзюдоисты Герман Кобец и Кристина Коновалова стали победителями Кубка Европы. Первый завоевал золото в весовой категории до 66, вторая до 78 килограммов. Соревнования в северомакедонском Скопье завершатся в воскресенье. Российские самбисты выиграли 13 золотых медалей в первый день Кубка мира в Таджикистане. Али Турсунов в финале соревнований по спортивному самбо в весе до 79 килограммов победил соотечественника Германа Сигарева. Также золотые медали завоевали Денис Пастернак, Никита Назаров, Владислав Панов, Дмитрий Елисеев и Алексей Мерзликин. Баскетбольный «Локомотив Кубань» вышел в финал Суперкубка Единой Лиги. Железнодорожники одержали победу над боснийской «Игакеей» 88-78. Самым результативным игроком матча стал баскетболист краснодарцев Патрик Миллер, набравший 19 очков. В воскресном финале турнира «Локомотив Кубань» сыграет против турецкого «Анадолу Эфес». Футболист «Атланты» Алексей Миранчук забил 6-й мяч в текущем сезоне МЛС. Он отличился на 28-й минуте гостевого матча регулярки против Портленда. Гол экс-футболиста «Локомотива» так и остался единственным в игре. Юношеская сборная России заняла 2-е место на турнире развития по футболу в Сербии. Рассказывает Андрей Кудряшов.
2: Юношеская сборная России по футболу среди игроков 2012 года рождения завоевала серебряные медали на турнире развития УЕФА. Международные соревнования престижной европейской программы завершились в сербском городе Стара Пазова. Судьба золотых наград решалась в заочном споре. В финальном туре российские футболисты минимально обыграли команду Казахстана 1-0. Ранее подопечные Андрея Аксенова уверенно победили хозяев турнира сербов 3-1, но уступили по пенальти сверстникам из Турции после ничьей в основное время. В итоге сборная России набрала 7 очков, пропустив вперед лишь Турцию, у которой на балл больше. Эксперты отмечают, что турниры развития УЕФА сегодня остаются фактически единственной легальной возможностью для наших юношеских команд официально соревноваться на европейском уровне и выступать под флагом своей страны. Дальнейший международный календарь для этой возрастной группы Российский футбольный союз утвердит позже. Сейчас команда возвращается в Москву, где продолжит плановый учебно-тренировочный процесс.
1: Хоккеист Монреаля Иван Демидов забросил шайбу в предсезонном матче НХЛ против Торонто. Основное время встречи завершилось со счетом 3-3, а в овертайме сильнее оказалась команда Демидова. Фигурист Максим Некрасов, выступающий в танцах на льду с Василисой Кагановской, избежал перелома руки. Такую новость сообщил тренер пары Алексей Горшков. Напомню, дуэт во время разминки на контрольных прокатах сборной России столкнулся с Егором Гончаровым. Тогда стало известно, что Некрасов повредил руку и уехал в больницу. Сегодня ему предстоит дополнительно пройти МРТ. 2 недели спортсмен будет носить лангетку. А у меня на этом пока все. До встречи через час.
3: Продолжаем мою рубрику «Супергерои».
4: Я Маша. Из сказки «Маша и Медведь».
3: Будешь раса Маша.
5: Какой я ему паук, я же герой.
3: Но вы будете как черная вдова.
6: Готово.
7: Как Иван в сказку попал. Уже в кино. 6+.
8: Маяк. Юрий Казаков. Ночь. Читает Алексей Борзунов. Продолжение.
9: Я полюбопытствовал, за что хвалил Семена Петр Андреевич. Семен смутился и опять принялся за свою ладонь. «Да так, вообще», — пробормотал он.
10: «Он у нас всякую музыку сочиняет», — охотно сказал Леша. «У нас в школе даже 2 раза играл и в клубе».
9: «Но», — повернулся к нему Семен,
10: — «дальше что?»
9: «Ничего,
10: тогда помалкивай».
9: Семен кинул на меня быстрый испытующий взгляд и нехотя признался.
10: «Вообще-то, конечно, любитель я этого дела».
9: «Ему батя баян купил», — опять не вытерпел Леша. «Он, знаете, как на баяне играет. Он что хочешь вам сыграет».
10: «Это верно», — подтвердил Семен и вздохнул. «Верно, играю.
9: А только у меня мечта есть. Такая мечта». «Как песня раскрывается?»
10: «Ведь песню-то, ее можно всяко повернуть. И сыграть ее можно, как никто не играл. Правильно я говорю? Я как играю? Беру мелодию
9: и прибавляю к ней еще голос. И вот песня уже сама по себе, а голос вроде сам по себе. А можно, ежели мало, еще один голос прибавить, и тогда уж получится совсем иная музыка. Но и тут не все. Это только правая рука, а в левой там гармония. Аккорды, значит. Возьмешь аккорд, вроде и хорошо, но ежели прикинуть на тонкий слух, то чистоты настоящей и вкусу нету. Нету истинной чистоты. А песня, особо ежели долгая, она должна свой запах иметь, как вот река или лес. Я вот беру в клубе сборники для баяна, ну, сыграю и вижу не то. Схватит меня за сердце. Не могу я, ну, совсем не могу, и начинаю по-своему перекладывать. Он вдруг подозрительно вгляделся в меня, стараясь угадать, не смеюсь ли я над ним, и, успокоенный, продолжал, часто моргая, шевеля пальцами темных рук. У меня мечта есть. Сочинить одну вещь, чтобы вот такую ночь изобразить. А что? Лежу ночью у костра, и вот у меня в ушах так и играет, так и мерещится. А сочинил бы я так. Сперва, чтобы скрипки вступили тонко-тонко, и это была бы вроде как тишина. А потом еще и скрипки тянут, а уже заиграет этот английский рожок таким звуком хриповатым. Заиграет он такую мелодию, что вот закрой глаза и лети над землей, куда хочешь, а под тобой все озера, реки, города, и везде тихо, темно. Рожок играет, а виолончели ему другой голос подают. Поют они на низких струнах, говорят вроде как сосны гудят, а скрипки все свое тянут и тянут тихонько. Тут и другие инструменты вступают, и все вместе играют громче и громче. Ту-ру-рум, те-те-те. И играет весь оркестр необыкновенную музыку. Главное, чтобы там инструменты были, которые как колокольцы звенят. Ну, а после надо понемногу инструменты убирать, и будет все тише и тише, и окончат опять одни скрипки. Долго будут тянуть, пока совсем не замрут. Семен смотрел в темноту, моргал, облизывал пересохшие губы. А еще, продолжал он, надо будет колокол добавить, чтобы он звонил равномерно, только потихоньку. А как луна из-за леса выходит, ведь это можно изобразить. А назову я ее ночь или нет? Надо, чтобы покрасивше было. Вот лучше ночная сказка или ночная звезда. Я вот рассказать вам не могу про ночь и все такое. Ну, звезды там или туман над рекой. А в музыке я все могу. На сердце шумит у меня, лягу спать, не сплю. А засну, часто такая музыка играет. Проснусь, все хочу вспомнить, и не вспомнишь. Учиться надо, это уж обязательно. Я лебедчиком работаю, лес на берег выкатываю. Сижу я, рычагами кручу, зазвенит лебедка, или автомашина просигналит, или гудок на обед прогудит. А я тренируюсь, звуки определяю. Какой звук? До, там, или, может быть, фа-диез? Семен замолчал, смущенно улыбнулся
10: и стал поправлять костер. Неожиданно что-то странное и мощное родилось в воздухе. Родилось, нарушило ночную глушь, всколыхнуло настоявшуюся звездную тишину и пронеслось по реке.
9: «Хе-хе-хе-хе!» — донесся к нам низкий, могучий вопль. Мы сразу повернулись к реке и первое мгновение недоуменно прислушивались. Тишина. И опять незримо пролетел мощный крик. «Хе-хе-хе-хе!»
10: «Сплавщики голос пробуют», — облегченно засмеялся Семен. «Правда, здорово, а? По реке звук далеко разносится. Лодка ночью плывет, так за версту слыхать, как весла скрипят. А то в другой раз послышится, что и не поймешь, что такое. Вроде крикнет кто, или вздохнет, или вот так тихонько. Тиу, тиу, тиу. Он очень похоже изобразил странный звук, который и я часто слышал ночью на берегу рек и болот, и никак не мог догадаться, что бы это значило.
9: «Лёшка боится, а я нет», — улыбнулся Семён. «Скучно, правда, одному, а так хорошо».
10: «Никого я не боюсь», — сказал вдруг громко Лёшка и прищурился.
9: «Не боишься? А ну-ка, сходи сейчас на Хлыстово болото. Принеси мне оттуда метёлок, ну? Сходи, сходи!»
10: Лёша повёл ртом, оглянулся назад в темноту и засмеялся.
9: Семён помолчал немного. «Народ здесь сильный и ужасно», — снова начал он. «Есть ребята такой силы, что хоть кого хошь побьют. Вы думаете, этот сплавщик по делу кричал? А он просто так. На берег выйдет и орёт, слушает, как его голос по лесам раздаётся».
0: «Дядь, а дядь? Стрельните!» — попросил внезапно Лёша и жадно посмотрел на моё ружьё.
9: «А ты сам стрельни!» — ответил я, подавая ему ружьё. «Баловство!» — недовольно сказал Семён. «Только патрону перевод!»
10: Но в глазах его зажглось такое же, как и у Лёши, острое любопытство. Лёша огляделся, увидел высокий осиновый пень невдалеке и через секунду уже старательно укреплял на этом пне свою старую шапку.
9: «Погоди!» — строго остановил его Семён. «Сейчас огонь раздуем, виднее будет».
10: Он навалил на костёр хворосту, пламя померкло, пополз густой розовый дым. Потом тонкие голубоватые язычки стали там и сям выскакивать наверх. Наконец, сразу занялась вся куча.
9: «Давай!» — скомандовал Семён и, отгородившись от огня ладонью, уставился на пень шапкой.
10: Лёша стал целиться.
8: Юрий Казаков. «Ночь». Читает Алексей Борзунов. Продолжение следует. Маяк.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Который вежливо ответит на вопросы. Уважайте его незнание.
3: Януш Корчик. Врач, педагог, писатель.
0: Маяк.
4: Юрий Казаков. Ночь. Читает Алексей Борзунов.
5: Продолжение.
6: Целился он страшно долго. Шмыгал носом, переводил дыхание, смотрел на курок, на палец. Ожидание выстрела становилось тягостным, и я заметил, как напряглась у Семена рука, а глаза прищурились, будто он смотрел на яркий свет. «Да скоро ты!» — не выдержал он. Но в этот момент ружье в руках Леши подбросило вверх, сверкнул длинный голубоватый сноп пламени, оглушительно бахнул выстрел. Шапка исчезла, а эхо пошло перекатами по реке и лесам. Наверху испуганно всхрапнула лошадь, зазвенело ботало, затрещали кусты. Леша бросил еще дымившееся ружье и стремительно кинулся в темноту. «Здорово!» — восхитился Семен и потянулся навстречу Леше, возвращавшемуся с шапкой. «Вот это бьет!» Шапка была торжественно исследована при свете костра. В нее попало несколько крупных дробин, и вата клочьями торчала из подкладки. Семен задумался. «Знаете что?» — обратился он ко мне. «Хотите, поведу я вас на такое место, в каком, отродясь, никакие охотники не бывали. Возьму отгул, у дяди ружье выпрошу, эх, и закатимся мы с вами дня на два. Тайное место, птица там непуганая. Идешь по лесу, направо рябчики, тетери, глухари, налево озеро, и на том озере гуси и крикуши открыто плавают и на выстрел допускают близко, а после выстрела никуда с озера не улетают, только отлетывают малость. Там я был один раз с дядей и дорогу туда помню. Никого там нету, ни охотников, ни ягодниц, а только одни медведи по малину ходят. Медведи смирные из-за кустов поглядывают. А брусника там растет такая, что ежели выйти на гарь да поверху кочек глянуть, то все кочки кажутся красными. Земляника растет, и землянику ту никто не берет. И вся она черная, переспелая и такая сладкая, слаще сахара. Войдешь в смородиновые кусты, такой в них крепкий дух, что голова кружится. А ежели по кустам идешь, то тетери и глухари совсем близко подпускают, а потом только тых-тых-тых-тых-тых взлетают, и ветер от них аж в лицо дует. Еще там
7: белки в лесу скачут. Только они сейчас рыжие, шерсть у них никудышная, и мы их не бьем. А еще там, под Косогором, ежели через завалы переберешься, а враг перелезешь, да вниз спустишься, родник есть, ключ по-нашему. И сколько я разной воды перепил, но такой никогда не пил, и вода там, надо думать, лечебная. Леша тем временем все крепился, крепился, не выдержал. Жалко скривил лицо, шмыгнул носом и затянул отчаянно. «Семен!» «Ну?» Семен с удивлением посмотрел на брата. «Семен, возьми меня!» Тянул Леша, и было видно, что страдает он невыносимо.
8: «Как? Взять?» С сомнением спросил меня Семен.
7: Большие, мокрые глаза Леши тотчас уставились на меня. Я задумался. Я думал долго и мрачно.
8: «Взять?» — снова с сомнением повторил Семен и критически осмотрел Лешу. Тот покривился и крепко сжал задрожавшие губы.
7: «Возьмем», — решил я наконец. Леша тоненько засмеялся, вскочил и вытер длинным рукавом глаза.
9: «Ага!» — торжествующе закричал он. «А вот и пойду! А вот и пойду!»
7: И он, победоносно глядя на Семена, стал приплясывать возле костра на разные лады, повторяя:
9: «Что? А вот и пойду! Что? А вот и пойду!»
7: Я оглянулся. Небо на востоке посветлело и чуть отливало зеленью. Пала роса, и воздух посвежел. Деревья определились. Нет, света еще не было, но с каждой минутой все виднее становились отдельные кусты, ветки, елки, даже шишки. Ночь кончилась. Наступал самый ранний полурассвет. То время утра, когда петухи в деревне, хрипло прокричав свое «ку-ка-ре-ку», еще крепче засыпают. Мне пора было идти. Я взял ружье и попрощался с ребятами. Едва я отошел от костра, как сырой холодный воздух охватил меня со всех сторон, и сапоги заблестели от росы. Сорока неслышно сорвалась с вершины белесой ели, быстро и молча полетела, ныряя на лету, на восток, навстречу рассвету. Я успел уже порядочно отойти, взобрался на гриву, отыскал тропу и зашагал к озеру, когда меня опять настигла песня Семена. И снова не разобрать было слов, не уловить мелодии, но я знал теперь, что песня эта прекрасна и поэтична, потому что рождена чистым талантом, красотой меркнущих звезд, великой тишиной и ароматом увядающего лета. «А-о-о!» — дрожал далекий человеческий голос, а внизу, подо мной, сонно журчала река, тихонько стукались друг о друга плывущие по воде бревна, и мне казалось почему-то, что на реке, скрываясь в полупрозрачных завитках тумана, тихо сидит в лодке мудрый человек и стукает обухом топора по плывущим мимо бревнам, стараясь по звуку угадать их крепость и чистоту.
4: Сегодня в внеклассном чтении для 7 класса вы слушали рассказ «Ночь» Юрия Казакова. Читал Алексей Борзунов. Из собрания Гостелерадиофонда. 1984 год. «Маяк».

0: В Москве 9 часов.
1: Новости.
0: Новостями в студии Лора Стадницкая. В России сегодня третий и заключительный день голосования на выборах. В стране выбирают Госдуму 9-го созыва, в некоторых регионах глав и парламенты, а также органы местного самоуправления. Выборы стартовали 18 сентября. Всего в единый день голосования предполагают заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. По данным сайта ЦИК, явка на выборах по состоянию на 7 часов 50 минут по московскому времени превысила 45%. Избирательные участки работают и в новых регионах. За депутатов жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей голосуют впервые. Голосование проходит в непростых условиях. Проведению пытаются помешать. Об этом рассказал председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий.
2: Хотел бы отметить оперативную такую вот работу наших электриков, служб, потому что ночью было отключение электроэнергии, но уже утром в 8 часов утра все избирательные участки открылись. Это не первая наша избирательная кампания, которая проводится в Донецкой Народной Республике, и у нее есть вот такой вот негативный флер со стороны украинских злодеев, ну как еще их можно назвать.
0: Как сообщил зампред ЦИК Николай Булаев, первые общероссийские итоги голосования начнут подводить после 21 часа по Москве, когда оно завершится в самом западном регионе России, Калининградской области. Все 1443 избирательных участка в Москве открылись вовремя, несмотря на ночную массированную атаку беспилотников ВСУ на столичный регион, сообщили в Мосгоризбиркоме. Как сказал ТАСС, заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут, никаких сложностей не наблюдается. Заключительный день голосования на выборах в Москве начался в штатном режиме. Избирательные участки города будут работать до 20 часов. Явка на выборах в Госдуму в Москве составила 40,2%, сообщили в общественном штабе. По наблюдению за выборами в столице за 48 часов электронно проголосовали более 2 миллионов 820 тысяч человек. Такие данные приведены на информационных экранах в общественном штабе по наблюдению за голосованием. Онлайн-голосование на портале mos.ru продолжается в круглосуточном режиме до 19:59. ВСУ в третий день выборов предприняли самую массированную атаку на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Со вчерашнего дня на всех рубежах отбито более 1600 БПЛА, из них 450 на подлете к городу. Как отметил городоначальник, ВСУ пытались сорвать выборы, но им это не удалось. Он также рассказал, что один беспилотник попал в жилой дом, погибших нет. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в свою очередь, рассказал, что в 17 округах региона сбито более 240 беспилотников. В Софине БПЛА попал в трехэтажный жилой дом. Погибла женщина, трое взрослых и двое детей пострадали. Там также произошел пожар на складском комплексе. В Орехово-Зуевском округе, в загоревшемся из-за атаки частном доме, погиб пожилой мужчина. Еще несколько человек в регионе пострадали. Повреждения получили и частные дома. В Ленинском округе пострадали 5 человек. Повреждено 14 домов. Вооруженные силы России этой ночью нанесли групповые удары высокоточным оружием, воздушного базирования и ударными беспилотниками, сообщили в Минобороны. В результате в Киеве поражено предприятие радиоэлектронной промышленности «Радионикс», которое производит систему управления для ракет «Фламинго», «Нептун», FP-7 и FP-9. Под удар также попал дата-центр «Бимобайл». По данным ведомства, он обеспечивает хранение, обработку и передачу данных, в том числе разведывательных, а также функционирование сетевого оборудования в интересах ВСУ. В Киевской области целью стал склад компании Firepoint в населенном пункте Боярка в 11 километрах северо-западнее украинской столицы. Там хранились комплектующие и стартовые ускорители для БПЛА большой дальности. В порту Одесса поражен морской сухогруз, доставивший грузы военного назначения. Ударили по логистическому центру «Новая почта» в 1,5 километрах севернее Одессы. Его использовали для хранения и распределения военных грузов, доставляемых на Украину. Мошенники придумали новую схему обмана студентов. Аферисты маскируются под работодателей и публикуют в соцсетях вакансии с гибким графиком, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. Далее аферист просит соискателя подключиться якобы к дистанционному собеседованию и одобряют кандидатуру студента. После так называемых собеседований и приема на работу требуют оформить корпоративную карту по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт. Ввод данных приводит к краже денег, а счета используют в друперских цепочках. Погода в московском регионе сегодня будет определять антициклон. В столице вновь будет теплее нормы на 5-6 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В течение воскресенья характер метеоусловий в столичном регионе не изменится и будет определяться северной периферией антициклона. Поэтому в Москве и по области ожидается переменная облачность без осадков. Утром очаги тумана с ухудшением видимости менее 1 километра. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 18-21, а это на 5-6 градусов выше сентябрьской нормы. Показания барометра будут слабо падать и составят 748 миллиметров ртутного столба.
0: Несмотря на влияние циклона, завтра в Москве все еще будет довольно тепло, а вот затем, как утверждает Тишковец, осень перестанет притворяться летом. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: По данным ФОБОС, сейчас в российской столице плюс 16 градусов, атмосферное давление 752 миллиметра, влажность воздуха 92%. В Санкт-Петербурге, как уточняют синоптики, облачно с прояснениями, временами дожди и плюс 15-17 градусов. В Ленинградской области плюс 13-18.

так случилось? Или это нрав у нас таков? Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся.

любви, как будто мирных, стезя влюбленных, такова, что русский взнос за счастье милых не кошелек, а голова. Но шпаги свист, и бой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи, ах, это право не цена.

0: «Хочу все знать». Товарищи дети, товарищи взрослые, доброе утро, это передача «Хочу все знать». Меня зовут Денис Николаев, и сегодня в студии классный звук. И у нас, простите, пожалуйста, немножечко не проснулся, я буду честным перед вами. Итак, давайте заново сейчас, как любил Алексей Алексеевич, перематом. Доброе утро, товарищи дети, доброе утро, товарищи взрослые. Это передача «Хочу все знать». Меня зовут Денис Николаев. И сегодня в студии Егор Бондаренко, учитель истории школы 2065. Егор Андреевич, здравствуйте.
1: Всем доброе, бодрое утро.
0: И Алена Чигирь, создатель онлайн-школы русского языка «Знать на Ядь», преподаватель школы развития «Маяк». Алена, здравствуйте.
2: Добрейшее, добрейшее утречко.
0: Мы сегодня будем заниматься игрой «ТРИС».
2: Да.
0: Да. То есть это всякие задания, и мы будем их вместе...
2: Открытые задачи будем решать. Да. Да. Открывать вот. Будем вместе.
0: Вот так, все, да. Поэтому, дорогие товарищи, хочу все знать. Телефон наш прежний 495-728-7171. Также можно присылать заявки на номер плюс 7-967-103-5533. Но пока вы дозваниваетесь и договариваетесь, это очень хорошо, что пришла Алена, потому что вчера мы разговаривали про причастие как речи. С Дарьей Ильичевой у нас такой полчасика русского языка было. И так получилось, что связь нас подвела.
2: Угу.
0: Даже чуть-чуть не договорила.
1: Мы... Ай-яй-яй.
0: Да, у нас все так... Ну вот бывает такое. Сейчас все прекрасно понимают. Раз и пропало, мы не смогли и дозвониться вновь. Поэтому получилось такое... Скомканный финал, поэтому простите, пожалуйста, дорогие слушатели, кто в этот момент слушал и на самом интересном месте, как вам кажется, остановилось, ну, действительно, бывает. И, во-первых, мы надеемся, что этот разговор побудил желание самостоятельно открыть учебники, подойти к учителю, освежить в памяти вопрос не только причастий, но и мы там, получается, что страдательные вот эти вот жареная картошка, жареная картошка с маслом, и все переживают, чем все дело закончилось, дожарили картошку. Но получается, что да, там по факту мы все закончили, там Дарья выходила на коду на финальную. Но мы можем быстренько, с Ален, пока все дозваниваются,
2: давайте
0: быстро пробежаться, чтобы вот закрыть... Гештальт.
1: Ого.
2: Дорогие друзья, я, насколько понимаю, речь шла о причастиях и от глагольных прилагательных.
0: Вот причастие мы успели разобрать,
2: да.
0: Но мы вот на суффиксах
2: страдательных
0: да.
2: остановились.
0: Да.
2: Страдательные причастия, как и другие причастия, как я говорю, имеют яркие внешние признаки. Причастие можно узнать в лицо. Лицо это находится в области суффикса у причастий. Страдательные причастия, суффиксы «енн» или «нн», в кратких формах, соответственно, «ен» и «н», да? И суффикс «т» есть. Вот, собственно говоря, все суффиксы страдательных причастий – это прошедшее время. А если мы говорим с вами о настоящем времени, то там «ом», «ем», в том случае, если исходный глагол был первого спряжения, и суффикс «им», если исходный глагол был второго спряжения. Все просто.
0: Все?
1: Это все?
2: Да.
0: Но просто мы сейчас коротко правила, обычно такие вещи надо на примерах разбирать. Но у нас сегодня другая игра.
2: Задачка.
0: Поэтому, да, давайте к ТРИС перейдем. Еще раз напомню, телефон

0: Все планеты хороши.
1: Я даже не... Ну... Там, где такой писатель сидел.
2: Все, ну нет, я имел в виду, то есть у нее названия нет, просто она с каким персонажем. Хорошо, все, запомнили.
3: С писателем.
2: С писателем, отлично. Предлагаю начинать,
0: да,
2: задачи.
0: Да. Дорогие друзья, мы сегодня с вами обратимся к задачкам от Кота Потряскина. Есть такой замечательный сборник задачи-сказки от Кота Потряскина. Эта книга существует, ее можно найти в сети, можно приобрести. Так что, если задачки вам понравятся, пожалуйста, продолжайте самостоятельно читать и решать эти замечательные задания. Я предлагаю следующий вопрос. Вопрос сказочный. Лиса и Тетерев. Слушай внимательно. Бежит по лесу лиса. Видит, Тетерев на березе сидит. Подбежала она к дереву и думает, как бы ей Тетерева съесть. Только на березе птицу не достать. Говорит лиса, сойди, Тетеревочек, на землю, погуляем вместе. Нынче ведь указ вышел, чтобы никому из зверей друг друга не трогать, а жить в мире и согласии. Как Тетереву проверить, правду ли говорит лиса? Ну, вроде как не очень вежливо отказаться от такого прекрасного предложения, очень дружелюбного, очень открытого. Пойдем погуляем вместе, пообщаемся. Было бы грубо отказать. Но опасно согласиться, если вдруг...
3: Вдруг обманет,
0: да. Как проверить?
3: Ну,
0: как
3: спустится, проверить? Она его...
0: Съест.
3: Съест.
0: Лиса же она такая.
3: Да как же...
0: Как быть? Смотри, задачки такого типа предполагают, что мы должны найти какой-то вариант, какой-то способ действия. В результате этих действий все само собой должно решиться. То есть лиса должна сама себя выдать своим поведением. Она должна показать, что врет. Признаваться она точно не будет. Итак, у нас есть... указ. Предполагаем, да, что есть некий указ, по которому все звери должны жить в мире согласия, друг друга должны не обижать. Как заставить лису сделать так, чтобы мы поняли, что приказа этого на самом деле нет?
2: Че?
3: У вас нет идей?
2: Че-то пока нет.
3: Ну, я бы как Тетерев. Да, ребенок что-то говорит наш...
2: Марин.
1: Указ за то, чтобы все звери жили дружно.
0: Да, есть. Лиса говорит, есть такой указ, что все звери жили дружно. А Тетерев такой думает, а как мне, как быть-то, как проверить? Пока ему безопасно, он пока на дереве, а лиса у основания дерева, на земле, соответственно. Тетерев наверху сидит, ему далеко все видно. Что он может сказать лисе?
1: Он может сказать, может быть, типа... взять с собой еще какую-то птицу, которая и лису может.
0: О, молодец, хорошая версия. Нужно пригласить кого-то третьего, кто сильнее, да?
1: Да,
0: кто...
1: там, угу. Может быть, орла или кто там есть.
0: Кто? Можно, хороший, хороший вариант. Только для этого орла нам нужно найти. Но версия замечательная. А если мы с тобой не будем привлекать дополнительных птиц, зверей, вот в реальности не будем их призывать на помощь? Лису нужно испугать. Нужно сделать так, чтобы она испугалась. Кого боится лиса?
2: Лиса?
0: Да.
1: Чтобы лиса испугалась?
0: Да. Каких зверей лиса боится?
2: Охотников.
3: Собаку сторожевую.
0: Собак она боится, сторожевых собак. Или ну, охотник нам в этом случае не очень поможет, потому что он же не,
2: ну,
0: часть
2: медведя,
0: указа.
2: Медведя лиса боится.
0: Медведя.
2: Точно боится.
3: Да и волки
0: обычно,
3: иногда.
0: Обычно
2: волка,
0: боится.
2: Волка, я думаю, тоже, да, не будут они сильно.
0: Хорошо, вот смотрите, есть звери, которых лиса боится, которые лисе могут угрожать. Но ведь указ же есть, что все звери живут в мире и согласии. Как заставить лису по-настоящему испугаться? Тетерев сидит такой, говорит. Далеко.
2: Ну, вижу, волк бежит. Да?
0: Да.
2: А, Марин, ты поняла?
1: Можно, типа, волка позвать.
0: А можно собак.
2: Позвать вообще идеально.
0: Позвать волка, да. А можно сказать, что вон собаки бегут.
2: Алло, это волк? Здравствуйте, это Тетерев.
0: Пойдемте погуляем.
2: Можете подъехать, пожалуйста, по адресу Дубовая аллея, 15? Там лиса, ее надо забрать и увезти.
3: А у меня даже не волк была мысль, потому что

0: Волка.
1: Указы. Ну, Волга приедет.
0: Волк на Волге.
1: Волк на Волге, да. Пожалуйста, Денис Евгеньевич. У меня была мысль, что указы подписывают кто? Ну, кто? Ну, цари. А кто у нас царь зверей? Ну, лев, конечно. Ну, надо, ну, лиса. Давай, веди сюда льва, и пускай он мне покажет
0: свою отпечаток лапы на документе.
2: А царю больше делать нечего, то ходите, показывайте печати.
0: Подождите, подождите. Вот лиса приведет Евгения Альберта, который будет в следующий час придет к нам в гости, и он скажет, что лев в этом лесу не водится, потому что где есть тетерев, лиса.
1: Так это может быть пустынные леса.
0: Пустынные леса, вот это вообще прекрасно. Да, вот да, этот,
1: да. А, Финёк? Да, все так. А тетерев, ну, слушайте, он
0: Финёк
1: птица.
0: Спрятался за пенёк.
1: И берёза проросла в пустыне.
0: Ну, вообще все может нет. Прекрасно, мне кажется, справимся. Да? Марин, спасибо тебе большое. Мы тебе с удовольствием следующую книгу отправляем, как по традиции ждем от тебя потом отчета о прочтении. Книга называется «Маленькая руководство по мореходству» от издательства «Поляндрия». Для детей это теплая и понятная история о смелости, любопытстве и доверии миру. Для подростков это метафора поиска себя, принятия неопределенности собственного пути. А для взрослых это напоминание о ценности самого путешествия, умении отпускать контроль и смотреть на мир шире. То есть книжка для всех. Прекрасно. 495-728-7171. Саша, город Кемерово, на связи у нас. Саш, доброе утро. Здравствуй.
3: Здравствуйте.
0: Привет. Как дела? Как настроение? Что нового?
3: Дела хорошо, но вот очень часто болею.
0: А что, простываешь? Простуда?
3: Да, простываю.
0: А у вас там какая-то переменчивая погода началась? Осенняя уже?
3: Да нет. Нет, это просто очень обидно, потому что я в школе был всего раза 4.
0: Ой, ты с дом приходится учиться, да?
1: Ой-ой-ой.
3: Да.
0: Ну ты, у тебя не отстаешь, как бы успеваешь учиться?
3: Ну, вроде да.
0: Ну, давай вот это.
2: Береги себя.
0: Скорее поправляйся и вперед в школу, там весело.
1: Пока еще нагнать можно, ничего страшного.
0: А какой класс у тебя, Сань?
1: Начало года.
3: Седьмой.
0: А, седьмой. Ну да, уже в седьмом-то там вообще интересные предметы начинаются.
1: Интересно, интересно.
0: Давай, все, выздоравливай.
3: Давно я у вас не был.
0: А?
3: Давно, говорю я.
0: Ну, давно, да. Вот я поэтому уточнил. Мне кажется, в прошлом году-то почти не звонил.
3: Не, в прошлом году я звонил, а вот в этом мало.
0: Ну, я имел в виду... ну да.
2: Учебный год.
0: Ну, я вот да. Это вот... Они все разные, вот это. В каком году? Календарном, учебном, родином. Да, ну, это примерно одно и то же. Давайте в трис.
2: Да, дорогие друзья, давай. История следующая. Жил когда-то в Колхиде царь с красавицей дочерью. Славился царь своими сокровищами, но больше всего, как вы догадываетесь, дорожил он золотым руном, шкурой чудесного золотого барана. Однажды приплыли к царю на корабле «Арго» смелые путешественники – аргонавты. Их предводителем был царевич Язон, или Ясон, да, по-разному можно произносить его имя. Так вот, попросил Ясон у царя золотое руно. Царь согласился. Говорит, отдам я тебе руно, но за это ты в одиночку засеешь поле за дворцом вот этими семенами. Когда соберешь урожай, тогда и получишь руно в награду. Ну, Ясон очень удивился такой простой службе и согласился. Их разговор слышала царевна и поняла, что отважного аргонавта ждет страшное испытание. Ясон понравился царевне, и она решила ему помочь. Ночью она пришла к Ясону и сказала: «Непростые семена даст тебе мой отец, а зубы дракона. Из них вырастет много сильных воинов. Эти воины сразу нападают на того, кто нападает на них. Погубят они тебя и твоих друзей». Что делать? Нельзя нарушить слово, придется семена посеять, но как победить вот это волшебное войско?
3: Попросить помощи у Афины.
2: Отличный вариант. Можно обратиться к богине Афине, и она обязательно поможет. А если вдруг не получится, самому как справляться?
1: А они сразу нападают на того, кто нападает на них.
2: Да. Ага. Давай оценим те ресурсы, как говорят в тризе, да,
0: которые у нас есть. Если не нападать, они же не будут нападать.
1: Ну да. А если я к ним как к детям родным? Вот они выросли у меня из земли, но я их из на руках зубов? Своих, да, нянчил, вот этими руками кормил, укладывал спать. Что это они будут на меня нападать, а я на них? Мы семья?
2: Чудесно, все хорошо. Только-то вы, тогда вы не выполняете задачу, поставленную царем. Урожай надо собрать.
1: Ну так им я, дети, ну-ка соберитесь.
0: Че а все, делать? Это атака.
1: Это атака?
0: Да.
1: Ай-яй-яй.
0: Вам будет защитная атака.
2: Нам нужно сделать так, чтобы Ясон выжил, и чтобы войско было каким-то образом побеждено, чтобы эти страшные войны были поражены.
1: Психологическая атака тоже считается?
2: Попробуйте.
3: Может быть, попросить кого-нибудь другого это сделать, то есть сильнее.
0: А я опять потерял нить, Ариадна. Кого мы победить должны? Мы собрать вот это урожай
2: войско.
0: Должны?
2: Мы должны собрать этот урожай. То есть, условно говоря, мы должны это войско победить. Есть один, он Ясон один, да, и даже если к нему присоединятся его товарищи, все равно не победить им, потому что воины эти страшные, их очень много. Смотрите, эти воины нападают на того, кто нападает на них. Вот это ключевое условие. Давайте сформулируем конечный результат. Что должно случиться? Воины должны быть поражены. Но нам не сказано, кто должен их поразить.
1: А если себя поразить, они себя поразят?
2: Да, давайте попробуем.
0: Поразительный вывод.
2: Поразительное поражение может случиться. Как сделать так, чтобы они поразили сами себя?
3: Ну, может быть, допустим, найти подобных им.
0: А где подобные есть? Мне кажется, вот у меня есть ощущение, что мы в правильном направлении. Где можно взять подобное. Вот сейчас отвлекись от самой ситуации, где существует... Причем она, скорее всего, где-то прямо у тебя недалеко сейчас в квартире, ты можешь найти подобное чему угодно. Себе, допустим.
3: Книга.
0: Хорошо, а еще? Вот себя, подобного тебе где ты можешь найти? Вот почти один в один.
3: На картинке.
0: Нет, вот один в один.
3: Зеркало.
0: Ты?
3: Зеркало. Представить зеркало к ним.
2: Приблизить к ним зеркало, как будто бы оно их атакует. Слушайте, хороший, мне кажется, это отличная версия, но в мифе, да, в истории у нас есть...
0: Ну, вариант другой.
2: Вариант другой. У нас есть контрольный ответ.
0: Сейчас давайте. Мы его найдем. Просто про зеркало кажется логичным, потому что на самом деле...
1: Это щит доблеское.
0: Да, потому что, опять же, мы помним, в Древней Греции история с наполированными щитами была, поэтому... Поэтому, как бы, вариант вполне себе рабочий. У Ясона тоже он мог быть... Он же уже знал про Горгону. Скорее всего, вот, поэтому, ну, про то, как его победили.
2: Угу.
0: Поэтому он мог ввести с собой начищенный щит. Но давайте другой контроль.
2: Нам нужно сделать так, чтобы заварушка началась между этими войнами.
0: Спровоцировать.
2: Нам нужно на эту провокацию каким-то образом провести.
1: Но мы можем нашептывать им всякое. Так, знаешь, что он про тебя говорит?
0: Нет, а еще он...
3: Можно посадить сначала одно семя, из него вырастить одного, его выиграть и... направить на других.
2: То есть по одному семечку засевать и, соответственно, убивать их по одному. Хороший вариант. Долго. Долго.
0: Нашептывать мне нравится. Можно использовать киплинговский подход. Вот это. А еще он называл тебя земляным червяком.
1: Да.
0: Алена, надо еще
2: нападают на того, кто нападает на них.
0: Ну, мы понимаем,
2: нужно их столкнуть друг с другом.
0: Ну, друг против друга посадить.
2: Как? Греция, берег, скалистые пространства. Что там есть?
1: Там есть деревья, оливы.
2: Понятно, деревья, оливы нам сейчас не очень помогут.
0: Ну, остров,
2: камни.
0: Берег, камни.
1: А, точно.
0: И?
2: Ну, и что мы берем?
1: Что мы сделаем?
0: Камень бросить.
2: Мы бросаем камень, контрольный ответ, бросаем большой камень туда, далеко. Куда? В это войско. Да, и они начинают там выяснять, кто
0: бросил.
2: Кто бросил, кто на них, кто на кого напал и...
1: То есть незаметно кого-то из них атаковать, так, чтобы он не понял, кто.
0: Ну, вот ты издалека камень бросил.
1: Ой-ой-ой.
0: Очень напоминает некоторые истории потом мировые, если так посмотреть.
1: Ну, с яблоком раздора есть аллюзии, кстати.
0: Ну, с яблоком. И вообще этот прием часто использовали для того, чтобы стравить разных правителей и государства в истории.
2: Ну, зеркало. Прекрасное.
0: Да, я вообще считаю, мы прямо сейчас...
2: Перепишем мифы.
0: Нет, переписывать не будем. Мы с Сашей просто свой вариант издадим. Сань, спасибо тебе большое. Мы прекрасно поработали. Ты получаешь книгу «Исчезновение» от издательства «Поляндрия». Это захватывающая история с динамичным сюжетом, превращает чтение в исследование границ видимого. Товарищи, 495-728-7171 – это наш телефон. Уходим на перемену, скоро продолжим.

0: Многие говорят, неудача во взрослой жизни связана с тем, что мы недоопытные. Сергей Стиллавин, радиоведущий.
1: Так говорит маяк.
2: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
0: Категория 12+.

0: Москве 9:30.
1: Новости.
0: Новостями в студии Лора Стадницкая. Явка на выборы в Госдуму в России в третий заключительный день голосования по состоянию на 7 часов 50 минут превысила 45%. Таковы данные Центра избиркома. Выборы депутатов Нижней палаты 9-го созыва проходят в течение 3 дней и завершатся сегодня в 20 часов по московскому времени. В Москве 2 дня голосования прошли спокойно и стабильно. Явных нарушений не было, сообщили в Мосгоризбиркоме. Ранее там заявили, что заключительный день выборов в столице начался в штатном режиме. Все 1443 избирательных участка города открылись вовремя, несмотря на массированную ночную атаку беспилотников ВСУ на столичный регион. Они будут работать до 20 часов. До этого Сергей Собянин сообщил о беспрецедентной атаке на столицу. На разных рубежах за ночь было сбито более 1600 БПЛА. Мэр Москвы уверен, что массированная атака была предпринята с целью срыва выборов. Явка на выборах в Госдуму в Москве составила 40,2%. Сообщили в общественном штабе по наблюдению. За 48 часов электронно проголосовали более 2 миллионов 820 тысяч человек. Онлайн-голосование на портале mos.ru продолжается в круглосуточном режиме до 19:59. Между тем, система электронного голосования на выборах в столице продолжает подвергаться масштабным атакам и успешно они отражаются. Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве получает единичные сообщения от избирателя о каких-либо сложностях с голосованием, заявил руководитель штаба Вадим Ковалев. Почти 4000 участков для голосования начали работу в Подмосковье, сообщили в Мособлизбиркоме. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 17 округах сбито более 240 беспилотников. В Софьине ППЛА попал в трехэтажный жилой дом, погибла женщина, трое взрослых и двое детей пострадали. Там также произошел пожар на складском комплексе. В Орехово-Зуевском округе, в загоревшемся из-за атаки частном доме, погиб пожилой мужчина. В Ленинском округе пострадали 5 человек, повреждено 14 домов. Густой дым окутал Киев после ночной серии ударов. Об этом сообщают местные СМИ. Издания опубликовали соответствующие фото и видео. Ранее Минобороны России заявила о поражении в столице Украины предприятия «Радионикс», дата-центра «Бимобайл», а также склада «Файрпоинт» в Киевской области. В порту Одесса поражен морской сухогруз, доставивший грузы военного назначения. Также под удар попал логистический центр «Новая почта» в 1,5 километрах севернее Одессы. Его использовали для хранения и распределения военных грузов, доставляемых на Украину. Как отметили в военном ведомстве, групповые удары вооруженные силы России наносили высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками. Владимир Путин направил поздравление избранному президенту Южной Осетии Марату Камболову с Днем Республики, сообщили в пресс-службе Кремля. Российский президент подтвердил, что Москва будет и впредь оказывать содействие властям и народу Южной Осетии в решении задач госстроительства и социально-экономического развития. Накануне Путин поздравил Камболова с убедительной победой на выборах президента республики и пожелал ему успешной реализации предвыборных планов. Пекин выступил против новых ограничений Вашингтона в отношении России и Ирана, пишет китайская газета Global Times. Как подчеркнули в Министерстве коммерции КНР, Китай не приемлет вторичные санкции против стран, сотрудничающих с Москвой и Тегераном. Пекин будет защищать свои суверенитеты, интересы, а также права китайских компаний и при необходимости примет ответные меры. Это заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп подписал закон, который позволяет вводить 100% пошлины в отношении стран, импортирующих российские нефть и газ. Секретная служба США задержала возле Белого дома мужчину. Он потребовал разговора с Дональдом Трампом, пишет издание Sun. По данным газеты, сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие оцепили перекресток рядом с парком Лафайет-сквер после того, как автомобиль выехал на тротуар рядом с охранным ограждением. После того, как на мужчину, находившегося за рулем автомобиля, надели наручники, он заявил, что хочет поговорить с американским лидером. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, временами дожди, плюс 15-17 градусов. В Москве переменная облачность без осадков и 19-21 тепла. Сейчас в российской столице плюс 15, давление 752 миллиметра, влажность воздуха 79%.

0: Маяк.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Боец смешанных единоборств Арман Царукян нокаутировал Маурисио Руффи в первом раунде на UFC 331. За несколько секунд до конца стартовой пятиминутки Царукян прижал соперника к сетке и последовательными ударами двух локтей отправил его на канвас. Российско-украинский дуэт теннисисток Анастасии Тихоновой и Валерии Страховой не сумел выйти в финал парного турнира в Сан-Паулу. В 1-2 девушки уступили Анне Роджерс и Аллуре Замарипи из США 36-06. Матч длился 1 час 4 минуты. Футбольный Галатасарай Алексея Батракова разгромно уступил Трабзонспору в матче турецкой суперлиги 0-4. Российский полузащитник вышел на замену на 68-й минуте вместо бразильца Габриэла Сары, но не сумел повлиять на результат. Хет-триком отметился Мохамед Салах. Футболист «Зенита» Педро вошел в пятерку лучших атакующих полузащитников среди игроков до 23 лет из европейских чемпионатов. Он попал в список Международного центра спортивных исследований. На первой строчке расположился Ираклий Егоян из нидерландского «Эксельсиора». Второе место занял Бу Хеглан, представляющий шведский «Юргорден». А третьим стал принц Амуака, выступающий за датский «Норшлан». Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева выиграла гонку с раздельным стартом на 10 километров свободным стилем на чемпионате России по лыжероллерам. Подробности в материале нашего обозревателя Николая Саприна.
2: Наталья Терентьева и Евгений Семяшкин выиграли очередные гонки чемпионата России по лыжероллерам, которые в эти дни проходят в деревне Кононовской Архангельской области. Терентьева, олимпийская чемпионка, выиграла гонку на 10 километров с раздельным стартом, опередив на 14,5 секунд Веронику Степанову, серебряного призера, и на 18,3 бронзовую Марию Истомину. Для Терентьева, выигравшей олимпийское золото в 2022 году в эстафете, это первый турнир после перерыва, связанного с рождением ребенка в апреле нынешнего года. Евгений Семяшкин выиграл гонку на 15 километров свободным стилем, опередив Сергея Ардашева на 6,9 секунды. Тройку призеров замкнул Савелий Коростелев, отставший на 8,4. Чемпионат России в Кононовской завершится 21 сентября.
1: Гимнастка Варвара Топорова одержала победу в многоборье на третьем этапе Кубка сильнейших в Санкт-Петербурге. Второй стала Ульяна Янус, а третий результат показала Александра Борисова. Сегодня гимнастки определят сильнейших в отдельных видах. Хоккеист Александр Овечкин не вошел в состав Вашингтона на первый товарищеский матч перед стартом нового сезона НХЛ. В полночь по Москве команда проведет спарринг с Бостоном. Согласно новому коллективному соглашению между лигой и профсоюзом игроков, хоккеисты, которые провели 100 и более матчей на турнире, имеют право выступить только на двух предсезонных встречах. А у меня на этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

Весь день сижу на крутом бережку, надо мной плывут в небе облака. Ласково жмурится солнце золотое, весело.

0: хочу. Все знать. Хочу все знать.
1: Доброе утро, товарищи дети, доброе утро, товарищи взрослые. Это передача «Хочу все знать». Денис Николаев, Егор Бондаренко. Здравствуйте, Егор.
2: Да, доброе утро всем.
1: И Алена Чигирь, создатель онлайн-школы русского языка «Знать на ядь», преподаватель школы развития «Маяк» у нас в студии. Алена, здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Мы продолжаем искать открытые ответы на... Нет, закрытые ответы на открытые задачи. Можно так сказать?
3: Ответы мы ищем.
1: Вот приоткрытые ответы.
2: Трясти своими знаниями.
1: О, хорошо. Это потрясающе. Немножечко легкой игры слов. ТРИСА, теория решения изобретательских задач. Поэтому звоните, товарищи дети, есть задача, и мы вместе ищем ответ. Причем ответов может быть много, есть контрольный, но мы любой оригинальный,
3: принимаем.
1: Остроумный, неожиданный, а главное, обоснованный принимаем.
3: Да, открытые задачи тем и хороши, что ответов может быть много, версий может быть несколько, это замечательно.
1: 495-728-7171. Сережа из Санкт-Петербурга у нас на связи. Сережа, доброе утро, здравствуй.
4: Здравствуйте.
1: Привет, сколько тебе лет?
4: 9.
1: 9, отлично, прекрасный возраст. Как настроение?
4: Отличное.
1: Это хорошо, какие планы на воскресный день? Гулять, учиться, готовиться?
4: Ну, я иду сейчас, я скоро иду на день рождения к своему другу.
1: Прекрасно, о, а как зовут друга?
4: Илья,
1: можешь поздравить его в прямом эфире. Потом сказать, что вот, я тебя поздравил. Хорошо. На всю страну. Давай, поздравим?
4: Да.
1: Давай.
4: С днем рождения, Илья. Желаю счастья и здоровья. И чтобы ты тоже попал на радио «Маяк».
1: Прекрасно.
2: Супер.
3: Будем ждать Илью. Ура, ура.
1: Илья, с днем рождения.
2: Присоединяемся к поздравлениям Ильи. Илья, с днем рождения.
1: А ты ему сегодня передай на встрече, что мы ждем вот в следующий раз. Просто достаточно написать будет сообщение нам на наш номер.
4: Хорошо.
1: И мы дозвонимся и пообщаемся.
2: Это традиция поздравлять друг друга в эфире радио «Маяк».
1: Мне кажется, это прекрасно.
2: Да.
1: Ну, а давайте задачи решать.
3: Давайте. Задача у нас о мудреце Данииле и жрецах-обманщиках. Дело было давным-давно в древнем Вавилоне. Там люди поклонялись идолу Вилу. В большом храме стоит золотая статуя, и каждый день совершается перед ней жертвоприношение. 20 больших мешков пшеничной муки, 40 овец, 6 бочек вина. Все съедает Вил, все выпивает. Приносит идолу и человеческие жертвы.
1: Ужас.
3: Ужас, кошмар.
2: Хороший вкус у Вила.
3: Сам великий царь Кир поклоняется ему. И вот мудрец Даниил решил положить этому конец. Он догадался, что на самом деле все съедают и выпивают 70 жрецов, служителей Вила. Жрецы ночью пробираются в храм тайным подземным ходом. Однажды утром пришел Даниил к царю Киру и заявил: «Идол этот бездушен и бессилен. Не может он ни есть, ни пить, ни чудеса творить». Услышали такое жрецы, стали кричать: «Отнесем Вилу приношение, закроем дверь, и ты, царь царей, запечатаешь двери своей печатью. Съест идол приношение, казни Даниила, не съест, нас казни». «Хорошо», — сказал царь Кир. «Вот вам мое решение. Вечером зайдем мы все вместе в храм, положим идолу еду и питье, потом выйдем, и я сам дверь запечатаю. Если ночью Вил все съест и выпьет, Даниилу быть казненным. А если нет, то жрецам не сносить головы». Весь день думал Даниил, как доказать царю, что жрецы ночью побывают в запечатанном храме. И придумал способ доказать, что жрецы обманывают всех. И сами съедают приношения, которые люди оставляют вот этому идолу. Как это сделать? Как доказать?
2: Маячок подкинули, GPS-навигатор.
3: Практически, друзья, только мы с вами помним о том, что дело было давно, давным-давно, аж в древнем Вавилоне.
1: И еще электричества даже не было.
3: Да, храм-то темный, все же храм запечатанный, да? Там темно.
2: Сереж, есть идеи?
3: Да.
4: Если подумать, то он может... А храм с крышей был?
3: Ну, предполагается, что да. Ну, давай разовьем эту мысль, что ты думаешь? Давай.
4: Тогда он может залезть на крышу с царем и показать ему то, что это люди выходят из подземного хода.
3: Подсмотреть можно. Угу.
1: Мне кажется, там как-то остроумнее было.
3: Да, там, ну, в храме темно, и понять, что это именно жрецы, сложно.
1: Есть мысль.
3: Да, смотрите, ребят, давайте сформулируем идеальный результат конечный. Нам нужно получить зримое, вот реальное свидетельство.
2: Я придумал.
3: Улику такую, да? Что...
1: Тоже вариант, надо сейчас вот попробовать. То есть чтобы... утром, когда все собираются, мы должны, вот выстраивают жрецов, и царь Кир сразу видит.
2: Да.
1: Давай подумаем, вот что должно измениться в жрецах за ночь, чтобы четко было понятно, что они съели.
3: Или в жрецах, или в самом храме.
1: Или в храме.
3: Или в храме.
1: Ну, да, у меня вариант с жрецами.
2: У меня с храмом.
3: Прекрасно. Видите, у нас уже две версии. Так, давайте.
4: Им можно снотворное подсыпать, и тогда на утро они все будут спать.
2: Отличный вариант.
3: Слушай, хорошо. Оставить какое-то вещество в этих...
1: Да, и они уснут прямо там, на месте.
3: Или все просто будут спать. Слушай, отлично.
1: Это хороший вариант. У меня, да, это, я считаю,
3: Краску подсыпать в эту еду, и зубы будут зелеными.
1: Нет, я хотел предложить черника. Черника или свекла. Во все, ты не отмоешься.
2: Отличный вариант, отличный. У меня был вариант прийти в храм и посыпать на пол муку. Там темнота, никто не видит же, они там натопчут.
1: Следы останутся.
2: Да.
1: Ну, в общем, вариантов много.
4: Ну, есть вариант такой, типа, можно им, когда они будут спать, ну, либо отдыхать, на их ботинки намазать краской или чернилами. Когда они пойдут на утро, ведь следы будут видны.
2: Прекрасная
1: тоже хорошо,
2: идея.
1: Тоже хорошо.
2: В том же направлении, все верно.
1: Ну, то есть вариантов, как поймать,
3: отлично,
1: было много.
3: Отлично, дорогие друзья, вы предложили замечательные версии. Контрольная версия с мукой. Пол посыпан был... мукой, на которой остались следы жрецов. Вот, молодцы.
1: Все, мне кажется,
3: все варианты, чудесные.
1: Сереж, спасибо тебе большое. Еще раз Илюхе поздравления с днем рождения передавай. И скажи, что мы его ждем в эфире на следующей неделе. Вообще с удовольствием. И тебе также отправляем в подарок книгу «Венок из колокольчиков» от издательства «Архипелаг». Это стихи классика детской литературы Ирины Пивоваровой. Они уже более полувека пользуются заслуженной любовью маленьких, да и не очень маленьких читателей. И новое издание охватывает все самые известные ее стихи. Оформил этот сборник Светлана Коротков, неоднократный лауреат премии «Образ книги». Ну что, товарищи, спасибо большое. Алена, спасибо вам большое, что вы пришли. Ну вот да, сейчас маленькая пауза, после чего мы отправляемся на Луну. Надо узнать все-таки, чем там... Как дела у Незнайки и Пончика на Луне? В исполнении Алексея Алексеевича Фетелкина-младшего.
0: Маяк.
5: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто по смекалисти сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: В партии «Графини». Место проведения – музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко. Подробнее на stanmus.ru. 12+.
3: Превращение в ученика. Как помочь ребенку? Подкаст «Адаптация к школе». В это воскресенье в 7 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на «Маяке». Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».
4: Маяк. Чтение.
5: В доме, где теперь предстояло Незнайке жить, его поселили в светлой просторной комнате, стены которой были украшены портретами Роланда, Мимишки и каких-то других собак. Посреди комнаты стояли три кровати. Две были побольше, на них спали Роланд и Незнайка. Третья кровать была поменьше, на ней спала Мимишка. У стены был зеркальный шкаф, в котором хранились собачьи фуфайки, шубейки, попонки, жилетики, ночные пижамки, а также вечерние панталончики для Мими. Наиболее ответственным делом, которое поручили Незнайке, было купание собак. Для этой цели в доме имелась специальная комната с двумя ваннами. Одна ванна побольше для Роланда, другая поменьше для Мими. Мимишку приходилось купать 3 раза в день. Утром, в полдень и вечером. Роланд же купался лишь по утрам, так как перед купанием ему обязательно надо было распускать косички, а это требовало много времени. Если же косы не распускать, то, намокнув в воде, они свалялись бы, и собака не имела бы такого шикарного вида. После утреннего купания собак тут же приходилось вести в собачью парикмахерскую, где Роланду вновь заплетали косички, подстригали морду и хвост, восстанавливая нарушенную красоту. Мимишке в это же время подвивали щипцами кудряшки, смазывали шерсть бриолином, чтобы она красиво блестела, подкрашивали черной краской ресницы, подрисовывали синькой глаза, чтобы они казались больше и выразительнее. Из парикмахерской собаки возвращались в сопровождении Незнайки домой, после чего он вел их прямо в спальню к госпоже Миноги, которая к этому времени вставала с постели. Пожелав собакам доброго утра и поцеловав их в морды, хозяйка расспрашивала Незнайку, как они провели ночь, после чего отпускала их завтракать, приказав Незнайке получше смотреть за ними. После завтрака Незнайка с Мимишкой и Роландом отправлялись по заведенному порядку в собачий парк, где в это время гуляли и другие собаки со своими нянями. После гуляния наступала пора вторично купать Мимишку, а Роланд развлекался тем, что ловил в саду сверчков и кузнечиков. Потом все трое отправлялись в собачий ресторан обедать. Пообедав, собаки отдыхали часика-полтора, а Незнайка в это время следил, чтоб их не кусали мухи. После отдыха все трое совершали послеобеденную прогулку по городу. Мимишка и в особенности Роланд были большими любителями бродить по улицам, особенно в центре города, где они могли вдосталь разглядывать попадавшихся навстречу пешеходов. Говор толпы, шум автомобилей, а также разнообразнейшие запахи от прохожих, которые улавливало тонкое обоняние собак, все это доставляло им неизъяснимое только одним собакам доступное удовольствие. Вернувшись с прогулки, собаки делали физзарядку, которая состояла в беганье за Незнайкой по саду, в прыгании через кусты и цветочные клумбы. Такие упражнения считались очень полезными для собачьего самочувствия, хотя и не очень нравились садовнику, на обязанности которого лежало следить за садом. После физзарядки следовал отдых, во время которого Незнайка заполнял так называемый собачий журнал. В этот журнал заносились все сколько-нибудь значительные и даже незначительные случаи из жизни Роланда с Мимишкой.

0: В Москве 10 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Явка на выборы депутатов Госдумы 9-го созыва по состоянию на 8.25 по московскому времени составила 45,38%. Таковы данные Центральной избирательной комиссии. В дистанционном электронном голосовании в регионах приняли участие более 83% зарегистрированных избирателей. А в России идет третий последний день голосования. Россияне выбирают 450 депутатов Госдумы 9-го созыва, глав и парламента некоторых регионов, а также органы местного самоуправления. Два дня голосования в Москве прошли спокойно и стабильно. Явных нарушений не было, сообщили в Мосгоризбиркоме. Заключительный день выборов в столице начался в штатном режиме. Все 1443 избирательных участка открылись вовремя, несмотря на ночную массированную атаку беспилотников ВСУ на столичный регион, отметили в Мосгоризбиркоме. Участки будут работать до 20 часов. До этого Сергей Собянин сообщил о беспрецедентной атаке на столицу. На разных рубежах за ночь было сбито более 1600 БПЛА. Мэр Москвы уверен, что массированная атака была спланирована с целью срыва выборов. Явка на выборах в Госдуму в Москве превысила 40%, сообщили в общественном штабе по наблюдению. За 48 часов электронно проголосовали более 2 миллионов 820 тысяч человек. При этом система электронного голосования на выборах в столице продолжает подвергаться масштабным атакам, но успешно их отражает. Об этом заявил руководитель штаба Вадим Ковалев. Почти 4000 участков для голосования начали работу в Подмосковье, сообщили в Мособлизбиркоме. Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в результате атаки украинских БПЛА на Московскую область погибли 2 человека. Это жительница Софьина и житель Орехово-Зуевского округа. Медицинская помощь потребовалась 20 жителям, среди которых 3 детей. Самые серьезные последствия зафиксированы в Раменском округе. На Северном шоссе в результате падения дрона сгорелась крыша 21-этажного дома, эвакуированная 400 человек, в том числе 70 детей, повреждено 20 автомобилей, отметил губернатор. Жилые дома также повреждены в Раменском, Коломне, Егорьевске, Ленинском, Люберцах, Лыткарине, Искре и Воскресенске. На местах ЧП работают сотрудники экстренных служб. Российские военные этой ночью нанесли групповые удары. В Киеве поражено предприятие «Радионикс», осуществлявшее производство систем управления для ракет «Фламинго», «Нептун», «FP-7» и «FP-9». Также целью удара стал дата-центр «Бимобайл», обеспечивающий хранение и передачу данных, включая разведывательные. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, российские войска поразили в Киевской области склад компании «Файрпойнт», где хранились комплектующие и стартовые ускорители для БПЛА большой дальности. Также нанесен удар по логистическому центру «Новая почта» в Одесской области. Кроме того, в Минобороны заявили, что в порту Одесса российские военные поразили морской сухогруз, доставлявший грузы военного назначения. В порту Черноморск ударом 2 БПЛА «Герань-4» «Сикер» подвергся танкер, задействованный для доставки военных грузов. Сообщение последних минут. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 1110 украинских беспилотников над 20 российскими регионами. Об этом также сообщили в Минобороны. Дроны сбиты и перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тульской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Смоленской, Орловской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и над Черным морем. Премьер Словакии Роберт Фицо предупредил о риске прямого столкновения России и НАТО. По его словам, часть западных политиков готова идти на дальнейшую эскалацию после того, как добиться поражения Москвы силами украинской армии не удалось. Словацкий премьер также напомнил о переговорах в Стамбуле и о сорванном проекте мирного договора.
2: Украина урубила в апреле 2022.
3: Украина совершила в апреле 2022 года, через несколько месяцев после начала конфликта, огромную ошибку, когда послушала русофобский Запад и не подписала подготовленное мирное соглашение. Сегодня речь уже не о том, что Запад, поддерживая войну на Украине, буквально до последнего украинского солдата хотел поставить Россию на колени. Совершенно очевидно, что эта стратегия провалилась и оказалась абсолютно безуспешной. Кто-то явно лишился рассудка. Это не наша война и не война НАТО.
0: Ранее Фицо заявил, заявлял, что Словакия не отправит солдат воевать с Россией за тех, кто заинтересован в конфликте. КНДР запустил неопознанный снаряд в сторону Японского моря, утверждает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных. Спустя 2 минуты после сообщения о запуске было распространено уведомление, в котором говорилось, что боеприпас уже упал. Подробностей не приводится. Между тем, японский телеканал NHK утверждает, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. В Сочи накануне выпало рекордное количество осадков, более 100 миллиметров. Пик циклона уже пройден, сообщает администрация города-курорта. Там добавили, что городская инфраструктура работает в штатном режиме, общественный транспорт ходит. Местные власти предупреждают, что ливни могут продолжиться до конца суток. По данным администрации, уровень воды в реках опасений не вызывает. За ситуацией в городе следит оперативный штаб под руководством главы Сочи Андрея Порошунина. Городские службы готовы к немедленному реагированию в случае чрезвычайной ситуации. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, временами дожди, плюс 15-17 градусов. В Москве переменная облачность без осадков и 19-21 тепла. Сейчас в городе плюс 15, атмосферное давление 752 миллиметра, влажность 79%.

0: Биология.
1: Дорогие товарищи дети, дорогие товарищи взрослые, это передача «Хочу все знать». Пришло время порешать задачи по биологии. В студии Денис Николаев, это я, здравствуйте, Егор Мандаренко, учитель истории школы 2065. Егор Андреевич в роли соведущего.
2: В роли соведущего.
1: А не историка.
2: Я сегодня в роли соведущего, но историк я всегда.
1: О, это... сильное заявление. Будем осторожны с историческими фактами. Когда там царствовали птеродактили? Все же знает, скорее всего, наш Егор Андреевич. И самый главный человек на время этого часа эфира – это Евгений Альберт, кандидат биологических наук, преподаватель биологии, заведующий кафедрой биологии передачи «Хочу все знать».
3: А это я.
1: Да, здравствуйте.
3: Как ни странно, здравствуйте.
1: Вы и биолог сейчас.
3: Да, вот так.
1: То есть Егор Андреевич ведущий и историк, а вы биолог и биолог, а я ведущий и ведущий.
2: А Евгений, он у нас гость и биолог.
1: Гость и биолог, да.
2: Да, гость дорогой.
3: Ну, я еще немножко историк, потому что
2: тоже
3: мы погрузимся в историю органического мира.
1: О-о-о.
2: Это палеоистория.
3: Именуемую эволюцией.
2: Ай-яй-яй-яй, как-то по-другому должно быть название, да?
3: Ну, палеоистория тоже, кстати говоря, термин есть, да. Правда, немножко не там применяется, но ничего.
1: Но термин есть.
2: Самое главное. Да.
1: 495-728-7171 – это наш телефон-телефон, по которому вы можете позвонить. Либо можно использовать еще другой телефон, по нему можно написать, и мы позвоним. Плюс 7-967-103-5533. А на связи у нас Андрей, наш дорогой, из Москвы.
4: Здравствуйте.
1: Автор и ведущий замечательного канала «Птицам вход разрешен». Андрей, привет.
4: Да, спасибо. Здравствуйте.
3: Здравствуй, Андрей.
1: Он у нас, привет, Андрей. Если вы заведующий кафедрой биологии, то он заведующий орнитологического отдела со стороны юного «Хочу все знать».
3: Да,
1: сколько,
3: мы с Андреем уже познакомились, кстати, тут в холле.
1: А, в прошлый раз. То есть вы все. Ваши документы, Андрей, подписаны, вы все в штате кафедры. Ну что?
3: Ну что, Андрею тогда мощный вопрос.
1: Мощный.
3: Тоже из истории. Значит, достаточно уже давно на границе силурийского и девонского периода на Земле
1: стоял шлагбаум.
3: Произрастали интереснейшие штуковины, получившие название прототакситы. Это были
1: предки такс?
2: Прототаксики.
3: Ну, на самом деле, предки хвойных, если считать, потому что изначально их идентифицировали как древние деревья, но это были не деревья. Это были огромные, до 8-9 метров в высоту и до метра в диаметре, в основании, просто такие столбы гладкие, как пальцы, с луковицеподобным основанием в почве. Вот, которые вот так просто вот торчали, такие гигантские штуки.
2: У них иголочки.
3: У них не было ни ветвей, вообще ничего.
1: Просто столбы.
3: Просто огромные
2: просто
3: столбы. Просто такой палец торчит из земли. Вот, и в чем был прикол-то их? А в том, что все растения в те времена, ну, не больше там сантиметров 15 были над землей. И вот эти гигантские штуки торчат.
1: Как-то они научились извлекать,
3: вот,
1: видимо.
3: Да, что это? Причем сначала думали, это там гигантские лишайники, значит, гигантские какие-то грибы, непонятно. В общем...
2: Грибы вкусные.
3: Да, вот что это такое? И тогда, значит, некоторые...

0: что эти самые прототакситы были действительно настоящими, очень сложными организмами. Не ковриком из каких-то там мухов, лишайников, да, и прочего, а именно сложно устроенным организмом. Вопрос, как это доказали, исследуя их окаменелости?
1: Ну, возможно, у них там какая-то была дифференциация клеток, то есть в каждой части растения были какие-то свои клетки, и, ну, если это был бы просто коврик, то, ну, так бы не было бы, там по-другому все было бы совсем.
0: Ну, действительно, внутри окаменелостей на спилах путем рентгенографии других методов обнаружили уникальную, упорядоченную структуру и очень сложную структуру трубочек, причем разного диаметра. Это, кстати, полностью отвергло идею, что это были грибы. У грибов-то гифы всегда одинаковые.
2: Угу.
0: А вот здесь трубки были разные, расположены определенным рисунком. То есть это упорядоченная структура.
2: Ну, я вот нашел спил. Продольный вот разрез ископаемого образца. Ну, вообще напоминает кусок дерева.
0: Действительно, потому что сначала и приняли.
3: Покажите.
2: А вот.
3: Смотрите. Покажите.
2: Ну, просто, если я вам просто так показал, спросил бы, что это, вы бы скорее сказали, спил дерево.
3: Вот. Да, я бы сказал, что распилили дерево, действительно.
0: Именно, и вот палеонтологи 19 века, а нашли их в 19 веке, так и подумали, что это дерево древнее. Но потом выяснилось по химическому анализу, что это вообще что-то совершенно другое. И не гриб, и не лишайник, то есть там нет следы растительной деятельности. И вот сейчас предполагается, что, видимо, это были представители какого-то совершенно уникального царства организмов. Как они питались, гетеротрофно или это какая-то форма автотрофности, непонятно. Вот вымерли они, не оставив никаких потомков, и вот непонятно все остальное, как они удерживались, потому что этот период, это ветры очень сильные, у них не было развитых корней, чтобы держаться в почве, вот.
3: Ну, то есть они должны были кататься колбасками?
0: Нет, они вот тем не менее стояли и как-то выдерживали напор, то есть мы не понимаем, сильно давно это было, мы не можем достаточно так вот достоверно проанализировать их структуру, по крайней мере, сейчас, на нынешнем уровне развития именно физики. Это физика уже изучает вот эти вот следы. А второй момент, нам не к чему привязаться. То есть деревья мы можем сравнивать с современными деревьями. Каких-то
2: нет,
0: животных...
2: Каких-то образцов таких нет.
0: Да, а вот их современников нету. И самое главное, мы не понимаем, а кто был их предками.
2: А у нас есть что еще, Андрей, спросить по этому поводу? Или следующий вопрос?
0: Ну вот, в данном случае все, потому что мало моментов.
2: Как тебе история, Андрей?
3: Слышал про таксиков, прото?
1: Очень интересно, я даже не знал про них.
2: Я, если честно, тоже первый раз.
0: А вот о них вообще мало известно, хотя, казалось бы, такие гигантские штуки. Но, тем не менее, ученые до сих пор так немножечко, знаете, с таким отвисшей челюстью на них смотрят. То есть, что это, как это, вот как к нему подойти, да, непонятно. Вот, а второй вопрос будет следующий. Значит, в начале, тоже история, в начале 20 века, в 1603 году, в долине реки Конго случилась очень мощная вспышка сонной болезни, то есть одна из таких первых официально задокументированных. Туда приехал британский ученый, настоящий британский ученый, Дэвид Брюс, крупный микробиолог и военный врач, который доказал, собственно, он что сделал? Он открыл, во-первых, что возбудителем является трипаносома, размножающаяся в крови, а ее переносчиком является муха ЦЦ. И Брюс разработал методику, как побороть эту эпидемию без медикаментов, потому что медикаменты против сонной болезни, против трипаносомы тогда были только, ну, в какой-то такой достаточно отдаленной разработке, было непонятно, как это лечить, а самое главное, что у африканских стран, а именно у Уганды, да, не было, ну, никаких средств, и, собственно, медицина была на понятно каком уровне, но тем не менее, благодаря методам Брюса эпидемия пошла на спад. Вопрос, что Брюс рекомендовал правителю Конго?
2: То есть трипаносомы это вот эти, это одноклеточные?
0: Это одноклеточный жгутиконосец, паразитический, паразитирует в крови.
1: Ну, возможно, там какие-то были очаги, откуда распространялась муха ЦЦ, и их уничтожали.

0: Не совсем. Дело в том, что ресурсов уничтожить очаг не было. Опять же, это Уганда, страна бедная. Вот бедная.
1: Ну, была. Сейчас-то... Не будем нет, сейчас утверждать.
0: Ну, тогда, да, сказать. Ну, представьте, это вот Африка, да, раздираемая колониализмом. Колониальная. Вот Африка, да. Сейчас, конечно, слава богу, все пошло вверх, и медикаменты есть, вот, и, в общем-то, да и, кстати говоря, наша страна заметно вложилась в то, чтобы в Африке все стало немножко получше. А вот тогда, представьте себе, вы... Врач, вы выяснили причины эпидемии, выяснили возбудителя, переносчика. У вас есть выход на правителя страны.
2: Не надо предложить.
0: Но ресурсов очень мало. Что вы сделаете?
1: Запретить муху ЦЦ.
2: Отменить.
0: Можно, конечно, ее заблокировать в нашей стране, но, боюсь, у нее VPN очень мощный.
2: То есть нам бороться-то надо с ЦЦ, получается, потому что она переносит.
0: Вот, понимаете, бороться с ЦЦ
2: бесполезно.
0: Можно, если вы Советский Союз и можете уничтожить всю малярию вот на Черноморском побережье. Да, если у вас мощнейшая экономика и очень мощные ресурсы.
2: Значит, надо бороться с тем, чтобы муха ЦЦ не кусала человека.
1: О!
2: Так, Андрей, а дальше ты.
3: Ну, возможно, какие-то население выдать как на законодательном уровне какие-то специальные закрывающие части, как на руки или еще что-то.
0: Ну, ресурсы.
2: Нет денег у нас.
0: А сам год в Африке в закрытом костюме попробуй походи.
2: Жарко.
0: Да.
3: Тогда, возможно, мазать каким-то таким веществом, которое будет не давать этим мухам ЦЦ кусать, например, там те же...
0: Опять же ресурсы.
2: Нет,
0: просто
2: нет
0: денег
2: у нас
0: нету,
2: репеллентов.
0: Да.
2: У меня есть идея.
3: Надо... глиной, может быть.
0: Ну, глиной тело тоже бы не намажешь,
2: Я думаю, что тут не с человеком проводили манипуляции, и не
0: зверем,
2: с мухой, а с животным. Мне кажется, была какая-то приманка.
0: Нет, именно с человеком.
2: С человеком. Я просто подумал, что можно было бы отвлекать муху ЦЦ, допустим, окружая деревни
1: целыми
2: коровами.
1: Заградотрядами.
0: А тогда наоборот, вы только усилите ситуацию.
2: Хорошо.
1: А если специально подготовленных кур, которые будут эту муху ЦЦ ловить?
0: Куры муху ЦЦ не поймают. Это нужны летающие...
1: ласточки.
0: Опять же...
2: Отряд дрессированных ласточек?
0: Опять же, понимаете, ресурсы. Вы
2: так, с человеком, значит,
0: делаем. С человеком придется, да.
2: Человек.
0: Сдаетесь? Да?
1: Нет.
0: На самом деле,
2: Андрей,
0: чисто
2: подождите.
0: Метод социальный и исторически часто применявшийся.
2: Хлопать друг друга?
0: Нет, на самом деле...
2: Подождите, может, у Андрея есть еще? Евгений, подождите.
0: У меня есть подсказка из истории нашей страны.
2: Давайте.
0: Значит, у нас, как я напомнил, на Черноморском побережье, вплоть до, не помню каких годов, уже таких советской эпохи, жил малярийный комар. И, соответственно, жители этого региона сформировали такой слегка кочевой образ жизни. Летом они поднимались в горы, а зимой спускались в долины и занимались рыболовством. А зимой в горах занимались скотоводством.
2: Так. Хорошая подсказка.
0: Летом в горах скотоводством, а зимой спускались в долину.
2: Так, хорошо.
1: Зимой в долину.
2: Значит, мы...
3: Возможно, как-то изолировать население в одно место, какую-то возвышенность, где там холоднее, например.
0: Ну, действительно...
3: Куда муха просто не доберется.
0: Вот, действительно, Брюс обнаружил, мухи ЦЦ живут только около... крупных источников, крупных водоемов. И он уговорил правителя тогдашней Уганды Аполло Кагву просто отселить людей на расстояние не менее 20 километров от рек, крупных озер. Соответственно, что произошло? Мухи не смогли кусать больных людей. То есть болезнь не передается от человека к человеку, только через муху. Мухи не смогли кусать больных людей, и вывелись новые поколения мух.
2: Без трипаносом.
0: Да, без трипаносом.
2: И все вернулись.
0: Соответственно, да, люди вернулись, и кусающих мухи уже не заражались трипаносомы и, соответственно, не разносили инфекцию.
2: Как остроумно.
1: Да тяжело тоже с точки зрения исполнения. Но вы всех король. Всех переселить.
0: Вы более король. Того, знаете, что сделал Брюс? Брюс доказал буквально на себе, что молодые мухи ЦЦ не наследуют, ну, следующее поколение мух, которые
2: выводятся
0: от зараженных потомков, не наследуют трипаносому. Он собрал в природе яйца мух и личинки, вывел их искусственно в своей вот лаборатории походной и дал этим мухам покусать себя и своих ассистентов. Они не заразились сонной болезнью.
1: Вау.
0: Соответственно, таким образом он продемонстрировал, что если мухам не давать кусать больных людей, то, соответственно, что произойдет? Поколение мух уже зараженное погибнет, ну просто сезонно, а новое поколение будут чистыми.
2: Ну, замечательно.
0: Вот такой вот настоящий научный подход в условиях, когда
2: детектив разгадали.
0: Нету ресурсов, да.
2: Андрей, спасибо тебе большое. Мы тебе отправляем в подарок книгу «Веселая физиология. Как устроен наш организм» от издательского дома Мещерякова. Продолжаем. Ярослава, город Ставрополь, на связи. Ярослав, здравствуй.
4: Здравствуйте.
2: Давно тоже не слышались. Как дела у тебя?
4: Нормально.
2: Напомни, ты в каком классе у нас уже?
4: В 7-м.
2: В 7-м, прекрасно.
1: Замечательно.
2: Ну что?
0: Ну что?
2: Поехали.
0: Вопрос тоже исторический. Из царства животных. Дело в том, что все наиболее примитивные животные имеют радиальную симметрию тела. Как цветочек. Вопрос. Почему? А вот двусторонняя симметрия, как у нас, перед, зад, право, лево, да, вверх, вниз, это все, это уже у развитых животных. Угу. А вот примитивные, они радиально симметричные, как кувшин, как цветок.
1: Так, надо получше объяснить, что значит радиальная симметрия и что значит вот наша симметрия.
0: Ну, смотрите,
2: у колобка радиальная симметрия.
1: У колобка, колобок круглый, так.
0: Да, он кругленький. Не, хотя у колобка тоже двустороннее, потому что у него лицо есть. Можно
2: не, но мы
0: право-лево,
2: это
0: да.
2: Уже,
1: можно разделить
2: нарисован.
1: На две половинки одинаково.
0: А вот,
1: будет.
0: Скажем так, у ромашки у нее радиальная симметрия, да? А у похожего на ромашку животного, например, актинии, ну, видели морскую актинию?
1: 100 раз.
0: Да. Вот у нее радиальная симметрия, у нее есть серединка,
1: да.
0: И вокруг она вся
1: все,
0: одинаковая.
1: Все, что вокруг этого
0: да.
1: центра, все будет выглядеть одинаково и симметрично.
0: Как звездочка.
1: Как
0: вот,
1: звездочка,
0: да.
1: Хорошо. Из центра исходят одинаковые элементы.
0: Да.
1: Так.
0: А вот и это все древние, первые животные имели вот такую радиальную симметрию, а вот уже более сложные приобрели двустороннюю. Вопрос, почему радиальная симметрия, это вот она считается более примитивной и возникла первой?
1: Ну, вопросы у вас, Евгений.
0: Да, это на самом деле важный вопрос. Ну, действительно, это частично было обусловлено тем, что первые животные не были активными, они сидели на месте обычно, шевелили щупальцами, что попадет, то и ели, но, опять же...
2: Ну, получается, да, тебе по кругу... Ну,
0: да.
2: Вообще,
1: на меня по выходным похоже.
2: Я физику вспоминаю, круг, ну, шар – самое идеальное...
0: Ну, здесь в данном случае...
2: Нет, я просто сейчас объясню.
0: Ну,
2: шар
0: да.
2: – это самая идеальная считается фигура, потому что там, ну, связано с поверхностным натяжением, там, ну, не буду углубляться. И, то есть,
0: там
2: она
0: самый большой объем и самая маленькая поверхность.
2: Поверхность, то есть она очень выгодная энергетически
0: да.
2: и прочее. То есть, соответственно, круг следующее, ну,
0: да.
2: по логике. И поэтому вот круговая симметрия, потому что тебе выгодно. Тебя внутри много, а куда за бочок укусить мало.
0: Ну, это, скажем так, раз, но дело в том, что тогда еще не было того, кто мог укусить тебя за бочок.
2: Они предвидели.
0: Не могли. На самом деле, может быть, потом поговорим, когда появились те, кто укусил кого-то за бочок. Это была революция.
2: Товарищ, перемена. Вернемся и с Ярославой тоже продолжим.
0: Все.
5: Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. в понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка» и в любое время на медиаплатформе «Смотри». Информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

0: 10:30. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Более 45% избирателей к этому моменту проголосовали на всех уровнях выборов в России. Об этом сообщила председатель Центра избиркома Элла Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах в регионах. По ее словам, онлайн на федеральной платформе ДЭК проголосовали более 3 300 000 избирателей. Это 83% зарегистрированных граждан. В новых регионах и приграничных областях выборы проходят в непростых условиях. Член участковой избирательной комиссии Херсонской области Ольга Демьяненко погибла в результате атаки БПЛА на гражданский автобус, рассказала Памфилова.
1: В ходе текущей избирательной кампании по выборам депутатов в Государственную Думу принимала также активное участие, как обходчик в проекте «Информуик», обошла многих своих соседей, сограждан, земляков, честно, ответственно и храбро выполняя свой долг. Проводила, участвовала в проведении досрочного голосования на территории Нижнесирогодского района Херсонской области. Также членом участковой избирательной комиссии является ее дочь Ольга Петровна. Ну, я уже говорила, сейчас повторю еще раз. Мерзкие, трусливые бандера-уроды в памперсах, которые боятся воевать по-мужски, по-настоящему, поэтому охотятся за нашими мирными людьми, и в основном за женщинами, за детьми. Я думаю, позор на их голову падет, каждый будет из них найден.
0: Памфилова добавила, что голосование на выборах в недружественных странах проходит весьма непросто, однако, несмотря на все сложности, МИД России и дипломаты открыли даже больше участков для организации выбора за рубежом, чем обычно. Густой дым окутал Киев после ночной серии ударов. Об этом сообщают местные СМИ. Издания публикуют соответствующие фото и видео. Ранее Минобороны России заявило о поражении в столице Украины предприятия «Радионикс», дата-центра «Би-Мобайл», а также склада «Файрпойнт» в Киевской области. Порту Одессы поражен морской сухогруз, доставивший грузы военного назначения. Ударом также подвергся логистический центр «Новая почта» в 1,5 километрах севернее Одессы. Его использовали для хранения и распределения военных грузов, доставляемых на Украину. Как отметили в военном ведомстве, групповые удары вооруженные силы России наносили высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками. В свою очередь, дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 1110 украинских беспилотников над 20 российскими регионами и над акваторией Черного моря. Владимир Путин направил поздравления избранному президенту Южной Осетии Марату Камболову. С Днем Республики, сообщили в пресс-службе Кремля. Российский президент подтвердил, что Москва будет и впредь оказывать содействие властям и народу Южной Осетии в решении задач госстроительства и социально-экономического развития. Накануне Путин поздравил Камболова с убедительной победой на выборах президента республики и пожелал ему успешной реализации предвыборных планов. Оценки за поведение учеников 2-8 классов планируется повсеместно ввести с 2027-2028 учебного года. Об этом ТАСС сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, выставлять оценку будут по шкале образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Как пояснил Кравцов, главная цель нововведения – помочь ребенку развить навыки, которые пригодятся ему во взрослой жизни. Это самоконтроль, ответственность, умение анализировать свои поступки, соблюдать правила безопасности, уважать других людей и выстраивать конструктивный диалог. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, временами дожди, плюс 15-17 градусов. В Москве переменная облачность без осадков и 19-21 тепла. Сейчас в городе плюс 16 градусов, атмосферное давление 752 миллиметра, влажность воздуха 75%.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Боец смешанных единоборств Арман Царукян нокаутировал Маурисио Руфи в первом раунде на UFC 331. За несколько секунд до конца стартовой пятиминутки Царукян прижал соперника к сетке и последовательными ударами двух локтей отправил его на канвас. Российско-украинский дуэт теннисисток Анастасии Тихоновой и Валерии Страховой не сумел выйти в финал парного турнира в Сан-Паулу. В 1-2 девушки уступили Анне Роджерс и Аллуре Замарипи из США 3-6-0-6. Матч длился 1 час 4 минуты. Футбольный Галатасарай Алексея Батракова разгромно уступил Трабзонспору в матче турецкой суперлиги 0-4. Российский полузащитник вышел на замену на 68-й минуте вместо бразильца Габриэла Сары, но не сумел повлиять на результат. Хет-триком отметился Мохамед Салах. Футболист «Зенита» Педро вошел в пятерку лучших атакующих полузащитников среди игроков до 23 лет из европейских чемпионатов. Он попал в список Международного центра спортивных исследований. На первой строчке расположился Ираклий Егоян из нидерландского «Эксельсиора». Второе место занял Бу Хеглан, представляющий шведский «Юргорден». А третьим стал принц Самоака, выступающий за датский «Норшелан». В Москве стартовали прокаты сборной России по фигурному катанию. Подробности в материале Андрея Кудряшова.
2: В женском одиночном катании сразу три фигуристки явно привлекали внимание. Это Аделия Петросян, Камила Валиева и Александра Игнатова. Последняя находится в очень неплохой форме и прекрасно исполнила короткую программу. А вот первые две не вкатали свои программы. Причем Аделия Петросян, которую очень тепло приняли в Москве, пока сама не знает, что будет дальше. Цитирую. Во-первых, подготовка была достаточно короткая. Я пока восстанавливалась от травмы, придумывала всю ситуацию, потеряла много времени. В принципе, это было видно. Будущее туманно, как и всегда. Я сейчас больше хочу радоваться моменту, пытаться улучшаться, отметила фигуристка. У мужчин за одно место на международных турнирах по состоянию на сейчас, скорее всего, борьба развернется между Петром Гуменником и Владиславом Дикиджи, который продолжает накатывать короткую к сезону. Пока не совсем чисто, но это и не соревновательный период. В парном катании, судя по всему, бороться за золото будут теперь три пары. Александр Байков, Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галямов, вернувшие старые программы, и Екатерина Чекмарева, Матвей Ядченков. В воскресенье все исполнят свои произвольные.
1: Гимнастка Варвара Топорова одержала победу в многоборье на третьем этапе Кубка сильнейших в Санкт-Петербурге. Второй стала Ульяна Янус, а третий результат показала Александра Борисова. Сегодня гимнастки определят сильнейших в отдельных видах. Хоккеист Александр Овечкин не вошел в состав Вашингтона на первый товарищеский матч перед стартом нового сезона НХЛ. В полночь по Москве команда проведет спарринг с Бостоном. Согласно новому коллективному соглашению между лигой и профсоюзом игроков, хоккеисты, которые провели 100 и более матчей на турнире, имеют право выступить только на двух предсезонных встречах. У меня на этом пока все. Следите за спортом и слушайте Радио Маяк.
3: Работники ножа и топора, романтики с большой дороги. Не желаем жить, по-другому не желаем жить.

0: Биология.
1: Продолжаем решать задачи по биологии. Денис Николаев, Егор Бондаренко и Евгений Альберт в студии. Евгений Альберт, наш гость и заведующий кафедрой биологии передачи «Хочу все знать».
2: Да.
1: И на связи у нас Ярослава была.
2: Она еще с нами на связи?
1: Да, но мы там...
2: Ярослава, привет.
1: Привет еще раз. Еще задачку, да?
3: Да, мы продолжаем задачку. Почему примитивные организмы, именно примитивные животные, сначала были радиально симметричными, как звездочка, а потом стали двусторонне симметричными, как рыбка.
2: Рыбка. А рыбка, ну да.
3: То есть вот почему? Почему было не сразу не стать двусторонне симметричными, а вот надо было сначала быть радиально симметричным, ну вот как цветочек.
2: А мне кажется, я придумал.
1: Ну подождите, может, но Ярослава что-то Ярославу, придумала.
2: Да, да, да. Ярослава, а ты не придумала?
1: Ну давай подумаем.
2: Давай подумаем. Чего там им этим примитивным организмам? Вот как они питались? Как они питались, как они добычу свою выискивали? Они, вот как вот они.
3: Ну, это мы сказали, они сидели жили на месте и щупальцами шевелят, как современная актиния.
2: Да.
3: Что щупальца дотронется, какой-нибудь кусочек, они оп, в рот. Вот рот в середине, как бы сверху. То есть организм похож на такой кувшин, вот такая ваза с щупальцами наверху.
2: Ой, я бы такой поставил.
3: Ну, актинию выловите в море, поставьте в себе в аквариум.
2: Все, в следующий раз
3: с морской водой. Вот раки-отшельники себе их ставят.
2: А я раковину, бы, да. Вот и от рака я бы тоже.
3: Иногда по три штуки.
2: Не отказался бы.
3: Да, иметь такой передвижной дом.
2: Да я имел в виду, у нас к столу бы его.
3: Ну так вот, как, ответ дать? На самом деле простой.
1: Сдаемся мы.
3: На самом деле все зависит от, так скажем, развития. Дело в том, что чтобы, как вот правильно, Денис, вы сказали, самая простая форма – это шар.
1: Ну да.
3: Зародыш каждого организма сначала похож на шар.
1: Ага.
3: И из шара гораздо легче сделать звездочку, там кувшинчик, ну то есть что-то такое кругленькое, чем сделать перед-зад. Что вам сделать? Голову и хвост, спину и пузико, два бока. Нужно очень серьезную разметку делать в организме. То есть это прям вот прям...
1: Но затраты энергетические.
3: Да, это не просто энергетические затраты. Понимаете, это вот как чертежи. Нужно четко размечать, где что сделать. Вот здесь будет голова, вот здесь будет хвост. Это трудно сделать. А вот сделать, вот как бы, вот если вы скатались, пустили на шарик, да, вы можете раскатать его в колбаску. Как бы вот у вас будет, у вас все будет расти одинаково во все стороны. То есть расти одинаково во все стороны, вы будете радиально симметричным. У вас не будет ни переда, ни зада, у вас скорее будет верх и низ.
2: Да.
3: Вот. А верх и низ расти легко, есть притяжение Земли. По нему можно ориентироваться, соответственно, расти вверх, вот, и вот, пожалуйста, вы актиния, вы сидите, полип,
2: а
3: эполит,
2: вот я...
3: сидите,
2: да.
3: Он залип, да, на какой-то камушек, шарообразная личинка залипла на камушек, выросла в полипа, эполита, во все стороны пустила щупальца и сидит.
2: Я вот и подумал, Евгений, что как раз дело может быть в способе передвижения этого организма, потому что если он на месте полип, эполит, залип и сидит, то он ему и, в общем-то, действительно расти, охотиться, оглядываться, ну, только вот наверх, а сам он внизу.
3: А тут
2: где-то
3: вот было так интересно, что это был, знаете, как замкнутый круг. Способ развития обеспечивал набор, так сказать, вернее, единственный вариант образа жизни.
2: Да.
3: Вот, а вот потом, когда
2: сидеть
3: уже кто-то придумал себе, так сказать, перед и зад, научился как-то ползать, вот тут уже образ жизни сильно изменился. Так что вот так вот. Все простота развития.
1: Ну, логика.
3: Да,
1: в вот этом такая есть вот логика. Мне кажется, прекрасно мы разобрались. Ярослава, спасибо тебе большое. Мы тебе отправляем книгу «Очумелая птица» от издательства «Архипелаг». И продолжаем. 495-728-7171 – это наш телефон. И заявки можно присылать на номер +7 967 103 5533. У нас... задачи по биологии.
3: Так.
1: И у нас на связи. Сейчас подключаем и сразу разберемся, кто. Пока не получается.
2: Не подключается.
1: Максим. О. Максим у нас. А, боровичи. Макс, здорово. рад тебя слышать.
0: Здравствуйте.
1: Привет.
0: Здравствуйте.
1: Как настроение? Как жизнь молодая? Что нового? Как школа?
0: Шикарно.
1: Шикарно. Прекрасно.
3: Замечательно.
1: Восхитительно.
2: Одобряем. Привет, Максим. Рады слышать.
1: Какой класс ты сейчас посещаешь?
0: Четвертый.
1: Четвертый. Прекрасно.
3: О, отлично. И вот задача. Смотрите, в мультфильмах часто черепах такая, оп, в свой панцирь прячется и такой дверкой закрывается. Ну, такая вот вся. Но мы знаем, что настоящие черепахи так не могут, кроме одной. Ну, скажем так, кроме одного рода черепах, там четыре вида, которые действительно могут спрятаться в панцирь и закрыться дверкой. Вот вопрос, как они это делают?
1: Закрывается дверка?
2: Что, да. У них за дверка такая? В этом
3: да,
2: вопрос?
3: Да.
2: Ой, надо думать. Так. Макс, ты как, хорош в черепахах?
0: Ну, да.
2: Ну, давай
3: так.
2: Думать. Дверца.
1: Очень
2: дверца.
1: Громко думаем.
2: У черепахи дверца.
3: Да.
2: Что это вообще может такое быть?
1: Нашла что-то?
3: Ну, нет. Нет, это чисто ее девайс.
1: Она вырастила его себе.
2: Да, свое, родное у нее есть.
3: Да.
2: Так, ну что это вот может быть? Макс, как думаешь, что может выполнять функцию дверцы у черепахи?
0: Может быть, панцирь какого-то вида другого.
3: Так.
2: Хорошо, это может быть элемент панциря.
3: Да.
2: Евгений говорит, да, значит, мы правильно думаем.
3: Действительно, это уникальное строение панциря. Я даже подсказываю.
1: Она выращивает
3: там
1: кусочек.
3: Это уникальное строение пластрона, то есть брюшной части панциря у этой черепахи. Да.
2: Так. То есть там какая-то, может быть, подвижная пластина?
3: Ой, ну, подсказали почти все.
2: Я не подсказывал. Это Максим меня наводит на мысль. Он
3: так,
2: говорит,
3: да.
2: Панцирь, особые конструкции.
3: Да, да. Вот что нужно сделать с нижней частью панциря, чтобы можно было полностью закрыться такой. Вот, говорят, вот Егор говорит уже про подвижную.
2: Да, Максим, помогай.
1: Нижняя, это которое дно?
3: Да, брюшная часть.
1: Дно черепахи. Но сзади, чтобы закрыться.
2: Нет, спереди. Спереди, сзади не надо.
1: Ну, там лапы тоже надо прятать.
3: Не, ну она прячется.
2: Не для каждой
3: лапа
2: же лапы
3: голова,
2: по отдельному
3: полностью.
2: Шлюзу.
1: Но и закрывается
3: снизу.
1: Я так понимаю, судя по тому, что Евгений показал, надо отрастить петли дверные.
3: Ну, на самом деле, действительно, Максим, вы прав. У этой черепахи в пластроне есть шарнирный тяж, который позволяет передней части пластрона подниматься вверх.
1: Такая, то есть, как аппарель это получается?
3: Да. Когда черепаха втягивает голову, и это называемый род коробчатых черепах из Северной Америки, все четыре вида, когда она втягивает лапы и голову в панцирь, то пластрон, передняя часть, поднимается, полностью закрывая вход. Правда, только спереди у нее так получается сделать. Вот, то есть действительно черепаха закрылась дверкой в своем домике, как в мультфильме. Очень, кстати, эффективная защита.
1: Кто там? Никого дома нет, сказал черепаха.
3: Я занят, заходите позже, да?
1: Перезвоните завтра. Ну, класс, Максим, спасибо тебе большое. Мы тебе отправляем книгу «Крыши летят» от издательства «Архипелаг». Сейчас у нас будет маленькая пауза, и продолжим. Еще минимум одну задачу успеем решить.
4: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто по смекалисти, сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде. 26 60 60. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
2: На медиаплатформе «Смотрим».

0: «Маяк». Хочу все знать. Биология.
1: Нет, это надо пересказать. Егор Андреевич рассказывает, что вас поразило, что жираф появляется...
2: Что я недавно увидел видеофрагмент, где жирафихи.
1: Появляется жирафчик.
2: Я сказал, я никогда не мог подумать, что жираф, он прям вот целиком, прям сразу рождается.
1: А мне сразу говорю, вы что думали, он как набор конструктора, который потом папа жираф собирает?
3: Как в старом мультфильме «Роботы», когда доставляют набор, да?
1: Даниил из Курска у нас на связи, не будем отвлекаться, надо успеть задачу решить. Дань, доброе утро, здравствуй.
4: Доброе утро, здравствуйте.
1: Ну что, сразу к задаче.
3: Да, задачу мощную задать, одну. Или...
1: Я думаю, да, Даня, у нас мозг.
3: Давайте
1: поэтому...
3: мощную. Итак, значит, в Северной и Южной Америке живет род так называемых ос-немок или бархатных муравьев. Это бескрылые осы, которые... паразитируют, откладывая свои яйца на личинки шмелей, ос других и прочее. Так вот, эти самые осы крыльев не имеют, но у них есть 5 уровней защиты, которые позволяют им быть почти неуязвимыми для различных опасностей. Надо перечислить 5 уровней защиты ос-немок или бархатных муравьев.
4: Ну, я думаю, один из уровней — это очень толстый хитиновый покров, который невозможно прокусить.
3: Бинго!
1: Класс.
3: Их хитиновый покров в 11 раз мощнее, чем у пчел и других ос. И самое интересное, что... в состав хитинового покрова насекомых входят соединения алюминия, цинка, кальция. И только у этих бархатных муравьев или ос-немок туда входят соединения железа.
2: То есть они в броне буквально.
3: Они бронированы. И причем этих солей металлов соединений там гораздо больше, чем у остальных перепончатокрылых.
1: Бронеос.
3: Да, такие бронеосы, такие рыцари. Так.
2: Осы-немки, я правильно понял?
1: Ну, тевтонские рыцари.
2: Тевтонские, да.
3: Они еще такие черно-красные.
2: Клином ползут. Свиньей.
3: Именно.
1: Летят.
3: Так, второй, у них нету крыльев, да, второй уровень защиты, прекрасно, первый засчитан.
4: Возможно, они выделяют какие-то опасные вещества для своих противников.
3: Действительно, правда, можно сказать, это последний уровень, так сказать, пятый, химическая сигнализация.
1: Броня — это первый.
3: Да.
1: Пятый — это химия.
3: Вот если враг совсем отмороженный и лезет на них все, они из ротовых желез выделяют
1: плюют.
3: Так называемый паучий секрет, который очень плохо пахнет. То есть вот...
1: Второй вариант. Мне кажется, что вы подсказку дали. То, что они окрашенные, что они мимикрируют под каких-то опасных...
3: Предупреждающая краска. Ну, это, можно сказать, третий уровень, да, в серединку попали.
2: Краска.
1: Да. Окраска.
3: Яркая предупреждающая окраска.
1: Дань, давай еще 2 надо добить. Броня,
4: я думаю, раз они осы, значит, у них точно есть жало.
3: Конечно, жало у них может быть длиной около половины тела и очень болезненный яд. То есть жалят они, то есть как рыцари
1: без жалости.
3: С копьем, да, понимаете, такое, ну, точно рыцари. Вот, жалят мощно, жалят больно.
1: Это второй, да, видимо?
3: Да,
1: уровень.
3: Это второй момент, это второй уровень. Так, ну и, наконец, уровень...
1: Вообще здорово. У нас получается, смотрите, броня, защита, жало, атака, окраска, маскировка. Ну, то есть мы прям как какую-то игру играем.
3: Именно. Но окраска и маскировка, наоборот, предупреждение.
2: Они воняют.
1: Химия, ну да, это магия.
3: Химическое
1: может.
3: Оружие, ну, немцы
2: химическое
3: любили,
2: оружие,
3: любили,
2: да,
3: это
2: немцы,
3: дело,
2: немцы.
3: Да.
1: Ой, прекратите эти вот эти параллели проводить.
3: Да. Ну и, наконец, это четвертый уровень еще есть.
1: Да, у нас есть минута, чтобы придумать четвертый уровень. То есть еще раз. Защита, атака, сигнализация и
2: осталась психологическая магия. Какая-то защита.
1: Звук?
3: Да. Да.
1: Они жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж
3: невероятно резкому такому писко-стрекотанию, даже есть особый термин «стридуляция», осуществляется стридулирующим аппаратом на сегментах брюшка. Да.
1: Егор Андреевич, часто ли стридулируете?
2: Детям я скажу, что перестаньте стридулировать во время урока.
1: Хорошо.
3: Звук вплоть до ультразвука, то есть очень хорошо и эффективно отпугивает насекомых.
1: Класс.
3: Да, а еще, между
1: Какая
3: прочим,
1: восхитительная задача.
3: У них есть еще один момент. Дело в том, что эти осы не ройные, то есть не роевые. Они живут индивидуально. И вот вопрос. Жало – это всегда яйцеклад. То есть, соответственно, у фертильных особей, маток, жала нету. Вопрос, а как эти осы с жалом еще яйца откладывают? Это еще одно феерическое их изобретение.
1: Мы не отгадаем, думаю, у нас 20
3: Все
1: секунд.
3: Очень просто. У них яйцеклад и жало разведены.
1: А-а-а.
3: То есть у них жало, яйцеклад превратился в жало, которым они жалят с ядом, а канал для откладывания яиц, он снизу, и отдельно у основания. Вот так вот они сохранили и возможность их самки колокладки яиц, и одновременно имеют оружие. Вот такие вот замечательные вещи.
1: Дань, спасибо тебе большое. Мне кажется, восхитительно разгадали все. Ты получаешь книгу «Веселая физиологика» от издательства дома Мещерякова. А мы благодарим Евгения Альберта за потрясающие вопросы и ждем вновь у нас в гостях. А мы на перемену.

0: В Москве 11 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Явка на выборах всех уровней в России превысила 45%. 83% зарегистрированных граждан воспользовались дистанционным и электронным голосованием. Об этом сообщила председатель Центра избиркома Элла Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах в регионах. Она призвала российских избирателей голосовать онлайн.
2: На федеральной платформе проголосовало уже более 3 300 000 наших избирателей. И это составляет 83% от тех, кто подавал заявления в 32 регионах Российской Федерации. Все они не новички, не первый раз проводят дистанционное электронное голосование. И очень активно идет, вот видите, этот процент. Уже люди, кто ощутил вкус, оценил дистанционное электронное голосование, то есть они с удовольствием выбирают этот вид. В Москве дистанционным электронным и электронным голосованием воспользовалось уже более 2 800 000 человек. Это москвичи. Значит, в общей сложности количество тех, кто проголосовал дистанционным электронным голосованием, уже превышает 6 миллионов.
0: Памфилова также поставила задачу обеспечить возможность проголосовать каждому москвичу, который столкнулся со сбоями терминалов на участках из-за атак. Добавлю, ранее руководитель общественного штаба по наблюдению Вадим Ковалев рассказал, что система электронного голосования на выборах столицы продолжает подвергаться масштабным атакам, однако успешно их отражает. Два дня голосования в Москве прошли спокойно и стабильно. Явных нарушений не было, сообщили в Мосгоризбиркоме. Заключительный день выборов в столице начался в штатном режиме. Все 1443 избирательных участка города открылись вовремя. Явка на выборах в Госдуму в Москве превысила 40%, сообщили в общественном штабе по наблюдению. За 48 часов электронно проголосовали более 2 820 000 человек. Почти 4 000 участков для голосования начали работу в Подмосковье. Рассказали в Мособлизбиркоме. По состоянию на 10 утра на территории Московской области явка избирателей превысила 40%. Депутаты Народного собрания Карачаево-Черкесии единогласно поддержали кандидатуру Рашида Тимрезова на должность главы республики. Голоса за него отдали все 48 присутствовавших на сессии депутатов. Ранее президент России внес на пост главы Карачаево-Черкесии 3 кандидатуры, в том числе действующего главы республики Тимрезова. Он возглавляет регион с 1 марта 2011 года и сейчас займет этот пост в 4-й раз. Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками, сообщили в Минобороны. В результате в Киеве поражено предприятие радиоэлектронной промышленности «Радионикс», которое производит систему управления для ракет «Фламинго», «Нептун», «FP-7» и «FP-9». Под удар также попал дата-центр «Би-Мобайл». По данным ведомства, он обеспечивает хранение, обработку и передачу данных, в том числе разведывательных, а также функционирование сетевого оборудования в интересах ВСУ. В Киевской области целью стал склад компании «Файрпойнт» в населенном пункте Боярка в 11 километрах северо-западнее украинской столицы. Там хранились комплектующие и стартовые ускорители для БПЛА большой дальности. В порту Одесса поражен морской сухогруз, доставивший грузы военного назначения. Ударили также по логистическому центру «Новая почта» в 1,5 километрах севернее Одессы. Его использовали для хранения и распределения военных грузов, доставляемых на Украину. В свою очередь, дежурное средство российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 1110 украинских беспилотников над 20 российскими регионами и над акваторией Черного моря. В Сочи накануне выпало рекордное количество осадков, более 100 миллиметров. Пик циклона уже пройден, сообщает администрация города-курорта. Там добавили, что городская инфраструктура работает в штатном режиме, общественный транспорт ходит по расписанию. Местные власти предупреждают, что ливни могут продолжаться до конца суток. По данным администрации, уровень воды в реках опасений сейчас не вызывает. За ситуацией в городе следит оперштаб под руководством главы Сочи Андрея Прошунина. Городские службы готовы к немедленному реагированию в случае чрезвычайной ситуации. В Погоду в московском регионе сегодня определяет антициклон. В столице вновь будет теплее нормы на 5-6 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В течение воскресенья характер метеоусловий в столичном регионе не изменится и будет определяться северной периферией антициклона. Поэтому в Москве и по области ожидается переменная облачность без осадков. Утром очаги тумана с ухудшением видимости менее 1 километра. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 18-21, а это на 5-6 градусов выше сентябрьской нормы. Показания барометра будут слабо падать и составят 748 миллиметров ртутного столба.
0: Несмотря на влияние циклона, завтра в Москве все еще будет довольно тепло, а вот затем, по прогнозу Тишковца, осень перестанет притворяться летом. Новые подробности и оперативную информацию ищите на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: По данным ФОБОСа, сейчас в Москве плюс 16 градусов, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 75%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, временами дожди и 15-17 тепла.

0: цареет.
1: Солнце прячется за тучи и слабее греет.
0: Говорят, что все когда-то было лучше, чем теперь. Говорят, а ты не слушай.
1: Говорят, а ты не слушай.

знать дала, что без страха и упрека рыцарей не стала, что отныне все на свете ты кривой и мерзкий, говорят, а ты не слышишь.

0: Информатика.
1: Дорогие товарищи дети, дорогие товарищи взрослые, продолжаем историю шифрования от древнего шифра Цезаря до механической машины Энигмы. Вот такая у нас тема. Не знаю, справимся ли мы за полчаса или несколько выпусков будет. Как пойдет. Самое главное, напомню, что все выпуски, все, что происходит в эфире, можно найти на медиаплатформе. Смотрим в любое время, переслушать. Я вот тут опять кое-что переслушивал. Что именно узнаете в следующие выходные. Поэтому следите за нами. Но сейчас к информатике. Валентина Соловенюк-Кротова, учитель физики и информатики Павловской гимназии, дважды победитель нацпроекта образования, с нами на связи. Валентина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Денис. Здравствуйте, друзья.
1: Ой, и еще Егор сегодня... Андреевич у нас с нами.
3: Забыл объявить. Добрый день.
1: Да, у нас тут
3: всех
1: вот
3: приветствую. Вас, Валентина, сидит. Тоже. Я сижу.
2: Здравствуйте. Очень рада слышать. А сегодня у нас, между прочим, может быть такая передача, которую еще можно будет не только переслушать, но и переделать. Как вот так по радио и что-то делать.
1: Давайте попробуем.
2: Ну, давайте. Что ж, информация – это точно предмет изучения информатики. И информацию при этом нужно уметь хранить, изменять, передавать, удалять. А вот при ее важности, ее нужно уметь прятать и нужно передавать в сохранности и однозначно узнавать и расшифровывать, но так, чтобы не узнал никто другой. Вот все это связано с огромным разделом до информатики. Этот раздел, он был занят в основном государственными тайнами, военными тайнами и тайнами, связанными с финансами. Вот сегодня поговорим о том, как информацию можно скрывать. На самом деле мы должны говорить о двух разных ветках. Сокрытие информации. Этим занимается стегонография.
1: Стегонография? Стегонография.
2: Стегано. Стегано.
1: Стегано.
2: Скрытый.
1: А-а-а.
2: Графа спешу. Стегонография. Пишу скрыто. Получается, информацию передают, информация может попасться на глаза, но достать ее оттуда смогут только те, кто владеют тайной. Она, как правило, маскируется под носитель безобидный, незаметный для посторонних. И сейчас мы с вами мысленно сделаем несколько стеганографических конструкций. Ну вот, например, у вас наверняка в студии есть что-то цилиндрической формы.
1: Это
2: может быть ножка стола.
1: Карандаш, да, вот сейчас теперь упал.
2: А карандаш тоненький, нам надо что-то потолще. Представьте, что вы два военачальника.
3: О,
2: у вас спартанца.
3: Можем.
2: Спартанца. Так. У вас
1: один спартанец, другой поспартанец.
2: Вы все-таки оба стоите на одном берегу, на одном рубеже, и вам надо сейчас согласованно совершить какие-то военные действия. И между вами может находиться враг. Поэтому один из вас отправляет другому сообщение, которое однозначно никто не должен прочитать, кроме вас двух главных. Берете вы, Денис, свое копье. Ну, конечно, для этого делали специальные диски одинакового диаметра. Но пусть у вас это будет копье, потому что визуально сейчас легко представить, как вы взяли круглый предмет, намотали полоску кожи по спирали, то есть слой за слоем в один слой, настолько, насколько вам нужно, и написали сообщение по этому копью вдоль древка. У вас закончились полоски, одна буква, один слой на полоске. Вы перешли во второй ряд, в третий, в четвертый, в пятый, а потом полоску эту размотали, и на полоске кожи просто буквы в разброс. Как вам такая конструкция?
3: Да. То есть, чтобы прочитать, надо намотать на копье.
1: Но правильно.
2: Такое же.
3: Ага,
2: да.
3: Такое же копье. Да, это интересная находка.
2: Ну, правда, говорят, что сциталу взломал Аристотель, он взял конусообразную конструкцию, ну, то есть такое расширяющееся древко, расширяющийся цилиндр, и наматывал до тех пор, пока буковки не стали выстраиваться в ряд. Тем самым можно определить диаметр исходного копья или исходного цилиндра, намотать и прочитать это послание, и оно перестанет быть явным. Вот вам один из способов скрытия текста. Так, неплохо?
1: Ну, хороший.
3: Нормальный. Очень даже.
2: Что точно ребята смогут сделать, это диск Инея. То есть такой любой диск берется, диск, чтобы был не тяжелый, делается отверстие в соответствии с буквами алфавита. У древних эллинов это были 26, а хотя там греческие буквы. В любом случае мы бы поставили с вами 33 буквы русского алфавита. А дальше берем веревочку,

0: знаете это. На самом деле диск Энея, на него наматывается нить. И она с этим диском и должна отправиться в путь, потому что нить не может запомнить, в какие отверстия она проходила. Если Ганса ловят враги, то этот диск ломается, все перепутывается, и сообщение узнать не удается. Поэтому Иней ее адаптировал, он создал линейку Инея, и там уже вязались узелки. В зависимости от того, где на линейке находится буква, такое расстояние надо было между узелками оставлять, чтобы буква за буквой следовали в сообщение.
1: Угу.
0: Вот. Но это все пока идет стеганография. Это пока сокрытие информации. То есть ее прячут каким-то особым способом. И еще вот один способ вам точно известен, если вы смотрели нашего классического Шерлока Холмса. Когда там идут роли,
1: там накладывается трафарет с дырочками.
0: Да, это называется решетка кардана. И причем такая решетка, она позволяла очень хорошо кодировать. Ее же можно было поворачивать, ориентируя в 4 разных положения. Только вот сам текст надо было сложно писать. И тот, кто расшифровывает, у него должна была быть точно такая же решетка, как у того, кто шифрует. Вот. Стеганография у нас с вами теперь есть как смысл. Где она используется, скажем, чуть позже. А давайте мы перейдем к ситуации, когда информацию, к сожалению, канал, скорее всего, открытый, его могут перехватить, поэтому нужно эту информацию зашифровать, спрятать так, чтобы ее не смогли прочитать, не смогли извлечь. Когда информация остается набором сведений, но не превращается в знания. И шифр Цезаря, о котором вы сказали, это пример такой системы. Но вы же точно ее знаете. В общем-то, сейчас я могу передать вам слово, чтобы вы ее озвучили.
2: Ой, ну я точно не помню, но, по-моему, там надо сдвинуть ряд букв в алфавите при написании.
0: Да, и конкретно Цезарь сдвигал 3 буквы.
2: Да-да-да.
0: А, соответственно, если все знали, как сдвигать, то это перестает...
1: То обратно легко расшифровать, да.
0: Да. Однако это не единственный пример, когда вот
1: причем
0: такой
1: сейчас
0: моно...
1: даже простые компьютеры, даже не нужны эти наши нейросети, в кавычках любимые, для того, чтобы расшифровывать такие шифры. Это прям, мне кажется,
0: совершенно верно.
1: Очень простые и программы.
0: Поэтому уже начали хитрить и стали сдвигать по разным алфавитам, то есть полиалфавитные шрифты, сдвигать то вперед, то назад. Задавать ключевую фразу, например, первая буква будет сдвигаться на номер буквы в ключевой фразе, например, буква М стоит на одной позиции, А на другой позиции, и сдвиги будут разными. И вот эволюционно шифр Цезаря превратился в таблицу, которую мы называем шифром Виженера. Виженер ее не первый придумал, но он нашел самое совершенное ее использование. И шифр Виженера считается невзламываемым шифром, потому что в нем несколько случайных факторов используются. Сама эта таблица известна всем. Тоже ребята могут себе составить такую таблицу, даже не заглядывая в интернет. Напишут все наши 33 буквы горизонтально, потом 33 буквы вертикально, а потом в каждую клеточку повторят эти буквы, но нужно, чтобы каждая следующая строка была сдвинута на одну букву. И таблица будет с таким съехавшим алфавитом, на каждой строчке алфавит будет сдвинут на одну буковку. А потом нужно научиться шифровать. Шифровать можно в прямом соответствии, то есть мы хотим зашифровать слово... Словосочетание «радиомаяк». Мы ищем букву «Р» и ее шифруем, но надо точно определить, из какой строки мы сейчас будем брать ее замену. Ну, буква «Р» – первая буква. Значит, да, буква «Р» мы найдем замену в первой строке. Какая буква под буквой «Р» написана в первой строке, та теперь и будет являться буквой «Р».
1: Ну, там «С», скорее всего, букву... написано. Мы же сдвинули. А, нет. Там будет.
0: Первую строчку пока нет.
1: Нет, вторую мы же берем из второй строчки.
0: Но вторая это уже сдвинута вообще, ну, вот просто потому, что мы таблицу написали.
1: Ну, еще раз, мы когда вот R шифруем, мы же берем из второй строчки. А, мы берем... А откуда мы берем еще раз? Я запутался.
0: Давайте. Итак, первая строка у нас написана АБВГД, ее же З до
1: да.
0: конца.
1: Вторая
0: строка. На первом месте у нас пока нет буквы.
1: Почему?
0: Буква А стоит уже на втором месте, А, Б, В, Г, Д, И, Ё, Ж, З, то есть вторая строчка сдвинута, и на первое место встанет буква Я.
1: Угу, хорошо.
0: На третьей

0: строчке в третьей позиции стоит буква А и так далее. У нас вот такая сдвинутая таблица.
1: Ну, то есть под буквой Р буква П.
0: Вот. А вот для буквы А мы уже будем брать позицию из второй строки сдвинутой.
1: И там Ю.
0: А для буквы Д вот уже Ю будет. Это уже не шифр Цезаря, это он какой-то такой сдвинутый шифр Цезаря.
1: Ну, посложнее, да.
2: А... Я бы сказал, продвинутый.
0: Продвинутый. Потом мы берем Д, и для каждой буквы
1: получается.
0: Подбираем...
1: Мне прям стало интересно, вы меня сейчас заставите это все быстро придумать. Е-же-зе-и-ка-ла-ма-на.
0: Но пока вы составляете, мы сейчас против вас найдем защиту. Да. Вот если, порассуждаем, если всем понятно, насколько сдвигать, как можно сделать так, чтобы было неизвестно, насколько сдвигать?
1: Я
0: Но
1: знаю,
0: было известно.
1: Как в нашем шифре будет радио? Пюкзн.
0: Как?
1: Пюкзн.
2: Пюкзн?
1: Это радио, да.
2: Пюкзн.
1: А, нет, даже нет, все хуже. Нет, это надо прям таблицу делать. Не пюкзн, все, забыли.
2: А мне понравилось.
0: Забыли, стерли. Забыли и стерли. Но мы же, когда таблицу сделаем, поиграем, мы додумаемся до следующей идеи. Чтобы мы сдвигали буквы не на позицию в зашифрованном слове, а на какую-то модную фразу сегодняшнего дня. Мы с вами договоримся, что у нас будет ключ зашифровки и расшифровки. И каждый день мы этот ключ будем менять.
1: Угу.
0: И тот, кто захочет расшифровать наши фразы, он просто не сможет этого сделать, потому что у него не будет этого меняющегося ключа.
2: А как может выглядеть этот ключ?
0: А давайте. Вот у нас первый ключ будет Денис.
1: Так.
0: Получается, буква Д, она в алфавите А, Б, В, Г, Д, пятая буква. И поэтому мы будем для буквы Р, радиомаяк, из пятой строчки брать замену.
2: Ага. А потом, соответственно, буква Е и
0: да.
2: ее порядковый номер.
0: Да.
2: И, ой-ой-ой, да. Да.
0: А на завтра мы возьмем ключевое слово Андрей, а на послезавтра Валентина.
2: Да, слушайте, это невзламываемо. Если ключа-то нет.
0: Это математически доказано, что это невзламывая комбинация. Доказано уже Шенноном, Клодом Шенноном в 60-е годы 20 века. Хорошо?
1: Здорово.
0: Здорово. И если мы с вами посмотрим уже в механические конструкции, самое известное – это Энигма, которой пользовались Германия, и во Второй мировой войне Энигма была таким средством передачи информации, ее зашифровки, расшифровки, которая многое решала на фронте. Так вот там вот эта концепция сдвигов, она была реализована максимально надежно и разнообразно. Она давала число комбинаций до 10-16 степени. 10-16 степени. 10-16 нулей, я не знаю, как такое число называется.
1: Уйма миллион.
0: И как же она это делала? В Энигме. А это такой небольшой чемоданчик. Кстати, ребята, если хотят посмотреть, да и взрослые, если хотят посмотреть, как выглядели вот эти вот сциталы или скиталы, как выглядели диски Энея, они могут посетить музей криптографии. Есть в Москве такой музей.
1: Ой, классный, я рекомендую. Я был в прошлом году.
0: И там есть Энигмы.
1: Да, то есть это интересно, но сразу предупреждаю, если соберетесь, надо много времени заложить, и придется там много читать. То есть там интересно, и это не на час музей, это прям на весь день.
0: Особенно если вы будете шифровать и дешифровывать.
1: Там, да, шифровать, дешифровывать, там много всяких интерактивных зон. Действительно, для тех, кому это интересно, это прекрасный музей, чтобы его посетить.
0: Мы посоветовали, право тех, кто нас услышал, воспользоваться советом или не воспользоваться, и вернемся к Энигме. Итак, в Энигме было три ротора, то есть три диска. Роторами называют все, что крутится на какой-то оси. Это чтобы мы слова не пугались. Три диска. На дисках находятся немецкие буквы и нужные знаки. Эти диски можно... Диски подцеплены друг к другу так, что когда один диск делает один оборот полный, он подцепляет и крутит второй диск, захватывая его и проворачивая его на одну единичку поворота. И снова, делая полный поворот, захватывая следующий диск, делая единичку поворота. Это то, почему эти роторы и как они друг с другом взаимосвязаны. Дальше. к этой системе добавляется еще особая панель, коммутационная панель, на которой можно задать комбинацию передаваемых сигналов, потому что диски, поворачиваясь, будут особым образом замыкать электрические контакты, к ним еще будет добавляться сигнал с коммутационной панели и превращаться в букву. То есть шифратор нажимает на одну клавишу наподобие печатной машинки, вот такая там клавиатура для набора текста. На роторе поворачивается соответствующая буква, которая потом с наложением неких сигналов на дополнительной панели превращает эту букву во что-то еще. И это что-то еще отображается в виде свечения лампочки и записывается как новая буква. Вот там тоже очень важно правильно и одинаково всем было настраивать каждый день вот такую коммутационную панель. И одинаково в одинаковое положение ставить начальное значение ротора, чтобы вращение на всех-всех-всех энигмах, где происходит расшифровка сообщения, было одинаковым. Звучит достаточно запутанно, особенно когда мы это воспринимаем на слух, поэтому сразу прошу прощения. Поэтому просто хочу здесь обратить ваше внимание, уважаемые слушатели, что это та же самая концепция. Это когда буква зашифровывается, но ее сложность расшифровки определяется некими стартовыми позициями. И машина Алана Тьюринга, например, для того, чтобы взломать коды Энигмы, в ней должно быть у Энигмы 3 ротора, а у бомбы Алана Тьюринга было 108 барабанов, которые имитировали работу одного ротора Энигмы, точнее, один барабан, один ротор Энигмы имитировал. То есть получается, как будто вместе стояло несколько десятков машин Энигмы и подбиралось, что же там Энигма отправила. И какое-то из этих сообщений, если попадало в осмысленный текст, вот у бомбы Тьюринга была проверка на логику, проверка правильности созданного сообщения. Вот в этом случае происходил взлом шифра.
2: То есть они подбором взломали
1: Энигму? Да.
0: Да, именно подбором. И этот подбор был технически очень сложным. Не только в Великобритании пытались строить такие машины-дешифраторы, но в любом случае основы работы современных компьютеров в том числе были реализованы и при построении электромеханических машин-дешифраторов. В Советском Союзе тоже была, между прочим, машина, которая способна была расшифровывать шифры. Называлась она «Фиалка».
1: Как красиво.
0: Нет, фиалка зашифровывала. Фиалка – это зашифрованная машина, ага, которая аналог именно Энигмы, а не бомбы. Вот. И она тоже прекрасно работала. У нее 10 вращающихся дисков, ну и схожий механизм работы. И она не взламываемая, в отличие от Энигмы.
1: Даже сейчас?
0: Но современно заявлено официально, что за всю историю существования, вплоть до 80-х годов, фиалка не была взломана ни разу. Уже появились компьютеры, уже третье поколение и четвертое. Ну, четвертое еще нет, но третье поколение. Но фиалка не была взломана.
1: Спасибо большое. У нас на связи была Валентина Слоняк-Кротова, учитель физики и информатики Павловской гимназии, дважды победитель нацпроекта образования, товарищи, мы на перемену.

0: на правах рекламы.
1: Российско-израильский центр «Реклиник» с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи, давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж. Лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В Реклиник ведущее место в их лечении занимают радиочастотная деннервация – она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика – она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон Реклиник 989-53-49. 989-53-49. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: половина двенадцатого.
1: Новости.
0: Новостями в студии Лора Стадницкая. Избирательные участки на Камчатке и на Чукотке закрылись в 11 утра по московскому времени. Сейчас там начинается подсчет голосов, сообщили в ЦИК. Между тем, явка на выборах всех уровней в России превысила 45%. 83% зарегистрированных граждан воспользовались дистанционным и электронным голосованием. Такие данные привела председатель Центра избиркома Элла Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах в регионах. Она также рассказала, что последствия диверсии на линии связи в субботу на Дальнем Востоке устранили в течение часа.
2: Вчера были очень быстро, оперативно ликвидировали последствия очень такой серьезной диверсии. Представляете, надо было готовиться, чтобы столб распилить, кабель перерезать и так далее. В общем, мы постарались вывести из строя магистральные оптоволоконные линии связи на территории Дальнего Востока, на Сахалине, в Хабаровском крае. Но спасибо, очень быстро все службы сработали, буквально менее чем за час ликвидировали. Многие не заметили этого.
0: Памфилова добавила, что в новых регионах и приграничных областях выборы проходят в непростых условиях. Так, член участковой избирательной комиссии Херсонской области Ольга Демьяненко погибла в результате атаки БПЛА на гражданский автобус. Добавлю, что украинские войска также разрушили избирательный участок в действующей школе поселка Пришиб в Запорожской области. Пострадавших нет. На момент атаки участок уже не работал из-за досрочного голосования, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Рашид Тимрезов вступил в должность главы Карачаевой Черкесии, сообщил председатель парламента республики Александр Иванов на заседании Народного собрания. Сегодня ранее депутаты парламента Карачаевой Черкесии избрали Тимрезова главой республики на четвертый срок. Голоса за него отдали все 48 присутствовавших на сессии депутатов. Ранее президент России внес на пост главы Карачаевой Черкесии 3 кандидатуры, включая действующего главу республики Тимрезова. Он возглавляет регион с 1 марта 2011 года. Сообщение последних минут. Подразделения российской группировки «Север» в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля, сообщили в Минобороны. В кольце окружения нанесено поражение ВСУ в районах 5 населенных пунктов. Ведутся боевые действия по расширению зоны контроля в районах Петропавловки, Польной, Новоалександровки и Приколотного. Также идут бои за взятие Бузова. Суточные потери блокированных украинских формирований превысили 30 военнослужащих. Помимо этого, российские военные нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, складам боеприпасов и военно-технического имущества. Средства ПВО сбили 4 реактивных снаряда «Хаймарс» американского производства, 8 ракет «Фламинго» и 1951 беспилотник самолетного типа. На всех направлениях проведения спецоперации ВСУ потеряли не менее 1395 военнослужащих. Московский регион. На следующей неделе придут легкие дожди, однако температура в Москве и Подмосковье будет чуть выше нормы. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, в течение недели термометры будут показывать днем 15-20 градусов с небольшими колебаниями. По ночам воздух будет остывать до плюс 5-13, а к концу недели температура немного понизится. Как отметила Макарова, сейчас дожди ожидаются 22, 23 и 24 сентября. Синоптик добавила, что осадки будут умеренными. За 12 часов выпадет от 2 до 14 миллиметров. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, временами дожди, плюс 15-17 градусов. В Москве переменная облачность без осадков и 19-21 тепла. Сейчас в городе плюс 17, атмосферное давление 752 миллиметра, влажность воздуха 71%.
1: Маяк. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футболист ЦСКА Игорь Акинфеев вернется к тренировкам на поле в ближайшие 1.5-2 месяца. Такой информацией поделился тренер вратарей армейцев Дмитрий Крамаренко в разговоре с РИА Новости. Напомню, в апреле вратарь получил повреждение в матче 23-го тура чемпионата России против тольяттинского «Акрона». Из-за возникшего после травмы воспаления восстановление 40-летнего спортсмена затянулось. Сейчас экс-голкипер сборной России тренируется в спортзале. Будущим летом у него истекает контракт с ЦСКА. Боец смешанных единоборств Арман Сарукян получил бонус за лучшее выступление вечера в рамках турнира UFC 331 в Лос-Анджелесе. Напомню, он в первом раунде нокаутировал бразильца Маурисио Руфи. Сумма вознаграждения по новым правилам составляет $100 000. После поединка Сарукян вызвал на бой медиамагната Марка Цукерберга. Анастасия Томшина и Даниил Серохвостов выиграли золотые награды чемпионата России по летнему биатлону, который проходит в Чебоксарах. Тему продолжит наш обозреватель Николай Саприн.
2: Суббота на чемпионате России по летнему биатлону в Чебоксарах была днем спринтерских гонок. Анастасия Томшина выиграла женскую, преодолев 7,5 километров за 20 минут и 2 десятые секунды, допустив при этом один промах. Шаг вперед в сравнении с индивидуальной гонкой, которая проходила в четверг. Там Томшина финишировала шестой. 2,6 секунды при двух промахах проиграла Томшина Кристина Рисцова, которая заняла второе место. Третье с отставанием в 19,6 при чистой стрельбе финишировала Анастасия Шевченко. У мужчин первенствовал Даниил Серохвостов, пробежавший 10 километров за 22 минуты 29,9 секунды, не допустивший при этом промахов. Вторым стал Александр Корнев, тоже стрелявший чисто и уступивший 13,8 секунды. Третье место у Романа Еремина, 33,8 секунды отставания и также при чистой стрельбе. Первенство России по летнему биатлону завершится в воскресенье эстафетными гонками.
1: Хоккеист Павел Ткаченко расторг контракт с Сибирью. В текущем сезоне на льду нападающий не появлялся. Всего в КХЛ он провел 104 матча, забросил 6 шайб и отдал 5 результативных передач при показателе полезности -6. В лиге Ткаченко помимо последней команды выступал за «Спартак». К слову, Сибирь сегодня на выезде сыграет против Сочи. Начало встречи запланировано на 17:00 по столичному времени. Теннисист Илья Симакин выиграл 3-й челленджер подряд. На турнире во Вьетнаме он одолел в финале мексиканца Родриго Пачека Мендеса 6-7, 6-4, 6-3. Россиянин 12 раз подал на вылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 5 брейкпоинтов из 9 заработанных. Симакин заработает 50 рейтинговых очков и поднимется на рекордное для себя 151 место в рейтинге ATP. У меня на этом пока все, не прощаюсь.
3: Ты пришел спасти нас.
4: Что, надо?
3: Надо как-то вдохновить мир людей снова сказками зачитываться.
4: Есть у меня одна идейка.
5: Как Иван в сказку попал? Уже в кино. 6+.
6: Маяк.
7: Истертая монета, на трех китах покоилась планета, и жгли ученых-умников в кострах, тех, что твердили, дело не в китах, есть три кита. Кита, есть три кита, и больше ни черта.

Манят нас от усов и до хвоста.

в пространстве уплыло дочками.

0: Хочу все знать. Химия.
1: Товарищи, хочу все знать от мала до велика. Продолжается наш эфир. В студии Денис Николаев, Егор Бондаренко. Егор Андреевич, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Учитель истории школы 2065.
2: Между прочим.
1: И у нас на связи Екатерина Корсакова, химик, эксперт ЕГЭ, автор блога «Химик-бот». Екатерина, здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Как получают душистые вещества? Такой у нас вопрос. Как? Открывают флакон, и душистые вещества распространяются по комнате.
3: Да, да. Очень красивая у нас сегодня тема, вкусно пахнущая, душистые вещества, да, те, которые входят в состав парфюмерных композиций, одушки разные для порошков, чтобы все вкусно пахло. Поэтому прежде чем как их получают, скажу, что это такое, да, что это большие органические молекулы, то есть это химия углерода, водорода, и там есть функциональные группы. Благодаря этим функциональным группам вещество приобретает запах. Ну, например, если серосодержащие, то это часто очень невкусные запахи, например, струя скунса. А если есть двойная связь с кислородом, то часто бывают вкусные запахи. Это кетоны, альдегиды, винделовые духи и сложные эфиры, конечно же. Там есть у нас группа С, двойная связь О и одинарная О. И там как раз запахи малинки, банана. И вот это все человек с древности пытался как-то извлечь из цветов, из животных, да, чтобы были приятные вкусные ароматы. И, естественно, изначально не было такой продвинутой химической промышленности, и пытались извлекать из цветов, да, из трав, ну и, соответственно, из животных, которые находились рядом. И, соответственно, добыча этих экстрактов, да, была достаточно тяжелой и дорогостоящей. Поэтому такой аромат, как мускус, да, который очень распространен, он был очень дорогим и очень тяжело добывался, и более того, сейчас запрещено так его добывать, потому что его добывали из желез каборги. Вот такое вот животное.
2: Это кто?
1: Это саблезубый оленчик.
2: Это олень?
3: Да, такой вот олень.
1: Про него делали эфир, он очень красивый, очень интересный, и действительно его берегут теперь.
2: У меня как раз вопрос был, то есть, ну, из животных добывали запахи, ну, то есть,
1: да?
2: Какие запахи, из какого, ну, запах собаки из собаки, чтобы пахнуть как собака? Ну, как-то...
3: Ну, не совсем, конечно. Ну, вот, мускус, амбра, про амбру, думаю, слышали,
1: это
3: про аромат.
2: Амбру знаем, амбру знаем.
3: Да. Вот его с помощью кашалота вот, добыли. Так что много чего из животных брали, как и пигменты, например, да, краски, когда мы делаем, тоже много из растительного мира брали и из животного. Соответственно, такие способы сейчас, конечно, запрещены, потому что мы понимаем, что мы уже с заботой относимся к природе, и мы не используем, да, бедные олени не страдают. Поэтому вошел уже химический синтез, и здесь у нас есть несколько вариантов. Мы можем синтезировать молекулу с нуля, да, можем получить какой-то экстракт. То есть, например, мы можем до сих пор, да, получать из цветов. То есть, например, экстракции, мы можем это сделать. Экстракция – это извлечение с помощью растворителя, да, то есть мы добавляем растворитель, и растворитель как бы вытягивает аромат из лепестков, да, из травинок и так далее. И получается, что мы его вытянули и можем использовать. Либо еще был такой метод раньше, и сейчас есть тоже, конечно, дистилляция. Ну, это один из таких, скажем так, староизвестных методов, да, как доставали ароматы. Это перегонка с водяным паром. То есть с помощью водяного пара обрабатывали, например, цветочек, да, вытягивали аромат с помощью молекул воды и забирали. Вот. А сейчас в основном синтезируют, конечно, это длинные цепочки, да, длинные синтезы, потому что это не так просто. И к синтезам тоже долго приходили. Например, берем тот же мускус. Да, изначально была задачка, как же обезопасить оленя, как его приготовить. И параллельно этой задачке существовала такая задачка, как синтез взрывчатки, тринитротолуола. Казалось бы,
1: невзаимосвязанные
3: вещи, да. То есть у химика была одна задача, в мире существовала другая задача. И вот пока он взрывчатку пытался сделать, он случайно получил вещество, которое пахнет как мускус.
2: Спас
3: олень. И так появились. Да, появились нитромускусы. Правда, потом их тоже запретили, потому что оказалось, что в организме накапливаются. Да, ну есть некоторые минусы. Но, тем не менее, да, вот так вот первый аналог мускуса появился. синтезировали взрывчатку, получили аромат. И в химии, кстати, так часто случается, что хотели сделать одно, да, получили другое. Вот. Ванилин всем известный, да, его получают синтетически. То есть если где-то пахнет ванилью, то это совершенно не значит, что там ваниль была, да, его скорее всего синтезировали, и обычно его синтезируют из отходов бумажного производства. Ну, то есть вообще, казалось бы,
2: из газеты какой-нибудь и макулатура, которую школьники сдают 1 сентября.
3: Да, вот это вот все, это основа ванилина, то есть в будущем. То есть то, что школьники сдают, потом мы получаем аромат ванили. Вот. Ментол вообще из скипидара можно получать. Так что тут далеко не каждый запах, который мы чувствуем, сделан из таких приятных вещей. Запах лавандыша, например, тоже синтетическая молекула, лилиаль называется, это альдегид, вот, используется в мире. То же самое гидонион, запах свежести, вот, который у порошка, его синтезируют. И что интересно, были даже исследования, которые показали, что запах свежести, вот этого постельного белья после стирки, у некоторых людей вызывает депрессию. Знаете почему? Потому что он ассоциируется с тем, что придется сейчас убираться, работать, наводить порядок.
1: Кто так еще раз ассоциируется?
3: У некоторых маркетологи людей. Исследовали, да, и нашли, что у некоторых депрессия от запаха.
2: Расстраиваются люди от этого запаха. Да. От запаха свежести. Запах свежести.
1: Да?
3: Да, маркетологи, когда исследовали, они выяснили, просто... что...
2: Эти маркетологи не нюхали запах несвежести.
3: Ну вот, так кому-то придется убираться, это расстраивает, поэтому не все теперь чистящие средства у нас со запахом свежести, там, теперь с лавандами какими-нибудь и так далее, вот, которые не ассоциируются.
2: Я вообще не представляю, напрямую. Денис Сергеевич, вы представляете, как, ну, запах свежести?
1: Да.
2: Да? Да. Я нет, я не понимаю запах свежести.
1: Вот я понимаю, это? Значит, вы не убираетесь,
2: ну, как
1: Егор
2: это?
1: Андреевич.
2: Я, ну, меня...
1: вот так. Ну, что-то вывод, Егор Андреевич не убирается, он не знает запах.
2: Зато я без, я счастливый человек.
1: Да, в грязи, как этот, как в хлеву, как сказал бы.
2: Ну что, у меня там все в лаванде, вы не слышали, и в ваниле, потому что много целлюлозы везде хранится.
1: Вы у нас ванильный.
2: Да, ванильно-лавандовый, не свежий.
3: Ванильно-лавандовый рамок.
1: Запах свежести, это вот, ну как там, вот есть такие, морозная свежесть на нем написано.
2: Ну, ментол там может
1: луга.
2: Быть.
1: Луга, ну, вот такой вот свежесть, да, какая-то.
2: Ну, это скипидар, нам уже объяснили.
1: Скипидар с ментолом?
2: Да.
3: Да. Ну, кстати, у многих запах
1: напишите мне скипидарственную.
3: Вот. Обычно, когда озон во время грозы вдыхает, да, вот это запах свежести.
2: Вот это я знаю.
1: Да,
2: вот, после грозы вариант. Запах. Вот это я представляю, что это.
1: Вот это запах свежести у нас
2: целится. Это запах грозы.
1: Грозы, которая произойдет, если вы не уберете свою комнату, Егор Андреевич.
3: Так сказать,
1: приходила мама и выделяла озон для того, чтобы заставить убраться, да?
2: Перестаньте, начинает депрессовать из-за этого разговора.
1: Давайте паузу сделаем как раз неожиданно. Вот пришло время.
0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Кто высохнет по дороге, все, не останется никакой русалки.
3: Были или не были? Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром, в выходные, на «Маяке».
4: И в любое время на медиаплатформе смотрим.ру.
5: Воспитание души. Чем богаче личность, тем она специфичнее. Получается сложное противоречие. Чем ее труднее понять, тем ее интереснее понимать. Почему нам интересно общаться с произведениями искусства? Потому что их трудно понять. Потому что это мощные, трудные интеллектуальные собеседники. Общаться с ними – это работа. Напрасно думают иногда, что искусство существует для отдыха. Искусство – это высшая форма интеллектуальной деятельности. Это тяжелая работа.
6: Юрий Михайлович Лотман. Литературовед, культуролог. Основатель собственного научного направления. Один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: хочу все знать. Химия.
1: Ну что ж, мы продолжаем разговаривать на тему душистых веществ и как их получают. С нами Екатерина Красакова, химик-эксперт ЕГЭ, автор блога «Химик-бот». Екатерина?
2: Да, мы с вами остановились на запахе свежести и говорили про ванилин. Хотелось бы отметить также, что первый даже синтетический ванилин стоил очень дорого. По тем временам он стоил $250 за фунт. И тогда доллар примерно стоил как 1.5 грамма золота. То есть представляете, да, насколько дорог был ванилин, даже синтезированный. И сейчас, к счастью, стоимость ванилина намного ниже, да, мы научились синтезировать все намного лучше. И есть еще один интересный метод, про который мы не поговорили. Это биотехнологический метод. Это как раз-таки микробиологический синтез, когда мы находим, что отвечает за выработку аромата у некоторого растения, да, определенный ген, встраиваем в ДНК бактерий или дрожжей, и затем в биореакторах эти микроорганизмы производят наше вещество. Таким образом, сейчас можно получать ванилин, о котором мы только что говорили, можно получить запах сандала, вот известный.
1: Да? Скандала?
3: Сандала.
2: Сандала, сандала, сандала. Скандала тоже, конечно, можно.
3: Если вы не уберетесь, напоминаю.
1: Ну, подождите, извините, Екатерина, позвольте вас на секунду прервать. Вот любой ребенок с детских лет знает, какой у него любимый цвет. Знаем мы обычно, какое у нас любимое блюдо, которое мама готовила нам в детстве. А вот любимый запах. Вот, Екатерина, вот у вас какой любимый запах?
2: О, какой интересный вопрос, я
1: да.
2: уже задумалась.
1: Ну, а вы думали, мы не спросим? Мы спросим. Там запах свежести, не свежести.
2: Это запах кашемира.
1: Кашемира?
2: Я точно скажу, что кашемира там нет в этой баночке диффузора. Скорее всего, это огромная смесь органических веществ из альдегидов и кетонов. Вот, но запах кашемира, да, самый вкусный такой диффузор, который у меня когда-либо был.
1: Денис Евгеньевич, а у вас?
3: Цитрусовые.
1: Цитрусовые? Вот и у меня тоже, но у меня цитрусовые борются за первенство с запахом хвои.
3: Ну, в смесь, пожалуйста, хвои? Новый год, хвои и цитрусовые. Идеально.
2: Да.
1: Идеально.
2: Да.
1: Идеально.
3: Ну, вообще запахов много любимых. Это сложный момент. Я еще, насколько знаю, но я общался с парфюмерами, тем, кто создает композиции и вообще вот с этим... очень сильно зависит от вашего физиологического и психоэмоционального состояния то, какие запахи вам нравятся. Есть даже целые исследования в области того определения, что с вами происходит, и даже болезни, по тому, какие запахи вам нравились, нравятся и вот это прочее. То есть, если резко перестал нравиться какой-то запах, который вам раньше нравился, вообще это повод внимательно посмотреть за собой, что происходит с вами. Усталость, болезни, ну, психологические какие-то проблемы, вот это все может судить. То есть, если раньше вам условно нравился запах, допустим, мороженого, ну, пломбира ванильного, да. там, ну, вот вы с ума сходили просто от одного запаха, а потом или свежей выпечки, а потом раз и перестало, что-то у вас поменялось в организме.
2: Похудеть. Кстати, есть такое интересное исследование. Все студенты МГУ знают, что общежитие МГУ пахнет особым запахом. Когда ты входишь в здание, ты его чувствуешь. И студенты-химики, они провели целое исследование, какие же молекулы создают вот этот неповторимый запах МГУ. И есть целая научная статья про это. Они написали, рассказали о том, как складывается запах.
1: Страшно подумать, что там за молекулы встречаются.
2: Да, ну, там некоторые, скажем так, не очень благополучные молекулы. Но вот такие вот пытливые умы разгадали этот таинственный запах, разложили по полочкам, по химическим молекулам. Поэтому это очень интересно. Если кто-то собирается быть химиком, то это классная задачка. Разложить запах помещения, где ты живешь, да, где ты находишься и что тебе нравится. Вот, поэтому это вполне себе возможно современными технологиями. И мы можем синтезировать практически любое вещество, которое нам захочется. Было бы время, желание и анализ, скажем так. И все. И мы можем создать запах практически любой.
1: Запах порой, общежития, конечно, МГУ.
2: Да, например, да.
3: Подушиться.
2: Теперь известен его состав. Вот, можно... Если вдруг ностальгия замучила по МГУ, можно себе добавить такой аромат. Коллекцию. Так что да, такое есть.
3: Ну, не знаю. Не знаю. Надо ли нам это?
1: Надо ли?
3: Не уверен, да, что при всем уважении...
1: К оленю.
3: Хотя я был пару раз в гостях в студенческие годы, был в общежитии МГУ.
1: Да?
3: Да. Мы приезжали туда что-то творческое готовить.
1: И что, вы чувствовали там какой-то особый запах?
3: Я не помню, это было давно.
1: Ну, да, мы запомнили, если бы сильно бросался запах.
3: То тоже верно, да. Товарищи, спасибо большое. Немножечко узнали, как получают душистые вещества. И так домашнее задание вот товарищам детям, товарищам взрослым. Можете попробовать, просто подумать, какой у вас любимый запах. Составить себе табличку. Спасибо большое. У нас в гостях была Екатерина Красакова, химик, эксперт ЕГЭ, автор блога «Химик». Вот, товарищи, мы сейчас сделаем небольшую паузу. Сразу после этого отправимся в экспедицию в рамках цикла «Русский храм. Экскурсия для души». Но это будет сразу после взрослых новостей. И, в общем, торжественно отправляем всех на перемену!

0: В Москве полдень.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Явка на выборах в Госдуму составила 47,95%. Об этом говорится на сайте ЦИК. Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования достигла 85%, свидетельствует данные портала ДЭК. По всей России сегодня проходит голосование на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах в регионах. Избирательные участки на Камчатке и на Чукотке уже закрылись в 11 утра по московскому времени. Там начался подсчет голосов. В одном из регионов уже известен руководитель. Депутаты Народного собрания Карачаева-Черкесии единогласно поддержали кандидатуру Рашида Тимрезова на должность главы республики. В Москве в субботу на голосование фиксировались сложности с электронным голосованием. Атаки продолжались прошлый день и ночь. Всем, кто не смог завершить голосование электронно, будет обеспечена возможность закончить его. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
2: В течение продолжительного времени там фиксировались локальные сложности в электронном голосовании. Но это как верхушечка айсберга в целом, что пришлось выдержать в московской системе. Они голосуют на базе платформы МОСРУ. То действительно, DDoS-атаки продолжались не только прошлую ночь, но и день. А то, что касается именно этого инцидента, это когда минут на 20 прошли сбои именно по электронному голосованию, это то, что касается голосования на участке посредством стационарных терминалов электронного голосования. Они были связаны тоже с атаками на все информационные системы. То, о чем мы предупреждали не раз вас об этом и всех. Часть избирателей и сразу, в принципе, мне позвонили, которые с этим столкнулись. Да, мы стали сразу выяснять, о чем дело. Тем, у кого вот эти попытки электронного голосования мне удалось завершить в период технической неполадки, мы поставили задачу, чтобы каждый, до каждого добрались избирателя, у которого, вот кто столкнулся, ведь люди пришли на избирательный участок, выбрали эту форму голосования. Если не удалось до каждого дойти, обеспечить им возможность проголосовать с минимальными затратами времени и сил.
0: Памфилова добавила, что в новых регионах и приграничных областях выборы проходят в непростых условиях. Член участковой избирательной комиссии Херсонской области Ольга Демьяненко погибла в результате атаки БПЛА на гражданский автобус. Добавлю, что украинские войска разрушили избирательный участок в действующей школе поселка Пришиб в Запорожской области. Пострадавших нет. На момент атаки участок уже не работал из-за досрочного голосования, сообщил губернатор региона Евгений Балецкий. Российские военнослужащие нанесли удар дроном Геран-4 «Сикер» по новому автомобильному мосту в районе села Маяки Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, мост использовался для переправы через реку автотранспорта с грузами военного назначения для ВСУ. Министерство обороны распространило кадры удара. Ранее там заявили, что группировка «Север» сжимает кольцо окружения в Харьковской области и расширяет внешнюю зону контроля. Нанесено поражение ВСУ в районах 5 населенных пунктов. Ведется активная боевая работа в районах Петропавловки, Польной, Новоалександровки и Приколотного. Также идут бои за взятие Бузова. Суточные потери блокированных украинских формирований превысили 30 военнослужащих. Помимо этого, под удары попали объекты транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов и военно-технического имущества. Средства ПВО сбили 4 реактивных снаряда «Хаймерс» американского производства, 8 ракет «Фламинго» и 1951 беспилотник самолетного типа. На всех направлениях проведения спецоперации ВСУ потеряли не менее 1395 военнослужащих. КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, утверждает агентство Ренхаб со ссылкой на южнокорейских военных. Спустя 2 минуты после сообщения о запуске было распространено уведомление, в котором говорилось, что боеприпас уже упал. Подробности не приводятся. Между тем, японские телеканалы NHK утверждают, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. В Москве завтра, несмотря на влияние циклона, еще будет довольно тепло, а вот затем осень перестанет притворяться летом, утверждает ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Понедельник скажется влияние североатлантического циклона, поэтому облачно с прояснениями во второй половине дня, ближе даже к вечеру, начнутся небольшие дожди и ночью 12-15, днем все еще относительно тепло, плюс 17, плюс 20 градусов. Ну а далее осень перестанет притворяться летом, погода начнет сдавать свои позиции по всем фронтам и, что называется, в аккурат, в канун астрономической осени, то есть 23 сентября, в день равноденствия, агентства начнет стремительно портиться, поскольку на русской равнине будут активизированы мощные циклонические вихри, которые принесут нам облачные поля, дожди достаточно высокой интенсивности, ну и понижение температурного фона до положенной сентябрьской нормы, при этом усилится ветер и начнутся заметные листопады. Температурный фон понизится до многолетней нормы и, по сути, по ночам уже станет не выше 6-11 градусов, а в дневное время 11-16, но максимум плюс 12-17 градусов. То есть после вот этого недолгого периода бабьего лета осень постареет за считанные дни.
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным ФОБОС, сейчас в столице плюс 17 градусов, атмосферное давление 752 миллиметра, влажность воздуха 71%. В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, временами дожди, ночью плюс 10-12, а днем 13-15 выше нуля.

0: Русские храмы. Экскурсия для души.
1: Люблю.
2: Доброе утро, дорогие товарищи, дети. Доброе утро. Какие доброе утро? Добрый день.
3: Добрый день.
2: Все, 12:10 по московскому времени. Значит, в передаче «Хочу все знать» наступило такое прекрасное время суток, как день. Выкрутился я, потому что я неправильно начал. Падежи, склонения. Пришлось выкручиваться. В общем, добрый день, дорогие товарищи. Цикл «Русские храмы. Экскурсия для души». И сегодня мы отправляемся в экскурсию, на экскурсию. Отправляемся в нашем воображаемом, получается, автобусе. Мы с Егором Андреевичем выполняем роль вот вожатых, кто следит за тем, чтобы никто не потерялся во время экскурсии. А в роли экскурсовода Ольга Хлопонина, доцент Московского гуманитарного университета, кандидат культурологии. Ольга, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Поздоровайтесь с Ольгой.
2: Здравствуйте.
4: Сразу учителя включили, Егор Андреевич.
2: Все, так, погрузились, закрыли двери, поехали.
4: Да, поехали. А мы сегодня с вами едем в очень интересное место. И сразу можно сказать, что там нет связи даже.
2: Прекрасно.
4: Да, да. Мы едем в Костомаровский Спасский женский монастырь в Воронежской области. Место совершенно удивительное, потрясающее. Можно, у кого есть возможность, открыть какие-нибудь картинки и посмотреть, потому что это настоящий пещерный монастырь.
1: Пещерный?
4: Пещерный монастырь. Он очень необычный, очень красивый. Это один из трех действующих пещерных монастырей Придонья. У него такая очень интересная история. Находится он где-то, ну, там по разным оценкам, в зависимости, там, считать от высоты или как, ну, в общем, в нескольких буквально километрах от Дона на правом берегу. Мы помним, что правый берег Дона – это такие высокие-высокие холмы меловые местами, под там 90 метров. Это очень интересно.
1: Ого, да, это солидно.
4: Да. Солидно, так, солидно.
2: А ближайший у нас, получается, как не райцентр, а наоборот – а, Воронеж.
4: Воронеж, да, самый крупный Воронеж. Вот, и этот монастырь, он находится на склоне и на дне так называемой Костомаровской балки, и, ну, там примерно километр занимает. То есть место очень удивительное, такое интересное.
1: Он под землей?
4: А вот посмотрите, у вас картинки под рукой нет,
1: Игорь Андреевич, я поняла. У меня картинки в голове только, я вот сижу,
4: сейчас Денис Евгеньевич, да, вам откроет. Что касается истории этого места, ну, мы сейчас расскажем про вообще историю пещерного всего этого дела. На самом деле историки однозначного ответа нам пока дать не могут. То есть как? Ну, для того, чтобы историк дал однозначный ответ, у нас должны быть какие-то конкретные совершенно доказательства. То есть, ну, чаще всего это какие-то письменные источники или что-то, что нам говорит о том, когда это было. Но здесь по совокупности факторов вот до сих пор исследователи не могут прийти к единому мнению, поэтому мы перечислим версии, так сказать, откуда, когда это все началось. Ну, самая смелая версия нам говорит о том, что это вообще аж 1-2 века нашей эры, да, когда христиане буквально первые спасались от римлян, и вот их туда в том числе
1: так
4: занесло.
1: Далеко.
4: Да, потому что, да, документов, естественно, никаких нет. Но дело
1: там
4: в том, что
1: в степи были.
4: Да, дело в том, чтобы, что для того, чтобы построить вот эти вот монастыри, они, ну, понятно, что это такая история своеобразная, но уж больно они по своему устройству напоминают каппадокийские. Вот такие вот пещерные,
1: да,
4: устроения. Соответственно, да, из ниоткуда вряд ли это могли взять. То есть единственный вот довод, который в пользу этой версии говорит, хотя она, конечно, это просто, да, мы перечисляем, какие есть. А дальше есть у нас версия о том, что 8-10 века, возможно, тогда, в период иконоборчества, и тогда из Византии, через Крым, да, через, получается, попадали на Средний Дон, где в то время был хазарский каганат. Ну и в том числе надо было, да, как-то вот прятаться, скрываться. И,
1: а
4: возможно,
1: это кто бежали? Иконоборцы или их,
4: нет,
1: соответственно, противники гонимые?
4: Гонимые, конечно.
1: То есть,
4: гонимые.
1: Ну, ортодоксальные,
4: да,
1: православные.
4: Да. Вот. И в середине 18 века, это вот следующая версия, когда уже у нас есть какое-никакое письменное такое свидетельство, ну, все-таки уже, да, то есть когда челобитная от игумена Гурия к Алексею Михайловичу, она упоминает это место, и мы уже можем говорить, что оно там было. Соответственно, вот там поселяются люди, и там уже, опять же, они начинают прятаться, потому что мы напоминаем, что 16 век – это Брестская уния, и вот те, кто были не согласны с этой унией, уния – это союз с католической церковью, да, напоминаю, был такой договор, Вот, они, соответственно, вот эти иноки, малороссы вместе с частью приднестровских казачества вот этого, вот они от польской шляхты, которая притесняла не католиков, они тоже могли туда вот переселяться, уходить. Соответственно, непонятно, были там уже пещеры, либо они их выкапывали. То есть пока вот у нас, да, ничего такого однозначного нет. Но вот мы опираемся там потом, скажем, еще на какие документы. Что такое вообще пещерокопание? Это очень важное для православного человека, ну, для православия, скажем так, для христианства практика. Мы как-то с Денисом Евгеньевичем вот цикл этот делаем, и в основном, ну, мы, правда, нет, рассказывали мы с Алексеем Алексеевичем еще про Псково-Печерский монастырь.
2: Да, да.
4: Да, вот там мы рассказывали частично про пещеры.
2: Кстати, Псково-Печерский там отличный,
4: да,
2: был выпуск.
4: Да, это крупнейшие вообще центры. Вот Киево-Печерская лавра, да, и вот это вот такое пещерокопание. Откуда оно взялось? Ну, во-первых, здесь есть несколько моментов. Во-первых, два важнейших события, собственно, христианства, оно произошло в пещерах. То есть это Рождество, это воскресенье. Так или иначе, да, оно как бы с этим связано. Вот, с точки зрения монаш.

0: поэтому всегда были монахи, которые стремились от этой социальной жизни отойти, уйти подальше.
1: Чтобы меньше соблазнов.
0: Ну, конечно, потому что очень трудно противостоять всем этим соблазнам.
1: И сконцентрироваться проще, когда тебя, так сказать, миряне не дергают.
2: Да. Ходили люди в пещеру за этим?
0: Да, в том числе и в пещеру, и в пустыню уходили. Конечно, история христианства.
1: Звенигород замечательный.
0: У нас даже в Троице Сергиевой Лавре есть Черниговский скит.
1: Звенигород тоже скит же.
0: Да, Черниговский скит.
1: Стражевский монастырь там как раз. Тоже. Это прямо для тех, вот, кто в Москве или приезжает в гости, тут съездить удовольствие одно. Что, кстати, что в Сергиев Посад, что в Звенигород, потрясающе.
0: Ну, оно вообще есть. Есть же понятие такого вот, схимонашества, когда вообще полностью прекращают практически общение, общаются только с избранными братьями и стараются никак, вот посвящают все время только молитве. То есть вот понятие вот этой аскезы, понятие удаления от светского мира, как можно меньшего общения, большего духовного общения, оно всегда в монашестве было. Это очень важная часть монашеской жизни. И вот, собственно, у нас получается, что развивается это, то есть от Киево-Печерской лавры. Вообще в России, в Киево-Печерской лавре, там есть мнение, что они все-таки посмотрели это в других каких-то местах, там в том числе пришли греческие монахи, а вот российские, чисто русские такие, да, самые древние, они в Крыму находятся. Это Бахчисарай, там, да, вот Севастополь, в Инкермане, там вот такие они. Ну, как у нас, опять же, считается. И это первая тенденция, да, то есть просто мы, как бы, да, такая вот от Киево-Печерской лавры распространяется монастырская колонизация, и в том числе, где можно, это же тоже непростое дело такое, да, в пещеру как-то обустроить и жить в ней, и даже если она обустроена, в ней жить не так просто. Вот. Второй момент, связанный с пещерокопанием, это новое время. И развивается такой удивительный феномен, который называется народное пещерокопание. Когда люди, ну, понятно, христиане, значит, тут есть такие вот моменты. Первое намерение, для чего это делается, это воспроизведение святынь. То есть не случайно, вот мы уже тоже с Денисом Евгеньевичем рассказывали про Новый Иерусалим, и там места, там топонимика сама, да, географическая, она носит название иерусалимских святых мест. Вот то же самое в пещерах часто устраивают, и вот в нашем монастыре, про который мы сегодня будем рассказывать, там тоже это есть. Там есть гора Фавор, вот. Гефсиманский сад и так далее. А еще одним потоком, так сказать, если можно выразиться, это были старообрядцы, которые уходили от антихриста, с их точки зрения, да, от этого всего, они тоже могли этим заниматься. Ну и какие-то эсхатологические ожидания. Вот вообще исследователи, которые изучали русскую историю, они говорили, что существенная часть эсхатологических ожиданий и людей, которые прятались от конца света, то есть переводя на русский язык, да, что такое эсхатологическое ожидание,
2: да,
0: страх конца света, да, они были связаны как раз не столько даже с иноземными конфликтами и вторжениями, которых в истории русской хватало всегда, то есть даже, например, не с татаро-монголами, а больше с модернизацией. Вот когда пошла модернизация, люди стали этого бояться, они стали бояться конца света. Ну, естественно, это там петровские времена, да, вот что-то такое, чуть-чуть до него, когда все это началось и так далее. То есть вот такая удивительная история. Ну, так или иначе, да, мы так вот вкратце нарисовали, что, ну, примерно получается, с какого-то X века до XVII века эти места, они вроде как уже были, потому что точных, опять же, у нас нету письменных источников, но они были заброшены, никто там, ну, какие-то там были истории такие случайные, в общем, люди находились. А расцвет, скажем так, обитателей этих мест был связан с засеченными чертами, так называемыми, да? То есть, вот, да, Егор Андреевич наверняка уже...
2: Я киваю головой.
0: Да-да-да, про них.
1: На радио напоминаем ее.
2: Ну, я поэтому и приговариваю для нашего слушателя, чтобы он понимал, как
1: вы напомните, что такое засеченное.
2: Киваю головой.
1: Что такое засечные?
0: Засечные черты.
2: Засечные черты, что такое? Да. Ну, это, собственно, целая серия укреплений на границе между русским государством и кочевыми обществами, с которыми приходилось соседствовать волей-неволей. Создавались с целью защиты нашего приграничия от набегов.
0: Да,
1: это почему засечные? Там засеку делали?
0: Сейчас расскажем, да, потому что они состояли, это, ну, там была с 16 века такая вот одна засечная черта, та, которая нас здесь интересует, она примерно на 800 километров аж протянулась, Белгородская, так называемая, это при Михаиле Федоровиче, Алексея Михайловича была. А почему засека? Это лесные завалы. То есть буквально лес валился и так выстраивался, чтобы, да, вот все торчало. Да, было непроходимо. Была система рвов, была система всяких валов и так далее. И плюс были проставлены опорные пункты. Вот эти опорные пункты — это города,

0: крепости, которые, собственно, и образовали вот эту линию этих засечной этой черты. То есть это такая вот историческая веха.
1: То есть в некоторых лесах что-нибудь накопанное, наваленное, это человеком сделанное. Хотя уже кажется, что
0: это естественно. Ну, если это остатки еще не сгнило с 17 века, то, наверное, да.
1: Нет, но рвы точно могут быть.
0: Да, можно, конечно, остатки есть, безусловно. Безусловно. А, вот. И с этого самого момента начинается такое вот заселение этих мест, а уже какую-то такую документальную историю монастыря мы можем поймать с века с 18-19, когда начинается буквально вот такой расцвет, если можно сказать, вот этого самого пещерокопания, причем именно простыми людьми. Вот это тоже такая отличительная особенность этого феномена. Пещеры копали очень часто обычные люди, особенно вот в этих местностях. По крайней мере, многие воспоминания, собранные исследователями, они говорят о том, что там какая-нибудь бабушка, которой лет 100, она вспоминает, например, что да, там ходили какие-то люди в островерхих колпаках. Но это, скорее всего, схемонахи были, да, то есть вот что-то такое, что она видела. Ну, кто, у нас же не Америка, не Ку-клукс-клан, соответственно.
1: Неожиданно сейчас было.
0: Ну, если бабушка, да, так она же своего детства помнит.
2: Смотря какая бабушка.
0: Что ходили люди.
2: Кругов.
0: Да, вот это
2: общение.
0: Было. И здесь надо сказать, что власть относилась к этим местам с недоверием некоторым. Потому что все-таки была история старообрядчества, была история лихих людей, которые частенько прятались в пещерах и так далее. И вот относительно нашего, то есть так сужаем тему, да, перебираемся к Костомаровскому Спасскому монастырю. Вот в 1903 году начали строить храм во имя Серафима Саровского. Но революционные события прервали эту идею. И в 1908 году у нас есть бумага конкретная, то есть запрос официальный от народа к властям с просьбой осветить храм во имя рождения цесаревича Алексея Николаевича. Но получили отказ. Отказ от государства, и не первый это был отказ, отказ от архимандрита Анастасия по причине того, что считаем нецелесообразным. То есть, изучили момент, но, опять же, власть несколько не доверяла этим местам, потому что тут удивительный такой феномен. Община была, храм хотели построить, то есть какие-то были подвижники, а вот официально, да, не разрешали. Но тут удивительно... Да, вот такая история. В 1917 году то, что там было, да, совсем закрыли. Но развивается такой феномен, как тайное подвижничество. И, скорее всего, после... Мы знаем точно, что, например, храм, там находящийся в честь Спаса Нерукотворного, самый старый, он был освящен примерно в период с 908 по 1928 год, потому что уже по документам смотрим. Но очевидно, что тогда вот просто момент такого исторического размышления, как опираются историки, как они ставят даты в том числе. Вот смотрите, до революции было прошение именовать храм в честь Алексея Николаевича Цесаревича. Почему его потом переименовали? Скорее всего, это, значит, было уже после революции, когда вся память о семье Романовых была, хотели стереть, а церковь уже все-таки разрешили осветить, и вот осветили его в честь Спаса Нерукотворного. Про то, что такое Спас Нерукотворный, мы с Денисом Евгеньевичем тоже уже рассказывали подробно.
1: Все можно найти на медиаплатформе.
0: Все у нас можно это найти. И вот там центральной фигурой становится блаженный старец Петр Еремеенко, и при нем строится, как считается, он сам ее практически выкопал, то есть простыми какими-то инструментами, руками, пещера покаяния. Чуть-чуть мы про нее тоже расскажем, когда перейдем к архитектуре уже этого. Вот. Он там был, у него такая очень непростая судьба, потому что в конце 1930-х, известная история, он был арестован, он был помещен в Острогожскую тюрьму и там, к сожалению, погиб. И вот с ним связаны такие пророческие слова, он считался блаженным старцем, он сказал: «Сейчас Петрушка, потом Андрюшка». Хм. После него, да, это так говорит нам предание церковное.
2: Запомни-ка.
0: Да. И вот после него приходит блаженный Андрей Попов. Тоже удивительный человек. При нем был построен предел веры, надежды, любви матери их Софии. Там. Он тоже до 70-х годов он там пробыл. Он был действительно, как говорят, по-настоящему блаженный, потому что он потом перешел, когда ушел оттуда, там были обстоятельства. Он перешел в дом к одной из благочестивых женщин, которая его взяла к себе такого юродивого, по сути, да, блаженного, скажем так. Так он себе под печкой там, как говорят, выкопал пещерку и там жил.
2: Прям совсем не от мира сего был человеком, да?
0: Трудно сказать, потому что то, что мы о нем знаем, это предание, по большому счету. Вот. Он был, считается, относится к блаженным. Блаженство – это вообще феномен юродивого, это очень важный феномен на Руси. Это люди, которые отрекаются от разумности и знания ума этого мира для того, чтобы прозреть мудрость мира горнего, мира высшего. И поэтому феномен и институт юродства на Руси, он очень важен. Это очень важная история. Мы, кстати, про нее тоже с Денисом Евгеньевичем рассказывали, когда рассказывали про храм Покрова на Орву, который в народе называется Василия Блаженного. Вот там мы рассказали с вами про феномен юродства. Он действительно очень важен. Потому что, да, именно в России. Потому что это не шут. Это совершенно другое. Юродивый на Руси – это пророк, предсказатель. И цари боялись, все боялись юродивых, потому что они были очень такими... Это человек, который видит многое. Так вот, возвращаемся к нашей истории. В 46-м году по просьбе верующих возобновляются службы. Почему это было? Ну, мы помним, что в 1943 году Сталин встречался с митрополитами. У этого было несколько причин. Внутриполитические, внешнеполитические, внутриполитические. Понятно, что война идет, и... Нужна была консолидация общества. Церковь неоднократно доказала свой патриотизм, свое участие. Плюс внешнеполитические причины. Нам нужны были союзники. Для этого нужно было в том числе, да, показать, что свобода совести есть, свобода вероисповедания. Поэтому вот эта встреча, она принесла некоторые послабления, серьезные. И храм был, по сути дела, да, разрешен к служению до хрущевских времен.
1: Там опять началось.
0: Гонений, да. Да, при Хрущеве опять все это закрыли. И планировали сделать там карьер по добыче мела. Но это не случилось, выжили там каких-то насельников, людей, тех, кто там был, да, получается, община все равно была, но, конечно, внутри было такое запустение, вот удивительно, община сохранялась, и там сохранялось народное траволечение, угу. Потому что в этих местах, вот если вы опять же посмотрите картинки, там практически нет лесов, но там растут самые разнообразные травы, в том числе принесенные некоторыми монахами с Афона, как говорят, потереть в руках пахнет ладаном. Много лечебных трав.
1: Сегодня много мы про аромат вообще говорим.
0: Да, да, да. Видимо, у нас такое настроение.
1: Надо сделать перерыв. Скоро вернемся.

0: помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
1: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
2: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
3: Рекламные службы 495-105-5244.
4: Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Москве 12:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. На Сахалине и Курилах завершилось трехдневное голосование на выборах депутатов Госдумы. Все избирательные участки завершили работу в 20 часов по местному времени. Участковые избирательные комиссии приступили к подсчету голосов. Там отметили, что нарушений в ходе голосования выявлено не было. Как сообщили местные власти, система видеонаблюдения работала корректно. Сбои в связи во второй день голосования на ход работ не повлияли. Явка на выборах депутатов Госдумы по России превысила 47%. По состоянию на 11:25 следует из данных на сайте ЦИК. Как сообщил зампред Центра избиркома Николай Булаев, голосование проходит штатно, даже более спокойно, чем предыдущие кампании. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование завершится сегодня. Всего в единый день голосования предполагается заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Рашид Тимрезов вступил в должность главы Карачаево-Черкесии, сообщил председатель парламента Александр Иванов на заседании Народного собрания. Ранее сегодня депутаты парламента избрали Тимрезова главой республики на четвертый срок. Голоса за него отдали все 48 присутствовавших на сессии депутатов. Ранее президент России внес на пост главы Карачаево-Черкесии 3 кандидатуры, включая действующего главу республики Тимрезова. Он возглавляет регион с 1 марта 2011 года. Подразделения российской группировки «Север» в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля, сообщили в Минобороны. В кольце окружения нанесено поражение ВСУ в районах 5 населенных пунктов. Ведутся боевые действия по расширению зоны контроля в районах Петропавловки, Польной, Новоалександровки и Приколотного. Также идут бои за взятие Бузова. Суточные потери блокированных украинских формирований превысили 30 военнослужащих. Помимо этого, российские военные нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, складом боеприпасов и военно-технического имущества. Средства ПВО сбили 4 реактивных снаряда «Хаймарс» американского производства, 8 ракет «Фламинго» и 1951 беспилотник самолетного типа. На всех направлениях проведения спецоперации ВСУ потеряли не менее 1395 военнослужащих. Оценки за поведение учеников 2-х и 8-х классов планируется повсеместно ввести с 2027-28 учебного года. Об этом сообщил ТАСС министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, выставлять оценку будут по шкале образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Как пояснил Кравцов, главная цель нововведения – помочь ребенку развить навыки, которые пригодятся ему во взрослой жизни. Это самоконтроль, ответственность, умение анализировать свои поступки, соблюдать правила безопасности, уважать других людей и выстраивать конструктивный диалог.
1: Погода.
0: В Москве завтра переменная облачность, кратковременный дождь, в ночные часы до 13, в дневные до 21 тепла. Сейчас в российской столице плюс 17, давление 752 миллиметра, влажность воздуха 71%.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футболист ЦСКА Игорь Акинфеев вернется к тренировкам на поле в ближайшие 1.5-2 месяца. Такой информацией поделился тренер вратарей армейцев Дмитрий Крамаренко в разговоре с РИА Новости. Напомню, в апреле вратарь получил повреждение в матче 23-го тура чемпионата России против тольяттинского «Акрона». Из-за возникшего после травмы воспаления восстановление 40-летнего спортсмена затянулось. Сейчас экс-голкипер сборной России тренируется в спортзале. Будущим летом у него истекает контракт с ЦСКА. Боец смешанных единоборств Арман Царукян получил бонус за лучшее выступление вечера в рамках турнира UFC 331 в Лос-Анджелесе. Напомню, он в первом раунде нокаутировал бразильца Маурисио Руфи. Сумма вознаграждения по новым правилам составляет $100 000. После поединка Царукян вызвал на бой медиамагната Марка Цукерберга. Хоккеист Павел Ткаченко расторг контракт с Сибирью. В текущем сезоне на льду нападающий не появлялся. Всего в КХЛ он провел 104 матча, забросил 6 шайб и отдал 5 результативных передач при показателе полезности минус 6. В лиге Ткаченко помимо последней команды выступал за «Спартак». К слову, Сибирь сегодня на выезде сыграет против Сочи. Начало встречи запланировано на 17:00 по столичному времени. Теннисист Илья Симакин выиграл 3-й челленджер подряд. На турнире во Вьетнаме он одолел в финале мексиканца Родриго Пачека Мендеса 6-7, 6-4, 6-3. Россиянин 12 раз подал на вылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 5 брейкпоинтов из 9 заработанных. Симакин получит 50 рейтинговых очков и поднимется на рекордное для себя 151 место в рейтинге ATP. А у меня на этом пока все. Следите за спортом и слушайте Радио Маяк.
0: Маяк.

0: Русские храмы. Экскурсия для души.
1: Дорогие, хочу все знать и напоминаю, что мы находимся на экскурсии в Костомарском Спасском женском монастыре. Мы, это Денис Николаев, Егор Бондаренко, Ольга Хлопонина. Это под Воронежем. Очень красивые места. Посмотрите фотографии. Я думаю, что сразу появится желание туда съездить. Или заехать, когда мимо будете.
2: Да, ну мимо туда довольно сложно заехать, потому что это все-таки место, оно такое находится немножечко в отдалении.
1: Ну, имеется в виду, надо куда-нибудь на юг едете, так зарулили и поехали
2: оно
1: дальше.
2: Оно стоит того, чтобы туда съездить целенаправленно, на самом деле. То есть не обязательно прям по дороге. И мы с вами остановились, у нас осталось...
3: Пустят? Пустят?
2: Конечно. Там
3: можно?
2: Вообще там очень доброжелательная такая обстановка. И такая хорошая. Связи там нет, напоминаю, да? То есть уже наверху связь теряется, и внизу вам ничто не помешает общаться и проникаться духом этого места. Оно действительно стоит того, потому что там действительно интересно. Сейчас мы дойдем до этого, мы чуть-чуть историю закончим. Значит, запущение, да, период такой, но после хрущевских гонений община сохраняется. Вот я уже не раз говорила, народная пещерокопательница, народная вера, да, вот такая. И вот действительно это вот усилиями людей это все было поддержано. Ну и с 93-го года начинается возрождение, расчистка пещер, приведение их в порядок, потому что там было много каких-то надписей, какие-то мусоры и так далее. Ну, все это скопилось. И вот протоиерей Александр Долгушев, он как раз вот огромное усилие приложил к тому, чтобы все это организовать. Ну а в 1997 году уже это Спасский женский монастырь. И первые насельницы, монахини Серафима, Иосафа и Дионисия, они из Задонского монастыря приехали и буквально вот жили там в вагончике в каком-то строительном и очень много работы сделали вручную. То есть вот усилиями этих, в первую очередь, трех женщин, помощников из числа местного населения. Затем стали приезжать еще сестры туда. И вот монастырь сегодня очень красивое место, ухоженное, с такими какими-то там, ну, как фермочки такие есть, производства такие маленькие. Оно очень милое. И это стоит огромных трудов. То есть вот об этом тоже, конечно, не забываем. Итак, а мы переходим к, ну, там же так, архитектуре, да, устроительству этого монастыря. То есть что там внутри находится? Потому что пещера, это так звучит интересно, но тем не менее. Значит, пещеры, они как, выкапываются вручную. Мел – это мягкая порода, достаточно такая. А ее можно вот, ну, с помощью простых таких инструментов. Там слабое место в том, что там влажно очень. Вот эта влажность, она, к сожалению, приводит к тому, что вот в таких самих пещерах там буквально зеленые водоросли такие на стенах.
3: А это рядом с водой, да?
2: Изнутри.
3: Изнутри,
2: то есть
3: просаживается, в принципе,
2: конечно, мел очень проницаем.
3: Пород.
2: Да, да. Это же вот как горы что. Такие, да. То есть до Дона там еще несколько километров. Ну, для воды это там 3-4 километра,
3: серьезно,
2: это ничего.
3: Там не должна быть влаги, да. А
2: да.
3: Из-под земли...
2: Конечно, они как все пещеры практически. То есть там все равно есть вот эта влажность обязательно.
3: И конденсат, конечно.
2: Конденсат, конечно, скапливается. У нас же так вот, мы рассказывали как-то уже тоже, если куда не обратишься, мы с Денисом Евгеньевичем рассказывали, когда про первобытную живопись наскальную, что она вот там, где она сохранилась, потому что писали-то углем и вот чем-то таким, она сохранилась благодаря тому, что конденсат скапливается из-за влаги, высыхает, остается такой кальцинированный слой, еще скапливается, еще, и получается вот такая броня полупрозрачная, которая сохраняет для нас эту наскальную живопись. Вот где этого не произошло, мы ее и не находим, потому что ее просто смыло. Или она выветрилась. Вот. Поэтому нет, там влажно. Вот. И там, вот, если вы посмотрите, это то, что называется русская Палестина, как мы сказали. Там вот есть Гефсиманский сад, гора Фавор, Голгофа и так далее. Там действительно вот такие места связаны. Что это такое? Это система подземных и наземных помещений, получается, да, таких. Всего пещер там 8. Ну, это такие ходы, прорытые туда-сюда, и они, получается, где-то, ну, а там от 2 до 220 метров. Вот так вот получается у нас таких вот, да, ну,
3: это с точки зрения высоты, протяженности?
2: Нет, объема. Есть совсем маленькие кельи, прям такие.
3: 2 метра?
2: Да, совсем крохотные.
3: Это там, шкаф, кладовка.
2: Ну, не совсем там они такие ниши, да, получается. Сейчас расскажем. Значит, там Спасский пещерный храм. Это самый древний храм, который там был, 2 престола у него. Спаса, собственно, нерукотворного. И вот предел веры, надежды, любви и матери их Софии. Они сделаны, там есть такая вот география, ну, как, да, ландшафтная история. То есть вот то, что они, где они стоят, это меловые останцы, так называемые, дивы их еще называют, потому что вот соседнее место – Дивногорье. Вот дивы – это вот эти столбы. Просто в Дивногорье, например, их осталось очень мало, потому что строили железную дорогу, и многие из них снесли и раскопали. Отчего они берутся? Им реально миллионы лет. Что это такое? Здесь когда-то было море. В этом море складываются на дне всякие останки, органика, в том числе меловые и так далее. Вот именно в этом месте, да, оно скапливается вот так. Потом море уходит, выходят на поверхность эти породы, и дальше еще за огромное количество лет они выветриваются ветрами, разрушаются. И то, что остается, это вот такие столбы более крепкой, более плотной породы. Вот они называются останцы или дивы. Их немного. Там они стоят, вот то, что мы видим на картинках, вот входы в пещеры, например, или там звонница, вот две дивы, между ними колокола. Вот это как раз они и есть, вот эти останцы. Их не так много осталось, угу. И вот это такая удивительная, она действительно очень чуть-чуть древняя. Там есть даже остатки всяких, ну, зверушек каменных.
3: Организмов,
2: да,
3: доисторических.
2: Да, да, да, да, окаменелых.
3: Какие-нибудь, то есть, ракушки.
2: Да, да, там
1: трилобиты.
2: Все. Там все это есть, да. И вот это, значит, внутри там Спасский пещерный храм. Дальше там храм Серафима Саровского. Он заложен, мы уже говорили, в 1903 году, но освящен только в 2005. У него там длинная была история, не получалось. Два раза в год там проводится богослужение в дни памяти этого святого. Там интересно сделаны фрески и иконы. Там часть икон керамических, часть икон вырезана прямо в меловой породе. Очень красиво получается.
1: Порезные
2: такая.
1: Получается?
2: Да, да. Да, резные, да, мастер из Белгорода это сделал, там очень красиво, действительно очень здорово. Вот пещера Покаяния, это длинный коридор, примерно 200 метров, и он, у него все время понижается потолок, понижается, понижается, и в конце, когда вот ты доходишь, по идее, до этого места покаяния, ну, считается, что это, да, любой человек в смирении, в покаянии должен склонить голову, даже если ты не очень высокого роста. Ну, считается, что это сделано специально, вот там как раз на стенах, в нишах висят такие керамические иконы.
1: Вот, редкость вообще же это.
2: Не часто, да, у нас это не часто. Там вообще удивительно, вот монастырь такой, у него там очень много удивительного. Вот эти иконы, эти резные фрески, картинки. Сейчас вот дойдем до иконописных образов, они тоже не совсем такие вот привычные для нашего глаза. То есть там очень много удивительных вещей, которые действительно стоит посмотреть. Значит, затворнические пещеры, их три. Там сидели как раз вот монахи-затворники. Они буквально оттуда не выходили. Вот если вы туда зайдете, вы увидите, что стены в этих пещерах покрыты зелеными водорослями. Вот примерно как на фоне сейчас у Дениса Евгеньевича такого цвета. Влажность. И они туда, оттуда не выходили вообще. Там было окошечко, куда им передавали только пищу и записки с просьбами о молитвах. В этом месте у нас есть такие, ну, в том числе, да, есть удивительные традиции. Вот есть же монахи-столпники. Это монахи, которые на столбах буквально практически все время проводили, стоя.
3: Забирались такой, на столб?
2: Да, и так и стояли там, да. И есть монахи-аскеты, которые в пещере, затворничество это называется, которые вот так закрывались. Так вот там есть соединение этих вещей. Там есть кельи, где монахи несли вот этот обет столпничества, то есть там можно было стоять только стоя. И на ночь они просили их привязывать к стене, чтобы они вот это вот положение сохраняли.
3: К стене привязать?
2: Да, да.
3: А
2: чтобы
3: как можно привязать,
1: ну,
3: к стене?
1: Ну, крюки вбитые какие-нибудь.
2: Да, да, веревками, да, да, чтобы ты все равно продолжал стоять. Да. Это вот такая аскеза.
1: Ну, хотя бы,
2: такая...
1: хотя бы какой-то возможность.
2: Ну, хоть опереться немножко, да, но
1: да,
2: все-таки.
1: Да, и повиснуть.
3: Я извиняюсь, а с точки зрения, ну...
1: Я
3: вот
1: тоже
3: эти
1: не
3: условия,
1: понимаю.
3: Да,
2: аскеза такая.
3: Нет,
2: такая
3: я
2: аскеза.
3: Понимаю, да, но вот людям же приходится там постоянно находиться, да, в этих условиях. Это и водоросли, это и влажность очень большая, наверняка там достаточно прохладно, особенно по ночам. Это же, ну, наверняка очень сильно сказывается на здоровье.
2: Это не просто на здоровье. Местные жители, ну, даже есть такое, говорили, что так вот в темноте это ничего, а вот если вот увидеть, то можно было испугаться, потому что выглядели они соответствующие, конечно, вот эти монахи. Это, да, это сложная история, это огромный духовный подвиг, поэтому кто-то поедет, вот спросите у монахинь, они расскажут, что это такое. Это очень интересно, это удивительная вещь, это не везде встречается, это чрезвычайно тяжелый такой вот духовный обет, духовный подвиг. Вот там это было, и поэтому там вот эти два момента, они встречаются. Вот, соответственно, эти пещеры. А дальше есть наземный храм во имя иконы взыскания погибших. Там зимой проводится богослужение, и там есть вот такая удивительная икона. Она относится к типу «Благодатное небо». То есть это икона, которая относится к видению Иоанна Богослова «Жена, облеченная в солнце». Она больше западного такого иконописного стиля. Вот если вы видите, она прям возрожденческая икона. А еще ее называют расстрельная, потому что на ней есть следы от шести пуль.
1: Ого.
2: По преданию, да, как бы какой-то красноармеец, он очень хотел расстрелять лики, но за все время, что он стрелял, он не смог попасть в эти лики вообще. То есть лики не затронуты, а следы от пуль есть. И у нее такое вот народное название. А расстрельная, к ней ходят, обращаются за здоровьем. Физическим, психическим, ментальным. Вот, за чем-то таким. Вот, и там есть еще икона «Труд святого семейства». Тоже вы ее не часто встретите вообще, этот сюжет. Это святое семейство, то есть Иосиф обручник, Мария, показаны за повседневными трудами. То есть он плотничает, она занимается ткачеством там или прядением. Она у нас не часто встречается тоже, эта икона. Редкий достаточно такой тип. Вот, и к этой иконе ходят, ну, считается обращаться, поскольку там Иосиф, он показан как человек, который вот несет такой свой долг мужа, защитника, семьи, несмотря на все обстоятельства, которые у него были, ходит молиться за отцов, за мужей, за вот, да, вот, ну, вот считается, что это вот так. Вот, и есть еще там икона мощевик Феофила Киевского. И вот это очень интересная история. Дело в том, что у нас же есть житие.
1: Как еще раз, икона мощевик?
2: Икона мощевик — это когда икона, а в нее вставлена такой ковчежец с мощами. Да. И вот Феофил Киевский — это очень интересный, юродивый. Он, и большинство, может быть, его примерно знают, потому что фильм «Остров» и образ отца Анатолия, который сыграл Петр Мамонов, извините, он во многом опирается на житие, вот, на поведение. Там есть даже буквально совпадающие вот с тем, что он делал, там, когда он головешку кинул под ноги. Вот. С житием...
1: «Остров», конечно,
3: сильная вещь.
1: Сильный.
2: Сильнейший
1: одна,
2: фильм. Как сыграли там.
1: Один,
2: да,
1: из лучших фильмов.
2: Вот.
3: Лунгина.
1: И Лунгина, да, и вообще на постсоветском.
2: Да, да. Так вот, отец Анатолий, образ отца Анатолия во многом списан с жития вот этого самого святого юродивого. И вообще у него очень интересное житие. Можно почитать. Оно прям...
1: Надо паузу сделать.
2: Да.
0: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.

0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Он зачерпнул ложкой с тарелки. «Ах, черт», — сказал Нико. «Ах, черт побери», — сказал он с наслаждением.
4: Эрнест Хемингуэй на Биг Ри.

0: Русские храмы. Экскурсия для души.
1: Продолжаем.
2: Продолжаем, да, друзья. Так вот, мы остановились на том, что в образе отца Анатолия в фильме «Остров» в замечательном во многом прослеживаются черты Феофила Киевского, и рекомендовали посмотреть, заглянуть в его житие, потому что оно читается очень интересно. Вот есть житие, которое читать сложно, ну так, да, непривычным человеку, а есть, которое читать очень интересно. Вот, например, ну, и житие, и какие-то вот такие вещи. Вот Аввакум. Чудесный совершенно. Слог просто, это удовольствие читать. Протопопов.
1: Протопопов?
2: Конечно.
1: Петровка?
2: Да, потрясающе, да, вообще. Вот Егор Андреевич не даст соврать. И здесь тоже очень интересно.
3: Не дам.
1: Хорошо.
2: Да, тут разница. Они многое взяли из этого образа. Единственное, Феофил был сразу такой вот, да, святой, блаженный, еродивый. А у героя Петра Мамонова все-таки там история про покаяние, про то, как он приходит, да, вот к этому от разумного человека. То есть это немножко другая история. И вот, мы уже вкратце рассказали, нельзя не сказать о том, что есть в окрестностях еще интересного. Дело в том, что вот это все место, оно называется, так маршрут, так называемый пояс Богородицы, вот из нескольких этих пещерных монастырей. Богородский монастырь, вот наш Костомаровский монастырь в Дивногорье есть, и вот Белгородский монастырь, он тоже очень интересный, это мужской монастырь, но он был построен, практически выкопан, по крайней мере, начала его руками копать, это недалеко, примерно 70 километров, то есть имеет смысл тоже заехать посетить. Мария, вдова с детьми, но очень такой удивительной историей. Дело в том, что когда она овдовела, она начала вести такой разгульный, неправильный образ жизни. Она себя плохо вела. Да, да, она себя плохо вела. Ее в чем только не обвиняли: и в распутстве, и в пьянстве, и в вражбе, и в суевериях, и во всем прочем. А потом она как-то случайно зашла, попала в пещеры, и там ее вот она задумалась о своей жизни. Она поехала в Киево-Печерскую лавру, посмотрела, как там все устроено. Ее это очень впечатлило, и она сама начала практически руками рыть пещеры. Так оно и было, действительно. Она начала рыть эти пещеры, копала их 20 лет.
3: Она руками копала?
2: Ну, 20... не руками, конечно, там инструменты какие-то были, но это простейшие буквально такие инструменты.
3: А почему? Потому что... А, простейшие.
2: Мел, ну, мел, он мягкий достаточно, не жесткий материал. И вот она копала, причем это дело все не одобряли, потому что, ну, опять же, была такая память о всяких раскольниках, да, о людях, и даже написали жалобу, и жалоба дошла до Александра Первого. Александр Первый разобрался. Не просто не глядя, а разобрался и повелел создать комиссию, посмотреть, действительно ли она там занимается какими-то противобожьими вражбой. Делами, да, либо нет. И комиссия съездила, посмотрела, действительно так, и вот ее трудами, в том числе, вот она считается такой, ну, основоположницей, да, аскезы. То есть, опять же, видите, вот такое народное, да, пещерокопательство. Вот в этой области оно очень чувствуется, поэтому, если у наших слушателей будет возможность, вот поездите по этим местам. Оно, тут же еще очень важно такой дух, да, понять, вот, как там исторический. Ну вот, да, вот здесь народ в этом принимал такое вот участие. Вот, соответственно, да, заповедник Дивногорье, мы говорили, тоже место, там очень много, что есть интересного посмотреть. Дивногорский мужской монастырь, храм Рождества Иоанна Предтечи, тоже там пещеры довольно протяженные, тоже все это можно посмотреть, посетить. Там удивительное место, потому что там тишина полная, да, мы понимаем, что немножко переключаемся. Вот мы, особенно современному человеку, который привык жить в информационном и звуковом, и визуальном шуме, это иногда переключает. То есть не совсем как Марию, да, но может способствовать. Плюс там одинаковая, как правило, весь год температура. Есть, да, там очень влажно, от этого они страдают, но температура там одинаковая круглый год.
3: Ну, а
2: где-то 13-14 градусов.
3: А, вот так. Ну, это
2: примерно.
3: Нормально.
2: Прохладно, да.
1: Прохладно, но хотя бы.
2: Ну, нормально. Это не холодно. Вот, поэтому можно туда сходить. Ну, и по дороге уж, да, это, правда, уже 150 примерно километров, но это место, которое, мне кажется, обязательно надо тоже там посетить, потому что это археологический комплекс Костенки. Это знаменитейший археологический комплекс.
1: Костёнки?
2: Относится, да, к верхнему палеолиту.
3: О,
2: да,
3: так мы знаем.
2: Да, 60 с лишним стоянок древних вот этих первобытных людей. И там очень интересно, там сохранилось, например, жилище, полностью построенное из костей мамонта. Оно такое...
1: Вот это
2: да.
1: Да,
2: вот видите, Денис
3: Евгеньевич? Сохранилось?
2: Сохранилось, да. Оно сохранено. Это уникальное совершенно место.
3: Не растащили.
2: Ему порядка 20 тысяч лет.
3: Не сломали, не сохранилось.
2: Ну, скорее всего, это было так. Нашли в разобранном виде, но в одном месте примерно, и задето из остатков реконструировали.
4: Нет, вот фотография.
2: Да, нет, оно есть, да, вот оно вот так. То есть кости это все не сделали из гипса замену этих костей. То есть это очень, это подлинные вещи, примерно 20 тысяч лет назад, да, то есть вот верхний палеолит там...
3: Надо ехать.
2: Да, там граница ставится примерно 50 с лишним тысяч лет назад, а вот конкретно эти артефакты, их обязательно надо посмотреть, потому что это вот прямо живая такая история. 10 километров протяженность вот этих раскопок, которые там до сих пор продолжаются. И почему здесь надо еще аккуратно даты ставить, потому что мы знаем с вами, мы уже рассказывали об этом, что первобытная культура, первобытное искусство, это удивительным образом сфера исследований, которая постоянно обновляется. То есть у нее...
4: Новые данные появляются.
2: У нас какие-то пещеры обрушиваются, какие-то новые мы выкапываем, усложняются методы анализа.
4: Потому что, да, первичные методы давали большую погрешность.
2: Вот мы уже говорили, что, например, возьмите среднестатистический обычный учебник истории искусства, там будет граница стоять начало, где-то эпоха там, Мадлен Ариньяк какой-нибудь, 20-25 тысяч лет назад. А вот нашли несколько лет назад в Индонезии хрюшку в пещере, а хрюшки, она уже прям хрюшка нарисована. Такая прям похожа на себя, кабанчик такой.
4: Прям
2: а ей, да, вот такой. А ей 45 тысяч лет. 45 надо переписывать тысяч. Все, да, потому что вовсе все с макарон вот этих не начинается.
4: Что, с чего?
2: Ну, макароны — это когда пальцы мы окунаем, первые рисунки, окунаем пальцы в какой-нибудь пигмент и руками по стене.
4: Испугался, обед-то близко.
2: Да, вот Денис Евгеньевич уже про обед. Вот, поэтому Костенковские Венеры — это первое изображение женских фигурок. Удивительное место. Обязательно вот постарайтесь, пожалуйста, туда сходить, потому что это подвижная сфера. И обязательно вот с момента того, что сейчас есть, к этому моменту что-нибудь там археологи новые раскопают, и про нашу историю вы узнаете.
4: Так это даже сейчас погода еще позволяет, можно.
2: Конечно, материальная история, духовная история вот в этой Воронежской области.
4: Переплетены.
2: Едем, друзья.
4: Прямо сейчас. Спасибо большое. У нас в гостях была Ольга Хлопонина, доцент Московского гуманитарного университета, кандидат культурологии. Напоминаю, что цикл «Русские храмы. Экскурсия для души» можно найти в любое время на медиаплатформе «Смотрим». На сегодня все. Егор Андреевич, спасибо вам большое.
3: И вам.
4: Егор Бондаренко был сегодня с нами весь день. Ну и остается напомнить, субботы и воскресенье даже вот на археологических раскопках.
2: Даже в поездке.
4: Да, не забудьте включить «Маяк» детям.

0: В Москве 13 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. На Сахалине и Курилах завершилось трехдневное голосование на выборах депутатов Госдумы. Все избирательные участки завершили работу в 20 часов по местному времени. Участковые избирательные комиссии приступили к подсчету голосов. Как сообщили в местной власти, нарушений в ходе голосования выявлено не было. Система видеонаблюдения работала корректно. Сбои связи во второй день голосования на ход выборов не повлияли. Ранее электоральный процесс завершился на Камчатке и Чукотке. Явка на выборах депутатов Госдумы по России по состоянию на 11.25 превысила 47%, следует из данных на сайте ЦИК. Как сообщил зампред Центра избиркома Николай Булаев, голосование проходит штатно, даже более спокойно, чем предыдущие кампании. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование завершается сегодня. Всего предполагается заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. В новых регионах и приграничных областях выборы проходят в непростых условиях. Так, ВСУ ударили по избирательному участку в школе в Запорожской области. Серьезные повреждения получили крыло здания, остекление и кровля. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Она уточнила, что в момент атаки людей в здании поблизости не было. На избирательном участке проходило досрочное голосование.
2: Целенаправленно разрушили избирательный участок, который размещался в общеобразовательной школе поселка городского типа Пришиб Михайловского муниципального округа Запорожской области. Очень серьезное повреждение получило левое крыло здания школы, остекление и кровля. Но это действующая школа, в которой обучаются 170 детей. Благо, пострадавших детей нет. В момент атаки людей в здании поблизости не было. А время-то какое? Время-то утреннее, это не ночь. И время, когда вероятность нахождения людей очень высокая. На избирательном участке проходило досрочное голосование. К моменту атаки участок уже не работал. Процедура голосования в этом районе завершилась досрочно. Еще раз хочу пожелать выдержки. Храни Господь наших коллег во всех наших субъектах, где вот так повышена опасность.
0: Памфилова добавила, что накануне член участковой избирательной комиссии Херсонской области Ольга Демьяненко погибла в результате атаки БПЛА на гражданский автобус. Глава ЦИК также рассказала о целенаправленном поджоге избирательного участка в республике Коми. Злоумышленник поджег его накануне после окончания голосования. Пожар оперативно ликвидировали, а предполагаемого поджигателя задержали. Российские военнослужащие нанесли удар дроном «Герань-4 Сикер» по новому автомобильному мосту в районе села Маяки Одесской области, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, мост использовали для переправы через реку автотранспорта с грузами военного назначения для ВСУ. Министерство также распространило кадры удара. Ранее там заявили, что группировка «Север» сжимает кольцо окружения в Харьковской области и расширяет внешнюю зону контроля. Нанесено поражение ВСУ в районах 5 населенных пунктов. Ведутся боевые действия в районах Петропавловки, Польной, Новоалександровки и Приколотного. Также идут бои за взятие Бузова. Суточные потери блокированных украинских формирований превысили 30 военнослужащих. Помимо этого, под удар попали объекты транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов и военно-технического имущества. Средства ПВО сбили 4 реактивных снаряда «Хаймарс» американского производства, 8 ракет «Фламинго» и без малого 2000 беспилотников самолетного типа. На всех направлениях проведения спецоперации украинская армия потеряла не менее 1395 военнослужащих. КНДР запустила еще один неопознанный снаряд в сторону Японского моря, передает агентство Ренхап со ссылкой на объединенное командование начальников штабов Республики Корея. Ранее агентство со ссылкой на объединенное командование сообщало, что Пхеньян в воскресенье запустил в сторону Японского моря баллистическую ракету. В Москве завтра, несмотря на влияние циклона, все еще будет довольно тепло, пройдут небольшие дожди, воздух прогреется до плюс 20, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. А вот со вторника, по его словам, бабье лето начнет сдавать позиции.
3: Понедельник скажется влияние североатлантического циклона, поэтому облачно с прояснениями во второй половине дня, ближе даже к вечеру, начнутся небольшие дожди и ночью 12-15, днем все еще относительно тепло, плюс 17, плюс 20 градусов. Ну а далее осень перестанет притворяться летом, погода начнет сдавать свои позиции по всем фронтам и, что называется, в аккурат, в канун астрономической осени, то есть 23 сентября, в день равноденствия, агентства начнет стремительно портиться, поскольку на русской равнине будут активизированы мощные циклонические вихри, которые принесут нам облачные поля, дожди достаточно высокой интенсивности, ну и понижение температурного фона до положенной сентябрьской нормы. При этом усилится ветер и начнутся заметные листопады. Температурный фон понизится до многолетней нормы и, по сути, по ночам уже станет не выше 6-11 градусов, а в дневное время 11-16, но максимум плюс 12-17 градусов. То есть после вот этого недолгого периода бабьего лета осень постареет за считанные дни.
0: По словам Чешковца, на следующей неделе в Москве может выпасть около 75% месячной нормы осадков. Влажность в городе увеличится до 90-100%. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас столица плюс 18, давление 752 миллиметра, влажность воздуха 67%. В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, временами дожди, ночью до плюс 12, а днем 13-15 градусов.

0: Школьная программа для взрослых. Дорогие друзья, здравствуйте. Спасибо за то, что и приемники ваши, и гаджеты настроены на маяк. Школьная программа для взрослых в эфире. Меня зовут Игорь Ужеников. А Игорь Ужеников время от времени в различных соцсетях уже в течение последних 170 лет встречает такую картинку. Значит, нарисован самурай, якобы самурай. Ну, что-то такое японовидное. И написано там откуда-то, из какого-то трактата. Цель ничто, путь все. Ну да, главное направление. Поговорим о векторах, причем векторах не в переносном смысле, а в прямом. Векторах в математике. Если вы введете слово «вектор» в самый популярный отечественный поисковик, он вам сначала кучу контор выбросит с таким названием. Так вот, мы о математике. Вместе с нашим уважаемым гостем, виртуальной студии радиостанции «Маяк», директор по производству и учебно-методической части домашней школы под названием «Интернет-урок» Юрий Валерьевич Гребенюк. Юрий Валерьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Очень рад вас слышать.
1: Про путь, да, и взаимно. Да. Но я вот, вы начали с пути, про самурая, да. А вот как раз путь, так и не вектор. Как раз путь, это тут скорее важна длина. Путь может быть очень витиеватым у самурая, а вот куда он дойдет в итоге пройденного пути, это уже перемещение.
0: Ну, тоже верно.
1: Тот самый вектор.
0: Тоже верно.
1: Да, поэтому любой таксист нам с вами скажет, что путь важнее, чем перемещение.
0: Слушайте, я прошу прощения, Юрий Валерьевич, мне вот только вы сейчас сказали, да, и только сейчас пришло в голову. Ведь очень похоже таксист и токсичный на однокоренные слова, хотя такими не являются. Извините, я вас оторвал, только сейчас в голову пришло.
1: Ну, филологи нас бы, конечно, сейчас там за букву ОЯ поругали.
0: Ну, конечно, конечно.
1: Вернемся, да, к таксистам в хорошем смысле.
0: Да, да,
1: да. Я имею в виду в том, что их задача – это доставить нас из точки А в точку Б. Ну, вот, конечно, если вы заказали съездить куда-то и потом вернуться, с точки зрения таксиста проделан дважды какой-то путь туда и обратно. С точки зрения перемещение, вы оказались в той же самой точке, и вообще перемещение равно нулю. Так-то, да, это нулевой вектор,
0: да.
1: Потому что вы никуда не перемещались. Поэтому вот для таксистов, как и для самураев, конечно, важен путь. Ну а в математике, когда мы говорим про векторы, тут скорее ближе перемещение. Но я бы начал с другого примера. Я думаю, он вам тоже близок, как к человеку, который имеет отношение вот к, скажем так, СМИ и вообще ко всему, что связано вот с информацией, с подачей информации. Я думаю, каждый, наверное, знает, что вот есть разные картинки, и вот одни картинки увеличиваешь, и все квадратиками становится. Ну вот сильно увеличил, и все уже видны эти артефакты.
0: Знаете, сейчас появилось даже такое выражение: изображение заквадратилось.
1: Да, вот то, что, в общем, похоже такое на японский кроссворд, да, те, кто разгадывают, знают. А другие изображения увеличиваешь, ничего не происходит. То есть все так же четко видно, становится просто больше-меньше. Ну, те, кто в школе или по роду деятельности изучал информатику, знают про два вида графики, да, растровая и векторная. Вот векторная, она, собственно говоря, чем отличается? Тем, что в растровой у нас каждый есть определенный набор пикселей, да, есть определенные, как бы, заданные, покрашенные определенным образом, и при увеличении просто рано или поздно, ну, вот, предельный размер того, что уже покрашено, он заканчивается, и дальше вот возникает эта зернистость, то, что называют фотографа. А векторная графика устроена по-другому принципиально. Например, если мы там хотим показать какую-нибудь небольшую окружность, мы говорим, что это окружность радиуса, там, 10, красного цвета. Еще мы говорим, на переднем фоне, она на заднем, но есть определенный механизм. Но, в общем, суть в том, что мы задаем не просто красим точки, а мы как бы задаем формулой, ну, если так можно сказать грубо, алгоритмом то, что должно быть. И, конечно, когда мы увеличиваем это изображение, ну, окружность была, она остается окружностью, она просто увеличивается в размерах. И, соответственно, это позволяет такие изображения, в общем, довольно хорошо масштабировать практически без искажений. Оно название векторное, конечно, не случайно, потому что в основе вот векторной графики в том числе лежат векторы. Вообще идея того, что описывать положение разных точек в пространстве можно математически очень хорошо, удобно с помощью векторов и координат.
0: Ну, в пространстве это ладно. Главное, что то есть, описывать на плоскости вообще сверхудобно. Ну и, разумеется,
1: да.
0: а, а, А в пространстве именно с помощью координат описывать, ну, гораздо удобнее в практическом смысле. Конечно.
1: Конечно. Да, и мы это

0: правильный вектор выбран там для движения, подчеркивает, что вот вектор отличается от обычного отрезка именно фактором направления. А хотя для вектора также важна длина, как и направление. То есть, потому что если мы, например, описываем с помощью векторов какую-нибудь
1: понятно, величину, светлое будущее с помощью вектора писать нельзя, только направление к светлому будущему.
0: Да, да. Да. Ну это да, это как скорее ближе уже к самураям, да.
1: Да, да, да, да.
0: Как горизонт.
1: Да.
0: Но длина тоже важна, потому что если мы прикладываем силу, то, конечно, важно, тут должны совпасть две вещи. Во-первых, куда мы ее прикладываем.
1: Ну, конечно, что, если точка нужна.
0: Перпендикулярно нужно, да. И, то есть направление, если мы приложим перпендикулярно нужному нам направлению действия, ничего не получится. И второе, еще и величина силы, потому что если правильно приложить, но очень слабо, то эффект тоже будет никакой. Поэтому вот вектор, собственно говоря, у него есть два важных параметра. Это его длина как отрезка, если мы говорим на плоскости, да, вот обычный вектор классический в пространстве, и направление. Ну, а дальше это, конечно, вот помогает описывать те величины для, и вообще те процессы, в которых это важно. Потому что, ну, вот мы начали с примера про пути перемещения. Вот действительно, если мы измеряем просто, сколько там бензина машина потратит при движении, конечно, важен путь. Тут на самом деле мы сейчас, если мы говорим, что нет, если пространство равномерное, да, нет там оврагов.
1: Нет, ну то есть, местности. Если мы берем идеальные условия, да, нам прежде всего нужно расстояние. Прежде всего,
0: да,
1: конечно.
0: То есть путь, длина пути. А если мы, например, уже вот действительно хотим описать расположение тела в пространстве, когда нам важно, где сейчас находится тело или в какую точку, или так, когда оно там будет, то, конечно, здесь уже возникает идея перемещения. То есть того самого вектора, который из данной точки, из которой тело начало движение, идет в ту точку, где оно сейчас находится. Но не только перемещение, конечно, в физике многие величины векторные. Сила, например, вот про нее мы тоже говорили, где, безусловно, важно направление. Любой, кто играл в футбол, знает, что если сильно ударить мяч, но не туда, куда надо, то эффект тоже будет не очень хороший. Вот. Давление, опять же, да, если правильно, там, ну, как тоже те, кто, например, били, там, забивали гвозди и так далее, тоже знают, что очень важно, чтобы удар был направлен прямо вот перпендикулярно поверхности и шляпке, и, собственно говоря, направлению, куда гвоздь должен войти. То есть, в целом, если мы давим, да, то тоже, поскольку это сила, деленная на путь, если грубо сказать, да, то вот для давления, как и для силы, важно направление. Ну, и есть ряд других еще физических величин, без которых, конечно, без векторов не опишешь.
1: Вы знаете, все, насколько я знаю, наверное, ну, может быть, не все, но практически все, в смысле, все известные мне, вот так скажем, все известные мне метеорологические процессы описываются с помощью векторов.
0: Да, ну, там вообще очень сложная наука. Мне даже страшно представить, как они прогнозируют. Даже на один день, учитывая, что больше, чем на 5 дней прогноз сделать, в принципе, невозможно.
1: Конечно, Но это все, говорю, без использования векторов, то есть это будет 18 век.
0: Конечно, ну и как любой навигатор,
1: вот, навигатор
0: понимает, что это все, естественно, это векторы, координаты, базовые станции, которые корректируют, спутник. Все это, в общем, без векторов координат, в принципе, невозможно, да, потому что иначе описать положение машины в городе для навигатора будет нереально. То есть все это описывается как раз именно вот этим вот набором точек. Но если мы говорим про векторы как вот направленные отрезки, то, конечно, дальше с векторами можно как в математике, в принципе, всегда, да, нужно, если есть какой-то объект, с ним нужно совершать какие-то действия, да, иначе он бесполезен. Да? То есть вокруг него образуется некая, скажем так, сфера применения. Ну вот, например, если мы говорим про векторы, их можно складывать. Ну, это очень понятно на бытовом уровне. Если мы из А переместились в Б, потом из Б переместились в С, ну понятно, что мы переместились из А в С. Это то, что называется правилом треугольника. Да? То есть мы шли как бы в обход, но пришли вот, если бы шли по самому короткому пути, то перемещались бы из А в С. Собственно говоря, вот эта фраза «нормальные герои всегда идут в обход», она описывает неравенство треугольника, да, что сумма длин двух векторов всегда больше или равна, да, чем длины суммы. Вот. То есть это вот то самое неравенство треугольника, потому что, ну, герои простых путей не ищут, поэтому они идут сложным путем. А по прямой всегда короче, и, конечно, когда мы видим табличку «по газону»,

0: проходите рядом протоптанную срезанную дорожку вдоль, да, не по асфальту, а вот по траве. Это то самое неравенство треугольника, с которым приходится бороться, вот, скажем так, такими методами, да. Есть, можно вкладывать, но здесь мы говорим про то, что у нас, у которых вот один закончился, конец одного, и начался второй. А бывает, что вот у нас можно, условно, например, тело действует две силы. Ну вот одна толкает вперед, другая там, вправо. Угу. Сюда будет двигаться тело. Ну, понятно, что при прочих равных как-то вот по диагонали. Ну, вот зависит от соотношения сил. Если сильно тянуть вправо, то будет больше вправо, чем вперед. Ну, и вперед, соответственно, больше вперед, чем вправо. Это то, что называется правило параллелограмма. Вот если мысленно на этих двух векторах построить параллелограмм, то как раз их сумма, это будет диагональ этого самого параллелограмма.
1: Угу.
0: И, соответственно, вот потом в школьном курсе физики, ну и в целом, да, почти любая задача, в которой идет действие нескольких сил, она решается с помощью так называемых проекций. То есть почему? Потому что, ну, когда у нас есть много векторов, они все действуют в разные стороны, как нам определить? Вот если вспомним школьную физику, брусок скатывается, или там санки съезжают с горки. Сила тяжести вниз, реакция опоры со стороны этой горки куда-то там вправо вверх, да, вбок. Есть сила трения, которая параллельно поверхности горки действует, ну и так далее. То есть как с этим всем работать, ну, довольно сложно. Поэтому обычно на плоскости мы знаем, что у нас есть удобная система координат, когда есть две оси. Ну, а дальше вступает в силу простая логика. Ну, надо тогда все привести к каким-то одним единицам измерения, ну, в кавычках, то есть к одной,
1: ну,
0: системе координат. И тогда мы говорим, давайте выбираем две оси и все силы раскладываем вот по этим двум осям, куда они действуют. То, что называется проекция. Проекция – это тень, если перевести дословно практически. То есть, если мы, вот у нас есть какой-то вектор, и представьте, что у нас два экрана вот этих вот наши оси координат. Вот мы фонариком светим горизонтально, и это будет одна проекция. Будем светить вертикально на этот вектор, тень на втором экране, это будет вторая проекция. То есть, собственно говоря, фактически мы говорим, что вот, это, вот эту силу, которая куда-то там вбок, как-то криво куда-то толкает, можно заменить на две силы. Одна толкает строго вправо, другая там строго вверх. Ну, а раз у нас все силы можно вот так вот заменить на только вправо или только вверх, дальше уже там вступает в силу простая математика, потому что если мы с вами действуем вдоль одной оси, то у нас все легко. Ну, то есть, чтобы описать положение тела на одной оси, мне достаточно всего-навсего числа и знака. Вправо, допустим, плюс, влево минус. То есть плюс 5 шагов – это 5 шагов вправо, минус 5 шагов – это будет 5 шагов влево.
1: Ну да.
0: Соответственно, если у меня все силы разложены вдоль одной оси, я их сложил, все, что в одну сторону, они у меня просто приплюсовались, все, что в другую сторону, у меня вычлись, и получилось равнодействующая. Ну, а дальше там система уравнений, ну, дальше математика. Но идея именно такова, что мы должны уметь приводить как бы все вот наши силы благодаря параллелограмме и вообще свойствам робота-секторами, мы умеем их приводить к одному, двум, в пространстве трем наборам векторов вдоль одной оси.
1: Это, знаете, до середины 20 века гоночные яхты строили просто мастера, что называется, по наитию, исходя из своего опыта, опытов отцов и дедов, вообще опыта человечества. Вот. А, в общем, с 50-х, 60-х годов без математики гоночные яхты строить перестали.
0: Да, я вот недавно поучаствовал в регате.
1: Ух ты, классно как.
0: Корпоративный, да, корпоративный регата, и, конечно, это парадокс, я до сих пор не могу, вот я математически, физически понимаю принцип, но вот эта логика движения против ветра, что ты двигаешься в одну сторону,
1: вот,
0: повернуть и идти по диагонали в другую, это, конечно, вот против логики житейской.
1: У меня жена, жена спросила как-то раз, когда мы впервые, когда я впервые на яхте вывез, слушай, говорит, а как вот, ну, не то что в мордотык, но в бидевинт яхта идет вперед. Я говорю, по закону параллелограмма.
0: Да, это, да, это действительно просто парадоксально, что ты действительно двигаешься против, как бы против ветра, тебе прямо говорят, что ты идешь против ветра. И кажется, ну как можно парус, только паруса,
1: ну,
0: не
1: да.
0: Весел, ничего, не мотора, и ты, ну, тут против ветра, но ты идешь вот именно благодаря тому, что у тебя есть там проекция силы, которая при правильном движении тебя будет двигать куда нужно. Вот в этом смысле, да, тут без математики, без векторов никуда. И вот, ну, если мы вспомним классическую «Лебедь, рак и щука», куда уж, да, ну, да. У знаменитого Перельмана в его занимательных задачах это разобрано. В принципе, вот тут тоже, да, не может, если считать, что они все тянут в разные стороны, если они только не в одной плоскости действуют, то, конечно, ВОЗ на месте, да, там все равно будет некое равнодействующее, которое будет его куда-то толкать. А для того, чтобы ВОЗ оставался вот идеально на месте, равнодействующее было равно нулю, условие, что не все должны быть в одной плоскости. Ну, наверное, в теории в какой-то вертикальной плоскости, если построить такое возможно. Но в целом, конечно, довольно сложно обеспечить нулевое вот равнодействие,
1: ну, конечно,
0: силы на разные стороны. Поэтому
1: конечно.
0: Об этом нужно помнить. Ну и вот векторы, собственно говоря, помогают решать такие задачи. Ну а дальше, конечно, изучение векторов и так далее можно до бесконечности. Там есть большая целая отрасль, связанная с аналитической геометрией, векторной алгеброй и так далее. Ну вот, например, в школе изучают скалярное произведение. Ну, почему скалярное? Потому что как раз скаляры, в отличие от векторов, это тот самый путь, где направление не важно, важно только значение. Ну вот скалярное произведение векторов – это число, не вектор. И, ну, если такое его привести, наверное, самое яркое классическое применение – это работа. Вот мы знаем, что работа – это у нас сила на перемещение, но вот если сила действует вдоль перемещения, то есть не сонаправленно, ну, мы получаем максимальный возможный эффект, да, то есть потому что мы как бы толкаем туда, куда нам и надо, и, соответственно, вот у нас получается такое значение работы. Если же, например,
1: если у нас есть угол, когда перпендикулярно ноль, да, а если есть какой-то угол, надо смотреть какой.
0: Да, от этого будет зависеть, собственно говоря, эффективность, в том числе и приложение той самой силы. Вот, есть и векторное произведение, это когда мы говорим, что, ну, действительно значение произведения вектора может быть вектором, и тогда это уже, например, третий вектор перпендикулярный, и его характеристика – это площадь параллелограмма, как раз построенная на этих векторах, что тоже там в определенных, например, там, в законе Лоренца и так далее, может нам быть полезно.
1: В общем, без понятия того, что такое вектор, невозможно описать современный, ну, вообще любой мир, современный, несовременный, с точки зрения современной науки. И невозможно двигаться вперед по пути прогресса. Спасибо. Спасибо большое, Юрий Валерьевич. Ждем с нетерпением в студии радиостанции «Маяк».
2: Кино – это замечательный портал в реальность, в котором мы сами для себя становимся видны и доступны. Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
3: Так говорит «Маяк».
4: Реклама. Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
5: Ёжик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ёжик.
6: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Явка на выборы депутатов в Госдуму по России превысила 47%, следует из данных на сайте ЦИК. На Сахалине, Курилах, Камчатке, Чукотке, в Приморье завершилось трехдневное голосование по выборам депутатов в Госдуму. Все избирательные участки завершили работу в 20 часов по местному времени. Участковые избирательные комиссии приступили к подсчету голосов. Как сообщил зампред Центра избиркома Николай Булаев, голосование проходит штатно, даже более спокойно, чем предыдущие кампании. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование финиширует сегодня. Система дистанционного электронного голосования в столице работает в штатном режиме, несмотря на массированные кибератаки со стороны. Специалисты реагируют на них максимально оперативно, сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. Она отметила, что электронное голосование завершится в штатном режиме в 19:59 по московскому времени.
2: 20 часов мы все соберемся, действительно, у нас все хранители ключей, члены Московской городской избирательной комиссии, и приступим к торжественной церемонии сборки ключа и потом, соответственно, расшифрования. Параллельно с этим члены наших участковых комиссий приступят к подсчету бумажных бюллетеней, и работа будет продолжаться и на участках.
0: В круглосуточном режиме также продолжается работа общественного штаба по наблюдению за выборами в городе Москве. Наблюдатели следят за непрерывностью дистанционного электронного голосования и за тем, как избирательный процесс проходит на участках по всей столице. Москвичам доступны все способы голосования. Сделать выбор они могут в режиме онлайн или на избирательных участках. На участках можно отдать голос с помощью терминалов электронного голосования или бумажным бюллетенем. Подразделения российской группировки «Север» в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля, сообщили в Минобороны. В кольце окружения нанесено поражение ВСУ. В районах 5 населенных пунктов ведутся боевые действия по расширению зоны контроля в Петропавловке, Польное, также в районе Новоалександровки и Приколотного. Идут бои за взятие Бузова. Помимо этого, российские военные нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, складам боеприпасов и военно-технического имущества. Средства ПВО сбили 4 реактивных снаряда «Хаймарс» американского производства, 8 ракет «Фламинго» и 1951 беспилотник самолетного типа. На всех направлениях проведения спецоперации украинская армия потеряла не менее 1395 военнослужащих. Два человека погибли при нападении медведя в Томской области. Как заявили в региональном управлении СКР, их тела обнаружили в лесу местные жители. Инцидент случился в Колпашевском районе. Находившийся неподалеку агрессивный хищник обезврежен. На месте ЧП работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Жителей призвали воздержаться от походов в лес в период сезонной активности медведей. Ранее сообщалось, что на Камчатке выясняют обстоятельства гибели мужчины в поселке Усть-Камчатский, на которого, по предварительным данным, напал медведь. Тело погибшего с повреждениями, характерными для нападения животного, нашли накануне. По данным ТАСС, всего с начала года жертвами нападений хищников в России стали 14 человек. Выходы медведей к населенным пунктам зафиксированы в 41 регионе. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, временами дожди, ночью плюс 10-12, днем 13-15 градусов. В Москве переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, в ночные часы плюс 11-13, а в дневные 19-21 тепла. Сейчас в городе плюс 18, атмосферное давление 751 миллиметр, влажность воздуха 65%.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. На чемпионате России по летнему биатлону в Чебоксарах женскую эстафету выиграла первая сборная Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Команду представляли Екатерина Машкова, Алина Плицева, Виктория Метеля и Анастасия Томшина. Второе место заняла сборная Московской области, а третьей стала вторая команда ХМАО Югры. В 72 матчах чемпионата России по футболу судейские бригады допустили 19 ошибок. Такую статистику представило издание «Спортэкспресс». Число неверных решений снизилось по сравнению с тем же отрезком двух предыдущих сезонов. Тогда их было 25 и 41 соответственно. Если судить по числу ошибок за и против и их балансу, чаще других от действий арбитров страдали махачкалинская «Динамо» и «Рубин». А больше всего ошибочных и неисправленных решений было принято в пользу ЦСКА. Продолжим о футболе. «Зенит» проведет товарищеский матч с белорусским клубом. О планах «Батэ» рассказал главный тренер команды из Борисова Виталий Рогожкин. По его словам, 1 октября коллектив отправится в Санкт-Петербург, а сама встреча состоится 4 октября в воскресенье. К слову, «Батэ» пока неудачно выступает в чемпионате Белоруссии. За 22 сыгранных тура некогда флагман футбола в стране набрал 18 очков и занимает лишь 14 место в таблице. Продолжается баскетбольный суперкубок Единой Лиги. Прямо сейчас боснийская «Игакеа» и петербургский «Зенит» борются за 5-е место. Идет вторая четверть. Счет 24-13 в пользу нашей команды. Баскетболист Егор Скуратов в сезоне 26-27 будет выступать за Минск на правах аренды. Об этом рассказал генеральный директор «Енисея» Владимир Петраковский. В минувшем розыгрыше защитник провел лишь 4 матча в Единой Лиге. А у меня на этом пока все. До встречи через час.
0: Мир русских сказок.
2: Жил да был на свете Ваня. Сказки с детства не любил.
3: А что надо?
4: Ивану нужно свой урок извлечь.
5: Если не вернешь нам память о себе, сгинем навсегда.
3: Есть у меня одна идейка.
0: От создателей фильма «Бременские музыканты». Как Иван в сказку попал? Уже в кино. Сказка ложь, да в ней намек. От Иванушки урок. 6+. Маяк.
6: Школьная программа для взрослых.
7: Дорогие друзья, даже те, кто не читал Рэя Брэдбери, а я думаю, таких большинство, знают, что такое эффект бабочки. Мы поговорим о эффекте бабочки в метеорологии вместе с метеорологом, доктором географических наук, профессором геофака Московского государственного университета Дарьей Юрьевной Гущиной. Дарья Юрьевна, здравствуйте, очень рад вас слышать.
8: Здравствуйте, взаимно.
7: Причем, вы знаете, а те, кто читал Рэя Брэдбери, они думают, что это Рэй Брэдбери придумал, а это Лао Цзы.
8: Ну, возможно, но если мы говорим про метеорологию, то вообще термин «эффект бабочки» появился от метеоролога, математика Эдварда Лоренца.
7: Но он просто Лао Цзы читал, поэтому и появился. Я прошу прощения. Продолжи.
8: Да, возможно, но вот метеорологии на самом деле, то, что приписывают вот это изобретение этого термина Эдварду Лоренцу, оно несколько двояко. Потому что у Лоренца была такая фраза, что взмах крыльями бабочки в Айове может привести к дождливому сезону в Индонезии. Ну, тут, конечно, не надо воспринимать буквально, потому что речь идет о весьма понятном и конкретном явлении, обусловленном математически, и появилось оно в то время, когда Эдвард Лоренц занимался численными гидродинамическими прогнозами погоды. А надо иметь в виду, хотя многие, возможно, наши слушатели считают, что прогноз осуществляется метеорологами и синоптиками путем гадания на картах, это давно уже не так. Да, конечно, был колоссальный прорыв вообще в методике предсказания прогноза погоды, когда аж в 1826 году Ну, с одной стороны, может казаться, что это очень давно, а с другой стороны, если сравнивать с развитием других наук, таких как физика, химия, медицина, математика, тем более, это совсем-совсем недавно. Так вот, в 1826 году Генрих Вильгельм Бранде пришел к очень интересному умозаключению, которое сейчас нам, наверное, кажется совершенно очевидным. Он решил нанести данные метеорологических наблюдений на географическую карту. Вот сейчас карты погоды ни у кого не вызывают удивления. А оказывается, даже еще в начале 20 века никто не мог и предположить, что вот для того, чтобы прогнозировать погоду, нужно смотреть на карты. Алло?
7: Нет, нет, я это сам.
8: Да,
7: я,
8: да, нет, у меня просто пропало.
7: Нет,
8: слышно,
7: нет, все отлично.
8: Меня не слышно. Все хорошо. Нет. Тогда я продолжу.
7: Конечно.
8: Вот, когда Брандес нанес данные метеонаблюдений на карту, он обнаружил некоторую согласованность в изменениях метеорологических величин на больших пространствах. И понял, что, как делали раньше, а прогнозировали погоду по измерениям в одной точке, это совершенно не перспективно, потому что, о чем говорили еще аж древние греки, у нас позже был введен термин воздушные массы, атмосферные фронты, но суть понятна, идет перемещение воздуха постоянное, и поэтому, если к нам приходит воздух из Арктики, мы ожидаем одних изменений погоды, а если воздух приходит из тропиков, то совершенно других. И ежели не смотреть на карту, то этого не поймешь, да, и спрогнозировать не сможешь. Но вот такой анализ по картам, он продолжался относительно недолго, ну как недолго, порядка 100 лет, даже чуть побольше. А сейчас синоптики тоже смотрят на карты, но если они хотят понять не текущую погоду, которая уже случилась или есть в настоящий момент, а спрогнозировать погоду на какой-то срок, там на завтра, послезавтра, даже на неделю, то они тоже смотрят на карты. Но карты эти получены путем гидродинамических расчетов.
7: Вы знаете,
8: на сложнейших математических моделях.
7: Дарья Юрьевна, вот буквально 30 минут назад, даже меньше, мы говорили с нашим гостем, преподавателем математики, мы говорили о векторной математике, вообще о понятии вектора. Я говорю, вот без понятия вектора метеорология не работает вообще.
8: Ну, безусловно, потому что у нас все время что-то куда-то перемещается, и откуда перемещается, оттуда и приносит свои свойства воздух. Так вот, возвращаясь к Лоренцу, он как раз занимался вот этими численными прогнозами погоды, и обнаружил такой парадокс, что он дважды запускал прогноз погоды совершенно одинаковыми начальными данными, а нужно сказать, что начальными данными служат как раз текущие наблюдения, а потом происходит интегрирование по времени, и на срок прогноза, да, это как бы конечный срок, мы получаем некоторый результат. Так вот, Лоренц запустил 2 или 3 раза прогноз и получил совершенно разные результаты. И в первый момент был очень сильно этим озадачен. Но потом, путем достаточно длительного, скрупулезного анализа, он понял, что в первом случае он округлял начальные значения с точностью до 3 знаков после запятой, а 3, 5 или 6. И вот эта разница в 10-тысячные долей дала в финале очень существенную разницу, потому что у нас уравнения, которые... Они численно с определенным приближением, да, это вот так называемые численные схемы математические. И вот эта разница в задании на условии, понятно, что при осреднении что-то где-то потерялось. Вот эта вот ошибка, она растет экспоненциально. И чем на больший срок мы прогнозируем, тем больше будет разница в итоговых результатах. Ну вот отсюда и появилась, да, такая фраза, что вот суть ее в том, что очень маленькое изменение в начальных условиях может привести к существенно различающим результатам. Ну а вот формулировка.
7: Ну, вы знаете...
8: Аллегорически, что в бабочке, да.
7: Дарья Юрьевна, вообще, строго говоря, вот если математически, да, если ввести все данные, ключевое слово «все», можно получить 100% прогноз. Из этого следствие.
8: В чем проблема? Что значит нет данных?
7: Так я же говорю, с точки зрения математики, 100% прогноз невозможно получить, потому что все данные ввести нельзя. Их нет.
8: Это первое. А во-вторых, если уравнение не решается аналитически, то нельзя получить абсолютно точное решение.
7: Конечно. Это знаете как? С точки зрения математики. Движение трех массивных тел. Можно рассчитать движение двух массивных тел запросто. Вот. А трех массивных тел можно рассчитать только для частных случаев. Три массивных тела, взаимодействующие друг с другом, в общем не описываются. Так же и здесь.
8: Вот. Да, что-то похожее здесь. Но просто я хотела сказать, что на самом деле, если рассматривать с точки зрения математики, то вообще-то вот у эффекта бабочки есть несколько другое объяснение. Опять-таки, анализируя поведение динамических, хаотических систем, а у нас вот атмосфера – это именно хаотическая система. Тот же Лоренц пришел к результату, даже, наверное, можно сказать, не выводу, а результату, что вот все решения притягиваются к так называемым аттракторам, то есть вот множество точек решений образуют вот некоторую такую фигуру. И вот если эту фигуру нарисовать, то, оказывается, она очень напоминает крылья бабочки.
7: Ой, красиво.
8: И на самом
7: как.
8: Деле изначально Лоренц эффектом бабочки назвал именно это.
7: А вот то,
8: что небольшое различие в начальных данных дает разный результат, он не называл эффектом бабочки. Он просто придумал вот такую красивую фразу про бабочку и дождливый сезон в Индонезии. Но дождливый сезон в Индонезии — это немножко было так для красного словца. Ну, а на самом деле, да, вот если мы заложим такую даже очень небольшое отклонение в тех данных, которые мы закладываем в гидродинамическую модель, математическую прогнозу погоды, в одном случае мы можем получить ясный день, а в другой день с осадками или там даже с грозой и сильными ливнями. Но тут есть тоже некоторое такое, с одной стороны, ограничение, а с другой стороны, новый подход. Вот сейчас при составлении прогноза погоды используется так называемый ансамблевый метод. Это когда запускается не один прогноз, а запускается несколько специально от несколько возмущенных Специально задаются небольшие изменения, ну вот опять-таки различия там в десятые и тысячные доли, для того, чтобы получить вот не одно детерминированное решение, а получить некоторое облако решений. И вот оказывается, что в атмосфере бывают более устойчивые состояния, а бывают менее устойчивые. И в зависимости от того, насколько меньше устойчивость, настолько меньше наша вероятность прогноза. И вот когда мы получаем такое широкое облако решений, вот разные запуски прогноза нам дали немножко различающиеся данные, то вот если обратите внимание, в формулировках прогнозах и появляется вот эта вот вероятностная характеристика. То есть не завтра будет дождь. Вот если вы видите в прогнозе, завтра будет дождь. Это значит, что разброс по вот этим вот ансамблям был очень и очень небольшой. И можно прям с большой уверенностью говорить, ну, что будет чуть слабее, чуть сильнее, но он точно будет. А вот если мы получаем большой разброс, мы говорим, вероятно, осадки, да, или во второй половине дня возможны кратковременные осадки. Тем более, если мы предсказываем, то это очень неравномерно распределенная характеристика. Вот лично своими глазами на практике наблюдала такую ситуацию, когда мы проводили там какую-то обработку результатов в так называемом нашем камеральном корпусе, двухэтажное небольшое здание. По протяженности большое, там порядка 20 аудиторий, а вот по ширине буквально там, я не знаю, 20 метров. Так вот, с одной стороны здание дождь, сол, ливень, а с другой нет.
7: Здорово.
8: Да, потому что вот эти облака конвективные, да, вот которые дети всегда рисуют, спросить ребенка, нарисуй облако, он же не будет
7: сплошной. Конечно.
8: Он рисует вот эту конкретную белую башенку. Вот, эти белые башенки, это как раз лучевые облака, которые формируется в результате конвекции, это когда теплый воздух, нагретый от земной поверхности, быстро поднимается вверх. Поэтому получаются вот такие облачные башни.
7: Давайте прервемся, буквально на полторы минуты, и вернемся к нашему разговору.
6: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
9: Ваш внук сбил человека.
10: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
9: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
11: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
12: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
13: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
6: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
14: Воспитывают будущую историю нашей страны, а значит, и историю мира.
15: Антон Макаренко, педагог, писатель.
6: Программа для взрослых.
7: Дорогие друзья, продолжаем. Мы с вами, Дарья Юрьевна, остановились на дожде, который идет из облака кучевого.
8: Да, вот я, наверное, во второй части как раз нашей беседы перейду к некоторым таким лайфхакам. Так вот, площадь такого кучевого облака может быть всего-навсего километр квадратный или несколько километров. Угу. И как вы понимаете, абсолютно точно предсказать вот даже с помощью сложнейших математических моделей, которые в среднем сейчас при всех совершенствованиях технологий, даже региональные модели, то есть, например, вот по Москве, да, мы предсказываем погоду с точностью до 2 километра. Поэтому предсказать, что вот это облако окажется над вами в ту минуту, когда вы шли от метро до дома и взяли с собой зонтик, это практически невозможно. А вот если у вас облако идет из большого слоя облаков, из слоистых, и продолжаются эти осадки порядка нескольких часов, то тут, конечно, уверенность намного больше. Поэтому, если вы читаете прогноз и видите, что вам обещают облажные осадки там, или просто тихо дожди, то здесь однозначно нужно брать с собой зонтик. А вот если вам обещают в прогнозе кратковременные ливневые осадки, а тем более со словом «возможно» кратковременные ливневые осадки,
7: можно рискнуть, да.
8: Да, то можно рискнуть. То есть вы можете попасть и под сильнейший ливень, но может и на вас никаких осадков и не выпасть, потому что вот эти вот кучевые облака, они распределены достаточно хаотично. Ну, если речь идет о холодном фронте, то они вытянуты в линию, но все равно ширина этой линии небольшая. Поэтому вот зонтик может вам и не пригодиться.
7: Ой, Дарья Юрьевна, знаете, какое самое загадочное, не то что загадочное, но абсолютно объяснимое явление, даже как-то вопрос в викторине задавал. Есть такое понятие, его называют слепой дождь или цыганский дождь, когда над тобой ясное небо, ведра, и на тебя идет дождь. Собственно говоря, если рядом облако и дует приземный ветер, ты понимаешь, что это сносит, из этого облака сносит водичку. И она на тебя попадает. Вот. Но самое смешное, это когда абсолютное безветрие, недалеко облако, но безветрие. И на тебя, казалось бы, из ведреного неба капает дождь. Дорогие друзья, на высоте 3 километров, если даже внизу 0 метров в секунду, на высоте 3 километров может быть все что угодно.
8: Конечно, конечно. Сдвиг ветра, вот изменение ветра с высотой, он весьма и весьма велик. И как раз понятно, поскольку движение воздуха тормозится о землю, то у земли скорость ветра меньше. И вполне вероятно, что около земли скорость ветра нету, а на высотах он есть. И вот этот вот наклон, да, и вот этот перенос этих дождевых капель, особенно если дождь сильный и... Ну, тут даже по-разному. Может быть, и моросящий дождь, да, и тогда эти капли хорошо переносятся воздухом и тоже может сносить. А может быть, сильный дождь, и тогда вот этот такой устойчивый наклон получается.
7: Ну да, косой вот такой. Это издалека это... хорошо видно, вот когда ты едешь и на машине смотришь такие косые, такие полосы там прочерчивают
8: да,
7: небо.
8: Иногда, да, иногда, причем они даже не долетают до земли, это явление называется красивым словом вирги.
7: Вирги, да.
8: Да, вирги – это недолетающие остатки до земли. Ну а вот если продолжать тему лайфхаков, то еще хочу сказать, что вот именно благодаря хаотической, стохастической природе атмосферных процессов, вот атмосфера, да, она забывает полностью начальные условия, по которым дается прогноз.
7: Да,
8: 14 дней происходит полное перемешивание воздуха в пределах полушария. Поэтому больше, чем на 14 дней, вот так называемый детерминированный прогноз, когда мы стартовали от каких-то начальных данных, он невозможен. Но скажу даже больше, что 14 дней – это очень... такое далекое ограничение.
7: Да не, ну это там...
8: А по... вначале говорил...
7: 14 дней, это там сколько там, процентов 10, наверное, вероятности будет прогноз?
8: Ну, 50, нет? Либо будет, либо нет.
7: А, вот так, ну да, как с динозавром на улице. 50,
8: да. Да-да-да, совершенно верно.
7: Понятно.
8: Вот, а вот если мы говорим...
7: о двух днях, о трех
8: днях. О реальных цифрах, скажем так, да, то у нас действительно резкое такое падение оправданности прогнозов происходит на с 5 на 6 день. Но это, конечно, тоже зависит от территории, от сезона
7: вот,
8: года,
7: сорвали с языка. Понимаете, вот, допустим, на средней русской возвышенности 3-5 дней – это нормально. Вот. Да. А вот где-нибудь...
8: А в Сахаре? Да, можно и на неделю, и больше.
7: В Сахаре на неделю и больше. А вот, знаете, в Андах, в Андах лучше не больше 2 дней.
8: Ну, на самом деле, да, потому что горные процессы, они, конечно, и моделями описываются хуже, ведь там очень большое разнообразие на относительно небольшой территории.
7: Конечно.
8: Чем больше вот этот вот, да, шаг по времени с разными, по пространству вот с разными условиями, тем сложнее это прогнозировать. Поэтому вот надо просто помнить, что если оправданность прогноза на завтрашний день это порядка 97%, то на 7-е сутки это всего уже 75%.
7: Но, вы знаете, вот когда мы
8: это
7: слышим, мы почему-то сразу, есть такое человеческое качество, даже не наезжая, прошу прощения за сниженную лексику, метеорологов, мы начинаем расстраиваться. Вот нам прогнозируют, вот мы читаем прогноз там, вероятность там 78%, 83%, что будет ясная погода. И вдруг идет дождь, и мы смотрим на прогноз, но все-таки это не 100%, значит, будет идти дождь. Но, дорогие друзья, мы видим, что с вероятностью 78% будет идти дождь. И вдруг нам судьба, ну не судьба, конечно, а погода дарит подарок. Дождя не было!
8: Надо только радоваться.
7: Конечно.
8: Да, и благодарить погоду. Но вот может возникнуть такой вопрос, а откуда тогда берутся прогнозы на сезоны там или на месяцы?
7: Статистика.
8: Это
7: статистика.
8: Да, это так называемый, вот мы говорили, пусть наши слушатели знают, два основных термина. Детерминированный прогноз – это когда мы закладываем начальные данные наблюдения и интегрируем дифференциальные уравнения по времени и получаем какую-то конкретную цифру для конкретного места. А вероятностные прогнозы – это чистая статистика.
7: Это совсем другое дело. Спасибо, Дарья Юрьевна, спасибо большое. Будем радоваться. Сейчас скажу страшную вещь. Любой погоде.

0: В Москве 14 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва по состоянию на 13.40 финального дня голосования составляет 50,46%. Это следует из данных Центра избиркома. Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования достигла 87%, свидетельствует информация на портале ДЭК. Такое голосование в этом году проводится в 33 регионах. Трехдневное голосование уже завершилось на Сахалине, Курилах, Камчатке, Чукотке, в Приморье, в Хабаровском крае, Еврейской автономной области. Все избирательные участки закрылись, участковые избирательные комиссии приступили к подсчету голосов. Выборы депутатов Госдумы, совмещенные с ними выборы, проходят с 18 по 20 сентября. Всего проводится более 2200 избирательных кампаний разного уровня. В результате будет замещено 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Также проводятся выборы высших должностных лиц 11 регионов, 8 субъектов прямые, еще в 3 через законодательные органы. Помимо этого, проходят выборы депутатов законодательных органов 39 регионов, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. В Мосгоризбиркоме фиксируют намеренные попытки некоторых москвичей проголосовать повторно на выборах в Госдуму. Все эпизоды будут проверены, а материалы направят в правоохранительные органы для принятия мер. Об этом предупредил зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. По его словам, такие действия приводят к тому, что терминал электронного голосования становится на некоторое время недоступен для волеизъявления граждан. Несмотря на попытки нарушить ход голосования на выборах в Москве, оно продолжается в штатном режиме, отметил Реут.
2: В Москве мы видим, когда избиратель приходит на избирательный участок, если он не голосовал дистанционно у себя дома, да, то мы можем выдать ему бюллетень. Если он проголосовал дистанционно, то благодаря электронному списку избирателей мы это увидим, и бюллетень на участке ему уже, конечно, выдавать мы не имеем права. И наоборот, если избиратель пришел на участок, а проголосовал на участке, то проголосовать дистанционно, электронно он уже не сможет, система ему заблокирует.
0: По данным портала мэра и правительства Москвы, в столице в электронном голосовании уже приняли участие 3 миллиона избирателей. Москвичам доступны все способы голосования. Они могут сделать свой выбор онлайн или на избирательных участках. На участках, в свою очередь, можно проголосовать с помощью терминалов электронного голосования или бумажным бюллетенем. Главой Карачаево-Черкесии избран Рашид Тимрезов. Его на должность главы республики сегодня единогласно избрали депутаты Народного собрания. Выборы главы республики непрямые. Руководители региона выбирают парламент из числа предложенных президентом 3 кандидатур. В эфире телеканала «Россия-24» Тимрезов рассказал о планах для развития инфраструктуры региона, в том числе и о модернизации курортной зоны «Архыз».
3: Одна из основных задач, которую планируем реализовать, это строительство аэропортового комплекса «Архыз». Вот это будет такая очень серьезная точка роста, в том числе и для увеличения туристического потока и вообще для удобства жителей республики. Программа, которая сегодня благодаря Минздраву России реализуется, это пока строительство и фельдшерско-акушерских пунктов, и лечебных амбулаторий, участковых больниц районных. И плюс телемедицина, это дает нам возможность оказывать вот такую помощь людям в горно-отдаленных населенных пунктах.
0: Добавлю, Рашид Тимрезов возглавляет регион с 1 марта 2011 года и сейчас избран на эту должность в 4-й раз. Российские военнослужащие нанесли удар дроном «Герань-4 Сикер» по новому автомобильному мосту в районе села Маяки Одесской области, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, мост использовался для переправы через реку автотранспорта с грузами военного назначения для ВСУ. Ранее в министерстве заявили, что группировка «Север» сжимает кольцо окружения в Харьковской области и расширяет внешнюю зону контроля. Нанесено поражение ВСУ в районах 5 населенных пунктов. Ведутся боевые действия в районах Петропавловки, Польной, Новоалександровки и Приколотного. Также идут бои за взятие Бузова. Суточные потери блокированных украинских формирований превысили 30 военнослужащих. Помимо этого, под удар попали объекты транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов и военно-технического имущества. Средства ПВО сбили 4 реактивных снаряда «Хаймарс» американского производства, 8 ракет «Фламинго» и без малого 2000 беспилотников самолетного типа. На всех направлениях спецоперации ВСУ потеряли не менее 1395 военнослужащих. Граждане Германии голосуют сегодня на выборах парламента Берлина и федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания. Для представительства в Ландтаге партия должна получить не менее 5% голосов. Согласно опросам, левая партия с небольшим отрывом лидирует в Берлине. Далее идут партия канцлера ФРГ Фридриха Мерца, Христианско-демократический союз и Альтернатива для Германии. В земле Мекленбург-Передняя Померания наибольшей поддержкой населения пользуется АДГ. Партия Мерца в число фаворитов вообще не входит. Эксперты сходятся во мнении, что результаты этих выборов в совокупности с прошедшими 6 сентября выборами в Ландтаг, Санкт-Соли и Анхальт, где победила АДГ, смогут существенно повлиять на политический ландшафт в Германии. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, временами дожди, ночью плюс 10-12, днем 13-15 градусов. В Москве переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, в ночные часы плюс 11-13, а в дневные 19-21 тепла. Сейчас в городе плюс 18, давление 751 миллиметр, влажность воздуха 65%.
1: Программа для взрослых. Дорогие друзья, школьная программа для взрослых в эфире. Милость просим нашу викторину «Кот ученый». Если вы хотите похвастаться своими знаниями, проверить свои знания, восполнить пробелы в своих знаниях, которые у нас появляются практически сразу после того, как мы сдали экзамены, допустим, в вуз какой-нибудь или в колледж, милость просим, пришлите, пожалуйста, слово «игра», пользуясь мессенджером любым. Мы, на самом деле, читаем сообщения с любых мессенджеров, работающих в России. Наш номер 8-9-6-7-103-5-5-3-3. Но, пожалуйста, не забывайте указывать свой номер телефона.

0: Школьная программа для взрослых. Дорогие друзья, школьная программа для взрослых, повторюсь, наша викторина, кот ученый. А кто у нас на связи, я не знаю, мне никто не сказал. У нас Дмитрий с нами на связи. Дмитрий, никто не сказал, здесь просто все
1: болтают. Ну, ничего страшного, здрасте, Игорь.
0: Все болтают, работы не занимаются, понимаешь. Слушайте, Дмитрий, у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, вообще, вот скажите, гражданин страны должен знать законы своей страны? Как вы считаете? У меня тоже вопрос будет такой, по законам нашей страны.
1: Должен? Ну, давайте попробуем.
0: Не, ну должен знать или нет? Может, не нужно это?
1: Хороший вопрос, Игорь. Ну, я думаю, что если ты в адеквате и живешь в адекватной, честной жизнью, то можно и не знать нюансов там.
0: Вот смотрите, вот почему этот вопрос у меня родился? Наш радиослушатель, значит, где-то несколько дней назад прислал нам агитационный плакат одной из партий, которые участвуют в выборах, которые проходят последние 3 дня, да? Последний раз он это сделал несколько минут назад. Скажите, пожалуйста, вы знаете, какое максимальное наказание для частных лиц за агитацию вне агитационного периода?
1: Нет, Игорь, не знаю и не знал никогда. Ну, думаю, 3 года.
0: Не-не, ну что, ну нет, это КОАП, ну это не уголовный кодекс. Да вы что, ну все-таки у нас...
1: В смысле, деньгами?
0: Ну, конечно. Нет,
1: у нас... Ну, у нас КОАП очень забавный, я думаю, 1500, не больше.
0: От 5 до 20.
1: А, ну, почти.
0: То есть, вот этот человек, который прислал агитационную эту фигню в день тишины, да?
1: Это уже 3-й день тишины.
0: Ну, конечно. Вот он запросто сейчас может, если я прошу прощения за непарламентское выражение, стукач, вот он запросто сейчас автоматом налетает как минимум на 5000 рублей.
1: Понимаете?
0: Ну как, ну, понимаете, вот люди сидят в интернете и думают, я вот это самое, я вместо имени поставил ник, никто там ничего не видит, ничего. Господи, ребят,
1: это иллюзия безнаказанности очень сильно башку срывает.
0: Нет, я этого делать никогда не буду, разумеется, никого не буду доносить, потому что, ну, а что мне с этого, если бы там 2500, мне... Шутка! Вот, но просто, дорогие друзья, есть какие-то законы общеизвестные, понимаете, вообще законов очень много, весь КОАП знать невозможно. Вот. Но есть какие-то очень простые вещи. Если вы пытаетесь даже в сети, причем даже используя просто мессенджер, заниматься предвыборной агитацией вне агитационного периода. А предвыборная агитация, она заключается в чем? Выбери этого или эту партию. Если не дан старт выборной кампании, вы не имеете права этого делать. Когда наступает день тишины, во всех странах, иногда наступает за день до выборов, во всех странах в день выборов, вы не имеете права это. Кстати, в некоторых странах за это действительно уголовное наказание. Но это я так просто. Вы знаете, это на самом деле вопрос был, я просто хотел об этом сказать. А теперь вопрос, который тоже, он по русскому языку, но он тоже родился, Дмитрий, с вашего позволения, после заявления нашей радиослушательницы. Я просто пришел, прочитал, она во время эфира моих коллег написала такую фразу. Я не знаю, по какому поводу, но неважно. Она написала, что, зовут ее Ирина, пластрон – это общеизвестное слово. Я думаю, что это не общеизвестное слово. Вот подтвердите.
1: Нет, конечно.
0: То есть, что такое пластрон, вы не знаете?
1: Не знаю.
0: Не скажу тогда. Посмотрите. На самом деле, понимаете, мы пластроны не используем. Вот мы с вами пластроны точно не используем. Вот мы с вами лично. Вот, ну, я... Ладно, я за себя скажу. Я ни разу его не использовал, у меня никогда пластрона не было. Ну, что это такое, я случайно знаю. Так, едем дальше. Вопрос по астрономии. Довольно простой. Что такое скрытая масса Вселенной?
1: Скрытая масса?
0: Скрытая, да. Скрытая масса Вселенной.
1: Интересно. Может быть, масса темной материи?
0: Ну, строго говоря, да. Масса так называемой темной материи.
2: Ну,
0: то есть это масса предполагаемая, гипотетическая масса. Масса вещества, которые мы не можем наблюдать. Мы можем оценить массу этого вещества, ну, по воздействию на вещество, которое мы можем наблюдать, ну, там, математические модели, но вот скрытая масса Вселенной – это гипотетическая масса так называемого темного вещества. Но не только. Не только. Потому что темное вещество составляет большую часть ненаблюдаемой массы Вселенной. Но есть еще масса Вселенной, которая, в смысле, не темного вещества, мы просто до нее не добрались, мы просто ее не видим. Ну, просто, не, ну, в смысле, не видим в кавычках. Мы ее не наблюдаем никак.

0: взаимопроникновение.
1: Ну, проще, не надо так, не надо взаимопроникновение, проще. Когда вы сок с пивом, ну, это ужасно, с водой, что вы делаете, смешение, когда вы смешиваете?
0: Смешивание, да. Вот. Молекулы двух разных или более веществ, соответственно.
1: Ну, почти правильно.
0: Газов, жидкости и даже...
1: И все, не-не-не-не-не-не-не. Диффузия, строго говоря, не работает. Вот, а, знаете, если взять брусок золота и брусок железа, и один положить на другой, неважно какой на какой, через какое-то время, ну, допустим, через сотни лет, да. Но полного смешения не произойдет. Вот. А если вы то же самое сделаете с жидкостью или газами, поскольку молекулы и там движутся постоянно, там нет кристаллической решетки, рано или поздно эти два вещества смешаются. Смешаются, потому что тепловое движение молекул. И вопрос, я не считаю, что на засыпку, я думаю, что он простой. Слушайте, вопрос по мировой художественной культуре, Дмитрий. Великий фильм «Братьев Коэн», «Большой Лебовски». Кто сыграл Джеффа, кто сыграл чувака, я уже сказал все. Ну, вы же смотрели «Большой Лебовски».
0: Смотрел, да.
1: Ну, кто главный, вот кто сыграл главного персонажа? Дюда. Ну, знаете вы, я уже имя его даже назвал, оговорился случайно.
0: Так, Джефф Бриджес?
1: Ну, конечно, великий, великий актер и, кстати, прекрасный кантри-музыкант Джефф Бриджес. Ну, видите, я Джефф уже назвал. Джефф Бриджес, «Большой Лебовский». Представляете, иду это как...
0: Спасибо, Игорь, да.
1: Знаете, у меня история была потрясающая. Ну, поскольку фильм-то старый, и, в общем, этот фильм знают такие старые пни, как я. И тут я иду недалеко от своего дома, и стоит компания людей молодых, лет 16. И один другому говорит: «Where the money, Lebowski?» Мне так хорошо от этого стало. Спасибо вам большое, Дмитрий.
0: Всего доброго.
1: Хорошего настроения. Дорогие друзья, 8-9-8-9-6-7-103-5-5-3-3. Борис наверняка знает, что такое пластрон. Борис.
2: Добрый день, Игорь.
1: Пластрон.
2: Ну, я, по-моему, это что такое, типа галстука, вот, который крест на...
1: Нет. Это пример, это там же действительно предмет одежды, но это не галстук.
2: Не галстук. Ну, такая полоска накидывалась, она на шее.
1: Вы путаете с другим предметом туалета. Нет, да? С другим предметом одежды. Следующий вопрос. Вопрос по химии. Вообще он как сложный, вместе с этим простой. У нас, правда, осталось 25 секунд, но я задам. Что такое бензины?
2: Бензины.
1: Причем,
2: это химические соединения.
1: Ружейников это тоже химическое соединение.
2: Летучие химические соединения, воспламеняющиеся.
1: Эфиры это тоже летучие химические соединения, воспламеняющиеся. Мазуты это тоже химические соединения, воспламеняющиеся. А это бензины. Давайте мы прервемся ненадолго и продолжим после новостей спорта.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодняшняя тема – омографы. Слова, которые одинаково пишутся, но по-разному произносятся. И значение у них, конечно же, тоже разное. Например, «мука» и «мука», «замок» и «замок». Это простые примеры. Ведь никто не скажет, что, ну, например, для приготовления шарлотки нам нужна мука. А вот примеры по заковыристей. И первый от ведущего и гостя программы «Как знать».
2: Вот меня что заинтересовало, когда заговорили об орденах, уже появление орденов, тевтонский орден и крестоносцы.
3: Да, рыцарские ордена чеканили монету.
2: Ведь большинство, ну не большинство, но многие рыцарские ордена, в частности, они же крестовые походы ходили же не просто так.
1: Рыцарские ордена о рыцарских орденах. Это неверно. Если бы речь шла о знаках отличия, то было бы все в порядке. Но когда мы говорим об организациях, то ударение нужно сохранить на первом слоге, как и в начальной форме. Так что должны быть рыцарские ордены. Говорить следует о рыцарских орденах. Но вся грудь в орденах. Кстати, ведущий в процессе беседы вспомнил об этом и исправился.
2: Я все-таки хочу вернуться к рыцарским орденам и выяснить, что ордены печатали монеты.
1: А вот здесь, когда вернулись к рыцарским орденам, было все уже верно. Если рыцарские или монашеские, или тевтонские, то ордены орденом орденах. Следующий пример, связанный с омографами, разберем вместе с Евгением Карпиковым, гостем программы «Как знать».
4: Путем достаточно простых каких-то операций усадьба попадает в руки его жены Екатерины Петровны Трубецкой. Тоже всем известно это.
5: Угу.
4: Ну, дворянские рода любили объединяться, объединяли и капиталы, объединяли ресурсы.
1: Здесь у нас на повестке многозначное слово «род», которое при склонении имеет разные варианты форм в зависимости от значения. Дворянские рода – это неверно. У слова «род» три основных значения и три разных варианта множественного числа. Если род дворянский, то есть если речь идет о поколениях, то должны быть дворянские роды. Если это грамматическая категория, то, ну, например, мужской, средний, женский роды. Если мы имеем в виду разновидность чего-либо, то рода войск, например. Сложно, понимаю, но вот такой у нас сложный русский язык. И следующий пример от гостя маяка Евгения Альберта это еще раз подтвердит.
6: А давайте погрузимся в глубину океана.
3: Давайте.
1: Давайте, только не погрузимся, а погрузимся. Погрузимся – это значит произведем погрузку, то есть поместим груз куда-либо. А погрузимся – это значит опуститься во что-то или войти в какое-то состояние. То есть если мы погрузимся, то в машину, а погрузимся, то, например, в океан или в мир сказки. И на этом я прощаюсь с вами. До встречи здесь и в мессенджере Макс. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка. Реклама.
7: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
8: Ёжик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ёжик.
9: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
10: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 14:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва достигла 50,75%. Это следует из данных Центра избиркома. Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования достигла 87%, свидетельствует информация на портале ДЭК. Такое голосование в этом году проводят в 33 регионах, в том числе в Москве. Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы проходят с 18 по 20 сентября. Всего проводится более 2200 избирательных кампаний разного уровня. В результате будет замещено 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Также проводятся выборы высших должностных лиц в 11 регионах. Помимо этого проходят выборы депутатов законодательных органов 39 субъектов и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. В новых регионах и приграничных областях выборы проходят в непростых условиях. ВСУ дали по избирательному участку в школе Запорожской области. Серьезное повреждение получили крыло здания, остекление кровли. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Она уточнила, что в момент атаки людей в здании и поблизости не было. На избирательном участке проходило досрочное голосование.
2: Целенаправленно разрушили избирательный участок, который размещался в общеобразовательной школе поселка городского типа Пришиб Михайловского муниципального округа Запорожской области. Очень серьезное повреждение получило левое крыло здания школы, остекление и кровля. Но это действующая школа, в которой обучаются 170 детей. Благо, пострадавших детей нет. В момент атаки людей в здании поблизости не было. А время-то какое? Время-то утреннее, это не ночь. И время, когда вероятность нахождения людей очень высокая. На избирательном участке проходило досрочное голосование. К моменту атаки участок уже не работал. Процедура голосования в этом районе завершилась досрочно. Еще раз хочу пожелать выдержки. Храни Господь наших коллег во всех наших субъектах, где вот так повышена опасность.
0: Памфилова добавила, что накануне член участковой избирательной комиссии Херсонской области Ольга Демьяненко погибла в результате атаки БПЛА на гражданский автобус. Глава ЦИК также рассказала о целенаправленном поджоге избирательного участка в республике Коми. Злоумышленник поджег его накануне после окончания голосования. Пожар был оперативно ликвидирован, а предполагаемый поджигатель задержан. В России завершилось поклонение мощам святителя Спиридона Тримифунского. Доступ паломников к мощам в столичном храме Христа Спасителя прекращен. Верующие могли поклониться святыне в 12 регионах страны с 20 августа по 20 сентября. В столице доступ к святыне был организован с 15 сентября. Десницу, правую руку одного из самых почитаемых в мире святых, привезли в Россию с греческого острова Корфу 17 августа. До этого мощи святого Спиридона приносили в пределы русской церкви в 2007, 2010 и 2018 годах. Один человек погиб, двое пострадали в массовой аварии на 104-м километре МКАД. Как сообщили в Госавтоинспекции Москвы, столкнулись 8 машин. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Между тем, в Дептрансе города отметили, что грузовик «Газель» врезался в очередь на АЗС. Два человека погибли при нападении медведя в Томской области. Как рассказали в региональном управлении СКР, их тела обнаружили в лесу местные жители. Инцидент случился в Колпашевском районе. Находившийся неподалеку агрессивный хищник обезврежен. На месте ЧП следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Жители призвали воздержаться от походов в лес в период сезонной активности медведей. Ранее сообщалось, что на Камчатке выясняют обстоятельства гибели мужчины в поселке Усть-Камчатский. Его тело с повреждениями, характерными для нападения животного, нашли накануне. По данным ТАСС, всего с начала года жертвами хищников в России стали 14 человек. Выходы медведей к населенным пунктам фиксировали в 41 регионе. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, временами дожди, ночью плюс 10-12, днем 13-15 градусов. В Москве переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, в ночные часы плюс 11-13, а в дневные 19-21 тепла. Сейчас в российской столице плюс 19 градусов, давление 751 миллиметр, влажность воздуха 60%.
1: «Маяк».
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. На чемпионате России по летнему биатлону в Чебоксарах женскую эстафету выиграла первая сборная Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Команду представляли Екатерина Машкова, Алина Плицева, Виктория Метеля и Анастасия Томшина. Второе место заняла сборная Московской области, а третьей стала вторая команда ХМАО Югры. В 72 матчах чемпионата России по футболу судейские бригады допустили 19 ошибок. Такую статистику представило издание «Спортэкспресс». Число неверных решений снизилось по сравнению с тем же отрезком двух предыдущих сезонов. Тогда их было 25 и 41 соответственно. Если судить по числу ошибок «за» и «против» и их балансу, чаще других от действий арбитров страдали махачкалинская «Динамо» и «Рубин». А больше всего ошибочных и неисправленных решений принято в пользу ЦСКА. В зарубежной прессе активно обсуждают выступления наших футболистов за рубежом. О матчах игроков сборной России в чемпионатах США и Турции рассказывает Андрей Кудряшов.
1: В американской МЛС Алексей Миранчук принес победу Атланте. В гостевом матче против Портленда россиянин отличился на 28-й минуте. Этот гол стал единственным во встрече 1-0. Для Миранчука забитый мяч имеет особое значение. Он прервал его затяжную безголевую серию в чемпионате, которая длилась почти 5 месяцев. Теперь на счету полузащитника 6 голов, 6 результативных передач в 25 играх сезона. И Атланта благодаря этому удару сумела прервать неудачную серию из 4 матчей без побед. В турецкой суперлиге Галатасарай потерпел первое поражение в чемпионате, крупно уступив в гостях Трабзонспору 0-4. Российский полузащитник стамбульцев Алексей Батраков вышел на замену на 68-й минуте и не отметился голевыми действиями. После финального свистка Батраков проявил исключительное уважение к своим фанатам, став единственным игроком Галатасарая, который подошел к трибуне и поблагодарил болельщиков за поддержку. Стамбульский клуб по-прежнему лидирует во главе турнирной таблицы с 13 очками.
0: Продолжается баскетбольный суперкубок Единой Лиги. Прямо сейчас боснийская Игакия и петербургский «Зенит» борются за 5-е место. Идет третья четверть. Счет 65-61 в пользу иностранной команды. Баскетболист Егор Скуратов в сезоне 26-27 будет выступать за Минск на правах аренды. Об этом рассказал генеральный директор «Енисея» Владимир Петраковский. В минувшем розыгрыше защитник провел лишь 4 матча в Единой Лиге. А у меня на этом пока все. Ждем новых побед наших спортсменов.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: программа для взрослых. Дорогие друзья, напоминаю, если вы хотите принять участие в школьной программе для взрослых, в той части школьной программы для взрослых, которая называется «Викторина. Кот ученый», пожалуйста, пришлите слово «игра», воспользовавшись любым мессенджером на 8-9-6-7-103-5-5-3-3. Пришлите и укажите свой номер телефона. Мы с Борисом продолжаем беседовать и играть. Вы, знаете, вышли правильно вот в отношении бензинов. Я задал вопрос, дорогие друзья, по химии. Что такое бензины? Может быть, вы подсмотрели? Может быть,
1: я подсмотрел, честно говоря.
0: Итак.
1: И вот для уточнения формулировки, это горючая смесь легких углеводородов.
0: Еще раз. Да. Эфиры – это горючая смесь легких углеводородов. Дизельное топливо – это летучая смесь легких углеводородов. Отличие, понимаете, с точки зрения…
1: Которые получают из нефтяных, в общем, из нефти, перегоняют же.
0: Эфир, мазуты, дизельное топливо, бензины – все получают из нефти. Нет, вы все правильно говорите, но в чем принципиальная разница между… К примеру, мазутами и бензинами и эфирами.
1: Бензин, он используется как топливо для автомобилей, в принципе, да?
0: А дизель не используется как топливо
1: дизель
0: для автомобилей.
1: Дизель используется для дизельных автомобилей. То есть это для двигателя внутреннего сгорания,
0: нет,
1: так
0: скажем. Подожди.
1: Да,
0: дизельный двигатель – это тоже ДВС, понимаете? Это для чего используется? А в чем принципиальная разница между, к примеру, эфирами и бензинами? Ну ладно, не буду вас мучить.
1: Эфир – это сверхлегкие соединения, а бензин – легкие углеводороды. Наверное, так или нет?
0: Суперлегкие, сверхлегкие. Вы знаете, это все легкие соединения углеводородов. Вообще, строго говоря, даже мазуты – это легкие соединения углеводородов. Вот нефть. Вот, или как профессионалы говорят, нефть. Там, наверное, нет множественного числа. Вот это тяжелое соединение углеводородов, хотя принципиальной разницы нет. Температура кипения, и все.
1: Ну да.
0: Нет, что значит, это я вам сказал.
1: Я хотел сказать, что от 33 до 200 градусов температура кипения бензинов.
0: Ну, знаете, для того, чтобы найти бензин, у которого температура кипения 33 градуса, вам придется помучиться. Даже у прямогонного бензина температура кипения выше, строго говоря. Бензины – это те углеводородные соединения легкие, которые кипят при температуре чуть больше, чем 200 градусов, там 205 градусов. Все дело в температуре кипения. А так все. Примерно все, что дизельное топливо, что бензин, это в общем-то одно и то же. Но у них разная температура кипения. Соответственно, кстати, разная температура воспламенений и так далее, и так далее, и так далее. Слушайте, а вы не подсмотрели, что такое пластрон-то, а?
1: Я вспомнил, Игорь.
0: Ну, давайте.
1: У меня, моя дочь занималась фехтованием. И вот у нее был нагрудник, по-моему, он назывался пластрон.
0: Да, действительно, но это все-таки не самый главный пласт. То есть, понимаете, это уже переносное значение.
1: Ну, видимо, это защитное что-то такое.
0: Нет, не защита, это для красоты. Это для красоты только. Знаете, что такое пластрон? Это предмет одежды. Вы никогда не видели, ну, я не знаю, может, вы когда-нибудь фрак носили? Я никогда фрак не носил.
1: Нет, я носил только смокинг.
0: Вот, смокинг, это, знаете, там под смокинг надевается рубашка белая.
1: Манишка.
0: Ну, рубашка, на самом деле. Вот, вообще, со смокингом там очень интересное дело было. Значит, сначала под смокинг надевали точно так же, как под обычную пиджачную пару, надевали рубашку, и, соответственно, манжета рубашки торчала.
1: Да.
0: Вот. Потом стали надевать манишку. Сейчас надевают под смокинг и манишку надевают, и надевают рубашку. Все что угодно. А вот с фраком все очень строго. Я сейчас объясню, почему. Вот, это вот такая часть рубашки, которая только вот это даже не манишка. Это вот только грудь закрывает и все.
1: Ага.
0: Надевается на майку. А как вы думаете, почему? Ну почему нельзя просто надеть рубашку под фраг?
1: Ну, наверное, чтобы грудь, чтобы прямая спина была, я не знаю, может быть.
0: Да нет, потому что фраг, понимаете, фраг надо уметь носить. Я, допустим, фраг не умею носить, я никогда его не носил. Но фраг должен быть идеально скроен. Если ты английский лорд. Если ты не английский лорд, можно пренебречь этим и надеть под него рубашку с короткими рукавами. Из-под фрака не торчат манжеты. Потому как если ты надел рубашку под фрак, у тебя могут появиться складки. А фрак должен сидеть идеально, как в литой. Вот. И еще у пластрона, догадайтесь, есть еще одно использование.
1: Какое?
0: Ну, вы знаете, я с этим пока не сталкивался. Вот. Понимаете, когда человек лежит на своем последнем ложе, там неважно, есть у него рубашка или только грудь закрыта. Но гораздо дешевле, чем рубашка, понимаете?
1: Это правда.
0: Гораздо дешевле. Так, слушайте, вопрос по литературе. Очень простой. А может, не очень простой. Это самое начало очень известного произведения в нашей стране. За пределами нашей страны произведение вообще неизвестно, по-моему, никому. Санька соскочила с печи, задом ударила в забухшую дверь. За Санькой быстро слезли Яшка, Гаврилка и Артамушка. Вдруг все захотели пить, вскочили в темные сени вслед за облаком пара и дыма из прокисшей избы. Чуть голубоватый свет брезжил в окошечко сквозь снег. Студено. Обледенела катка с водой. Обледенел деревянный ковшик. Это начало очень известного произведения, написанного на русском языке.
1: Знаете что?
0: Да.
1: По-моему, это Алексей Толстой, Петр Первый.
0: Именно. Это неоконченное произведение Алексея Толстого под названием «Петр Первый». Отлично, великолепно. Это три вопроса было, я уже сбился со счета.
1: Три вопроса, да.
0: Спасибо, Борис, спасибо вам огромное. Спасибо большое за хорошее настроение и за то, что слушаете радиостанцию «Маяк». Дорогие друзья, спасибо всем, кто слушает радиостанцию «Маяк» и абсолютно не присылает заявки, желая поучаствовать в нашей игре. Вы просто заслушались, наверное. Дорогие друзья, если вы хотите поиграть в нашу бирюльку, 8-9-6-7-103-5-5-3-3 и пришлите, пожалуйста, слово «игра» с номером телефона.

Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.

0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: По выходным на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Программа для взрослых.
2: Я уже задавался как-то раз этим вопросом. Школьная программа для взрослых. А взрослый – это с какого времени? Вот как? Вот молодой – это взрослый, молодой – это взрослый. А когда ребенок начинает быть взрослым? Ну, конечно. Вот в моем возрасте есть такой вид кокетства. Мужчина очень любит. Ой, вы знаете, я до сих пор ребенок. Не, я не ребенок абсолютно. Виктор тоже не ребенок. Виктор, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Игорь.
2: Виктор, я тут вопрос задавал неделю назад и не получил ответа. Не то что внятного, вообще никакого. Но здесь это на знание. И, по-моему, это были не вы. Хотя, вдруг это вы были. Вопрос по мировой художественной культуре. Кто написал портрет Марии Ивановны Лопухиной? Этот портрет был в учебниках по литературе в советских. И вообще он везде был, у меня такое ощущение. Портрет. Да. Ну, он, знаете, мы его запомнили как просто портрет Марии Лопухиной. На самом деле Мария Ивановна. Ну, Ивановна, она Андреевна, нам абсолютно по барабану. Не помните?
3: Не, не помню.
2: Ну, как же так? А сколько вам лет? Это не скромный вопрос, я понимаю, но все-таки.
3: Мне 38.
2: А, ну вы знаете, вы могли, кстати, в вашем учебнике этого могло не быть. И к счастью, наверное. Хорош портрет, если ты живешь в конце 18 века. Именно в конце 18 века он и был написан. Сейчас это музей и все такое прочее. Слушайте, мы тут вчера с нашими радиослушателями говорили о сленге, со слушателем Михаилом. Тут недавно один портал известный, который плодит графоманов, вместе с одним агентством провели опрос посреди россиян. Какие слова вызывают ваше наибольшее раздражение? Я удивился, поскольку, допустим, у меня никакие слова раздражения не вызывают. Вот. Россияне назвали несколько слов, причем все они из так называемого молодежного сленга, так называемого. Одно слово было «лол», а второе слово было «кринж». Что такое «кринж»?
3: Кринж... Ну, как, неправильный, ну, не то чтобы неправильный.
2: Нет. Вы знаете, если вы не знаете значение этого слова, жизнь ваша беднее, ну, никак не станет. Другое дело... Не, ну, это правда. Другое дело, иногда хочется понять, что говорит человек, которому 16, 17, 25 лет, потому что слово «кринж» употребляют, в общем, не только подростки. Кринж – это, вы знаете, вот вы что-то увидели, да, живьем, или, неважно, на экране, на мониторе компьютера, и это у вас вызывает чувство вот неловкости, вплоть до отвращения. Вот что-то, вот кринж, вот что-то очень неприятное. Не вы это сделали. Вам за это не стыдно. Нет, не вы это сделали. Но то, что вы увидели, у вас очень большое, очень серьезное чувство неловкости. Причем, как правило, это связано... Ну, не с вашими моральными устоями, а просто вот с тем базисом, на котором вы воспитывали.
3: Что-то нелепое, да, получается?
2: Не обязательно нелепое. Не обязательно нелепое. Это может быть что-то нелепое. Это может быть что-то запрещенное, неприятное. Главное, это может быть все что угодно. Главное, это должно вызывать чувство неловкости. В переносном значении кринж – это то, что неприемлемо в каком смысле? Вот, допустим, подросток, который воспитан я не знаю, там, на лучших произведениях мирового кинематографа, пусть даже в боевиках и сказках, смотрит то, что ему пытаются втюхать сверху, и говорят, это хорошее кино. Он говорит, да это кринж. Это кринж. Без всяких примеров. Я примеры не привожу. Вот что такое кринж. Ну, говорю, знать это, не знать это, в общем, абсолютно. А по какому предмету вам задать вопрос, чтобы вам было комфортно и хорошо, Виктор?
3: О, слушайте, а какие остались?
2: Ну, какие-то биология, география, можно по спорту, можно по истории.
3: О, давайте по спорту, интересно, да.
2: Ну, вы знаете, у меня по спорту есть идиотский вопрос. А они у меня, вы знаете, половина идиотских. Есть такой спорт странный, называется мотобол. Вот. Но спорт в Европе довольно развит, в общем-то, везде в него играют. В Советском Союзе он был безумно развит, сейчас тоже развивается. А где он появился? Родина мотобола. Как вы думаете? Если вы не знаете, то хотя бы как вы думаете?
3: Он, наверное, ну, можно в Англию предположить. Там
2: нет,
3: футбол был, здесь мотобол. Нет,
2: нет, нет, вы знаете, нет. Вот не Англия, как ни странно.
3: А где он еще? Мотоциклы?
2: Вы
3: Америка, может быть.
2: Нет. Ой, ну что вы, американцы такими фигнями не занимаются. Смотрите, это страна, страна, где производили в свое время, этот спор появился еще до Второй мировой войны. Вот в это время в этой стране производили очень неплохие мотоциклы. А таких стран было немного в Европе. Ну, давайте просто все перечислим и попадем пальцем в небо. Это не Великобритания. В Великобритании производили, но это не Великобритания.
3: А вычеркиваем так. Германия.
2: Нет, не Германия.
3: Тоже вычеркиваем.
2: Вычеркиваем. Осталось,
3: так,
2: еще, осталось три страны. Италию тоже вычеркиваем. Две страны осталось, где производились хорошие мотоциклы.
3: И, по-моему, так, осталось Франция.
2: Правильно. Можно еще было вспомнить Чехословакию, но в Чехословакии...
3: Ну, да.
2: Франция. Франция – это родина мотобола. Я хотел сначала вопрос нашим радиослушателям задать... Вес меча в мотоболе. Ну, это совсем глупо звучит. Вот. Это Франция, да. Во Франции производились очень неплохие мотоциклы. Вообще Франция наравне с Германией была одним из лидеров по производству мотоциклов до Второй мировой войны. Вот. Но зачем они придумали мотоболу, я до сих пор не знаю. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что вы с нами. Я бы еще бы пару вопросов озвучил плохое слово. Задал бы, ну, задал. Вот, задал бы, но времени-то нет.

0: 15 часов в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва превысила 51%. Это следует из данных Центра избиркома. Выборы депутатов Госдумы и совещанные с ними выборы проходят 3 дня с 18 по 20 сентября. Избирательные участки уже закрылись на Дальнем Востоке, в Забайкале. Только что завершилось голосование в Иркутской области. Еще одно сообщение. Депутаты парламента Северной Осетии переизбрали на пост главы региона Сергея Миняйла, который ранее занимал эту должность. Миняйла поддержал 61 депутат. Напомню, в Северной Осетии главу региона выбирает местный парламент. Подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля в Харьковской области. Как сообщили в Минобороны России, в кольце окружения нанесено поражение жителей противника в районах населенных пунктов Варваровка, Грачевка, Резникова, Хижникова и Хрипуны. Ведутся бои за освобождение Бузова. За сутки потери блокированных вооруженных формирований ВСУ составили более 30 военнослужащих, боевая бронемашина, автомобиль и наземный робототехнический комплекс. Ведутся активные боевые действия по расширению внешней зоны контроля в районах населенных пунктов Новоалександровка, Петропавловка, Пульная и Приколотная в Харьковской области. Вооруженные силы России поразили беспилотниками «Герань» 2 радиолокационные станции ВСУ в Одесской и Днепропетровской областях, сообщили в Минобороны. Кроме того, ударом беспилотника «Герань» поражен новый автомобильный мост в районе Маяков в Одесской области, по которому перевозили грузы для ВСУ. Напомню, минувшей ночью российские войска нанесли групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками. В Киеве было поражено предприятие радиоэлектронной промышленности «Радионикс», которое производит систему управления для ракет «Фламинго», «Нептун», FP-7 и FP-9. Под удар также попал дата-центр B-Mobile. По данным Минобороны России, он обеспечивает хранение, обработку и передачу данных, в том числе разведывательных, а также функционирование сетевого оборудования в интересах ВСУ. В Киевской области целью стал склад компании Firepoint в населенном пункте Боярка в 11 километрах северо-западнее украинской столицы. Там хранились комплектующие стартовые ускорители для ППЛА большой дальности. Взрыв прогремел в Полтаве, передает ТАСС. Ранее сегодня поступала информация о взрывах в Киеве, Одессе и Кировограде. И, как сообщается, новая воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины. Мощам святого Спиридона Тримифунского в России поклонились более 1 000 000 человек, сообщили в Русской Православной Церкви. Сегодня ковчег с десницей увезли из столичного храма Христа Спасителя. Передает РИА Новости, святыня была доставлена в Россию с греческого острова Корфу 17 августа. Верующие могли поклониться ковчегу с десницей в 12 регионах страны с 20 августа. В Москве доступ к святыне был организован в храме Христа Спасителя с 15 по 20 сентября. Как сообщили в Русской Православной Церкви, с 21 сентября по 20 октября мощам святого Спиридона Тримифунского можно будет поклониться в Казахстане. Водитель «Газели» врезался в машины, стоявшие в очереди на АЗС на внешней стороне МКАД на 103-м километре. Как сообщили в столичном департаменте транспорта, водитель двигался по обочине, где проезд запрещен. В результате, по данным ГАИ, один человек погиб и двое пострадали. В настоящий момент в районе аварии перекрыты 3 полосы движения из 5. Затор растянулся более чем на 1.5 километра. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. В Москве завтра, несмотря на влияние циклона, все еще будет довольно тепло. Пройдут небольшие дожди, воздух прогреется до 20 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. А вот со вторника, по словам синоптика, бабье лето начнет сдавать позиции.
2: Понедельник скажется влияние североатлантического циклона, поэтому облачно с прояснениями. Во второй половине дня, ближе даже к вечеру, начнутся небольшие дожди и ночью 12-15, днем все еще относительно тепло, плюс 17, плюс 20 градусов. Ну а далее осень перестанет притворяться летом, погода начнет сдавать свои позиции по всем фронтам и, что называется, в аккурат, в канун астрономической осени, то есть 23 сентября, в день равноденствия, благоденствие начнет стремительно портиться, поскольку на русской равнине будут активизированы мощные циклонические вихри, которые принесут нам облачные поля, дожди достаточно высокой интенсивности, ну и понижение температурного фона до положенной сентябрьской нормы. При этом усилится ветер и начнутся заметные листопады. Температурный фон понизится до многолетней нормы и, по сути, по ночам уже станет не выше 6-11 градусов, а в дневное время 11-16, но максимум плюс 12-17 градусов. То есть после вот этого недолгого периода бабьего лета осень постареет за считанные дни.
0: По прогнозам Тишковца, на следующей неделе в Москве может выпасть около 75% месячной нормы осадков. Влажность в городе увеличится до 90-100%. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве 18 градусов, а в Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, в понедельник временами дожди, днем в северной столице плюс 13-15.

0: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах.
1: Рекламные службы 495-105-5244.

0: Школьная программа для взрослых. Дорогие друзья, открою интимную подробность. Когда у меня просто плохое настроение, я на это пилюю, потому что оно рано или поздно станет хорошим. А когда у меня очень плохое настроение, мне нужна терапия. Это честное слово, я, может, уже говорил об этом в эфире и не устаю об этом говорить. Я беру одну из книг Владимира Зисмана. Музыкант, музыковед, прекраснейший писатель, хотя надо было сказать прекрасный музыкант, прекрасный музыковед. Писатель Владимир Зисман сегодня у нас в гостях. Владимир, приветствую.
1: Привет.
0: Это якобы мы только что увиделись, якобы с тобой не разговаривали.
1: Да, это
0: 20 минут. Мы вообще не видим. Не европейская география европейской музыки 19 века. Тема нашего пристального рассмотрения. Я бы хотел сказать беседы, но я буду больше наблюдателем. Тебе слово.
1: Вся моя интеллектуальная деятельность вырастает из протеста против музыкального образования. Чисто интуитивно, это не нарочно против. Учился, и вот вам живой пример. Да, значит, в одном учебнике у нас про русскую музыку, в другом учебнике про европейскую музыку, в третьем про современную. Они разнесены по времени, по классам, по годам и никак друг с другом не связаны, в общем-то. В человеческом сознании ученика.
0: В сознании ученика точно не связаны.
1: Абсолютно. И где-то, значит, вдруг, там сколько-то там, 50 лет спустя, читаешь про Бартока, ничего принципиально нового не узнаешь, но вот он там, маленький мальчик, 10 лет, замечательно совершенно выступил там у себя после курса занятий, и его отправляют в город Пожень, к Ласло Эркелю, это классик венгерской классической музыки, основоположник оперы.
0: Это как венгры считают, это он классик австро-венгерской классической.
1: Отправляется в город Пожень, и тут, значит, 50 лет спустя выясняется, что это на самом деле теперь-то не Пожень никакой, а Братислава. И у тебя в голове начинает что-то складываться, потому что, да, ну, 150 километров там меньше до Будапешта.
0: А до Вены вообще трамвай ходит.
1: Вот. И все это совершенно по-другому начинает выглядеть. Ты начинаешь понимать, что география за последние там, за все годы менялась. Что ты смотришь на карту, музыкальную карту мира, на современную, а надо смотреть на ту карту мира. Вспоминаешь вдруг, когда там турецкий марш Моцарта, который знает, да, каждая собака, начинаешь соображать, да, лет за 70 до этого турецкого марша османские войска стояли под Веной. И для Моцарта это было очевидно, а для нас Вена отдельно, Османская империя отдельно.
0: Где там Константинополь, непонятно.
1: Вот. Да. И вот тогда это все начинает как-то неожиданным образом
0: складываться.
1: Сначала рассыпаться.
0: Сначала рассыпаться, конечно.
1: То есть, когда у тебя уже последним пинком сваливается Шопен, который родился как подданный Российской империи в Варшаве, вот тут уже начинаешь как-то совершенно по-другому на все это удовольствие смотреть, и дальше начинаешь уже получать удовольствие.
0: Страшные вещи говоришь. Ну, правда, мы на русском языке и на радиостанции, которая работает в России, я своему другу, известному польскому писателю, пишу. Скажи, пожалуйста, а вот этот поэт польский не мог знать русский язык, ну, поскольку жил на территории Российской империи. А он мне отвечает, это, ну, он, ну, не друг, скажем так, приятель, писатель. Нет, не мог. Для него это был язык врага. Ну, это такое восприятие.
1: Ну, во-первых, в территории Российской империи никто, собственно говоря, не обязан был знать русский язык.
0: Да, такого закона не было.
1: Там... Вот сколько смотришь в эту историю, ну, допустим, черты оседлости, там просто очень многие русского языка не знали вообще.
0: Да, да.
1: Я думаю, что среди поляков была та же история.
0: Да нет, ну это я так просто вспомнил, нет, не обращай внимания.
1: Так опять же, это другой ландшафт, там-то и дело. И в Австро-Венгрии та же история была, скорее всего. Хотя там, конечно, австрийский нужнее был.
0: В эти дни проходят дни... В эти дни проходят дни Швейка в Чехии. Сразу вспоминается, я тоже чех, но об этом лучше молчать. Австро-Венгрия.
1: Чехи вспоминается, Швейк, вы идиот.
0: Да. Да. Действительно, если посмотреть на ту карту, знаешь, вот этот пример, который ты привел, действительно вопрос, подожди, а при чем здесь Моцарт? Он что, в Турции был, что ли? Нет, это страшная вещь. А турки были под стенами Вены. Для Моцарта это естественно. То есть написание этого марша это было естественно, и для слушателей этого марша было понятно, о чем пишет Моцарт.
1: Вот. Поэтому я бы сразу перешел к Египту.
0: Ну, конечно, что-то.
1: По очень простой причине. Вот просто для того, чтобы мы говорим о том, что знают все. Просто для всеобщего комфорта. Да? Что опера «Аида»…
0: Слушай, хочешь… Я прошу прощения, не могу не сказать политнекорректную шутку. Хочешь, я перейду к Египту. Политнекорректная шутка звучала бы так. Но я ее не произношу. Она звучала бы так. Да вы всегда с Египта начинаете. Вы всегда с Египта начинаете. Я этого не говорил. Это политнекорректная шутка. Сорвалось.
1: Все, не буду реагировать. Не буду. Но начнем с Египта. Как обычно.
0: Ну да.
1: Просто по той простой причине, что оперу «Аида» знают все.
0: Ну, конечно.
1: И все знают, что она была написана Верди к открытию Суэцкого канала, и все было хорошо. Ну, за исключением того, что, во-первых, Верди долго уламывали, и уломали его очень красиво, просто сказали, что если он не возьмется за это дело, то они закажут Вагнеру.
0: Серьезно?
1: Это, да, ну, это очень некрасивый аргумент. Он, конечно, сработал стопроцентно, но прелесть в том, что, во-первых, Суэцкий-то канал был готов. А вот театра еще нет. Угу. Поэтому пока еще 2 года достраивали, значит, театр.

0: И дальше начинается просто красивая цепочка, потому что эта цепочка не хронологическая, а чисто мыслительная. Дирижировал премьерой Джованни Баттезини.
1: А кто это?
0: Во. Джованни Баттезини – это отец всех контрабасистов. Основатель не то, что контрабасовой школы, а просто вот…
1: Вот отец контрабасистов.
0: Просто отдам контрабасистов.
1: Да. Ага, понятно. Угу.
0: И я его знал со школы именно как отца контрабасистов, потому что они со своим папашей все время носились наперевес.
1: Угу. Вот.
0: И когда начинаешь смотреть, что и как, и тут всплывает еще один замечательный… Да. Вот когда смотришь, как этот человек суровый, как контрабасист, выглядел. Ну, он образ такой контрабасиста, всегда очень суровый.
1: Это
0: старый анекдот, чем отличается контрабасист от покойника.
1: Покойник лежит в гробу. Контрабасист – покойник вне ящика, вне деревянного ящика. Дорогие друзья, впервые этот анекдот я прочитал в одной из книг, между прочим, Владимира Зисмана.
0: Ну да, это в какой-то степени отображает…
1: Суровость, статус, вот внешний вид контрабасиста.
0: Не всегда, но образ такой. Вот. И вот этот замечательный человек, который, ну, как я понимаю, умел все. Он был не только контрабасистом, он был дирижером, композитором, да все что угодно. Просто чтобы было понятно, что за люди в 19 веке суровые существовали, этот, значит, вот скажу по-нашему, чувак.
1: Угу.
0: Ему было 25 лет.
1: Такой молодой?
0: Нет, когда он дирижил, ему было за 40.
1: А, да.
0: Но в 25 и он взял еще одного своего замечательного друга, Луиджи Ардити, которого вы все тоже знаете, мы сейчас в этом убедимся в очередной раз. Вот они вдвоем взяли, написали по опере и отправились на Кубу ставить эту оперу.
1: На Кубу?
0: На Кубу.
1: Ну, что там действительно?
0: На пароходе.
1: Там рядом. Там,
0: вот.
1: Ну,
0: то есть, вот, чтобы понять контекст вот той истории… Мы понимаем, что с одной стороны на Кубу плывут два этих итальянца, чтобы ставить каждый по своей опере, а с другой стороны из Российской империи на этом военном корабле Николай Андреевич Римский-Корсаков плывет спасать молодые Соединенные Штаты. Они не успели доплыть, там Соединенные Штаты пошли сами, и кораблик развернулся. Вот. Просто вот этот антураж вселенский, он совершенно проходит мимо сознания того, кто занимается условной музыкой. А для того, чтобы вы убедились в том, что Луиджи Ардити вам хорошо знаком, вот его самое, собственно, единственное знаменитое произведение – это песня, вальс, романс «Поцелуй».

0: Ты знаешь, удивительная вещь, действительно знакома. Ну, я, это... разумеется, если бы ты меня спросил, кто это написал, я бы развел руками, сказал: Владимир, не знаю. Да, знакомое произведение.
1: Да, это счастливая середина, ближе к концу любого концерта, еще в Дне милиции, скажем.
0: Ну да, где-то так вот, да. Советских времен. Слушай, а это не к теме нашей беседы, хотя тоже к теме. А вальс и в Италии был популярен. Я понимаю, там до Австрии недалеко.
1: Ну, он, в общем-то, с Австрии все-таки начался.
0: Ну да, я поэтому и спрашиваю. Он, и, то есть до Италии, то есть я так понимаю, что до Италии дошел и был более или менее популярен, да?
1: Пока он дошел до Италии, все-таки Европа стала уже одним таким конгломератом.
0: Ну да.
1: В общем-то,
0: да,
1: вот национальные, да, музыкальные культуры, они чуть-чуть уже начали пересекаться, соединяться. Насчет вальса меня поразило больше всего, что как бы ощущение, что вальс – это середина 19 века, по идее.
0: Угу.
1: И вдруг ты открываешь там «Войну и мир», и происходит событие 805 года, и где-то там за стеной звучит вальс, танцуют люди. Начинаешь с выпущенными глазами, ну, перепроверять.
0: Как-то, откуда, да?
1: Да, все нормально.
0: Да?
1: Система работала.
0: Я бы, честно говоря, на графа бы наехал, поскольку все-таки магнитофонов тогда было мало, мог придумать. Но то есть действительно в 1805 году вальс мог звучать где-нибудь.
1: Он звучал.
0: Под Аустерлицем.
1: Звучал. Я,
0: да,
1: совершенно,
0: да,
1: и, так сказать, сначала подумал на Толстого, что он что-то,
0: ну, да,
1: там,
0: да, да,
1: не,
0: да,
1: погуглил.
0: Угу.
1: Оказалось, что все совпадает.

0: Дмитрий Иванович, в общем-то, успешно преобразовался из Лендлера.
1: К вопросу о том, что наше, ну я про себя говорю, мое,
0: и наше.
1: Ну хорошо, наше общее представление о развитии европейской музыки, ну, часто некорректно. Вот из-за таких вещей. Вальс кто? Вальс. Ну, Штраусы. Все Штраусы. Вот, вот, гораздо вот, позже.
0: При том, что мы не отличаем одного Штрауса от другого.
1: Да, я третьего, четвертого.
0: Ну, поскольку они оба Иоганны.
1: Да, да, кстати. Это так, да, действительно.
0: Но это два разных человека.
1: Да, да, я же, слушай, я же Зисмана читал. Я все про Штраусов, про их... Кто чьи дети, любовницы. Я все прочитал у Зисмана. А еще у Владимира Зисмана в одной из его книг был великолепный пассаж о том, как ритмически играть вальс. Я никогда этого не знал. Потом, когда я... Вообще, Зисмана хорошо читать, ну, как минимум, рядом с компьютером, чтобы сразу находить музыкальные отрывки. Я стал слушать, а ведь точно неровно. Вальс не играется ровно. Ну, если его ИИ не написал и не записал.
0: Если его не играют люди, которые до этого играли Бетховена.
1: Ну, конечно. Да, да, да, да, да, совершенно справедливо.
0: Вот я тебе больше того скажу. Вот знал ли ты, что у Доницетти был брат?
1: Нет, не знал. Вот. Для меня Доницетти, он был один всегда.
0: Вот, для меня тоже был один, потом выяснилось, что их было двое. И они друг друга, в общем-то, я так и не понял. У меня ощущение, что они их вообще друг друга не видели никогда в жизни, так получилось.
1: Даже не знали.
0: Ну нет, они ну, переписывались очень так душевно. Да. Вот, так вот, второй брат был придворным музыкантом, композитором в Стамбуле.
1: В Стамбуле.
0: Ну, это был не Стамбул, это был Константинополь.
1: Ну, да, еще. Дорогие друзья, опять город же. Константинополь стал Стамбулом только в 30-е годы. Вот. Хотя Константинополь, он всегда был только на бумагах, потому что народ его называл Стамбул во всей Европе и даже в Китае называл всегда. Ну, это я выпендривался. Да.
0: Вот. Нет, я просто к тому, что европейская музыка проникала в Оттаманскую империю с разных сторон. И они были не все такие дикие, как мы себе представляем.
1: Да, там, нет,
0: пирамиды, ослы, эти самые караваны верблюдов, все это замечательно и понятно. Интерес к Древнему Египту – это тоже не заслуга турок, а скорее Наполеона.
1: Наполеона, конечно, да. С него все началось, да.
0: С него все началось, да. И мне очень понравилось, как же Барбара, забыл, вот замечательный совершенно, потом всплывет, но это будет поздно уже. Писательница, которая пишет детективы, она же изумительный египтолог, профессионал. И у нее совершенно чудесная фраза была насчет того, что с тех пор, как археологи перестали использовать динамит для вскрытия гробниц, они узнали гораздо больше имен царей.
1: Хорошо.
0: Замечательная дама совершенно. Так вот, этот самый Джузеппе Доницетти дослужился до Бея.
1: Неплохо для европейцев.
0: Вполне. И он был придворным композитором и написал, значит, то есть его вершиной музыкальной карьеры был марш Махмуда II, большой марш Меджида, вот, для Меджида, который стал гимном. Там было...
1: Не больше, не меньше.
0: Да. Ну, прежде ситуация в том, что каждый султан там тогдашний имел свой гимн.
1: Свой гимн, да. Ну, они менялись.
0: Вот. А музыка вполне между турецкой и...

Ну, если бы, допустим, этот марш прозвучал бы как часть известной оперы Вано Мурадели, я бы ничуть не удивился, все нормально, все органично. Остается, к сожалению, до конца первой части буквально несколько секунд. Турки, вероятно, об этом забыли. Иду я по Берлину лет 10 назад. Играет оркестр уличных музыкантов, турецкий. Одеты, разумеется, в шинели советских солдат. Ну, в каких еще шинелях им стоять, туркам? Вот. Играют они «Night in Tunisia». Вот. Оркестр такой военно-джазовый. С очень уловимыми балканскими оттенками.

0: российско-израильском центре «Реклиник» нейрохирург Сергей Сарычев в 2011 году начал проводить новейшие малоинвазивные операции при болях в спине. Наиболее востребованной мини-операцией по удалению позвоночных грыж и сегодня остается нуклеопластика. Цель нуклеопластики – уменьшение размеров и сжатие грыжи, снятие давления на нерв и прекращение боли. В связи с отказом от скальпеля и наркоза, нуклеопластика стала альтернативой большой хирургии. За годы работы в Реклиник доктор Сарычев стал признанным экспертом в нуклеопластике. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности, избежав операций. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, требующей уникального оборудования. Мини-операции Реклиник дополняют радиочастотная денервация, блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможно противопоказание. Посоветуйтесь с врачом.
1: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь. А она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
2: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 15:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Выборы в России проходят спокойно и достойно, несмотря на все потуги врагов, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Она отметила, что, несмотря на давление и провокации, обеспечен беспрецедентный уровень контроля. Жалоб в ЦИК практически не приходило, фейки о массовом недопуске наблюдателей на избирательные участки не подтвердились. Истерика, которую на фоне выборов устроили недоброжелатели России, основана только на желании нанести ущерб, а не на фактах, заявила Памфилова. По ее словам, выборы в России проходят в полном соответствии с законом, избиратели демонстрируют высокую активность. Явка на выборы в Госдуму 9-го созыва превысила явку на выборах 21-го года. Глава Центризбиркома отметила беспрецедентный уровень консолидации россиян на выборах. Еще Памфилова сообщила, что уровень попыток кибератак в ходе выборов в России очень высокий. Использовались массовые DDoS-атаки. По ее словам, попытки кибератак в ходе выборов осуществлялись преимущественно из-за рубежа. Попытки кибератак на избирательную инфраструктуру шли из Великобритании, Украины, Бразилии и Мексики, заявила Памфилова. Масштабные хакерские атаки продолжаются на московскую систему дистанционного электронного голосования и электронный список избирателей, сообщил замглавы председателя Мосгорсбиркома Дмитрий Реут. По его словам, несмотря на кибератаки, все сервисы на выборах в Москве работают штатно, доступны все формы голосования. Как передает ТАСС, к этому часу онлайн в Москве проголосовали 3 миллиона 150 тысяч избирателей. Депутаты парламента Северной Осетии переизбрали на пост главы региона Сергея Миняйла, который ранее занимал эту должность. Миняйла поддержал 61 депутат. Переизбранный на второй срок руководитель региона принес присягу. Напомню, в Северной Осетии главу региона выбирает местный парламент. Избирательные участки на выборах в Госдуму уже закрылись на Дальнем Востоке, в Забайкалье, в Иркутской области. Между тем, за рубежом началось голосование в США, в Нью-Йорке, Вашингтоне и Хьюстоне. Генконсул России в Нью-Йорке Алексей Марков заявил РИА Новости, что в Дипмиссии ожидают большого числа избирателей. Открылись избирательные участки и в Сингапуре. Напомню, выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы проходят 3 дня с 18 по 20 сентября. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов, военно-технического имущества, цеха производства беспилотников и места их хранения, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 146 районах, сообщили Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» ведут бои за освобождение населенного пункта Бузова в Харьковской области. Подразделения группировки «Днепр» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 3 украинских бригад в районах населенных пунктов Кушугум, Орехов, Преображенко, Юрковка Запорожской области и Новорайск Херсонской области. Уничтожены до 40 украинских военнослужащих, 21 автомобиль и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Новые взрывы прогремели в Киеве. Ранее сегодня также сообщалось о взрывах в Одессе, Полтаве и Кировограде. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра временами дожди, плюс 13-15. В Москве во второй половине дня кратковременный дождь, 20 градусов.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. В континентальной хоккейной лиге стартовала воскресная программа матчей. В Челябинске «Трактор» обыгрывает «Авангард». Там 2-1. Идет второй перерыв. На шайбу Егора Афанасьева голами ответили Иван Водренков и Григорий Дронов. В матче Салавата Юлаева и «Спартака» идет второй период. Там ничья 1-1. Также параллельно играют «Металлург» и «Нефтехимик». Пока что «Магнитка» ведет 3-2. Бывший футболист ЦСКА Вагнер Лав вылетел в Москву. Такую новость опубликовала пресс-служба московского клуба. Напомню, 26 сентября на веб-арене состоится прощальный матч в честь 42-летнего бразильца. В игре примут участие команды «Легенда ЦСКА» и «Друзья Вагнера Лав». Ранее один из лучших легионеров в истории чемпионата России рассказал, что в прощальной встрече исполнится его мечта. Он выйдет на поле вместе с сыновьями, с которыми не смог сыграть на профессиональном уровне. Завершился матч за пятое место в баскетбольном суперкубке единой лиги. Петербургский «Зенит» уступил боснийской «Игакее» 79-83. Менее чем через полчаса стартует игра за третье место ЦСКА «Уникс». А в 19.00 по Москве за трофей поборются «Локомотив Кубань» и «Анадолу Эфес». На чемпионате России по летнему биатлону в Чебоксарах первая команда Московской области выиграла мужскую эстафету. Ее представили Карим Халили, Роман Сурнев, Александр Поварницын и Дмитрий Евменов. Второе место заняла ХМАО «Югра-1», а тройку призеров замкнули спортсмены из Свердловской области. Фигурист Максим Некрасов избежал серьезного повреждения, рассказывает Андрей Кудряшов.
1: Во время 6-минутной разминки перед ритм-танцем пара на высокой скорости столкнулась с дуэтом Анны Щербаковой и Егор Гончаров, и в результате падения Некрасов получил травму и покинул каток, после чего экстренно отправился в больницу. Медицинское обследование показало, что спортсмену удалось избежать перелома. Тренер фигуриста Алексей Горшков сообщил, что у Максима диагностирован вывих руки, но теперь ему предстоит 2 недели в гипсе. Сама Василиса Кагановская обратилась к болельщикам в социальных сетях, поблагодарив за поддержку и отметив, что пара пропускает прокаты ради полного восстановления здоровья. Из-за вынужденной 2-недельной паузы под вопросом оказалось участие дуэта в международном турнире «Мемориал Дениса Тена», который пройдет с 8 по 10 октября в Астане. Именно этот старт должен был стать для фигуристов следующим после их недавнего успеха в Токио, где они завоевали серебряные медали.
0: Российские спортсмены не примут участие в индивидуальной гонке с раздельным стартом на чемпионате мира по велоспорту на шоссе в Канаде. Причиной стали изменения в расписании авиарейса в Москве. Велогонщики не успевают прибыть к месту соревнований вовремя. А у меня на этом все. До новых встреч!

0: Школьная программа для взрослых.
1: Дорогие друзья, в эфире радиостанции «Маяк» вместе с музыкантом, писателем, не музыковедом, а музыкальным критиком Владимиром. Конечно, я же прочитал твой пост сегодня. Не музыковед. Ну, действительно. И прекрасным человеком и рассказчиком Владимиром Зисманом говорим о неевропейской географии, европейской музыке XIX века.
2: Я просто хотел закончить историю с Оттаманской империей, которую мы знаем больше как Турцию.
1: Ну да.
2: И Константинополь, который мы знаем как Стамбул.
1: Там можно просто сказать порты и все там.
2: Или, как, да, ну да. Да, да. Вот. Просто к тому, что в Стамбуле был замечательный на самом деле оперный театр, который ставил практически все то, что шло и в Европе. Он открылся, он вообще нормы Беллини, и Макбет Верди поставил Трубадур, и все что угодно. И вот когда ты узнаешь вдруг, что это 44-й год, 1844-й,
1: да. Конечно.
2: И ты начинаешь вспоминать эти места, где находился этот театр, а это вот эта улица Истекляль, пешеходная которая, и сейчас там Цветочный пассаж, а напротив помещение, где была первая база, вот тут ты должен знать, команда Галатасарай.
1: Конечно.
2: Футбольной.
1: Нет, вообще вот это вообще моя любимая улица. Вот. В то время... Хотя я не знаю. Ну, в общем, это Пера.
2: Да?
1: Сейчас
2: да.
1: Это Истекляль, это Пера. Да? Да. Это, дорогие друзья, это то место, где находится русское консульство.
2: В том числе, кстати.
1: Да, да.
2: Так,
1: слушай, а скажи мне, пожалуйста, а в этом театре были местные певцы или все-таки приглашенные?
2: Приглашенные.
1: Приглашенные, конечно.
2: Хотя они что-то ставили и на турецком языке тоже.
1: Ну, разумеется.
2: Вот тут я уже не знаю, кто пел.
1: Ну, да, ну, не, ну, скорее всего, все-таки турки, наверное. У меня вот какой вопрос. Значит, это, конечно, уже история музыки 20 века, но так случайно получилось, что композитор самого известного вокального произведения, исполняемого в Америке, это произведение, я уверен, не самого записанного, но самого исполняемого. Сегодня оно будет исполняться неоднократно, завтра, как правило, живьем. Это «God Bless America». Автор, наш соотечественник, под Тюменью родился, все нормально. Вот. А вообще, ну, это все-таки 20 век, когда все мешалось. А вот взаимодействие европейской музыки и американской, ну, в смысле влияние, разумеется, европейской музыки на американскую, оно было как-то? Потому что когда у меня есть любимый композитор, Чарльз Айвс, я его обожаю. Я знаю, почему я его обожаю. Он простой, как 3 копейки. Его очень просто слушать, иногда даже просто играть. Ну, в основном. Вот. Больше я никого не знаю. Вообще никого.
2: Ну, мы немножечко опережаем события, на самом деле.
1: Ну, да.
2: Потому что у меня были некоторые запасы на Америку.
1: А ты смотри, время-то осталось-то 19 минут.
2: 19 минут?
1: Да.
2: А тогда мы можем... Я бы, например... А, все правильно. Переходим к Америке. Даже не к Америке, скорее, а к Испании, наоборот.
1: Вот так.
2: Что?
1: Что
2: безусловно, да, затронет и Америку.
1: Конечно.
2: Тоже. Потому что для европейцев что Америка, что Испания была, в общем, на обочине,
1: да,
2: музыкальной
1: цивилизации.
2: Ну, скажем так, она была экзотикой.
1: Да, вот хорошо
2: вот
1: скорее, сказал.
2: Да? Да. И поэтому, допустим, когда Глинка оказался после долгих странствий и приключений в Испании, то он написал «Арагонскую охоту», которую мы знаем все.
1: Ну, да.
2: То есть это, что называется, на слуху.
1: Да.
2: Вот просто, чтобы было что на слуху, взяли бы и послушали. Можно?

0: Ну да, действительно, вот. Слуху. Вот.
1: А с другой стороны Атлантического океана на ту же самую Испанию с таким же изумлением издали смотрел американский композитор Луи Моро Готшалк.
0: Угу.
1: Ну, то есть мы
0: американскую... Я говорю, ого, это не значит, что я его знаю. Я сказал, что я кроме Айвса никого не знаю.
1: Это
0: вообще
1: отдельная печаль, потому что музыкальная культура отдаленных стран для нас находится за гранью тех же самых учебников, о которых мы говорили в самом начале.
0: О, да.
1: К сожалению.
0: Да.
1: Американская композиторская школа – это тоже интересная тема, на самом деле, но не сегодня. Вот. И вот с той стороны океана эта Испания выглядела примерно точно так же.

0: Причем вот что характерно, это...
1: Что характерно?
0: Это именно взгляд на Испанию, а не на латиноамериканскую музыку народную. Это Испания.
2: Это Испания. Латиноамериканская музыка совершенно неожиданным образом вылезает в опере «Кармен».
0: Да?
2: Если кто помнит, то в «Верных друзьях» в фильме «Хабанеро» давай из зала.
0: Да.
2: Если сложить 2×2, то «Хабанеро» – это гаванская, гаванский танец.
0: Ну, в общем, да. Да, это почти сон.
2: Оказался в опере Бизе.
0: Слушай, кстати, сейчас я повыпендриваюсь. Насчет интереса, опять же, это уже 20 век, интереса музыкальной культуры Европы, возрождение интереса Европы, он пришел из Америки. После того, как Майлз Дэвис записал Spanish Sketches. Все, у всех свернуло, и все стали играть не просто ладовую музыку, а ладовую музыку с испанскими на испанских ладах. Ну, так получается. Так, ну, в 20 веке все проще было.
2: Это да, и самолеты летают, и радио есть, и все. А вот когда ты все это смотришь в 19-м, оно сложнее и неожиданнее.
0: Интересней, да? Гораздо интересней.
2: Когда вдруг там выясняется, вот истинно русский композитор Чайковский вдруг открывает Карнеги Холл, и... Ладно, в Америке они знали, кто такой Чайковский.
0: Ну, да.
2: Большой.
0: Ну, во всяком случае, посетители Карнеги Холл.
2: Как устроители открытия, которые его пригласили.
0: Ага.
2: И он с торжественным коронационным маршем Александру Третьему открыл этот замечательный зал. И почитайте его письма оттуда, как он, брату, как он плыл на этом самом несчастном пароходе. Черная скука, надо сказать, в то время плыли.
0: Ну, конечно.
2: Как он страшно боялся дирижировать, поэтому вынужден был каждый раз по чуть-чуть выпить, иначе он совершенно не мог выйти на сцену. И вот эти рассказы замечательные. Меня просто очень поразило, когда вот он брату пишет, ему подарили статуэтку «Статуи свободы», и он говорит, не уверен, что ее пустят в Россию.
0: Но «Статуя свободы», да, действительно.
2: А что касается вот взаимодействия, опять же, Европы и... Можно просто вспомнить Антонина Дворжака, который, безусловно, для нас чешский композитор, все это замечательно и прекрасно.
0: Да.
2: Но 3 года он, тем не менее, был директором Нью-Йоркской консерватории, и от всего этого путешествия, от работы, от пребывания, осталось несколько произведений, включая квартет. И самое известное произведение его на американскую, можно сказать, тему – это симфония номер 9 из «Нового света». Просто, опять же, самый ярко выраженный фрагмент из соло рожка, на котором я играл, который люблю больше всего.
0: Ух ты, давай.

0: Дорогие друзья, вот опять же о проникновении различных музыкальных культур, взаимопроникновений. Когда читаешь Аверченко, с удивлением находишь такую фразу: «А если это чех, то обязательно учитель музыки». Мы даже не представляем, сколько чехов, ну ладно, чехословаков, композиторов, преподавателей музыки, популяризаторов музыки было в Европе. Действительно, очень много чехов. Кстати, ну что там далеко ходить? Чехи принесли семиструнную гитару в Россию. И когда мы говорим великий русский дирижер Направник, ну какая-то фамилия у него не русская, ребят.
1: Да что тут говорить, если я застал еще. Был замечательный совершенно педагог, учитель, ну да, фаготист Ян Францевич Шуберт.
0: Да,
1: я
0: да,
1: учился, да. Он еще преподавал в десятилетке и в институте Гнесиных.
0: Он, это... Ну, он, наверное, еще в Австро-Венгрии родился, наверное.
1: Видимо, да, ему скорее было сильно за 80.
0: Ну да, наверное, да, вот из Австро-Венгрии. Да.
1: Вот. Да.
0: Удивительная вещь. Слушай, а... Ну, это, конечно, история отдельного разговора. Но, наверное, американская музыка на европейскую в силу своей молодости не влияла вообще, да?
1: Американская? Ты про американскую?
0: Да, да, про американскую. Не влияло, наверное.
1: Хотелось бы знать, что такое американская музыка. Вот в чем дело. Нет, если мы говорим об условной попсе.
0: Нет.
1: Академической?
0: Я про академическую музыку 19 века.
1: То есть, 19-й?
0: Ну, конечно, в 19-й.
1: 19-й, по-моему, никак не влияло.
0: Вот и я тоже так думаю, что никак.
1: Там был совершенно ненормальный Айвс, который никак ни на что не мог повлиять.
0: Абсолютно, что, он очень американский, он никак.
1: Он вообще вневременной, вне чего угодно. Хотя абсолютно американский при этом.
0: Да, да, да. Дорогие друзья, Чайковский, между прочим, повлиял даже на Битлз. Один из фильмов Битлз заканчивается симфонией 1812 год. Вот так вот.
1: Ну, это всемирное такое попсовое произведение.
0: Кстати, это самое... Вот все думают, что несколько тем из «Лебединого озера» – это самые известные произведения в Европе и в мире. Я смею утверждать, самый известный 1812.
1: Безусловно.
0: Да.
1: Тем более, что он каждый раз, по-моему, на Дне независимости используется,
0: кстати,
1: в Штатах.
0: Да, каждый год,
1: опять же.
0: Да, да.
1: Вот. И это безумная попса, на нее огромное количество пародий сделано, причем очень качественно.
0: Да, именно пародии даже больше, чем просто хороших исполнений. Сейчас с тобой прервемся ненадолго, и есть еще время поговорить.
2: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.

0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.

0: «Маяк». Школьная программа для взрослых.
1: Владимир, очень часто, когда мы говорим о европейской и русской культуре, мы с превосходством смотрим на Соединенные Штаты Америки, потому что они, ну, как вчера родились и все такое прочее. Дело все в том, что есть такая страна, у которой как минимум 2500 лет непрерывного развития, и мы по сравнению с ними дети. Я говорю о Китае. И вот как вот взаимодействие?
2: Ну, 2500 – это сильно преуменьшено. Вот.
1: Я же говорю, как минимум вообще. Вот.
2: Нет, а там очень красиво получается. Просто, ну, во-первых, Китай – это вообще отдельная моя любовь, ты ничего не поделаешь. Вот. Если говорить о взаимодействии, то я бы начал с неудавшегося взаимодействия. Это когда иезуит Жан-Жозеф Мария Мио отправился именно в качестве, ну, как пастора.
1: Прозелита. Ну, о, как я сказал.
2: Ну, красиво сказал. Я не верю, что это соответствует вот конкретному ситуации.
1: Ну, в общем, миссионер.
2: О, вот. О, золотые слова. Да. Вот. И он попытался местным чиновникам, угу, ну, мандаринам, вот, ну, вот, да, этим, да, все, да, эти, да, самые, да, преподнести, показать европейскую музыку. Он привез, ну как, он играл, он на флейте, он на клавесине играл, он играл рамо музыку, которая была по тем временам для него современной, очевидной, ну, актуальной. Ничего у него не получилось, они сказали, что европейская музыка чужда их слуху, настолько же, насколько китайская чужда слуху европейцев, все. И... Но прошли годы. И в Шанхае, я беру частный случай в Шанхае, потому что это очень яркое выражение всего процесса. Там поселились европейцы. Там был английский и американский сеттлмент в Шанхае и французская концессия. Они жили достаточно замкнуто, но при этом все равно вынужденным образом контактировали.
1: Контактировали,
2: да,
1: конечно.
2: Тем более, что там были китайские поселения тоже вот рядышком. Сейчас на этом месте уже, к сожалению, ничего нет. Там современный город, это печаль, беда. Вот. Короче, в результате в начале 20 века началось довольно активное взаимопроникновение того и другого. То есть у самих поселенцев там был симфонический оркестр, поначалу полулюбительский, который впоследствии превратился в Шанхайский симфонический оркестр, нынешний уже. Вот. Но музыка, тем не менее, шла наружу и внутрь. И в начале 20-х годов появился такой стиль китайско-европейской попсы, скажем так, под названием шидайчу.
1: Шидайчу?
2: Шидайчу. Вот. Когда
1: это китайцы исполняли уже, да?
2: Это исполняли китайцы на основе китайского понимания музыки и на основе европейской джазовой технологии.
1: Забавно.
2: То есть мы прекрасно понимаем, что в те же самые времена, допустим, оркестр Лунстрома в том же Шанхае работал. То есть там была довольно интересная, в общем, музыкальная жизнь обширная.
1: В Шанхае много русских музыкантов. Ну, кстати, с джазом там не очень удалось, а вот с академической музыкой в Харбине работали. Ну, Харбин это отдельная история.
2: Это да, русский анклав
1: фактически. Да, это по сути дела, да.
2: Вот, а это вот такая международная история получилась. И в результате, соответственно, китайские товарищи отреагировали. Ну, я имею в виду самые талантливые.
1: Ну, конечно.
2: И начали, и там появилась музыка, вот эта вот самая шедайчи, которая мандаринская попса, так скажем.
1: Ну, хорошо.
2: В которой совершенно изумительным образом на европейскую технологию накладывалось интонирование и китайское вокализирование. Потому что я слушал китайскую оперу, принцип вокализирования, в общем-то, оттуда.
1: Вот так.
2: А ход мысли отсюда.
1: Отсюда.
2: Вот. Я предложил бы просто в конце программы послушать, ну, самую яркую, пожалуй, песню из вот этого всего.
1: Сейчас мы послушаем, потому что у нас еще время стало. Знаешь, вот мы, опять же, мы часто свысока говорим, начиная от китайских товаров, как правило, китайские товары только здесь, видимо, их в Китае не видим, это другая история. Вот в массе своей самые дорогие скрипки, вот сегодняшние, производятся на территории Китайской Народной Республики. То есть они начинали с дешевых поделок. Вот. Лучших оперных исполнителей пока нет. Но, кстати...
2: Нет.
1: Нет, если посмотреть на состав классических оркестров, Корея-Китай. Ой, Володь, мы с тобой проговорили... Извините, Владимир Александрович. Мы с тобой проговорили час с паузами. Хотелось бы еще часов 5 беспрерывно, поэтому мы от тебя не отстанем.
2: Там есть о чем говорить.
1: Спасибо большое.

0: 16:00 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Явка на выборы в Госдуму 9-го созыва превысила явку 2021 года, сообщила председатель Центра избиркома Элла Памфилова. Уже проголосовали 53,5% избирателей. Это следует из данных Центра избиркома. 5 лет назад явка составила менее 52%. Памфилова отметила беспрецедентный уровень консолидации россиян на выборах. Она заявила, что выборы в России проходят спокойно и достойно, несмотря на все потуги врагов. По словам Памфиловой, несмотря на давление провокации, обеспечен беспрецедентный уровень контроля. Жалоб в ЦИК практически не приходило. Фейки о массовом недопуске наблюдателей на избирательные участки не подтвердились. Истерика, которую на фоне выборов устроили недоброжелатели России, основана только на желании нанести ущерб, а не на фактах, заявила глава Центра избиркома. Уровень попыток кибератак в ходе выборов в России очень высокий, использовались массовые DDoS-атаки, также сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, попытки кибератак осуществлялись преимущественно из рубежа, они шли из Великобритании, Украины и Бразилии. Памфилова заявила, что избирательная система России готова к новым попыткам кибератак. Она еще раз отметила, что выборы в России проходят спокойно. Как сказала глава ЦИК, враги России не понимают, что чем больше давят на страну, тем больше россияне консолидируется. Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы проходят 3 дня, с 18 по 20 сентября. Избирательные участки на выборы в Госдуму уже закрылись на Дальнем Востоке, в Забайкалье, в Иркутской области. Завершилось голосование только что в Красноярском крае. Между тем, за рубежом началось голосование в США, в Нью-Йорке, Вашингтоне, Хьюстоне. Открылись избирательные участки и в Сингапуре. Как сообщил официальный представитель МИД России Мария Захарова, более 100 тысяч россиян уже проголосовали на выборах в Госдуму за рубежом. Дипломат рассказала, как проходит голосование на избирательных участках за границей.
2: Как бы не мешали, а, конечно, мешали все время и продолжают мешать. Главное другое. Люди идут. И, вы знаете, приходят с семьями. И вы можете увидеть фотографии, видео, сюжеты в наших аккаунтах в социальных сетях. Мы буквально их публикуем вот каждые 10-15 минут. Для многих людей это настоящий праздник. Приходят с символикой, ну, той символикой, которая разрешена, государственной символикой. Для многих это действительно событие. Приводят детей, много молодежи.
0: Ряд стран создают препятствия для голосования россиян на выборах депутатов Госдумы. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Подразделения группировки войск «Север» ведут бои за освобождение населенного пункта Бузова в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Центр» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники 7 украинских бригад, полка и батальона ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Белозерская, Веровка, Доброполе, Марьевка, Ногва, Григоровка, Новофедоровка, Новоявленка, Старорайская, Донецкой Народной Республики, Межевая и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 455 военнослужащих, 5 боевых бронемашин, 13 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии, радиолокационная станция и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Вооруженные силы России поразили беспилотниками «Герань» 2 радиолокационные станции ВСУ в Одесской и Днепропетровской областях, сообщили в Минобороны. Кроме того, ударом беспилотника «Герань» поражен новый автомост в районе Маяков в Одесской области, по которому перевозили грузы для ВСУ. Напомню, минувшей ночью российские войска нанесли групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками. В порту Одесса был поражен морской сухогруз, доставивший грузы военного назначения. Под удар попал логистический центр «Новая почта» в 1,5 километрах севернее Одессы. Его использовали для хранения и распределения военных грузов, доставляемых на Украину. Мощам святого Спиридона Тримифунского в России поклонились более 1 000 000 человек. Это было уникальное духовное единение, заявили в Русской Православной Церкви. В Москве, по данным столичных властей, к ковчегу с десницей приложились около 300 тысяч человек. Сегодня в России завершилось поклонение мощам святителя Спиридона Тримифунского. В воскресенье днем святыню увезли из столичного храма Христа Спасителя, передает РИА Новости. Напомню, мощи святого Спиридона Тримифунского были доставлены в Россию с греческого острова острова Корфу 17 августа. Верующие могли поклониться ему в 12 регионах страны. В Москве доступ к святыне был организован в храме Христа Спасителя с 15 по 20 сентября. Как сообщили в Русской Православной Церкви, с 21 сентября по 20 октября мощам святого Спиридона Тримифунского можно будет поклониться в Казахстане. Число погибших в массовом ДТП на МКАД в Москве увеличилось до 2 человек, заявили в столичной госавтоинспекции. Ранее сообщалось об 1 погибшем и 2 пострадавших. Водитель «Газели» врезался в машины, стоявшие в очереди на АЗС на внешней стороне МКАД на 103-м километре. По данным Дептранса, водитель двигался по обочине, где проезд запрещен. В настоящий момент в районе аварии перекрыты 3 полосы движения из 5. Затор растянулся более чем на 1,5 километра. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: В Петербурге временами дожди плюс 13-15, в Москве завтра во второй половине дня кратковременный дождь 20 градусов.

0: Маяк. Избранное. Осенняя коллекция. Место действия. Россия.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Николай Свистун. Мы с вами отправляемся в очередное радиопутешествие. Это будет путешествие по следам нашей соотечественницы. Звали ее Анна Петровна Зонтак, и на свет она появилась в пересчете на современный календарь 17 июля 1785 года. Появилась она, ну, кстати, Зонтак — это фамилия мужа, так она была урожденная Юшкова. Появилась она на свет при удивительных обстоятельствах. Только там семейство Юшковых вместе с Буниными, да-да, теми самыми, которые дали нам и Жуковского, и Ивана Алексеевича Бунина. Так вот, только они отъехали от родного имения, как маменька разродилась до срока, и вот на свет появилась Анечка. Надо сказать, что она в свое Мишенское вернулась после смерти мужа, и при том, что, в общем, у нее была богатая литературная жизнь, в географическом смысле все ее перемещения связаны были исключительно с замужеством. Мы об этом поговорим во второй части нашей программы. Но перед этим нужно, конечно, сказать о том контексте историческом, в котором трудилась Анна Петровна Зонтак. А трудилась она, как я уже успел упомянуть, на литературной ниве. Была она не только писательницей, но и переводчицей. Конечно, будучи фактически племянницей Василия Андреевича Жуковского, а по факту они выросли вместе, ну, то есть они были как брат с сестрой, она стала ценнейшим источником сведений о своем великом друге детства. И, конечно, как это часто бывало, оказалась в его тени, что, на наш взгляд, не вполне справедливо. Мы решили в эту тень напустить немножечко света, поэтому сегодня поговорим о детской литературе, которой занималась Анна Петровна Зонтак, ну и, конечно, о ее вкладе в развитие вот этой сферы человеческой деятельности, потому что, конечно, мы все понимаем, те книжки, которые мы берем в руки в детстве, потом с нами всю жизнь, потом мы это своим детям передаем, и так постепенно сформируется вот этот культурный контекст и те ценности, которые мы несем с собой через всю жизнь. Что касается Анны Петровны Зонтак, как несложно понять, она в конце 18 столетия появилась, а литературная деятельность ее началась в 1825 году. Сам по себе этот год, конечно, судьбоносный абсолютно, это и Междуцарствие, и восстание декабристов, на этом мы не будем заострять внимание. Здесь скорее, мне кажется, важна та трансформация, которая произошла с Российской империей в начале 19 столетия. И, конечно, случилось это во многом вследствие наполеоновских войн. Вот я не знаю даже, как изменилось бы международное положение Российской империи, если бы Наполеон не совершил этот, по сути дела, самоубийственный шаг, не перешел Березину, ну и, в общем, и потом обратно его через эту Березину не прогнали, не перешел, да, сначала в одну сторону, потом в другую. И действительно, можно сказать, что да, ну еще же за 100 лет до этого, в 1721 году, когда завершилась Северная война, все европейские державы сказали, ну, конечно, русские молодцы, на свет появилась новая империя, признали это даже британцы, которые в империях кое-что понимали. И но, все равно для многих стран, которые в тот момент занимались войной за испанское наследство, вот этот конфликт российско-шведский, несмотря на его обширность, ну, может быть, выглядел несколько локально. Ну, дальше, конечно, была экспансия и екатерининских времен, и югом приросла наша страна, и первопроходцы шли, землепроходцы, как их принято называть, и шли на восток, и страна разрасталась, но именно победа над Наполеоном, конечно, колоссальнейшим образом поменяла международное реноме Российской империи. В военном отношении это, безусловно, на тот момент просто супердержава, сверхдержава, сильнейшая армия Европы. Да, это имело последствия определенные уже при Николае Первом, но вот этот рост самосознания еще наложился на то, что выросли дети вот этого первого непоротого поколения. Петр Третий, как мы знаем, дал вольность дворянству, и действительно, вот эти дети первых вольных дворян, это уже люди, которые мыслили совершенно иначе. Это, если хотите, зумеры 19-го столетия. Ну и, конечно, и они сами уже должны были расти на какой-то литературе, и потом у них уже появляются дети, если мы говорим о 20-х годах 19-го столетия, 20-х-30-х. И детям этим они хотят дать самое актуальное образование. Естественно, культура не могла оставаться в стороне от всех этих процессов, ну и литература, как часть культуры, безусловно, тоже. Поэтому вот сейчас мы и побеседуем с нашим гостем о том, как же именно менялась литература, в частности, литература детская, потому что с нее все начинается, с нашим первым гостем. И с нами на связи Павел Сурков, продюсер, культуролог, педагог, писатель. Павел, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Павел, вот думается мне, что значительная часть наших слушателей, как и я, появилась на свет либо в позднесоветском периоде, либо в раннее постсоветском. И у нас было таких две реальности. Да? С одной стороны, мы все с измальства научились читать, многие еще до школы. А с другой, у нас уже была помимо классической русской литературы, ну, вроде сказок Пушкина, еще и могучая советская детская литература, и все это было в нашем распоряжении. А вот если мы перенесемся в период, когда Анна Петровна Зонтак занималась литературной деятельностью, да, на рубеж 18-19, даже в ранний 19 век. Вообще, что тогда читали дети?
2: Ой, дети читали довольно много, потому что в 19 веке уже существовало довольно большое количество и детской литературы, но тот же самый, понимаете, это знаменитая азбука Льва Толстого, детские рассказы, они как раз существуют уже в 19 веке. Многие писатели заботятся о том, чтобы начать писать для юных читателей, потому что существовало довольно много детской периодики. Одним из первых журналов, таких в 18 веке, появился журнал, который назывался «Детское чтение для сердца и разума». Его все хвалили, его хвалил Аксаков, его любил Белинский, даже Белинский сам хвалил этот журнал. Ну и вслед за ним стали появляться и другие журналы. Вот, например, был такой... Были журналы для детей маленькие, были журналы для детей постарше. Был замечательный журнал, который назывался «Подснежник». Он выпускался в 50-е годы 19 века. И это было очень важно, потому что он публиковал переводные тексты. Он открыл, например, Андерсена русским читателям. Он открыл «Братьев Гримм». Там был опубликован «Щелкунчик» Гофмана. То есть это был такой важный журнал, который показывал нам детскую литературу. Но вот с другой стороны, есть еще один удивительный парадокс, что та литература, которую мы сегодня считаем детской, ну, сами писатели не думали, что они пишут только для детей. Они писали

0: написал «Городок в табакерке», у него не похожая ли история?
1: Вот, да, да, вот это то же самое, и это тоже как раз детские, вот такие напрямую адресованные детям, нравоучительные, но очень интересные и очень глубокие послания.
0: Тут нужно еще, конечно, про аудиторию поговорить, прежде чем мы вернемся непосредственно, как сейчас принято говорить, к контенту. Ну, да, опять же, наше детство – это уже такая всеобщая грамотность. А помимо дворянских детей, вообще много ли было такой вот юной читающей публики в Российской империи первой половины 19-го столетия?
1: Ну, для того, чтобы читать, нужно было быть грамотным.
0: Да.
1: Понятное дело, что грамоте крестьянских детей никто не учил. Системную грамотность для крестьянских детей, ну, по сути, открывает Лев Толстой, который придумывает ту самую свою азбуку.
0: Угу. Но это уже, передает... конечно, не 20-е годы совсем.
1: Это не 20-е годы, это не 20-е годы. Дальше, ну, некоторые отдавали учиться минимальной грамоте, ну, чтобы ты... В этом плане, чтобы дети как-то разбирали вообще какие-то тексты, их могли учить священнослужители, например, да, которые всегда все были бы грамотными, поэтому иногда отдавали, например, не в ученики, но, например, прислуживать в церкви. И там можно было научиться читать. Но читать, понятное дело, духовные книги. А вот таким очень популярным, как бы сейчас сказать, периодическим изданием, не назвать его периодическим, скорее массовым, были, конечно, русские лубки. Русский лубок очень простой, простая бумажка, которая была дешевой, продавалась на любом базаре, и на которой было написано какое-нибудь простое стихотворение, да, и там излагалась какая-нибудь забавная история, например, о похождении Аники Воина, о том, как мыши кота хоронили. Потом, кстати говоря, многие русские писатели эти лубочные истории, они их переделывали, и они становились произведениями, сказками русских писателей. Вот этот самый кот, которого хоронили мыши, про него потом сказку напишет Василий Андреевич Жуковский.
0: Угу.
1: Ну, вот тоже один из больших педагогов, который очень много уделял внимания воспитанию. Ну, не забываем, что он как минимум двух русских императоров воспитал. Поэтому, конечно, Жуковского очень ценила, кстати говоря, и Анна Зонтак,
0: ну,
1: о которой вы говорите. Да, и это был очень важный союз.
0: Что касается как раз вот церковно-приходских школ, ведь очень часто как раз про начало 19 века можно прочитать, что действительно язык литературный становится ближе к разговорному, и Карамзин здесь внес свой вклад, ну и, конечно, потом мы Александра Сергеевича Пушкина провозглашаем как человек, который довершил вот эту трансформацию. Вот в этом смысле не было ли вот это церковное образование, церковно-приходские школы, не были ли они оторваны от жизни, то есть мог ли ребенок, который обучился действительно какой-то грамоте, читать после этого, скажем так, светскую литературу?
1: Да вполне мог. Ведь главное, что ты грамотен, потому что тогда ты начинаешь складывать слова, а потом ты уже начинаешь понимать, про что слова. И дальше ты уже можешь читать какие-то тексты. И вот когда мы, например, говорим, да, тот же там Ломоносов, знаменитый самоучка. А Ломоносов все-таки происходил из семьи артельщика, из семьи, где он тоже обучался грамоте. И как раз вот в этом стремлении дальше учиться, не просто там разбирать какие-то церковные книги или книги, случайно попавшие тебе в руки, да, наладить системное образование, и приводят Ломоносова уже и в Петербург, и в Москву для того, чтобы стать одним из великих ученых и, замечу, великих литераторов.
0: Да, действительно, это так. Но вот к Анне Петровне Зонтак хотелось бы еще обратиться.
1: Давайте, да.
0: Насколько вообще она стала таким, ну, уникальным явлением? Женщины вообще в целом сказали свое слово в русской литературе, особенно начала 19 века?
1: Женщин, конечно, было не так много в русской литературе, но Анна Петровна, она в первую очередь великий педагог. Великий педагог, который понимает, что нужно попробовать детям, с одной стороны, переводить сказки, ведь она не просто писала там сказочную литературу, она занималась и переводом сказочных.
0: Причем ощущение, что переводы чуть ли не больше, чем своих произведений.
1: Конечно, переводов было очень много. Ну и, конечно, ее знаменитая «Священная история для детей». По сути дела, первая детская Библия, которая перерабатывается для того, чтобы дети в очень простом изложении понимали евангельскую историю и библейскую историю. И это действительно очень важная книга и очень доступная. Вот как иногда меня спрашивают, да, а как нам духовные ценности привить? А ты их никак не привьешь, если ты не начнешь их прививать с самого, буквально с самого рождения. Если ты в школу не вернешь закон Божий. Если ты не будешь вот так в доступном,

0: очень доступном, как сейчас бы сказали, формате рассказывать детям о каких-то основах, например, православия или вообще христианства, или истории. И вот в этом отношении пример Анны Петровны Зонтак – это, конечно, очень важный пример, очень важный.
1: Ну, то есть она, по сути дела, придумала некую методику, да, некий, вот действительно, как вы сказали, формат, который был понятен детям, то есть она чувствовала вот это детское восприятие.
0: Она поняла, как сейчас бы сказали, нарратив, как говорить с детьми, на каком языке с ними говорить, как строить фразу, чтобы ребенок ее не просто понял, а чтобы ребенку было интересно. Ну, попробуйте сегодня современного ребенка заставьте, я вижу на своем собственном сыне, он с трудом продирается, например, через Жюля Верна, который нам был безумно интересен.
1: Это правда.
0: А ему Жюль Верн в какой-то момент становится скучен, потому что ему не очень интересен язык. Ему кажется длинной фраза, ему кажется немножко затянутой повествование, ему нужно побыстрее и подинамичней. Может быть, там через 3-4 года он с удовольствием прочитает и Жюля Верна, и Вальтера Скотта, я в этом уверен. Но как раз для детей должен быть собственный нарратив. И в этом плане Анна Петровна, конечно, такой один из первых проходцев.
1: А значит ли это, что, сейчас отвлекаясь от темы, что придет время, не знаю, новых редакций переводов, например, вот того же Жюля Верна и еще некоторых авторов, которых мы знаем с детства?
0: А этим занимались, кстати говоря, как раз в 20-е и в 30-е годы многие писатели под руководством Корнея Ивановича Чуковского. Не замечали никогда, что у нас было, например, несколько изданий «Путешествие Гулливера» или «Робинзона Круза».
1: Да, конечно, конечно.
0: Что была версия большая, так называемая, взрослая, и была чуть сокращенная версия, которая как раз была отредактирована Чуковским, откуда было... Это был тот же самый перевод и Свифта, и Дефо, просто чуть-чуть упрощенный с точки зрения языка. И он читался легче, он казался проще для детей. Но ребенок понимал сюжет, ребенок чувствовал повествование, и ребенок, безусловно, погружался в мораль, приучался к чтению и приучался еще и читать интересную литературу.
1: То есть, иными словами, современным литераторам, переводчикам, издателям, вашим коллегам, продюсерам стоит поучиться, в том числе у Анны Зонтак, вот тому как раз тонкому чутью, да, и пониманию того, на каком языке говорит твой читатель, даже самый юный.
0: Ну,
1: особенно самый юный.
0: Я вам больше скажу, потом в 20 веке происходит та же самая история. Очень многие писатели, которые хотят экспериментировать в литературе, они экспериментируют через детскую литературу. Например, Андрей Платонов, да, который пишет замечательные детские сказки, просто потрясающие, фантастические, которые читаются сегодня невероятно. А посмотрите, что делали абориуты в журналах «Чиж» и «Ёж», и «Хармс», и «Олейников», и «Шварц», и «Заболоцкий». Все писали для детей, но при этом это было абсолютное новаторство с точки зрения литературы. Я тут уже о Саше Черном вообще не говорю. С точки зрения именно нарратива, языка и способа изложения истории.
1: Да, спасибо большое. Вот будем учиться у наших предшественников. Да, нам, видимо, нужны и новые Хармсы, и новые Заболоцкие. Павел Сурков, писатель, педагог, культуролог и продюсер, был с нами на связи. Мы сейчас делаем небольшую паузу и потом перенесемся в родные для нашей героини места.

0: Если ты двигаешься, то всегда двигаешься к истине, даже если она разрушительна, страшна и чудовищна. Артём Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
1: Так говорит маяк.
2: Реклама. Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
3: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
4: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
5: Рекламные службы 495-105-5244.

«Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную.

0: 16:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Явка на выборы в Госдуму 9-го созыва превысила явку 2021 года, сообщила председатель ЦИК Алла Памфилова. Уже проголосовали 53,5% избирателей. Это следует из данных Центра избиркома. 5 лет назад явка была менее 52%. Явка в Москве составляет почти 47%. В Донецкой Народной Республике предварительная явка превысила 81%, сообщили в региональном избиркоме. Закрылись избирательные участки в Луганской Народной Республике. В ЛНР явка по итогам 3 дней голосования составила более 79%. Напомню, выборы в Госдуму в новых регионах проводятся впервые. Выборы в России проходят спокойно и достойно, несмотря на все потуги врагов, заявила председатель Центра избиркома Элла Памфилова. Она отметила, что уровень попыток кибератак в ходе выборов в России очень высокий. Использовались массовые DDoS-атаки. Глава ЦИК сообщила, что было зафиксировано более 1000 волн атак на избирательную инфраструктуру. По словам Памфиловой, попытки кибератак осуществлялись преимущественно из-за рубежа. Они шли из Британии, Украины и Бразилии.
2: За прошедший период было зафиксировано более 1000 волн DDoS-атак на задействованные инфраструктуры Российской Федерации, которые задействованы именно в избирательном процессе. Например, по ДЭГу 124 атаки мощностью 217 бит в секунду. ЦИК России, наши все цифровые ресурсы, 13 гигабайт бит, количество таких атак 13. Ну и так далее, не буду все перечислять. На один только Ростелеком было 377 атак, а вообще 60 гигабит в секунду. Атаки осуществлялись преимущественно из-за рубежа, в основном. Его блокировали, конечно, наши коллеги, как могли. Ну вот представьте себе, откуда идут. Великобритания, Украина, Бразилия, Индонезия, даже из Индии.
0: Памфилова заявила, что избирательная система России готова к новым попыткам кибератак. Она отметила, что выборы в России проходят спокойно. Как сказала глава ЦИК, враги России не понимают, что чем больше давят на страну, тем больше россияне консолидируются. Девочка погибла в селе Софиевка в Херсонской области в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил глава Каховского округа Павел Филипчук. По его словам, родители девочки получили ранения. Напомню, накануне член участковой избирательной комиссии Херсонской области Ольга Демьяненко погибла в результате атаки беспилотника ВСУ на гражданский автобус. Средствами ПВО за сутки сбиты 8 крылатых ракет большой дальности «Фламинго», 1951 украинский беспилотник, 8 управляемых авиабомб и 4 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» ведут бои за освобождение населенного пункта Бузова в Харьковской области. Подразделения группировки «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе техники 8 украинских бригад и 2 полков ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Великомихайловка, Шевченко, в Днепропетровской области Дудниково, Новокасьяновка и общее в Запорожской области ВСУ потеряли свыше 280 военнослужащих, 2 боевые бронемашины и 8 автомобилей. Взрывы прогремели в пригороде Киева, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в самом Киеве, а также в Одессе, Полтаве и Кировограде. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге в понедельник временами дожди, плюс 13-15, в Москве завтра во второй половине дня кратковременный дождь, днем 20 градусов.
1: Маяк. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской континентальной хоккейной лиге сегодня проходят матчи регулярного чемпионата. И «Трактор» победил «Авангард» сегодня со счетом 2-1. Салават Юлаев встречается со «Спартаком» и ведет со счетом 3-1. Идет 55-я минута. Магнитогорский «Металлург», «Громит», «Нефтехимик» 6-2. Здесь также осталось сыграть 4 минуты в этом матче. В Монреале сегодня стартовал 99-й чемпионат мира по шоссейному велоспорту, в котором в том числе примут участие российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе. Подробнее о турнире расскажет Андрей Кудряшов.
2: Турнир в Канаде собрал рекордные 1100 гонщиков из 100 стран и приурочен к 50-летию местной Олимпиады. Уже в воскресенье мужчины и женщины в категории элита разыграют первые медали в индивидуальной гонке на 39 километров, которая пройдет в том числе и по трассе Формула-1. Главным фаворитом у мужчин считается бельгиец Ремко Эвенепул, который гонится за 4-м золотом чемпионатов мира подряд. Российские велогонщики выступят на главном старте года в нейтральном статусе. В элитных категориях нашу страну представят Александр Власов и Кристина Новикова. К сожалению, подготовка нашей сборной была фактически сорвана из-за жестких визовых задержек со стороны Канады. Документы спортсменам выдали буквально перед вылетом. По словам главного тренера Ираклия Абрамяна, который пропустит чемпионат из-за неполучения визы, команда полностью опоздала с акклиматизацией, поэтому ждать 100% выполнения задач на этом турнире не стоит.
1: Завершился матч за 5-е место в баскетбольном суперкубке единой лиги. Петербургский «Зенит» уступил боснийской «Игакее» со счетом 79-83. И в эти минуты проходит матч за 3-е место между ЦСКА и казанским «Униксом» во второй четверти 18-13 в пользу ЦСКА. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.

0: Маяк. Избранная. Осенняя коллекция. Место действия – Россия.
1: Продолжаем наше радиопутешествие. Говорим сегодня об Анне Петровне Зонтак, о детской писательнице, переводчице, мемуаристке. Ну и, как было обещано, отправляемся в нынешний Белевский район Тульской области, в село Мишинское, где и прошло детство нашей героини, да и Василия Андреевича Жуковского тоже. И нашим проводником в прошлое станет Александр Борисович Савинов, историк русской дворянской культуры и старший научный сотрудник музея усадьба Лопасня Зачатевская. Александр Борисович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну, понятно, что с родом Буниных, да, прежде всего, мы связываем Мишинское, потому что действительно вышли оттуда великие литераторы. Но ведь там же была еще история, да, связанная с Воейковыми, а это уже вообще 17-е столетие.
2: Да, безусловно. Мишинское, по сути дела, являлось частью огромного владения Воейковых. И именно там, на земле Мишинского, осталось довольно материальное воспоминание. Это надгробие, датированное 1662 годом.
1: Ого.
2: Это самое старое надгробие из белого камня, которое находится на прежнем месте. А рядышком некогда были захоронения и следующих владельцев, как раз Буниных, о которых вы упомянули.
1: А как к Бунинам это все попало во владение?
2: Вы знаете, источники самые разнообразные, но за Афанасием Ивановичем Буниным, отцом Василия Андреевича Жуковского и центральной фигурой рода Буниных на Белевской земле, поместье числится с 1760-х годов.
1: Uh-huh.
2: Он по своим владениям был орловским помещиком, и в других губерниях были у него владения. Но Мишинское, видимо, благодаря своей близости к Белеву, оно было выбрано им для основного его нахождения.
1: И, насколько понимаю, что вот именно при нем тут все и развивалось очень активно, и есть же описание, да, насколько я знаю, его усадьбы?
2: Знаете, есть несколько описаний, но, конечно же, лишнее, наверное, напомнить, что усадьба, русская усадьба второй половины 18 века, дворянская усадьба, состояла из трех основных частей. Во-первых, это храм. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы была воздвигнута Афанасием Ивановичем Мишинским в 1783 году. Церковь была в некотором отдалении от усадьбы, от помещичьего дома и в некотором отдалении от погоста, то есть помещичьего кладбища. Все эти три части, которые я упомянул, они разделены были и сейчас разделены оврагами, но по дну которых протекали ручьи.
1: Угу. А что собой представляла усадьба? Насколько понимаю, там, да, от нее, видимо, ничего не сохранилось. Или все-таки есть какие-то следы?
2: Вы знаете, ну, начав с храма, я вынужден констатировать, что в настоящее время мы имеем несколько фотографий конца XIX века храма. Храм достаточно заурядный, очень небольшой этот был храм, помещиком построенный по городскому, естественно, проекту. Есть более ранние зарисовки самого Василия Андреевича, которые дают нам представление об этом храме. В храме был центральный престол, посвященный Покрову Пресвятой Богородице, и был еще один предел, посвященный святителю Николаю, архиепископу Мерликийскому. По рассказам местного священника, относящимся ко второй половине XIX века, в храме сохранялись, по крайней мере, вот на конец XIX, начало XX века, два образа, которые приписывали руке кисти самого Василия Андреевича Жуковского.
1: Вот как.
2: А образа в пределе были украшены сшитыми ризами, то есть ризами, вышитыми или шелками, или, может быть, бисером, которые были изготовлены в усадьбе Авдотьи Петровны Елагина и ее дочерью. Вот такие красивые легенды. К сожалению, пока нам не удалось обнаружить следов убранства этого храма. Есть одна фотография, но она весьма сомнительная, потому что не соответствует воспоминаниям как раз вот Анна Петровна Зонтак.
1: А сама Анна Петровна ведь описывала свой быт в усадьбе так, вот, в общем, картина упадка какая-то предстает перед взором, потому что там пишет, кто ко мне захочет ехать, что, дескать, я доброго молодца напою, накормлю, а вот в баньку уже не свожу, ибо в моей бане разломана печь. И что вот, дескать, сидит она в уголке дома, и что ее там и не видно совсем. В вообще можно верить вот такому описанию?
2: Знаете, я думаю, что мы можем вполне реконструировать даже по рисункам Василия Андреевича Жуковского усадьбу период ее расцвета, то есть 1780-е годы. Центральную часть, довольно высоко стоящую над этими оврагами, занимал барский дом. Барский дом некоторые описывают как двухэтажный, но скорее это был дом, деревянный дом на высоком подклете. Усадебный дом был украшен двумя флигелями. Справа и слева от него были постройки, увенчанные башенками. И эти башенки в стихотворении Жуковского «Вечер» мы слышим в романсе, который исполняют в опере «Пиковая дама». «Уж вечер, облаков померкнули края, последний луч зари на башнях угасают». Как раз башни у Мишинского дома. Были постройки надворные, которые запечатлены Василием Андреевичем Жуковским, но в разные периоды, поэтому четко, точно мы не можем представить наполнение усадьбы на конец 18 века. Позже, к сожалению, усадьба пришла в упадок. И то, о чем писала Анна Петровна, уже относится к годам, когда пришлось старый дом бунинский разобрать. Его разобрали какое-то время. Да, он лежал просто сложенный бревнами. И когда его собрали, вернувшаяся как раз Анна Петровна, он был значительно меньше по объему. А следующей уже реконструкции коснулся дом. Его обложили кирпичом. Так что те фотографии, которые до нас дошли, открытки, фотографии, это уже очень поздняя постройка, обложенная кирпичом, тот самый исторический дом.
1: Понял. А скажите, пожалуйста, вот тот Жуковский центр, который существует сейчас в Мишинском, он как возник?
2: Центр возник в 1980-е годы приблизительно в том же месте, где находился старый исторический дом Бунинах. А рядышком постройка совершенно конструктивистская культурно-досуговый центр, ну или как дом культуры говорили прежде, сейчас это культурно-просветительский центр, который является своеобразным таким вот центром и памяти Жуковского. Там есть комната, в которой собраны экспонаты, ну, современные экспонаты, посвященные Жуковскому. И вот в прошлом году я решил в августе месяце передать туда и выставлен там прижизненный портрет Василия Андреевича Жуковского, гравюра Вандернине 817 года, чтобы она как бы обозначила все-таки святое место, чтобы она не была пусто. Что если вы приедете в Мишинское, вы увидите портрет Василия Андреевича Жуковского 1817 года.
1: А в самой-то Анне Петровне что-то посвящено в этом центре?
2: Об Анне Петровне скорее упоминают, потому что центральным персонажем, конечно же, для нас является Василий Андреевич. Память его связана с Мишинским. Он эту память сохранял. Более того, он рассказывал о Мишинском, безусловно, и царевичу-наследнику Александру Николаевичу, с которым совершал путешествие. И в 1838 году они посетили Белев. Но до Мишинского не доехали. Но в начале 20 века Мишинское посетил великий князь Константин Константинович, который, к сожалению, не застал владельцев, посидел на скамейке, посмотрел на дали, описанные Жуковским, и вот наполнен этими переживаниями, впечатлениями, покинул Мишинское.
1: Ну вот и мы можем тоже приехать, прочитать Василия Андреевича. Ну давайте про Анну Петровну тоже вспомним, когда доберемся до Мишинского, тем более, что Белев, ну в общем, такой довольно понятный центр притяжения туристов. Спасибо огромное. Александр Борисович Савинов, историк русской дворянской культуры, был с нами на связи. Мы сейчас сделаем обязательную двухминутную паузу, дальше займемся короткими рубриками.

0: Место действия – Россия. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: «Маяк». Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде. 26 60 60. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
2: Тут ее нечаянно столкнул медвежонок.
3: Сергей Козлов. Как ежик с медвежонком протирали звезды. Маяк. Маяк. Избранная. Осенняя коллекция. Место действия. Россия.
4: Заключительная часть нашего радиопутешествия. Мы перемещаемся в город Белев. Ну и, конечно, первая ассоциация. Давайте не будем скрывать это друг от друга. Первая ассоциация, связанная с Белевым, это белевская пастила, которая пересилила в народном сознании даже самого Василия Андреевича Жуковского. И с нами на связи управляющий музея пастилы Константин Голощапов. Константин, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Скажите, а чем пастила белевская отличается, например, от коломенской?
5: Ну, если вы были в Коломне, ели коломенскую пастилу, ели белевскую пастилу, то должны были заметить, что коломенская пастила, она однослойная, а белевская пастила, она многоэтажная такая.
4: Угу. А насколько это древняя рецептура?
5: Ну, рецептуру не могу я... Я не думаю, что кто-то точно знает, когда появилась пастила. Насколько мне известно, первое упоминание о ней относится к 1533 году, когда писали книгу «Домострой». Рецепт прообраза современной пастилы был в «Домострой» записан. А коломенская, белевская, еще была такая ржевская пастила – это вариации на тему.
4: А в вашем музее, ну, помимо того, что, очевидно, можно попробовать пастилу, просто, к сожалению, только по фотографиям могут все изучать, есть еще и какая-то художественная экспозиция, то есть какие-то предметы представлены помимо всего вот этого съедобного?
5: Музей наш, он уже вот 11 лет работает, и у нас в музее представлена не только пастила, хоть он называется музей пастилы, но кроме пастилы у нас... представлены и другие народные промыслы Белевского края, которые когда-то давным-давно появились на нашей земле и развивались, и, в общем, в разных масштабах до наших дней дожили. Это глиняная игрушка, самый наш древний промысел. Ученые говорят про 14 век, как время его появления. А это, конечно же, коклюшечное кружево, которое принесло Белеву известность не только в России, но и далеко за ее пределами, потому что когда-то белевской пастилы не было, зато было коклюшечное кружево всем известное. Ну и, соответственно, пастила. Вот эти вот три наших кита представлены в музее.
4: Так что, дорогие друзья, можем приобщиться не только к гастрономической части белевской культуры, но и к народным промыслам. Спасибо огромное. Константин Голощапов, управляющий музея пастилы компании «Старые традиции», был с нами на связи. Успеем мы еще про одну достопримечательность поговорить. И к нам присоединяется аттестованный гид по Туле и Тульской области Егор Пронин. Егор, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
4: С удивлением обнаружил на карте дом купцов Дорофеевых, такое место, овеянное легендами. Ну, помимо того, что это купеческая усадьба, правда ли, это был такой дом престарелых для дворянских вдов, даже не знаю, как это описать.
6: Можно сказать проще, богадельня.
4: Угу. Нормальное русское слово, действительно.
6: Историческим языком, да, конечно.
4: Как это там возникло все у вас?
6: Ну, на самом деле, все очень просто. Белев – старинный тульский русский город, в свое время центр княжества, город на Оке, А это во времена, когда не было железных дорог, означает, что деньги буквально текут рекой, потому что торговля идет по рекам. Соответственно, богатое купечество. Купеческая гордость жить в не пойми каком доме, конечно, не позволяла. Поэтому купцы строили себе добротные, хорошие каменные или кирпичные двухэтажные дома, даже и с мезонином сверху. Ну и понятное дело, что, например, если какой-нибудь важный гость, включая даже монаршую особу, если через город проезжает, а в городе нет отдельно специально построенного дворца, то нередко бывало, что такой добротный купеческий особняк избирался, как это называлось, путевой дворец.
4: Uh-huh.
6: То есть место, где на будущее можно было иметь в виду, что коронованная особа может передохнуть. И вот получается, что ровно 200 лет назад, 16 мая 1826 года, именно в доме купцов Дорофеевых, на улице же Дорофеевской, в Белеве, скончалась вдова императора Александра I, вдовствующая императрица Елизавета. Тело ее, естественно, повезли в Санкт-Петербург, его забальзамировали, а по местной, ну, наверное, легенде, хотя, в принципе, почему бы и нет, ее, ну, внутренности, которые бальзамировке не подлежат, их захоронили недалеко от дома, и на этом месте посажен дуб. Этот огромный дуб за домом купцов Дорофеевых растет и по сей день. Потом в доме организовали вот именно как раз богадельню. Потом пришла революция, дворян не стало, и всех разогнали. И в доме организовали культурное заведение, а именно библиотеку.
4: Ух ты!
6: И, да, и потом уже в 30-е годы 20 века в этом доме размещается милиция. Ну, в наше время, соответственно, это управление полиции и миграционной службы. Улица, естественно, переименована. Это уже не Дорофеевская, это уже улица прозаично Октябрьская. Но дом сохранился, и по сей день это одна из достопримечательностей Белева.
4: Да, и причем, видите, такая легендарная. Спасибо огромное за интереснейший рассказ. Егор Пронин, напомню, был с нами на связи, аттестованный гид по Туле и Тульской области. На этом наше путешествие в Тульскую область завершается. Путешествие не первое и, уверен, далеко не последнее. Все, что остается напомнить мне, это, конечно, рассказать вам про наш архив, который бережно хранится на медиаплатформе «Смотрим». Пользуйтесь, пожалуйста, в любое удобное для вас время. Ну, а мы еще обязательно подготовим для вас что-нибудь интересное. Так что до новых встреч и новых путешествий. Любите историю, любите нашу страну. Пока.

Место действия – Россия. Маяк. Имена осени. Сентябрь. Часто названия месяцев у различных народов связаны с характерными для сезона традиционными занятиями. Так у адыгейцев сентябрь – это время молодьбы. У эрзя – месяц запасания. А коми, названием первого осеннего месяца, напоминали себе, что пришла пора охотиться на зайцев. Имена осени. Месяц за месяцем.

0: 17:00 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Глава ЦИК Алла Памфилова отметила беспрецедентный уровень консолидации россиян. Выборы в России проходят спокойно и достойно, несмотря на все потуги врагов, заявила председатель Центризбиркома. Она сообщила, что уровень попыток кибератак в ходе выборов в России очень высокий. Использовались массовые DDoS-атаки. Глава ЦИК сообщила, что было зафиксировано более 1000 волн атак на избирательную инфраструктуру. По словам Памфиловой, попытки кибератак осуществлялись преимущественно из-за рубежа.
2: За прошедший период было зафиксировано более 1000 волн DDoS-атак на задействованные инфраструктуры Российской Федерации, которые задействованы именно в избирательном процессе. Например, по ДЭГу 124 атаки мощностью 217 бит в секунду. ЦИК России, наши все цифровые ресурсы, 13 гигабайт бит, количество таких атак 13. Ну и так далее, не буду все перечислять. На один только Ростелеком было 377 атак, а вообще 60 гигабит в секунду. Атаки осуществлялись преимущественно из-за рубежа, в основном. Его блокировали, конечно, наши коллеги, как могли. Ну вот представьте себе, откуда идут. Великобритания, Украина, Бразилия, Индонезия, даже из Индии.
0: Памфилова заявила, что избирательная система России готова к новым попыткам кибератак. Явка на выборы в Госдуму 9-го созыва превысила явку 2021 года. Об этом также сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Уже проголосовали более 54% избирателей. Это следует из данных Центризбиркома. 5 лет назад явка была менее 52%. Выборы депутатов Госдумы, совмещенные с ними выборы, проходят 3 дня с 18 по 20 сентября. Избирательные участки на выборы в Госдуму уже закрылись на Дальнем Востоке, в Забайкале, Сибири. Завершилось голосование в Донецкой и Луганской народных республиках, в ЛНР. Явка по итогам трех дней голосования составила более 79%. В ДНР предварительная явка превысила 81%, сообщили в региональном избиркоме. Напомню, выборы в Госдуму в новых регионах проводятся впервые. Между тем, за рубежом началось голосование в США, в Нью-Йорке, Вашингтоне, Хьюстоне. Как сообщила официальный представитель МИДа России Мария Захарова, более 100 тысяч россиян уже проголосовали на выборах в Госдуму за границей. Дипломат рассказала, как проходит голосование на избирательных участках за рубежом.
3: По состоянию на 12:00 московского времени с сегодняшнего дня, 20 сентября 2026 года, в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы приняло участие за рубежом 104 722 гражданина России. Состоялось 120 выездных досрочных голосований. Напомню еще раз, сегодня, 20 сентября, для наших зарубежных участков основной день голосования. И сейчас вот как раз мы констатируем пик явки. Можно с наиболее активных на данный момент отметить участки в Сербии, Молдавии, на Кипре. Очень высокая явка там держится. В некоторых западноевропейских странах не обходится даже без очередей. Но из-за чего? Это вызвано, как вы знаете, прежде всего сознательными, деструктивными действиями местных властей, которые делали все, чтобы препятствовать открытию участков, либо даже их закрывали.
0: Ряд стран создают препятствия для голосования россиян на выборах депутатов Госдумы. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. И еще одно сообщение. Мониторинговая рабочая группа Совета по правам человека при президенте не выявила ни одного нарушения в ходе выборов в единый день голосования, заявил РИА Новости глава СПЧ Валерий Фадеев. Подразделения группировки войск «Севера» ведут бои за освобождение населенного пункта Бузова в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Запад» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 7 украинских бригад в районах населенных пунктов Высшее Соленое, Грушевка, Малеевка, Моначиновка, Червоный Оскол, Харьковской области, Карповка, Лозовое, Маяки, Стародубовка и Яцковка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 230 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, бронеавтомобиль «Казак», 15 пикапов, артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы. Российские расчеты подразделений войск беспилотных систем уничтожили несколько фортификационных сооружений, укрытий, личного состава украинской армии, различной техники противника, в том числе пикапы с пехотой и замаскированный многофункциональный БПЛА самолетного типа «Фурия», сообщили в Министерстве обороны. Эти цели противника были поражены на различных направлениях. Кроме того, расчетами отдельной бригады войск беспилотных систем «СМЕРШ» на Славянском направлении была уничтожена группа украинских военнослужащих. Обороны опубликовала видеокадры этих ударов. Случаи выхода медведей к жилым районам участились в Томской области. МЧС рекомендует временно воздержаться от посещения лесов. Местные жители публикуют кадры, на которых видно, как медведи гуляют вблизи населенных пунктов. В МЧС напоминает, что встреча с этим опасным хищником представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья человека. При встрече с медведем нельзя бежать или делать резкие движения. Следует, сохраняя визуальный контакт, медленно увеличивать дистанцию и не поворачиваться к зверю спиной. Особую опасность представляют медвежата. Приближаться к ним категорически запрещено. В Сибири участились случаи выхода медведей к жилым районам и нападений на людей. С начала года в России насчитывается 14 погибших. Норма бесплатного провоза багажа в самолете в ручной клади должна быть не менее 10 килограммов, заявили в Роспотребнадзоре. Ранее гражданин обратился в территориальный орган ведомства с жалобой на недопустимые условия договора у авиакомпании «Азимут», а именно бесплатный провоз багажа в ручной клади самолета весом не более 5 килограммов, сообщает РИА Новости. Из материалов Роспотребнадзора следует, что норма бесплатного провоза багажа, установленная перевозчиком, не может предусматривать менее 10 килограммов на одного пассажира воздушного судна. Авиакомпании «Азимут» было объявлено предостережение по итогам внеплановой проверки. Новые подробности, оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге в понедельник временами дожди, днем в северной столице плюс 13-15, в Москве завтра во второй половине дня кратковременный дождь, ночью в городе плюс 11-13, днем 20 градусов, сейчас в Москве плюс 18.

Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: избранное. Осенняя коллекция. Физики и лирики.
1: А здравствуйте, приветствую это шоу «Физики и лирики». Я лирик Митрофанова и лирик Кудряшов. Приветствую тебя.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Раз всех слышат, здравствуйте, Мопик.
1: Андрей Олегович, какую первую тему мы возьмем?
2: Тема техническая, потому что просыпаться-то надо, да? Надо подумать, собственно говоря, как смарт-устройства нас обманывают. И вообще обманывают ли они нас? Юрий Сергеевич Чайников с нами, научный сотрудник 8-го института МАИ. Юрий Сергеевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Так провокативно вопрос. Обманывают нас смарт-устройства или только мужья и жены?
3: Ну, нас все вокруг так или иначе обманываться. Ах, обмануть меня несложно, я сам обманываться рад. Пушкин. В каком направлении вам рассказать? О том, как
2: давайте про мужей и жен. Про часы все понятно, да. Про мужей и жен это гораздо интереснее. Как часы обманывают, да, мужей и жен.
3: Ну, как обманывают часы? Если вы смотрите только на часы, то, конечно, вас ничто не обманывает. А вот если вы подключили свое разумное устройство, которое вы по привычке называете часами, к какому-нибудь облаку, а потом внезапно что-то синхронизировалось, и жена увидела, как у вас резко меняется пульс в 2 часа ночи, ну, это еще вопрос, кто кого обманывает.
2: Ну, тогда надо на 10 тысяч шагов переходить сразу, да, и не стесняться уже вот эту вот историю. Популярную норму походить, привести нервы в порядок.
3: Да, ну, обман нас вокруг все время. Многие устройства, ну вот они показывают вам количество шагов. Ну, конечно же, не количество шагов. Угу. Если вы будете легонечко махать рукой вверх-вниз на 10 сантиметров телефонов, акселерометр, угу, встроенный в телефон, будет думать, что вы весь целиком корпусом поднимаетесь вверх и вниз, и будет думать, что вы просто шагаете или подпрыгиваете. Mm-hmm. А вы всего лишь обманываете акселерометр, который обманывает вас.
2: То есть это исключительно...
1: Подождите, стойте. То есть вот мы, девочки, женщины, там, бабушки, которые внуки купили вот это шайтан-часы, мы ходим и думаем, что мы прошли и сделали такую разгрузку, ну или нагрузку физическую осуществили, а часы, ну, неправильно показывают или...
3: Слово «неправильно» – это человеческая формулировка. Часы строят модель внутри себя того, как вы себя вели. Они же вас не видят при этом. Они, ну, опираются на акселерометр. Программисты заложили туда идею о том, что если акселерометр ловит перемещение вверх-вниз, ну, наверное, человек идет.
2: А он машет рукой, да, просто-напросто.
3: Да, то есть, например,
2: все вот эти истории, я тут довелось мне быть в отпуске, и я, ну, как нормальный современный человек, полез тоже смотреть свои смарт-часы, и смотрю, я пятнашку, 15 километров прошел. Это правда или нет? То есть я рукой не размахивал, честно признаюсь, просто ходил.
3: Наверное, это близко к правде, потому что если вы ходили, то, наверное, примерно сколько вы ходили, перемещаясь немножко вверх-вниз центром масс с телефоном в кармане, столько оно и насчитало шагов. Но дальше оно вам напишет. Вы сожгли 380 килокалорий. Вот это в чистом виде усреднение. На одном и том же количестве перемещений вверх-вниз кто-то сожжет 250, а кто-то все 500 килокалорий.
1: Так это сенсационное вы открыли, или это как? Ну, то есть это можно вообще озвучивать? Все же расстроятся или не особо?
3: Я в целом считаю, что знать правду о том, как устроен мир, полезнее, чем не знать.
2: То есть новые часы не надо покупать, да, вот эти хорошие, современные, которые GPS-пространство определяет вокруг тебя и точно указывают, сколько ты прошел, куда ты там прошел, или это все наглая ложь ради продвижения продукта?
3: Да-да-да, ложь, наглая ложь и статистика. Они показывают статистику.
2: Ну, понятно. То есть, сейчас я читал, у меня нет такого, да, шайтан-прибора, одержимость есть идеальным сном. Ты надеваешь какой-то аппаратик на себя, да, то ли часы, то ли какой-то будильник, и он считает, как, ну, не считает, да, наблюдает, как ты спишь, там, просыпаешься ты, не просыпаешься. То есть, он тоже обманывает? Он может написать, что у тебя идеальный сон или нет?
3: Ну, во-первых, сама концепция идеального сна является умозрительным конструктом. А во-вторых, ну, что он считает? Он считает ваш пульс, ну, если он очень умный, то давление и, ну, например, потенциал электрической сопротивляемости кожи. Ну, то есть немножечко меряет вам все время ЭКГ. В этом режиме он, как продвинутая версия, может отслеживать темп вашего, ну, вот, дыхания и кровообращения. Разные режимы сна, быстрый и медленный, характеризуются разными паттернами этого. То есть у вас еще и умная кровать, которая меряет, на каком боку вы лежите.
1: Вы шутите сейчас или оно?
3: Нет, как? Нет.
2: А куда идти покупать умную кровать? Часы, ладно, бог
1: с ним. А умный матрас куда девать? А глупые деньги под матрасом куда прятать?
3: Но вот эта штука, она отслеживает режим быстрого сна и медленного сна. И есть мнение, научно обоснованное, что баланс быстрого и медленного сна нужно хорошо соблюдать. И для того, чтобы лучше соблюдать, оно вам рассказывает. Вы вот столько спали быстро и медленно, а просыпаться лучше в одном из этих режимов сразу после окончания быстрого сна лучше проснуться, если я правильно помню. И тогда умный будильник вас в этот момент будет будить в уместный момент для просыпания, чтобы вы не были с тяжелой головой, потому что вас будильник вырвал из медленного глубокого сна.
1: А вы знаете, мы подстраховались. У нас аудитория маяка 39,9+. Поэтому я думаю, вряд ли молодежь, которая просто доверяет этим всем смарт-устройствам, они просто в школах, институтах, университетах. Поэтому если родители, может, начнут скрипеть...

0: часы, которые носятся, которые вот прям на запястье очень плотно, которые фактически выполняют роль тонометра. Они меряют вам давление. А да, вот погрешность намного выше, чем при стандартной процедуре измерения.
1: Вот это очень Да-да-да, извините, что перебиваю. Это очень важный вопрос, да, потому что измерение давления, оно с точки зрения здоровья имеет огромную ценность. И если эти часы, смарт-устройства, меряют криво или неправильно, стоит ли им доверять в данном случае? Потому что это важный вопрос.
0: Да, это правильный вопрос, потому что в отличие от стандартной процедуры измерения давления, когда вы неподвижны, когда вы не приседали, когда вы положили руку на стол и вам правильно манжету закрепили, погрешности измерения носимыми устройствами намного больше. Но еще раз повторюсь, работа этих устройств направлена не на одномоментное измерение, а на накопление статистики, что в норме в сидячем положении 120 на 80, вы прекрасный, здоров, как бык персонаж. Если у вас целые 2 минуты давление 160 на 120, ну что-то с вами нехорошо.
1: Ну, то надо к врачу идти уже тут определенно.
0: Да, да, он должен запищать, ну, или не вам запищать, а если вам, например, за 60, настолько за 60, что уже за 70, то сыну, племяннику уведомление. Что-то у нас носящий часы со стандартных своих 120 на 80 перешел на 160 на 20 и не отвечает на звонки, да? Устройство, да.
2: Ребят, я все поняла. В общем, кто хочет выжить, тот будет как-то молодец, да? Настраивать, ну, перезагружать хотя бы все это, правильно, смарт-устройство? Их же надо тоже за ними как-то ухаживать.
0: Ну, как-то да.
2: Но если смарт-устройство, сейчас сезон будет грибников, может быть, это все-таки смарт-устройство, главное, чтобы тебя нашли, вот, или если с тобой в лесу что-то произошло, или это тоже часть смарт какого-то поведения?
0: Конечно. Важная часть смарт-устройства – иметь дисциплину по его зарядке до большого заряда. Масса случаев, когда человек пошел в лес, а у него сел телефон, он заблудился, упал в канаву, сломал ногу, и его искали 4 дня.
2: Так, то есть нужно вот это иметь в виду, всегда знать. Но то, что тебя могут найти по этим часам, это тоже очень важная, ну, такая какая-то часть жизни современной. И ребенку. Кстати, сейчас детей будут смарт-устройства отбирать в школе при входе. Или они будут их куда-то в пакет класть,
1: чтобы они не пользовались. В школе же проще найти ребенка, чем в канаве и в лесу.
2: Ну, нет. Ну, смотри, ну, мало ли, он пошел в школу, у меня учился человек в МГИМО 4 года, продал дубленку, говорил родителям, что это стипендия. Он просто туда не ходил. Вот. Ну, то есть, вот такое вот какое-то именно полезное, но не отслеживание, а, ну, такое вредное, а вот позитивное, может быть, с ними?
0: А почему вредное? Если следить за детьми,
2: что полезно.
0: Да, следить за ребенком полезно, ну пусть следят. У ребенок же у нас права голоса не имеет до совершеннолетия.
2: Ну, в общем, да. То есть там геолокация, и вот ты всегда знаешь, где кто находится, так? И смотришь, привязал, да? Если телефон, смарт-устройство. А, ну это хорошая вещь. Да, то есть они не обманывают уже, вот эти геолокации. Или иногда бывает.
0: Слушайте, мы все время оперируем термином «обманывает», как будто это дихотомия. На самом деле это не дихотомия, а выбор, обманывает или не обманывает. Это вопрос точности. Вот если у вас геопозиция определяется с точностью до метра, это одна ситуация. С точностью до 100 метров – это другая ситуация. До метра вы знаете, что человек в этом подъезде примерно на 5-м этаже. А до 100 метров, ну, он может быть довольно далеко.
1: Ну, нет, ну, существуют же истории, когда смарт-устройства, там, и часы реально помогали и спасали, да, человек действительно шел, там, хайкингом занимался, упал в канаву, там, получил травму серьезную, не дай бог, там, ногу сломал, ничего не может сделать, связи нет, и устройство, собственно говоря, вызывает помощь, да, там, само набирает, или там, когда связи нет, сотовой связывается и приезжает спасатель. Есть же такие истории, да, они
0: да,
1: абсолютно правдивые.
0: Да, но они скучные. Мы с вами не видим этих историй. Это да. Попадает в ситуацию, когда человек пошел в лес с телефоном, телефон сел, он заблудился, и вот его 4 дня искали. Это ж волнительно. А когда он пошел в лес, решил, что заблудился, посмотрел в телефон, построил маршрут и вышел на остановку, ну это же скучная история.
1: А вообще, да, редко.
2: Нет, я просто смотрю список этих устройств, там умные карнизы есть для штор, вряд ли они, да, там как-то от них можно вытирать руки после

0: селедки и всякая муть. Но вот именно важное, вот то, что вот сейчас на передовом крае, над чем работают так называемые, как я их всех называю, айтишники, разработчики, вот что они могут такое предложить, что действительно нам очень еще нужно будет? И этого пока нет. Может быть...
1: Ну, здесь я встану на свой любимый конек волшебных нейросеток, которые за считанные годы прошли невероятный прогресс и в достаточной степени стали полезны для всяких бытовых диалогов и решения вопросов. Начиная от «посмотри на этот гриб, что ты про него думаешь», и заканчивая «что-то я сильно поскандалил с любимой женой, как бы мне так половче извиниться, чтобы не опозориться». Там спектр огромный возник. И все это подпадает под категорию смарт-устройств. Они, конечно, в значительной степени опираются не на датчики, про которые мы сейчас с вами говорили, давление и прочее, а на способность этого устройства действительно быть смарт в диалоге с человеком.
0: Ну, примеры, да, вот эти грибы и ягоды, правда, молодежь вот ходила в лес, у меня знакомая, это моя дочь, пошла в лес и какую-то там волчью ягоду узрела, все проанализировала и все-таки...
2: Не стала есть, да,
0: ее, да? Сказал, что не надо, если вы не уверены, все-таки не нужно, да, то есть это действительно важно, мне тоже кажется, что это за этим будущее, но перепроверять придется, да, у бабушки все равно спросить, что это было?
1: Ну, вопрос в том, в какой степени, какой частой, с какой частотой ошибается эта наша смарт-часть, и какой частотой ошибается бабушка. Уж сколько историй про галлюцинации нейросеток, и мы на это очень нервно реагируем, а сколько историй про то, что поели грибочков и получили пищевое отравление.
0: Ну и с навигацией можно вопрос такой? Вот эти навигаторы наши, они работают, они как-то тоже разнообразные, ну, пути там или что-то предлагают, но вот сколько раз я на себе их проверяла, они никогда не знают, вот через огород как проехать, через кусты вот эти срезать. Это будет как-то дальше развиваться? Или
1: это никому не развиваться. Нужно? Это продолжает развиваться, но с другой стороны, ну вот в моей практике был смешной случай. Я ехал по навигатору, в котором разрешил сельские дороги, не, ну, грунтовые, как они там назывались, при съезде с асфальт и, ну, типа, мост через речку. Ну, я подъезжаю там через 6 километров этой дороги, а там есть мост через речку, только он шириной метр. Да, на велосипеде можно пройти, пешком можно пройти, а на BMW нельзя.
0: На BMW? Как вы обидели сейчас. Ну, хорошо. А на Range Rover можно?
1: Нет. Метровой ширины мост. Ну, в общем, отвечая на ваш вопрос без хихонек, детали того, как устроено окружающее пространство, продолжают собираться все более детально. Ну, посмотрите на машинки от Яндекса, которая все время ездит по улицам и все время фотографирует. Они не просто фотографируют, они все время обновляют, где какие появились тротуары, переходы, забор поставили, забор убрали, здесь идет строительство и так далее, и так далее. Это на самом деле процедура непрерывного обновления модели реальности, которая находится внутри серверов Яндекса.
0: Понял.
2: А у вас... Я просто хотел у Юрия Сергеевича спросить, у вас существует какой-то идеальный смарт-гаджет лично для вас, которому вы доверяете, советуетесь, может быть? Странный вопрос сейчас.
1: Про советы.
0: Сила Ивановна ее зовут.
1: Но могу сказать экосистему, которую предпочитаю я. Ну, так как я техногик, моя экосистема — это Android экосистема.
2: Так.
0: А еще какая другая
1: есть? Один из топовых моделей телефонов. А альтернатива — это Apple, да.
0: А, вот она, наконец-то я поняла, в чем разница. Мне еще говорят, загрузите для Android есть версия, а здесь для чего-то другого. Я говорю, о, интересно.
2: Хорошо, я перефразирую вопрос. Не смарт-гаджет на системе, да, операционной, которая работает, а, может быть, приложение любимое?
1: Нет, у меня ворох инструментов под разные задачи. Голос я пишу одним приложением, чекап про свое здоровье другим приложением, помидорками работаю третьим приложением. Ну и вообще, современные нейросетки позволяют мне написать собственное приложение за 2 часа с теми функциями, которые мне надо, и отключением рекламы, которая мне не надо. Поставить его на собственное устройство, и все отлично работает.
0: Юрий Сергеевич, благодарна вам за этот диалог, за эту беседу, но слово «ворох» я себе записала. Говорит, у меня ворох инструментов. Детям это придется обсуждать, что такое ворох, и объяснять. Но, наверное, нам есть смысл... Смех,
2: они,
0: я слышу.
2: Они у ИИ спросят.
0: У меня ворох, говорит, инструментов.
2: Что такое ворох?
0: Пишется «бопокс», по-английски «бопокс». По-английски «бопокс». Не забудьте написать этими кириллицей. Но поговорим с вами о музыке, потому что в музыке искусственный интеллект такое творит, что ты это никогда не отличишь. Ну, это просто уже невозможно. И видео тоже всякие истории, когда ты не понимаешь уже, это действительно какая-нибудь куала спасла мышонка, или это кто-то срежиссировал. Спасибо вам огромное.
3: Спасибо.
0: Юрий Сергеевич Чайников, научный сотрудник 8-го института МАИ, был у нас в гостях с ворохом инструментов.

0: 17:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. На выборах в Госдуму 9-го созыва проголосовали уже более 54% избирателей, следует из данных Центра избиркома. Как заявила глава ЦИК Алла Памфилова, явка на этих выборах превысила показатель 2021 года. 5 лет назад явка была менее 52%. Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы проходят 3 дня с 18 по 20 сентября. Избирательные участки уже закрылись на Дальнем Востоке, в Забайкале, Сибири. Завершилось голосование в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской, Запорожской областях. В Херсонской области явка составила почти 75%. Напомню, выборы в Госдуму в новых регионах проводятся впервые. Уровень попыток кибератак в ходе выборов в России очень высокий. Использовались массовые DDoS-атаки, заявила председатель Центра избиркома Элла Памфилова. Она сообщила, что было зафиксировано более 1000 волн атак на избирательную инфраструктуру. По словам Памфиловой, попытки кибератак осуществлялись преимущественно из-за рубежа. Они шли из Британии, Бразилии, из Украины. Глава ЦИК также рассказала, что внедрить вирус в систему дистанционного электронного голосования в Москве пытался представитель одной из системных партий.
2: Но еще вот, пожалуйста, в Москве что делают? Представители одной из партий путем внедрения в систему наблюдения ДЭК, то есть сам ввел сознательно вредоносную программу в систему ДЭК и пытался остановить ее работу. Представитель системной партии.
0: Масштабные хакерские атаки продолжаются на московскую систему дистанционного электронного голосования. Электронный список избирателей сообщил замглавы Мосгоразбиркома Дмитрий Реут. По его словам, несмотря на кибератаки, все сервисы на выборах в Москве работают штатно, доступны все формы голосования. Как передает ТАСС, онлайн в Москве проголосовали 3 миллиона 150 тысяч избирателей. В целом явка в Москве составляет почти 47%. Еще одно сообщение. Глава ТВ Владислав Ховалык набирает на выборах руководителя региона почти 96% голосов по итогам обработки более 2,5% протоколов. Это следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов, военно-технического имущества, цеха производства беспилотников и места их хранения, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» ведут бои за освобождение населенного пункта Бузова в Харьковской области. Киев договорился с Будапештом о хранении своих нефтепродуктов в Венгрии. Соответствующий меморандум подписали украинская компания «Нафтогаз» и венгерский энергетический концерн «МОЛ». Как ожидается, нефтепродукты будут храниться вблизи венгерско-украинской границы. Эти меры приняты, цитата, «в свете разрушения топливной инфраструктуры Украины», говорится в заявлении «Нафтогаза», передает ТАСС. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге в понедельник временами дожди, днем в северной столице плюс 13-15. В Москве завтра во второй половине дня кратковременный дождь, ночью в городе плюс 11-13, днем 20 градусов, сейчас в Москве плюс 18.

0: Маяк.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В континентальной хоккейной лиге сегодня проходят матчи регулярного чемпионата. В эти минуты ярославский «Локомотив» играет с «Барысом». Идет 19-я минута первого периода. Счет 2-0 в пользу «Барыса». Сочи встречается с «Сибирью». Здесь первый период уже завершен. «Сибирь» ведет со счетом 1-0. А минская «Динамо» ведет в противостоянии с «Автомобилистом» со счетом 1-0. Здесь 15-я минута первого периода. Еще три встречи регулярного чемпионата завершены. Магнитогорский «Металлург» разгромил «Нефтехимик» 6-2. Салават Юлаев переиграл «Спартак» 3-1, а «Трактор» оказался сильнее «Авангарда» со счетом 2-1. В Москве в эти минуты продолжается матч за третье место Суперкубка Единой Лиги. ЦСКА встречается с «Униксом» и в третьей четверти ведет со счетом 60-42. В матче за пятое место игроки переиграла петербургский «Зенит» со счетом 83-79. Ну а в матче за первое место «Локомотив Кубань» сразится с «Анадолу Эфес». Этот матч начнется в 19:00 по московскому времени. Бывший футболист ЦСКА Вагнер Лав вылетел в Москву. Такую новость опубликовала пресс-служба московского клуба. 26 сентября на ВП-арене состоится прощальный матч в честь 42-летнего бразильца. В игре примут участие команды легенды ЦСКА и друзья Вагнера Лав. Ранее один из лучших легионеров в истории чемпионата России рассказал, что в прощальной встрече исполнится его мечта. Он выйдет на поле вместе с сыновьями, с которыми не смог сыграть на профессиональном уровне. На чемпионате России по летнему биатлону в Чебоксарах первая команда Московской области выиграла мужскую эстафету. Ее представили Карим Халили, Роман Сурнев, Александр Поварницын и Дмитрий Евмеинов. Второе место заняла ХМАУ «Югра-1», а тройку призеров замкнули спортсмены из Свердловской области. Российские спортсмены не примут участие в индивидуальной гонке с раздельным стартом на чемпионате мира, который проходит в Канаде по велоспорту и шоссе. Причиной стали изменения в расписании авиарейсов в Москве. Велогонщики не успевают прибыть к месту соревнований вовремя. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
2: Продолжаем мою рубрику «Супергерой».
3: Я Маша. Из сказки «Маша и Медведь».
2: Будешь раса Маша.
4: Какой я ему паук, я же герой.
2: Но вы будете как черная вдова.
5: Готово.
0: Как Иван в сказку попал. Уже в кино. 6+.

0: Я шляпу-то никогда не носил. Такой купил для солидности. Я институт недавно кончил. Пожалуйста, пожалуйста.
1: 50 оттенков стильного.
2: Дорогие товарищи, я ожидал, когда это случится, и это случилось. Обычно нас спрашивают, ребята, ну а вот осень, новый сезон у вас там в медийке, что свежего? И я теперь с гордостью могу сказать, что наш дорогой Алексей Сухарев, стилист, завел себе канал, модный подкаст на ВК-видео. Алексей, небывалое дело, вы с мертвой точки.
3: Вы знаете, я это сдвинул с мертвой точки еще 3 года назад просто. Скрывал.
2: Скрывали, да. Также вам поддался Макс, и теперь чудесный голос, полный спектр, так сказать, мелизмов, да, вот они в нашем эфире. Мы очень рады всегда товарищу Сухареву, да. И сегодня мы поговорим о осенней моде, да, и вот такое необычное у меня в списке наших обсуждений такая подтема, да, штрафы за ультрабыструю моду. Это с кого штраф?
3: Ну, надо сказать, что это не у нас, слава богу. Это все-таки в странах, где высокая мода является таким серьезным, скажем так, серьезной частью ВВП, даже можно сказать. И, конечно, бренды масс-маркета сильно, скажем так, вредят люксовым маркам, потому что, в общем, довольно быстро подхватывают тренд, всех им насыщают, а люксовые бренды, собственно говоря, остаются не с такими хорошими продажами, как хотели бы. Вот, поэтому я думаю, что вот такие санкции были введены именно по этой причине.
2: То есть западному массовому вот этому пошивочному лобби запретили как? Слишком быстро выпускать новые коллекции, да? Слишком быстро обновлять модельный ряд?
3: Да, я думаю, что там какая-то такая трактовка этой новости, потому что на самом деле эта борьба довольно давно идет, поскольку люксовые бренды, они все-таки довольно активно, в общем, зарабатывают на своих пользователях, и тут вмешивается масс-маркет, который, собственно, стоит дешевле, выглядит это примерно так же, а поскольку довольно часто пользователь приобретает вещь там для одного выхода или для какой-нибудь одной фотографии в социальной сети, собственно говоря, зачем платить больше?
2: Согласен, согласен. Алексей, сегодня, кстати, пришла любопытная новость из вашей, как говорится, епархии модной о том, что, значит, специалистов спросили. Вот живут люди, да, одеваются во всякое вот такое, как вы говорите, масс-маркет. И вдруг приходит идея, а не начать ли мне носить что-нибудь брендовое, что-нибудь дорогое, что-нибудь от домов моды? И люди, значит, спрашивают специалистов, а с чего начать? Вот что первым купить, чтобы вот как бы вот так вот? А им ответ такой приходит, а вы купите кошелек. Вот первая покупка чего-нибудь такого фирменного, да, купите кошелек. А вот у Алексея Сухарева, у него какая позиция по вопросу? Вот решил человек перебраться, да, ну, или хотя бы завести себе несколько вещей, действительно, таких вот, которыми он будет дорожить, и глядя на которые, так сказать, аудитория его сразу поймет, о, прибарахлилась там. Вот с чего начать, да.
3: Слушайте, ну здесь все, конечно, от цели зависит. Если цель – это произвести впечатление, чтобы вот все говорили, ого, прибарахлился, это одна история. Здесь надо покупать, конечно, тогда что-то сильно трендовое, сильно актуальное, чтобы сразу было видно, какой это бренд, желательно, чтобы он был написан, конечно же, и чтобы четко прочитывалось, в каком году и в каком сезоне это было произведено. Если хочется все-таки как-то более разумно к этому подойти, то, наверное, стоит выбирать в люксовых брендах какие-то вещи, которые вне времени, которые навсегда. Так же, как, например, вот самый, наверное, распространенный случай, который можно привести в пример, это тренч бренда Burberry. Я понимаю, что это довольно такая уже штампованная история, но тем не менее. То есть бренд славится производством этих самых тренчей уже очень сильно давно, лет как 100, а то и больше. Даже больше, да. И, соответственно, это их такой ключевой продукт, который, собственно говоря, останется в гардеробе надолго. И так, на самом деле, в любом модном доме можно найти какой-то предмет, который несет ДНК этого дома, но не будет, собственно говоря, знаете, надписью своей всех.
2: Да-да, я представляю ситуацию, Алексей, человек купил себе тренч Burberry, да, а из-под него у него вот эти вот баленые адидасы, да, торчат, штаны с тремя полосками, да, сшиты где-то.
3: Да, и здесь мы переходим ко второй уже части, потому что гардероб действительно должен все-таки складываться как конструктор, да, он не должен быть разрозненным. И поэтому, совершая этот выбор, нужно как бы анализировать вообще, что ты носишь, в каком ты стиле одеваешься, и, собственно говоря, после этого уже делать выбор.
2: А вот зачем нужны стилисты, друзья мои, да, чтобы если вы хотите выкинуть все свои адидасы и майки, вытянутые на животе, да, надо обращаться к конструктору вашего образа, да. Алексей, также у нас ведь тема такая, что в последние годы уже, можно сказать, на Западе, и к нам эта история дошла, притащили к нам эстетику худобы. Ну что такое? Укололся и пошел худеть, правильно? Вот, и я там читал пару месяцев назад новость, что вот эти вот уколы, они обрушают западную индустрию, опять же, массовой одежды, потому что, оказывается, у них там, у нас, я не знаю, можно ли это, законно ли это, как говорит мой друг Владислав Саныч, а это законно? Он обычно говорит так, если бы он был с нами сейчас, он бы спросил, а это законно? Да, но, значит, там история такая, что люди одежду 58-го размера, похудев до 46-го, да, они ее могут отправить обратно производителю и получить обратно бабки. Это удивительная история. Я, правда, не знаю, там, в какой степени заношенности или засаленности, но там, типа, у них материальные проблемы из-за того, что люди худеют и больших размеров одежду возвращают не безвозмездно, да, обратно производителю. Вот эстетика худобы, к чему она приводит нас, Алексей?
3: Знаете, вообще лет, наверное, 10 как мода и вся вообще модная индустрия, она заигрывала с темой вот этого бодипозитива, там брали 1-2 моделей плюс сайз на подиум, фотографировали их на обложке и всячески это пропагандировали. Это было исключительно для того, на мой взгляд, чтобы вписаться вот в эту социальную повестку, потому что тенденция такая действительно бодипозитивная была, не все ее считывали правильно, многие называли бодипозитивом уже все подряд. И модная индустрия в это поиграла какое-то время, а потом, собственно говоря, вернулась обратно к 42-му женскому размеру, я говорю про высокую моду. И стало очевидно, что все возвращается на круги своя, и, собственно говоря, это в том числе соединилось вот с этим трендом на быстрое похудение, когда тебе особо ничего не надо делать, ни за чем не надо следить, в зал не надо ходить, действительно, укольчик раз в неделю, и, собственно говоря, все готово. К чему это приведет? Большой вопрос, конечно, но так или иначе, действительно, видите, вторая сторона у этого есть, и модная индустрия с этим тоже столкнулась, что, собственно, есть определенные проблемы в связи с тем законодательством, которое они приняли. Я, кстати говоря, думаю, что речь идет про Америку в данном случае, потому что там действительно можно, знаете, пользованный флакон духов полгода принести, сказать, извините, я это не чувствую, и тебе вернут обратно за это деньги. Такое действительно бывает, но здесь вот они столкнулись, собственно говоря, с такой проблемой. Не знаю. Мне кажется, что тенденция на здоровый размер свой, она существует все равно, несмотря ни на какие...
2: Так, тенденция на свой такой здоровый такой свой размер, да, вот этот 58-й. Алексей Сухарев, стилист, автор ведущий модного подкаста.
4: А главное, главное, что, впрочем, так не носят.
0: Вы знаете, я шляпу-то никогда не носил. Я такой купил для солидности. Я ведь институт недавно кончил. Пожалуйста, пожалуйста.

0: Маяк. 22-го.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто по смекалисти, сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».
3: «Маяк». Избранная осенняя коллекция.
4: А головную убор, между прочим, так не носят.
5: Вы знаете, я шляпу-то никогда не носил. Я так и купил для солидности. Я ведь институт недавно кончил. Пожалуйста, пожалуйста.
3: 50 оттенков стильного.
6: Друзья мои, так, Алексей Сухарев с нами. Алексей, ну вот продолжая тему худобы, да, ее же надо показать, правильно, что человек похудел. И худоба намного эффектнее смотрится в оптиго, чем вот старые какие-то огромные балахоны, да, в них болтаться. Возвращается ли в облипочку-то одежонка?
7: Да не то, что возвращается, она на нас нападает, я вам больше скажу. Потому что то, что было показано, например, на минувших неделях моды, я думаю, будет показано и вот в сентябре в том числе, это, конечно, возвращение так называемого слим-силуэта, когда и низ, и верх очень компактно обтянуты. И это, конечно же, влияние конца 90-х, начала 2000-х. Собственно говоря, этот референс продолжает будоражить умы дизайнеров. Но это совершенно ничего не значит. Опять же, если это модно, не обязательно это носить. Все-таки нужно как-то анализировать свой стиль жизни, свою фигуру, в том числе физические данные, и только после этого уже принимать решение.
6: Алексей, а вот вопрос, смотрите, в этом плане слима, вот этого оптигончика, да, заговорили о джинсятах резиновых для женщин, но при этом все женщины в один голос кричат, но ни в коем случае нельзя мужчинам носить обтянутые штаны. Это очень плохо, когда на мужчине обтянутые джинсята. В чем дело?
7: Ну, вы знаете, с ними со всеми бы поспорила, конечно, сеньора Прада, которая, собственно, и вывела на подиум мужчин в очень сильно облегающих вот этих вакуумных джинсах, так называемых, которые выглядят действительно как вторая кожа. Мне кажется, что здесь просто такой переходный, скажем так, период, потому что когда, если вы вспомните, когда показали первый оверсайз на подиуме, да, ну не первый, конечно, но вот такой, скажем, который стал популярным, да, там лет 10 назад, чуть больше, его тоже не сразу приняли, сразу все сказали нет, ни в коем случае, а потом очень даже спокойно все носили и теперь не хотят с ним расставаться по причине комфорта в первую очередь, потому что облегание – это дискомфорт. И сейчас все фигуры свои покажут, свои худые ноги, а потом обратно будут кутаться в безразмерные треники.
6: Алексей, и что касается цветов? Потому что, опять же, разночтение большое. Где-то видел, значит, советуют носить индиго. Но я залез в поисковик, в наш отечественный, да, зарядил там цвет индиго. Так там несколько оттенков полезло, не то что взаимоисключающих, но разных, единого мнения нет. А у Сухарева есть единое мнение, дайте нам его.
7: У Сухарева есть, конечно. Я думаю, что читать цвет индиго можно просто как темно-синий, потому что вся палитра оттенков, темных оттенков синего цвета действительно становится популярной. Для меня это, конечно, немного странно, потому что я считаю, что темно-синий – это пожалуй, наравне с серым и черным самый классический цвет на свете, но вот какое-то время он не считался дико модным, а сейчас вот он им становится. Поэтому если вдруг вы думали, какого же цвета пальто или костюм себе приобрести этой осенью, то можно смело действительно выбирать темно-синий цвет. Во-первых, он везде уместен. Во-вторых, ну вот считается модным тоже такое приятное осознание. Помимо этого самого индиго, оливковый цвет. Причем и теплые его оттенки, и холодные. Наше любимое классическое бордо тоже снова с нами осенью, как и каждой осенью. И помимо этого еще ряд таких насыщенных глубоких цветов, вроде фиолетовый есть, и желтого на самом деле много в том числе. Так что, в общем, есть где разгуляться.
6: Так, а если говорить о конкретных, будут ли какие-то ультрамодные шмоточки-то? Шмот какой-нибудь ультрамодный, чтобы так надеть, и соответственно, и смотрят на тебя и говорят: о, модный.
7: Если мы говорим про осень, то это, конечно, удлиненное пальто, которое не слишком, конечно, комфортно в наших погодных условиях, но, тем не менее, выглядит достаточно модным. Я думаю, что если мы про осенний гардероб говорим, то это, наверное, в первую очередь. Ну и, конечно, я хочу пожелать всем делать самостоятельный разбор гардероба, не дожидаясь помощи стилиста, раз в полгода обязательно перебирать все, что есть. Если мы понимаем, что вещь не надевалась уже года три, то вряд ли и наденется, поэтому от нее можно смело
6: Алексей, избавиться. А с другой стороны, все равно происходит вот эта ретро-ротация какая-то. И вот вы сами говорите, да. Входит в моду там шматье 90-х, да? Ну, года три не надевал можно, а вот если 30 не надевал, то тут можно как бы и вот поднадеть 30. Снова, да? Правильно, если влезешь, конечно.
7: Так что отправляем в личный музей моды, а там уже дальше смотрим по факту, по ситуации ориентируемся, как говорится.
6: Да. Алексей, а если говорить вот о мужчинах, есть что-нибудь новенькое для мужчин? Может быть, кеды какие-нибудь замысловатые, ботинки? Что нам носить-то в холодрыгу?
7: Вы знаете, принципиально чего-то нового не появилось. По-прежнему тема ретро-спорта звучит. Смелые цвета в мужском гардеробе появляются, яркие акценты. И вообще вот эта стилистика color block, так называемая, да, когда несколько ярких цветов смешиваются внутри одного комплекта, она тоже вот мужчинам очень даже советуется, ну, исследуя подиум, я так могу сказать.
6: Так, Алексей, а если по-русски да. color block, это что за напасть такая вот, например?
7: Это когда, смотрите, это когда вы надеваете красный свитер, зеленые брюки и, например, желтые ботинки. Вот такая история.
6: Такого человека надо просто арестовывать сразу, правильно? Что с ним еще делать? Так, Алексей, как всегда, вам огромное спасибо. Алексей Сухарев, стилист. Теперь модный подкаст можно уже как 3 года смотреть на ВК-видео, да? Ну и спасибо вам большое за консультацию, товарищи. И до новых встреч.
4: А главное, чтобы, в общем, так не носят.
5: Извините, я шляп-то никогда не носил. Я такой купил для солидности. Я ведь институт недавно кончил. Пожалуйста, пап.

0: 18 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Явка на выборы в Госдуму 9-го созыва превысила явку 2021 года, сообщила глава ЦИКа Памфилова. Уже проголосовали более 54% избирателей. Это следует из данных Центра избиркома. 5 лет назад явка была менее 52%. Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы проходят 3 дня с 18 по 20 сентября. Избирательные участки уже закрылись на Дальнем Востоке, в Забайкале, Сибири. Только что завершилось голосование на Урале. Открылись участки в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. В Запорожской области явка составила более 79%. Напомню, выборы в Госдуму в новых регионах проводятся впервые. И еще одно сообщение. На федеральной платформе дистанционного электронного голосования проголосовали уже более 3,5 миллионов россиян. Явка на федеральной платформе ДЭК достигла 90%. Об этом заявили в Минцифре. Глава ЦИКа Памфилова отметила беспрецедентный уровень консолидации россиян. Выборы в России проходят спокойно и достойно, несмотря на все потуги врагов, заявила председатель Центра избиркома. Она сообщила, что уровень попыток кибератак в ходе выборов в России очень высокий. Использовались массовые DDoS-атаки. Глава ЦИК сообщила, что было зафиксировано более 1000 волн атак на избирательную инфраструктуру. В ходе выборов были заблокированы более 100 миллионов потенциально опасных воздействий на избирательные ресурсы. По словам Памфиловой, попытки кибератак осуществлялись преимущественно из-за рубежа. Они шли из Британии, Бразилии, с Украины. Глава ЦИК заявила, что избирательная система России готова к новым попыткам кибератак. Аппарат российского омбудсмена собирает информацию об обстрелах ВСУ в дни выборов в России. Может обратиться по этому поводу международной организации. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.
2: В Луганской Народной Республике из-за попыток атак вражеского БПЛА 14 избирательных участков были вынуждены перевести на резервное электропитание. В Республике Мариэл региональный уполномоченный предложил разместить в помещениях избирательных участков указатели на расположение бомбоубежищ на случай возникновения террористической угрозы.
0: Лантратова также заявила, что ряд стран создают препятствия для голосования россиян на выборах депутатов Госдумы. Более 100 тысяч россиян уже проголосовали на выборах в Госдуму за рубежом, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Свыше 2000 граждан России сделали свой выбор. В Сербии очередь у избирательного участка собралась еще до его открытия. Одним из первых свой выбор сделал наш посол в республике Александр Боцин-Харченко.
3: Работа идет достаточно интенсивно, спокойно. Слава Богу, нет никаких угроз. Тут созданы все условия для свободного волеизъявления и личного решения. На данный момент более 2000 человек проголосовало.
0: Более 1000 человек проголосовали в посольстве России в Париже. Наше генконсульство в Нью-Йорке отмечает хорошую явку на выборах в Госдуму. Об этом сообщил генконсул Алексей Марков. Несколько часов назад голосование началось на избирательных участках в США, в Нью-Йорке, Вашингтоне и Хьюстоне. В генконсульстве в Нью-Йорке проголосовал постпред России при ООН Василий Небензя. Подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения, расширяют внешнюю зону контроля в Харьковской области и ведут бои за освобождение населенного пункта Бузова, сообщили в Минобороны России. За сутки потери блокированных вооруженных формирований ВСУ составили более 30 военнослужащих. Ведутся активные боевые действия по расширению внешней зоны контроля в районах населенных пунктов Новоалександровка, Петропавловка, Польная и Приколотная. Также в Харьковской области нанесено поражение живой силе техники 7 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Артемовка, Бережное, Дорошенково, Мартыновка, Новоселовка, Подсредняя, Революционная и Сосновка. В Сумской области поражены формирования 3 украинских бригад в районах населенных пунктов Вольная Слобода, Студенок и города Сумы. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял за сутки до 195 военнослужащих, боевую бронемашину, 12 автомобилей, орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Вооруженные силы России поразили беспилотники «Герань» две радиолокационные станции ВСУ в Одесской и Днепроветровской областях, сообщили в Минобороны. Кроме того, ударом беспилотника «Герань» поражен новый автомобильный мост в районе Маяков в Одесской области, по которому перевозили грузы для ВСУ. Напомню, минувшей ночью российские войска нанесли групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования ударными беспилотниками в Киеве, Киевской области, Одессе и Одесской области. И новая воздушная тревога объявлена в Киеве, ряде регионов Украины, передает РИА Новости. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, его пригороде, а также в Одессе, Полтаве и Кировограде. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге в понедельник временами дожди, днем в северной столице плюс 13-15. В Москве завтра во второй половине дня кратковременный дождь, ночью в городе плюс 11-13, днем 20 градусов, а сейчас в Москве плюс 18.

тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.

0: Маяк. Избранное. Осенняя коллекция.
1: Как знать на маяке.
2: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами старший эксперт музея Международного нумизматического клуба Богдан Берковский. Богдан, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Сегодня хотим трепетную тему для каждого мужского сердца, мальчишьего сердца, я бы сказал, обсудить. Это клад. Клады мы хотели искать с детства, а тут клад нашли серебряных монет 15 века в Коломне. Как получилось? Кто нашел клад? Расскажите, пожалуйста.
4: Это удача, когда клад находят археологи.
2: А не строители.
4: Ну, кто бы то ни было, то есть кроме археологов, когда кто-то находит клад, обычно кладу беда. И в том виде, в котором он хранился столетиями, он уже до нас не доходит. Собственно, для археологов и нумизматов клад – это как раскрытая книга. Ее можно читать долго и с упоением. Mm-hmm. Поэтому вот если клад нашли археологи, то это огромный объем информации. А если его нашел кто-то другой, то, как правило, это огромный объем утраченной информации. Uh-huh. Вот. Это как раз тот идеальный случай, когда клад нашла археологическая экспедиция.
2: Они специально
4: что искали?
2: Да, вот.
4: Я думаю, что клад они точно не искали. Вот археологи...
3: Они не могли с собой принести этот клад?
4: Нет.
3: Закопать?
4: Нет. Если говорить цинично, это очень дорого. Потому что вот такие монетки... 14-15 века, они не дешевые на нынешнем нумизматическом рынке. Поэтому вот так, чтобы принести и закопать, нет.
2: Продать выгоднее сразу, да?
3: Может, из банка приколов они принесли.
4: Вот, ну, коммерческая тема здесь немножко неуместна, поэтому археологи, как ни странно, они вот клады не ищут. Они обычно копают там, где они могут найти какую-то информацию о прошлом.
3: Копают медленно, слой за слоем
4: медленно
3: снимают, да?
4: Слой за слоем, промывают культурный слой, собственно, как это называется.
3: То есть не то, чтобы воткнули штык, раз ногой и опа.
4: Да, и в этот момент они, как мы уже говорили раньше, потеряют огромное количество информации.
3: Да.
4: А здесь важно понимать, что лежало под чем. Соответственно, предметы редко перемещаются по вертикали в земле. И вот эта вот слоистость, или по-научному говоря, стратиграфия, определяет в том числе датировку. И археологи стремятся найти прежде всего информацию. Какие-то новые данные о прошлом. И если уж они находят клад, то это, конечно, большая удача, но не самоцель.
2: А где именно в Коломне они
3: Маринкина
2: раскапывали?
3: Башня куда? Направо или налево? Вот мы знаем Маринкина
4: башня. Ну, собственно, вблизи стен клад был найден. И его, наверное, главная особенность – то, что он был найден внутри оригинальной тары, сосуда. То, что сейчас мы… Точнее, то, что тогда называлось кубышкой. И то, что сейчас мы называем хранить деньги в кубышке, это именно вот хранить в таком сосуде, с узким горлом.
3: Это не шкатулка мамина, да, с драгоценностями, а это именно кувшин такой.
4: Да, это не шкатулка, не коробка из-под печенья, не трехлитровая банка, а именно керамический сосуд с узким горлом. В это узкое горло легко проваливаются вот такие маленькие монетки, чешуйки. Да, вытрясти оттуда тоже можно какое-то количество. При этом, чтобы заткнуть это горло достаточно небольшой пробки, сосуд не пропускает воду, очень удобно. И большинство кладов, собственно, в таких кубышках и закапывали. И этот клад найден такой, как вот его положили. Кубышку не разбили. И археологи и нумизматы занимаются тем, что так же, как они послойно разбирают грунт, так они послойно разбирают этот клад, стараясь понять, его сразу туда их скопом насыпали монеты или добавляли по чуть-чуть. И если добавляли по чуть-чуть, то получится, что внизу будут самые ранние, а наверху самые поздние монеты.
3: Если не трёс, не тряс, не трёс.
4: Не трёс. Не, а вот даже если потрясти, на самом деле они не так уж перемешаются, потому что вот эти 2600 монет – это довольно много. И, надо сказать, это оценочная число.
2: А мне вот интересно, кубышка, сосуд с узким горлышком, в который там по одной монетке можно закидывать. А археологи, они как, они по одной монетке достают пинцетом, или они все-таки, не знаю, как-то спилили верх этого кувшина для того, чтобы аккуратно работать и разбирать
3: палочками можно
2: эти монетки? Да.
4: Точно, никто находки и экспонаты ценные не портит. То есть сама по себе кубышка и вот этот вот древний керамический сосуд, он тоже представляет историческую ценность. И это своего рода редкость и реликвия, поэтому, конечно, разборка клада ведется очень аккуратно.
3: А гончар оставил какой-нибудь клеймо на своей кубышке?
4: Знаете, я ее в руках не держал. Но обычно на Руси гончары клейм не оставляли.
2: А что это за монета? Вот говорите, чешуйте, это какой-то, наверное, небогатый человек туда складывал, судя по всему.
4: Я вот думаю, что как раз богатый, потому что, собственно, других денег на Руси в то время таких разменных мелких не было. Не было ни медных в достаточном количестве монет, ни крупных номиналов, были рубли или гривны, но это преимущественно Новгород. Это большие слитки, так называемые платежные слитки, и деньги, по аналогии с ордынскими дангами. Маленькие серебряные монеты, которые, собственно, не дробились по номиналам. Они так были, самые маленькие. И на самом деле это было довольно удобно, потому что рассчитываться можно было на вес, можно было по одной. Считается, что иногда даже их носили за щекой.
2: Зачем?
4: Надежнее. Идешь ты в темноте ночью.
3: А серебро обеззараживает еще, кстати.
4: Полость рта обеззараживается. И если вдруг грабитель раз проглотил и взять нечем.
3: А через пару дней снова богатый. Понятно. А кубышку нашли снаружи или внутри Кремля, интересно? Это, может, подкинули какие-нибудь эти в осадном положении, когда был Кремль? Может, оставили?
4: Насколько мне известно, внутри.
3: А, внутри, значит, местные.
4: Да, вообще считается, что, скорее всего, по составу вот этих вот монет, а кубышка состоит в основном из монет Великого княжества Московского. А в то время, собственно, Москвой дело не ограничивалось. Это период феодальной раздробленности, и можно было бы ожидать, что там были более ранние какие-то удельные монеты, монеты удельных княжеств, а на Руси в то время чеканка была очень разнообразная. То есть в Твери чеканили одни монеты, там в Суздале другие,
2: Новгород,
4: в Рязани третьи, да, и так далее. Так и в Коломне, вот и в Москве. А здесь в основном все монеты московские.

0: который получает монеты из центра, то есть зарплату.
1: И зачем-то он спрятал. Жена, наверное,
2: бюджет,
1: искала.
2: На бюджете сидел.
1: Он спрятал.
0: Да, то есть это какой-то бюджет маленький. Ну, может, даже не
2: который
0: такой уж маленький.
2: Который он освоил.
0: Да.
1: Не успел.
0: Освоить успел. Он его не успел, но, соответственно, при каких-то обстоятельствах вряд ли.
1: Разбойники к стенке прижали, а он раз быстро зарыл. Или жена спросила, где деньги, он говорит, нет.
0: Ну, да, обычно монеты закапывают не в самые лучшие времена. То есть на черный день, но поскольку эта перспектива черного дня должна нарисоваться, собственно, вот в этот момент и закапывают.
1: Без луны, но ночь была, скорее всего, чтобы никто не видел.
0: Ну, может быть, это где-то и в доме, например, закапывают. Вот, как правило, все-таки закапывают в том месте, которое могут как-то контролировать. Вот не так давно нашли же вот этот вот большой клад в палатах Аверкия Кириллова, так там вот он, собственно, под полом у себя дома сохранил вот эти деньги. Так, может быть, и здесь.
2: А может, он вообще даже не закапывал, а просто...
1: Может, он хранил просто их, да? Там?
2: Нанесло, как бы, за эти годы
0: нет,
2: несколько
0: нет,
2: слоев, нет?
0: Нет, нет. В кубышке, чтобы слои наносились, ну, кто-то бы уже докопался. Нет,
1: но думаю... кубышка стояла вертикально, это говорит о том, что спешки не было. Он, да, просто поставил...
0: Осознанно, да, поместили в какую-то ямку, прикопали. В общем-то, картина вот этого вот сокрытия клада, она стандартная. Этих кладов находится довольно много. Просто те, которые находятся археологами, они, собственно, раскрывают свое истинное значение и вот этот вот богатый ассоциативный ряд с событиями истории и какими-то, может быть, историческими личностями, теми или иными обстоятельствами. А те, которые находятся строителями или еще кем-нибудь, они в большинстве своем утрачивают вот это вот богатство.
1: Но мы купца подозреваем, или и купчиха тоже могла это сделать?
0: Нет, мы подозреваем скорее чиновника или военного.
1: Чиновник или военный, да?
0: Да.
1: Мужчина. Но
2: может быть, из Москвы на пенсию вышел в Коломну.
1: Женщин же не было чиновниц тогда, и военных не было, да, скорее всего?
0: Ни чиновниц, ни военных точно не было. Состоятельные женщины, конечно, были. Но в силу вот этого вот устоявшегося гендерного взгляда на историю, скорее всего, конечно, вот эти вот финансы принадлежали какому-то мужчине.
2: И вряд ли бы она сама с лопатой копала бы, я думаю. Да. А если бы копал бы ее какой-нибудь слуга, ему бы пришлось потом лопатой по голове бить. Ну, в общем, очень сложно, сложная схема, да, поэтому он, скорее всего, какой-то мужчина, судя по всему, копал. То есть какой-то чиновник, а Коломна от Москвы тогда, ну, довольно далеко по тем временам,
1: 100 верст
2: находилась, да, может быть, на пенсию вышел или как-то попал в немилость, его туда отправили, и он там закопал, получается.
1: Непонятно.
0: Вот это пока сказать невозможно.
2: С нами старший эксперт Музея международного нумизматического клуба Богдан Берковский. И сегодня мы говорим о кладе серебряных монет 15 века, который нашли в Коломне. Через несколько минут продолжим и узнаем все самое интересное.
3: Как знать?

0: величайший инженер и изобретатель. Дарья Агаркова, биолог.
1: Так говорит маяк.

0: новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Явка на выборы в Госдуму превысила 55%. Это следует из данных Центра избиркома. Как отмечает ТАСС, явка уже превысила показатели 16, 21 и 93 годов. Тогда проголосовали менее 55% избирателей. К этому часу избирательные участки уже закрылись на Дальнем Востоке, в Забайкалье, Сибири, на Урале и в ряде регионов Приволжья. Уровень попыток кибератак в ходе выборов в России очень высокий. Использовались массовые DDoS-атаки, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Она сообщила, что было зафиксировано более 1000 волн атак на избирательную инфраструктуру. По словам Памфиловой, попытки кибератак осуществлялись преимущественно из-за рубежа. Они шли из Британии, Бразилии, с Украины. Глава ЦИК также рассказала, что внедрить вирус в систему дистанционного электронного голосования в Москве пытался представитель одной из системных партий.
2: Но еще вот, пожалуйста, в Москве что делают? Представители одной из партий путем внедрения в систему наблюдения ДЭК, то есть сам ввел сознательно вредоносную программу в систему ДЭК и пытался остановить ее работу. Представитель системной партии.
1: Масштабные хакерские атаки продолжаются на московскую систему дистанционного электронного голосования. Электронный список избирателей, сообщил замглавы Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. По его словам, несмотря на кибератаки, все сервисы на выборах в Москве работают штатно, доступны все формы голосования. Еще, как заявили в Генеральной прокуратуре, серьезных и массовых нарушений в период избирательной кампании и дни голосования не допущено. Два мирных жителя, в том числе подросток, пострадали при атаках беспилотников ВСУ на Белгородскую область, сообщили в оперштабе региона. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Средствами ПВО за сутки сбиты 8 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 1951 украинский беспилотник, 8 управляемых авиабомб, 4 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» ведут бои за освобождение населенного пункта Бузова в Харьковской области. Подразделения южной группировки за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе техники 7 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Васильевская пустошь, Высокая Ивановка, Дружковка, Краматорск, Красный Молочар, Николаевка, Новоселовка и Славянск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 195 военнослужащих, 3 боевые бронемашины «Казак», 26 автомобилей и 3 артиллерийских орудия. Взрыв прогремел в Харькове, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, его пригороде, а также в Одессе, Полтаве и Кировограде. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Москве завтра 20 градусов.

0: Маяк.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В континентальной хоккейной лиге сегодня проходят матчи регулярного чемпионата. Магнитогорский «Металлург» со счетом 6-2 переиграл сегодня «Нефтехимик». Салават Юлаев оказался сильнее «Спартака» 3-1, а «Трактор» справился с «Авангардом» со счетом 2-1. В эти минуты ярославский «Локомотив» уступает «Барысу» дома 0-4. «Сочи» не может справиться с «Сибирью» 1-4, а «Минская Динамо» ведет в противостоянии с «Автомобилистом» со счетом 4-1. Во всех трех матчах завершены вторые периоды. В баскетболе сегодня проходит суперкубок единой лиги и определился бронзовый призер турнира. Московский ЦСКА переиграл «Уникс» со счетом 79-59. В матче за пятое место «Игаке» победила «Зенита» 83-79. Ну а в финале соревнований сегодня встретится «Локомотив Кубань» и «Анадолу Эфес». Начало этого матча в 19:00 по московскому времени. Россиянин Матвей Ветлугин стал вторым на турнире по фигурному катанию серии «Челленджер» в итальянском Бергамо. Победу одержал эстонец Михаил Селевко, который опередил россиянина на 6 баллов. Третьим стал француз Керентен Спинар. Соревнования завершатся в воскресенье произвольным танцем у танцевальных дуэтов. Александр Терентьев и Алена Баранова стали победителями спринтерских гонок на чемпионате России по лыжероллерам в Архангельской области. У мужчин вторым финишировал Владислав Осипов. Он отстал от победителя на 2,19 секунды. Третьим стал Андрей Кузнецов. У женщин второе место заняла Дарья Непряева. Тройку замкнула Елизавета Бекишева. Российский теннисист Марат Шарипов обыграл соотечественника Павла Котова в финальном матче турнира серии «Челленджер» в китайском Гуанчжоу. Встреча завершилась победой Шарипова со счетом 6-0, 6-3. Россиянину 23 года, теннисист завоевал свой дебютный титул на уровне «Челленджер» в одиночном разряде. На чемпионате России по летнему биатлону в Чебоксарах первая команда Московской области выиграла мужскую эстафету. Команду представляли Карим Халили, Роман Сурнев, Александр Поварницын и Дмитрий Евменов. Второе место заняла ХМАУ «Югра», а тройку призеров замкнули спортсмены из Свердловской области. Российские спортсмены не примут участие в индивидуальной гонке с раздельным стартом на чемпионате мира по велоспорту на шоссе в Канаде. Причиной стали изменения в расписании авиарейсов. На этом о спорте все. До встречи.

0: присутствие какой-то неожиданности, вторжение звуков, вторжение потопа, чего угодно.
1: Видеоподкаст «Почему нас раздражают соседи». Ваши соседи уже смотрим на медиаплатформе.

0: осенняя коллекция. Как знать?
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. А с нами старший эксперт Музея международного нумизматического клуба Богдан Берковский. Сегодня мы обсуждаем клад серебряных монет 15 века, которые нашли в Коломне. И вот мы заговорили перед выпуском новостей о том, что клад, собственно, еще до конца его не разобрали. Да? А вот на каком этапе находится изучение этого клада?
2: Ну, вот его, как я говорил, разбирают по слоям, достается примерно там десяток, два десятка монет, они сначала фотографируются, фиксируются, сканируются, потом взвешиваются, потому что вес монеты – это важнейший документ, то есть вот усы, лапы, хвост, а у монеты лицевая, оборотная сторона, гурт и вес. Это ее паспорт.
3: Чтобы понять, все вот это эти серебро, данные, да, или это сплав какой-то?
2: А, нет, то, что серебро, ну и так понятно, более-менее. А чтобы понять, сколько этого серебра. И вот эти вот паспортные данные вносятся, паспортизируются, на каждую монету составляется ее музейный паспорт.
1: На каждую монету?
3: А там 2600 монет,
2: на каждую монету. И, вы знаете, я как музейный работник очень хорошо понимаю своих коллег, которые иногда говорят: ой, не дай бог, чтобы вот археологи только бы клад не нашли. Потому что археологи одним движением лопаты находят несколько тысяч монет, а потом музейщик составляет несколько тысяч паспортов.
3: То есть 10 монет в день, например, это на год работы, да, 2600?
2: Конечно, но там надо, наверное, не 10 в день, надо побольше. А еще же есть какая-то работа, которая планировалась, запланированная. Клад же это всегда нежданное счастье.
3: Ну да, ну 8-часовой рабочий день у человека, 10 монет в день, это меньше часа на монету надо тратить, а еще обед нужно.
2: Да, принять. И нам мало того, чтобы паспорт был убедительным, нужно найти аналоги. То есть по каталогам, по опубликованным предыдущим находкам их сопоставить и определить. Потому что вот именно эта информация по уже старым, как бы перед этим разобранным кладам, позволит вставить в общую систему этот клад. И через штемпельный анализ, это еще один такой нумизматический термин, определить датировку, если не абсолютную, то относительную. Каждой монеты относительно одной к другой. То есть вот когда мы говорим о коломенских денежках, в этом кладе их больше, чем во всех музеях России вместе взятых.
3: Ого.
2: И вообще надо сказать, что коломенские деньги, они были открыты, заново открыты, как именно коломенские, только в 2004 году. После публикации исследований, до этого их относили к Суздальско-Нижегородскому княжеству, вот какие-то монетки с птичкой, где чеканилось, непонятно. И
1: то
2: уже
1: есть думали,
2: только...
1: что в Коломне не делали, не
2: да,
1: чеканили
2: денег.
1: Да,
2: то есть спустя больше, чем 100 лет от начала исследования этих монет удалось сделать вывод, сначала предположительный, что, вероятно, в Коломне, а теперь уже 100% вероятностью мы можем утверждать, что именно вот эти вот монеты с птичкой являются монетами Древней Коломны.
1: А вы же сказали, что тот клад, который нашли, это московские монеты?
2: И коломенские.
1: А
2: вот других
1: тоже
2: княжеств там нету.
3: Вот так. А подозреваем мы либо военного, либо кого?
1: Чиновника.
2: Ну, тот, кто на зарплате сидел.
3: Но великий князь, он же и военный, и чиновник. Мы можем Василия Дмитриевича подозревать?
2: Очень мелко берете.
3: Да.
2: 2600 денежек на Василия Дмитриевича нет.
3: Так, может, он за мороженым шел?
2: И закопал.
1: Вместе с мороженым. А вообще, если говорить, вот 2600 монет для понимания, это какая сумма для того времени? То есть, какая покупать, вернее, какая сумма бы это была для нашего времени, какая покупательная способность была у этих денег? Что это за объем денег? Может быть, действительно закопал на мороженое, а мы тут, 2600 монет.
3: Дом, может быть, покупать пошел?
2: Да, я думаю, это сопоставимо со стоимостью дома, какой-то небольшой усадьбы. Но достаточно сложно говорить о ценах, именно древнерусских ценах, потому что не так много дошло письменных источников. Но высокопробное серебро всегда ценилось, и, конечно, например, рубль – это, как я говорил уже, платежный слиток.
4: Угу.
2: Ну, по нынешним временам это, наверное, до 100 тысяч рублей.
4: Угу.
2: Ну, здесь, по оценкам, там около 1,5-2 десятков, ну, наверное, 1,5 десятка рублей. Ну, вот получается, что достаточно внушительная сумма.
3: То есть 15 рублей, вот эти 2600 чешуек, да, это 15 рублей?
2: 13.
3: 13-15.
2: Вроде бы посчитали 13, угу. Да. Угу. Ну, вот можно, наверное, миллион с лишним.
3: О, неплохо.
1: Ну, то есть одна чешуйка, она тогда что, хлеба пойти купить? Или это на неделю?
2: Где-то так. Я думаю, купить хлеба, может быть, еще молока, кваса. То есть это не какие-то такие очень высококонцентрированные деньги, которые стоили бы баснословных...
1: А какой смысл, кстати, мне интересно, вот мелкие деньги, почему бы крупные слитки сразу, рубли бы не закопать, а именно в мелкой, как бы в мелкой валюте?
2: Ну, во-первых, чем зарплату заплатили, то и закопали.
1: Ну, это логично, да.
2: А во-вторых, собственно, вот этот мелкий размер денег, он обусловлен был мелким размером каждодневных трат. Когда система состоит только из одного номинала, то чтобы расплатиться меньшей суммой, нужно будет, ну, резать, получается. Были на Руси так называемые резаны. Это вот в более раннее время, когда резали арабские дирхемы.
4: Uh-huh.
2: И вот это вот резана, это значит дирхем разрезанный. А деньги резать было не нужно. Вот этих вот резанных, например, половинок, четвертинок, их, в общем, практически не встречается.
4: Uh-huh.
2: Стало быть, можно считать, что это была самая маленькая сумма, самый маленький номинал, который был удобен для каждодневного использования, ну, на базаре,
4: uh-huh.
2: чтобы пойти вот с горсткой серебра там за что-то расплатиться, и при этом не нужно было бы переплачивать.
3: Может, это приданое? Может быть, это, я не знаю, за свадьбу какой-то задаток был?
2: Из чего же его прятать-то?
4: Mm-hmm.
2: Если за свадьбу. Гулять надо на свадьбе, а не закапывать.
1: Не, мне кажется, что просто мелкие монеты именно потому, что их легче в обращение потом пустить. То есть не так подозрительно, если ты с большим слитком на рынок.
2: Так не было больших. Они все были одинаковые на Руси.
1: Рубли.
2: Ну, вот эти вот большие слитки,
1: да,
2: они, конечно, встречались, но в это время уже меньше.
4: Uh-huh.
2: И, собственно, ну вот какие деньги были... и закопали.
1: А как, собственно, выглядят вот эти вот монетки, о которых вы говорите? Они все одинаковые или все-таки они чем-то отличаются?
2: Они отличаются формой, они все кривые.
1: Не круглые, да?
2: Да. Их общее название такое просторечное – чешуя. Они выглядят как крупные чешуйки рыбы, примерно там с ноготь мизинца размером. Изображение на них... Иногда попадает целиком, иногда не очень попадает. То есть для нумизмата, для исследователя здесь еще и задача разобраться, что там изображено.
4: Uh-huh.
2: Вот. Но бывают, конечно, хорошо отчеканенные монетки.
3: Изначально какое сырье было? То есть это слиток серебра, да, его плющили или вытягивали в нить, а потом штамповали, наверное, да, и резали потом кусочками.
2: Да, это так называемая проволочная техника изготовления монет. Вытягивали серебряную проволоку,
4: угу.
2: Потом ее рубили на отдельные кусочки, и уже вот эти вот кусочки плющили,
4: угу.
2: И получались овальные формы заготовки.
3: А плющили штампиками, да, получается?
2: Каким-то? Да молотком.
3: А, просто молотком. А на молотке нарисован какой-то этот самый...
1: Я представляю себе денежный двор, мужик молотком плющит.
2: А вот, нарисована, собственно, птичка не на молотке, а на штемпеле. То есть, что такое монета? Это оттиск с двух сторон двух штемпелей, на которых вырезано изображение, нижнего и верхнего.
3: А почему птичка иногда обрезана? Отрезали, откусывали, да, от чешуйки?
2: Нет, просто чеканщик не попал по центру, и получилось перекошенное, съехало изображение.
1: Ну, со вчерашнего тяжело было,
3: возможно,
1: руки тряслись у чеканчика, он раз и не попал.
3: Не попал.
1: Да. Продолжим наш разговор через пару минут после рекламы. С нами старший эксперт Музея международного нумизматического клуба Богдан Берковский.
0: Как знать?

Маяк. 20. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.

Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Превратиться в огромную трещину или безобразный нарост.
3: Константин Дмитриевич Ушинский, основоположник отечественной научной педагогики. Маяк. Избранная. Осенняя коллекция. Как знать?
4: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, а с нами старший эксперт Музея международного нумизматического клуба Богдан Берковский. Сегодня говорим о кладе серебряных монет 15 века, которые нашли в Коломне. Интересно, а все ли там настоящие монеты или фальшивка тоже может попадаться в таких кладах?
5: Как правило, в кладах всегда есть небольшой процент. Ну, зависит, конечно, от того, кто его спрятал, но какой-то процент фальшивых монет в кладах находят. Фальшивки для обращения в эпоху Средневековья – это явление распространенное. Несмотря на тяжесть наказаний и жестокость казней фальшивомонетчиков, видимо…
4: А то есть там руки-ноги отрубали, да?
5: Руки-ноги, да. Ну, в общем, живым редко кто уходил. Тем не менее, эта практика была очень распространенная.
6: Я читаю сообщение РИА Новостей. Клад могли спрятать во время эпидемии чумы. Я переживаю за археологов. А обработали ли клад?
5: Ну, слушайте, как раз от чумы и всего остального, еще и с детства я помню, как в кувшин воды клали серебряную ложку, там серебряный рубль, а тут, извините, целый кувшин серебряных монет. Так никакая чума, не выжили, там все обеззаражено.
4: Надо было не закапывать тогда, в доме держать, чтобы...
6: А закопал там еще и ботулотоксины какие-нибудь. Спирт нужен.
4: Ну, они же не едят эти монеты. Ботулотоксины – это другое. Ну, и вот если как бы подводить итог нашей беседы, вот этот клад, его нашли, с ним начали работать, а за слоем снимать, значит, эти серебряные монеты. И этих монет больше, чем во всех музеях вообще страны подобных. Что-то новое уже известно археологам после открытия этого клада, после того, как начали его изучать, какие-то, может быть, могут ли нас ждать какие-то открытия, какое-то понимание нашего прошлого, которое нам доселе было, может быть, непонятно?
5: Ну, слишком больших ставок на этот клад я бы не делал. Это не тот случай. Ну, вместе взятые, как минимум, вот эта вот вся кубышка доказывает самостоятельную чеканку монет в Коломне. Именно вот этих вот монет коломенских с птичкой.
6: Кубышка тоже же ценный предмет, да, получается?
5: Ну, она ценная сейчас именно в связи с сохранностью, в связи с тем, что она заполнена была этими монетами. Но тогда кубышка дорого не стоила. Это тара. Ну, как вот бутылка сейчас.
4: Банка трехлитровая, да?
5: Примерно так, да. Полезная вещь в хозяйстве, но не то чтобы уж очень ценно.
4: Ну, и потом где-то эти монеты будут выставлять, может быть, в музее где-то покажут.
5: Да, конечно, планируется, что они будут экспонироваться в Коломне же. Вот, и это будет, наверное, один из центральных экспонатов.
4: Спасибо большое за эту беседу. Старший эксперт Музея международного нумизматического клуба Богдан Берковский.
6: Ну, мы и молодцы, да.
4: Богдан Берковский был с нами. Сегодня мы говорили про клад серебряных монет 15 века, которые нашли в Коломне. Спасибо большое, Богдан. До новых встреч.
5: Спасибо. До свидания.
3: Как знать?

0: 19:00 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Явка на выборы в Госдуму достигла 56,5%. Это следует из данных Центра избиркома. Как отмечает РИА Новости, явка уже превысила показатели 16-го, 21-го, 93-го и 2003-го годов. Явка на выборах в Подмосковье составила почти 50%. По данным на 18:00. До завершения голосования в Москве и Подмосковье остается час. Уже закрылись избирательные участки на Дальнем Востоке, в Забайкале, Сибири, на Урале и в ряде регионов Приволжья. Завершилось голосование в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Напомню, выборы в Госдуму в новых регионах проводятся впервые. Глава ЦИК Алла Памфилова отметила беспрецедентный уровень консолидации россиян. Выборы в России проходят спокойно и достойно, несмотря на все потуги врагов, заявила председатель Центра избиркома. Она сообщила, что уровень попыток кибератак в ходе выборов в России очень высокий. Использовались массовые DDoS-атаки. Глава ЦИК сообщила, что было зафиксировано более 1000 волн атак на избирательную инфраструктуру. По словам Памфиловой, попытки кибератак осуществлялись преимущественно из-за рубежа.
2: За прошедший период было зафиксировано более 1000 волн DDoS-атак на задействованные инфраструктуры Российской Федерации, которые задействованы именно в избирательном процессе. Например, по ДЭГу 124 атаки мощностью 217 бит в секунду. ЦИК России, наши все цифровые ресурсы, 13 гигабайт бит, количество таких атак 13. Ну и так далее, не буду все перечислять. На один только Ростелеком было 377 атак, а вообще 60 гигабит в секунду. Атаки осуществлялись преимущественно из-за рубежа, в основном. Его блокировали, конечно, наши коллеги, как могли. Ну вот представьте себе, откуда идут. Великобритания, Украина, Бразилия, Индонезия, даже из Индии.
0: Памфилова заявила, что избирательная система России готова к новым попыткам кибератак. Аппарат российского омбудсмена собирает информацию об обстрелах ВСУ в дни выборов в России и может обратиться по этому поводу в международные организации. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.
3: В Луганской Народной Республике из-за попыток атак вражеского БПЛА 14 избирательных участков были вынуждены перевести на резервное электропитание. В Республике Мариэл региональный уполномоченный предложил разместить в помещениях избирательных участков указатели на расположение бомбоубежищ на случай возникновения террористической угрозы.
0: Атаками ВСУ при досрочном голосовании в Брянском приграничье повреждено 7 зданий с избирательными участками. Пострадавших нет, сообщили в региональном избиркоме. Как заявил посол по особым поручениям МИДа России Родион Мирошник, Москва наблюдает серьезную эскалацию со стороны Киева в период подготовки и проведения выборов в России. Отмечает увеличение атак, передает РИА Новости. Напомню, накануне член участковой избирательной комиссии Херсонской области погибла в результате атаки беспилотника ВСУ на гражданский автомобиль. Подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения, расширяют внешнюю зону контроля в Харьковской области. Как сообщили в Минобороны России, в кольце окружения нанесено поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Варваровка, Грачевка, Резникова, Хижникова и Хрипуны. Ведутся бои за освобождение Бузова. За сутки потери блокированных вооруженных формирований ВСУ составили более 30 военнослужащих. Ведутся активные боевые действия по расширению внешней зоны контроля в районах населенных пунктов Новоалександровка, Петропавловка, Польная и Приколотная в Харьковской области. Российские расчеты подразделения войск беспилотных систем уничтожили несколько фортификационных сооружений, укрытий личного состава украинской армии, различной техники противника, в том числе пикапы с пехотой и замаскированный многофункциональный БПЛА самолетного типа «Фурия», сообщили в Министерстве обороны. Эти цели противника были поражены на различных направлениях. Кроме того, расчетами отдельной бригады войск беспилотных систем «СМЕРШ» на славянском направлении была уничтожена группа украинских военнослужащих. Минобороны опубликовала видеокадры этих ударов. Новость последних минут. АДГ лидирует на выборах в Германии, в парламент немецкой земли Мекленбург. Переднее Померания. АДГ набирает 37% голосов. На втором месте СДПГ. Об этом свидетельствуют данные экзит-полов, передает РИА Новости. Доступ верующих к мощам святого благоверного князя Дмитрия Донского в храме Христа Спасителя в Москве временно приостановлен, но возобновится в ближайшие дни, сообщил РИА Новости председатель информационной комиссии Московской городской епархии священник Александр Волков. Он напомнил, что на этой неделе верующие поклонялись в храме Христа Спасителя как мощам Дмитрия Донского, так и святителя Спиридона Тримифунского. Очередь к святыням была общей. Как сообщили в Русской Православной Церкви, мощам святого Спиридона Тримифунского в России поклонились более 1 000 000 человек, а в Москве, по данным столичных властей, к ковчегу с десницей приложились около 300 тысяч верующих. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
1: Погода.
0: В Москве завтра во второй половине дня кратковременный дождь, днем 20 градусов.

0: Адаптация к школе. Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. Это подкаст «Маяка» на платформе «Смотрим». Я Лирик Митрофанова. И сегодня у нас в гостях Людмила Игоревна Авдеева, детский психолог, нейропсихолог, кандидат психологических наук и многодетная мама. Я сразу уточняю, что больше одного – это уже много.
2: Но у меня сильно больше, в 4 раза.
1: Да, 4 ребенка. И тема самая, что ни на есть для осени, актуальная – как попробовать адаптировать, помочь ребенку без стресса от, например, 3-месячного этого отпуска летнего, если он уже был в школе, вернуться вновь на школьные такие конструктивные рейсы и рельсы, в принципе, одно и то же. И вообще, как подготовить человека, у которого вообще не было опыта режима, да, какого-то, как раз в него войти и все это, чтобы не было стресса. Вот с чего вообще начинать надо?
2: Во-первых, здравствуйте, да, дорогие зрители. Начинать, конечно, хорошо бы в августе. Угу. И как раз с режима. Здесь я полностью согласна, что ключевой момент – это подготовка к ритму учебных нагрузок. Желательно заранее чуть-чуть смещать время отбоя. Да? Даже если мы говорим про подростков. Понятно, что они стараются лечь спать как можно позже, как можно больше личного времени захватить, да, как можно меньше общаться со своими родителями, частенько и так mm-hmm. выглядит. Задача чуть-чуть привести близко к школьной жизни, то есть научиться вставать в то время, которое потребуется вставать в сентябре и дальше, питаться тогда, когда это будет делаться в школе, в то же время завтраки, обеды и полдники, например. И максимальную работоспособность сконцентрировать с утра. Mm-hmm. То есть вот все задачи основные постараться делать утром.
1: Ну, то, что вы озвучили, звучит великолепно. А как же это репрессивными методами или договором? В принципе, единственное, вот что может быть очень жестко озвучено, то, что до 18 лет мы, родители, официально ответственны за этого ребенка, за человека этого любого возраста. Поэтому мы можем, и пока он живет на нашей территории, мы можем на него влиять именно так, вот как я сказал, так и будет.
2: Знаете, я сомневаюсь, что можно добиться репрессивными методами какого-то долгосрочного эффекта. Все-таки комбинация, как где-то в кино прозвучала фраза, я помню и цитирую до сих пор, добрым словом и пистолетом, кажется, можно добиться большего, чем просто добрым словом. Mm-hmm. Сочетание, да? У нас есть 2 инструмента всегда. Это шантаж и подкуп, понимаете? Yeah. Ничего нового педагогика не изобрела.
1: Нет, ну, вот когда добрым словом, это надо просто раньше начинать. Но когда тинейджеры, там уже другие у них какие-то включаются эти механизмы.
2: Я готова поподробнее об этом рассказать. Это немножко разные вопросы адаптации к первому классу, например, и адаптации к старшей школе. Давайте начнем тогда сначала.
1: Да, с детенышей.
2: Первый класс. Очень ответственный момент. И здесь главная задача родителя – это трезво оценить, желательно посоветовавшись со специалистами, насколько ребенок реально готов к школьному обучению. Дело в том, что сейчас мы видим очень много незрелых малышей, которых приводят в первый класс, которые не способны высиживать урок.
1: Но тогда, простите, быстро, специалист – это кто? Это психолог?
2: Нейропсихологи, прежде всего.
1: А в поликлиниках детских разве есть психологи, нейропсихологи?
2: В поликлиниках есть психологи, и иногда они довольно квалифицированные, даже педиатры могут оценить.
1: А, поняла.
2: Да. Угу. У школьной зрелости есть 4, как минимум, компонента. Первая – физиологическая. И я вас удивлю, но важным параметром, указывающим на школьную зрелость, является смена 4 пар зубов. Это важный критерий, который показывает, что костная система достаточно зрела для того, чтобы выдерживать большую нагрузку. Да, мы когда пишем, у нас большая нагрузка. Когда нам приходится сидеть целых 40, а то и 45 минут в отдельных школах. Это большая нагрузка. И второй физиологический параметр – это способность удерживать статичную позу достаточно долго.
1: Вот я ее села сейчас, видите?
2: Если ребенок не может сидеть, да, это называется постуральная устойчивость. Это критерий баланса и продуктивного взаимодействия корковых и подкорковых структур мозга. Если ребенок не может выдерживать статичную позу, если он все время стремится прилечь, там как-то сползти, стекает со стула.
3: Вот так еще.
2: Да, это признак того, что пока нет достаточной зрелости для того, чтобы идти в первый класс.
1: Док, ну тогда, если замечает это специалист, что он говорит, родителю нет способности, и что родитель будет ждать целый год?
2: Совокупность факторов 4 как минимум, это только первый критерий. Да, есть еще произвольность. Это способность ставить цель, планировать ее достижение и контролировать результат. Звучит очень тяжело.
1: Я 40-летних таких не вижу. Ставить цель.
2: Да, удерживать ее на протяжении какого-то времени. На самом деле речь идет о простой игре, когда я принимаю роль на себя, и я на протяжении всего сюжета отыгрываемого не выпадаю из своей роли, да, и могу еще и посмотреть как бы со стороны, перестроиться. То есть сделать так, чтобы сохранять и действовать не импульсивно, а действовать произвольно, то есть регулировать себя. Речь о зрелости лобных отделов, которые созревают позже всего. Конечно, по секрету скажу, что они созревают до конца, далеко не у всех. Но к первому классу это как раз та точка, когда ребенок может контролировать свое поведение.
1: Да.
2: Он может удерживать, да, эту задачу.
1: Это 6-7-8 лет.
2: Сейчас чуть позже созревает, это провальный критерий, сейчас параметр провален у современных детей. Почему? Потому что естественным образом эта произвольность формируется в игровой деятельности. А играют ли современные дети?
1: В компьютер.
2: К сожалению. А там не требуется такой произвольности, потому что ты можешь поставить на паузу, ты можешь переиграть, перезайти, не тренируется. Мозг, он как мышца. Чем больше мы загружаем какие-то зоны, тем больше туда поступает крови вместе с ней питательных веществ, и эта зона развивается. Если не востребована какая-то зона мозга, если родители все решают за ребенка, если они перевозят его с одного занятия на другое, да, и там вот этот каркас, вот эти костыли взрослые все время подставляют, то ребенку не нужно самому планировать, да, как вот раньше мы. Я прибегу из школы, брошу портфель, быстро сделаю там первую часть домашки, потом сбегаю там в музыкалку, потом заберу сестренку из садика, вечером доделаю оставшиеся.
1: Ну да, но это планирование. Это ребенок это может себе уже сам.
2: К семилетнему возрасту детки в состоянии уже короткие программы эти удерживать.
1: Хорошо.
2: Если они развиваются в оптимальных условиях, если нет сверхопеки, если нет вот этого пошагового контроля за ребенком.
1: Угу.
2: Элементарные домашние обязанности. К сожалению, тоже сейчас у многих детей просто отсутствуют как явление. Мы все делаем за детей многие вещи, потому что темп увеличился, нам надо успевать, мы должны быстро-быстро. Нам некогда ждать, чтобы он сам оделся, чтобы он сам прибрал свою комнату. Мы торопимся. Мы очень торопимся, торопим детей и мешаем им созревать полноценно, постепенно, своевременно.
1: Так это уже у нас какой по счету критерий?
2: Это второй критерий.
1: Второй критерий.
2: Третий, познавательная часть, она с этим проблем как раз сейчас нет. Детей тренируют, натаскивают, английский с 2 лет, китайский с 3, шахматы, гимнастика, все это заменяет игровую деятельность и полноценное детство.
1: Угу.
2: Но мозг как будто бы такой более зрелый, да, становится именно в когнитивной части. И многие родители принимают когнитивную зрелость за полноценную школьную готовность. Но, к сожалению, это только часть.
1: Ага.
2: Если ребенок сам не может собраться после урока, не потерять свои вещи, если он не способен переодеться самостоятельно на физкультуру, то какой бы он ни был мега умный, эти усилия, к сожалению, могут быть напрасными, потому что обнулится все, что в чем он силен. И он постоянно будет терять тетрадки, карандаши, забывать расписание.
1: Сменку.
2: И сменку, да.
1: И четвертый.
2: Наконец, это коммуникативная зрелость. Это способность вступать и выстраивать отношения с незнакомым взрослым, да, и с незнакомыми сверстниками. Без мамы за спиной. Здесь преимущество, конечно, у детей, посещавших детский сад.
1: Кружки и спорт.
2: Кружки и спорт в меньшей степени, потому что там нет свободной активности и взаимодействия. Это короткий эпизодический формат, и взрослый там организует, он все время включен. А в детском саду жизнь длиннее, И они там и поиграют, и поссорятся, и помирятся. И, конечно, эти навыки очень нужны в первом классе. Детки, которые с трудом отрываются от мамы, потому что никогда не расставались с ней. Дети, которые не обладают базовыми навыками просьбы, отказа, знакомства. Им, конечно, тревожно, и их адаптация будет длиться дольше.
1: А разве детский сад – это не привыкание к репрессию и расписанию? Там же надо спать, есть, вот это все. Я это называю, ну, таким словом, да, наверное, исторически неверным. Это даже репрессия – это, слава Господу, нам пока.
2: Это подавление какое-то.
1: Да, а так-то, ну, вот как? Ну, то есть ты четко знаешь, когда тебе надо поесть, лечь спать, еще когда ты не хочешь спать. А потом еще встать, погулять, поиграть, окей. Ну хорошо, да, но расписание и общий вот этот...
2: Готовит, да, детский сад готовит, конечно же, к школе, но там внешний человек, воспитатель регулирует. А здесь ты сам должен, ты же должен сам домашку это сделать, найти в себе силы, вернувшись из школы, сесть вот за эту, войти в эту вторую смену, понимаете? И не растягивать на целый вечер, а сделать это за те 40 минут, которые, в общем, подразумевались.
1: Ну, хорошо, давайте возьмем, если 4 стадии ребенок прошел, ну, давайте общие, ну, 7-8 лет все-таки, да?

0: каблуков, липучки заменили шнурки у детей, да, и захват пинцетный, который необходим, плохо формируется, дети тремя пальцами держат ручки. Действительно, поколение сильно поменялось.
1: И тремя детям, пальцами? Ну как, подождите.
0: Ну вот так, они кладут лишний палец. Да, лишний палец. И это не эргономично. Вот этот пинцетный захват, он не нагружает.
1: Так в суши надо их водить, пусть палочками пользуются.
0: Маргарита, вы зрите в корень. Действительно, одна из рекомендаций – это завести дома палочки с резинками, такие учебные.
1: Да,
0: и тогда ровно те пальцы, ровно те мышцы будут задействованы.
1: Конечно, еще пообещать, что поедешь когда-нибудь в Японию, посмотришь эти аниме, там ребенок вообще будет добровольно все делать.
0: Это правда. Это правда. Это хороший мотиватор.
1: Удивительно. Тремя пальцами, господи.
0: Да, еще и вот так пишут сейчас. Да.
1: Ладно.
0: Не играют в мяч. Мало двигательных, мало мелкомоторных действий. Не солят суп, понимаете? Не участвуют.
1: Ладно, я приму к сведению. Удивительно. Спасибо, что вы это. Просто взрослые, наоборот, разучились ручкой держать в руках. Мы все время печатаем и что-то отправляем двумя пальцами. Мне кажется, у этих детей эти пальцы работают.
0: К сожалению, да. Печать и письмо – это принципиально разные для мозга действия, потому что при печати разные буквы активизируют одни и те же зоны мозга, потому что вот мы тапаем, нажимаем, это одно и то же действие для мозга. Когда мы прописываем букву, там разные движения,
1: кружочки.
0: И мы по-разному будем активизировать разные зоны мозга, а, соответственно, прокачивать наш интеллект и прочие
1: нейронные связи.
0: Стороны, да.
1: Но тогда вопрос о современных вызовах, когда дети все время в компьютерах, в играх, в телефонах, в смартфонах, ну там плюс-минус регулируется как-то, ну там ты мне, я тебе, вот это все. Но по большому счету они неразлучные. И даже государство же сейчас в это как-то постепенно
0: включается,
1: да. И как-то их конфисковывают, эти телефоны, на какое-то время тоже, наверное, это. Я у педиатров спрашивала, они сказали, что да, похоже, что это лучше, чем они там будут ковыряться с ним.
0: Да, я глубоко изучала эту тему. У меня есть большая лекция на сей счет.
1: Как
0: телефоны,
1: называется?
0: Дети и гаджеты.
1: Вот. Так.
0: Телефоны, смартфоны, точнее. Действительно угнетают интеллектуальную активность. За счет чего? За счет того, что они настолько привлекательны для мозга, для психики, что переключиться на более скучную деятельность сложно. Нужно обладать той самой большой произвольностью. Но даже в том случае, если ребенок с высокой произвольностью, он удерживается и не берет в руки телефон, часть энергии, которая должна была бы уйти на решение интеллектуальных, когнитивных задач, коммуникативных задач, любых, она будет тратиться на подавление импульса взять этот телефон в руки.
1: А не то, что там что-то еще думать.
0: И, допустим, из 100% джоулей, которые у нас выделены на какую-то активность, 10% будет потрачено просто для того, чтобы не взять в руки телефон. Именно этот эффект мы наблюдаем в целых серии экспериментов по всему миру, которые сейчас проводятся, когда КПД решения математических задач или задач на внимание тем ниже, чем ближе к телу находится
1: телефон.
0: Гаджет. Даже чужой. Японцы провели такой эксперимент, когда двум группам студентов давали одинаковые задания, и у одной на столе лежали чужие телефоны, которые, понятно, они не могли взять в руки
1: и
0: начать листать, а у другой лежали просто блокноты и ручки. Кто лучше справился?
1: У кого блокноты и ручки?
0: Совершенно верно. Почему?
1: Потому что им пришлось самим об этом думать.
0: Они
1: не отвлекались,
0: они были сосредоточены. Большие проблемы с вниманием сейчас у детей связаны с тем, что они отвлекаются. Вот эта привычка распределять внимание, она снижает продуктивность, концентрацию. И если ребенок получает смартфон в руки раньше 5-летнего возраста, это может фатальным образом сказаться, как показывают исследования, на вообще формировании способности к концентрации в принципе. Понимаете? То есть это действительно опасная вещь, и я очень благодарна государству за то, что сейчас этим вопросом всерьез озаботились, и в школах с этого года уж точно телефоны не разрешены.
1: Ну, их, наверное, при входе куда-то они будут в ящички какие-то класть, я думаю, да, как это делать.

0: задачу, да.
1: Ну, потому что так безопасно, все равно ты видишь, где ребенок и что с ним происходит, если там же есть отслеживание и.
0: Когда ребенок выходит за порог школы, тогда телефон должен возвращаться, да, конечно, угу. И мы можем быть.
1: Вот вы еще сказали, отвлекается, многозадачность, вот это все. Сейчас на ровном месте всем ADD ставят. Я не знаю, как это на русском. Дефицит.
0: Гиперактивность. Дефицит внимания, гиперактивность.
1: Да, вот это вот.
0: Да.
1: И, ну, сейчас просто такой мир, да, вот все суетятся, мечутся, бегают, спешат. И ребенок тоже. То телек ключ, то кота поддаст ему что-нибудь. Еды.
0: К сожалению, это снижает качество проживания своей жизни и количество депрессий среди подростков с 2011 года, когда смартфоны стали общедоступными, выросло в 3 раза, а количество суицидов увеличилось на 180%. Это на самом деле страшная статистика.
1: По всему миру, я так предполагаю.
0: По западному миру. Там,
1: а
0: где...
1: у нас нет вообще статистики, поэтому...
0: Я не встречала, да, подобной статистики, аналитика тоже. Это не представляется, мы понимаем, угу. Что это большая коммерция, и там эти исследования.
1: Ну, можно посмотреть, да, на такой этот объективный, если этот момент.
0: Да.
1: Но тогда мы как раз подходим уже к взрослеющим детям, и что с этими детьми делать? Это у нас какой класс? Это после 5-й началки, да?
0: 5-й класс, дети приходят в среднюю школу, их обычно переформировывают, меняются составы классов, и здесь новые вызовы. Я снова хочу вернуться к 1-му классу и сказать, что те дети, которых отдали незрелыми, которых отдали до 7 лет в школу, снова оказываются в зоне риска и уже совершенно по другим основаниям. Они оказываются в зоне риска, потому что... С некоторыми детьми у них будет 2 года разницы. Что такое в предпубертате и пубертате 2 года разницы? Это колоссальный разрыв в плане интересов, в плане способов времяпрепровождения, в плане коммуникативной компетентности. Одним девочкам, например, хочется в куклы играть, а другим же целоваться. И частенько происходит такая избыточная сексуализация пространства. Да, и те дети, которые пришли малышами, им еще только там 9-10, и 12-летние подростки быстро просвещают детей. Для того, чтобы не быть отвергнутыми, вот эти малыши иногда мимикрируют, стараются вот эти модели поведения а-ля взрослые на себя примерять, выглядит это несуразно и может приводить к очень печальным последствиям.
1: И вот отсутствие этих последствий или тех, которые могут все-таки возникнуть, мы поговорим после небольшой паузы. Я напомню, с нами Людмила Игоревна Авдеева, детский психолог, нейропсихолог, кандидат психологических наук и многодетная мама. Так что оставайтесь с нами, это подкаст «Маяка» на платформе «Смотрим».
2: Адаптация к школе. Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим». Чтобы ваше утро было максимально добрым, «Маяк», в общем-то, и существует. А также мы стараемся делать интересными ваш день и вечер, вне зависимости от того, в каком часовом поясе вы находитесь. Николай Свистун, радиоведущий.
3: Так говорит «Маяк».
4: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: 19:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Явка на выборы в Госдуму достигла 56,5%. Это следует из данных Центра избиркома. Как отмечает РИА Новости, явка уже превысила показатели 16, 21, 93, 2003 годов. Уже закрылись избирательные участки на Дальнем Востоке, в Забайкале, Сибири, на Урале и в ряде регионов Приволжья, в Москве, Подмосковье, Петербурге и других регионах европейской части России. Голосование завершится через полчаса. До 9 вечера по московскому времени будет голосовать Калининградской области. Более 1000 волн атак на избирательную инфраструктуру зафиксировано в ходе выборов в Госдуму, сообщила председатель Центра избиркома Элла Памфилова. Она отметила очень высокий уровень попыток кибератак. По словам Памфиловой, это были массовые DDoS-атаки. Глава ЦИК также подчеркнула, что в целом вне выборов зафиксированы попытки целевых атак на телекоммуникационную инфраструктуру России.
2: Атаки совершались высокопрофессиональными, хорошо скоординированными группами с применением инструментов искусственного интеллекта. Вот эти уже продвинуты, а эти уже искусственный интеллект хорошо применяли. Атакующие использовали массовые DDoS-атаки с высокой емкостью. Наряду с атаками на веб-серверы, инфраструктуры голосования, а также совершались попытки целевых атак на телекоммуникационную инфраструктуру Российской Федерации в целом.
0: Памфилова сообщила, что попытки кибератак осуществлялись преимущественно из-за рубежа. Они шли из Британии, Бразилии, с Украины. Однако на все потуги врагов выборы в России проходят спокойно и достойно, заявила глава ЦИК. Она отметила беспрецедентный уровень консолидации россиян на выборах. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов, военно-технического имущества, цеха производства беспилотников и места их хранения, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» ведут бои за освобождение населенного пункта Бузова в Харьковской области. Подразделения группировки «Днепр» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 3 украинских бригад в районах населенных пунктов Кушугум, Орехов, Преображенка, Юрковка, Запорожской области и Новорайск, Херсонской области, уничтожены до 40 украинских военнослужащих. Оппозиционная правая партия «Альтернатива для Германии» лидирует на выборах в региональный парламент в немецкой федеральной земле Мекленбург-Переднее Померание. АДГ набирает 37% голосов. На втором месте СДПГ, социал-демократическая партия Германии, у нее 35,5%. ХДС, партия христианских демократов, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, получает всего 5,5%. А на выборах в Палату депутатов Берлина ХДС Мерц уступает первое место левой партии. У Линки около 24,5% голосов. У ХДС 20%. Третье место в Берлине занимает АДГ, набирая 16%. К выборам в Берлине и Мекленбурге Переднее Померание приковано пристальное внимание. Их итоги могут существенно повлиять на политический ландшафт в Германии. Ряд изданий не исключили отставку Мерца уже в воскресенье в случае провала ХДС на выборах. И, как сообщается, сам Мерц назвал катастрофой для своей партии результаты выборов в региональный парламент федеральной земли Мекленбург-Переднее Померание. Однако Мерц заявил о желании продолжить работу на посту лидера ХДС и канцлера Германии. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге в понедельник временами дожди, плюс 13-15, в Москве завтра во второй половине дня кратковременный дождь, 20 градусов.
1: Новости спорта.
3: Екатерина Бредина, здравствуйте. В континентальной хоккейной лиге состоялись матчи регулярного чемпионата. Минская «Динамо» победила «Автомобилист» 5-3, Сибирь переиграла «Сочи» 5-1. «Локомотив» был разгромлен «Барысом» 0-5. Магнитогорский «Металлург» уверенно победил «Нефтехимик» 6-2. «Салават Юлаев» переиграл «Спартак» 3-1. «Трактор» оказался сильнее «Авангарда» со счетом 2-1. Артем Дзюба признался, что сейчас скорее склоняется к завершению карьеры. Лучший бомбардир в истории российской премьер-лиги после ухода из Акрона остается без клуба. С подробностями Дмитрий Сухинин.
1: За 4 месяца без команды позиция Артема Дзюбы прояснилась. Еще весной он говорил, что решение не принял. В августе готов был продолжить карьеру, если появится предложение от сильного клуба. Теперь шансы оценивают уже скорее не в пользу футбола. Не знаю, честно, такая прострация 50 на 50. На самом деле, скорее нет, чем да. Ну а ради чего? Лиги чемпионов нет. Дзюба объясняет, если его позовет сильная команда, где он сможет помогать в раздевалке и выходить на замену, это один разговор. А если идти ковыряться где-то в командах таких, ну смысл, говорит форвард. То есть просто продлевать карьеру ради самого факта Дзюба не хочет. Эта позиция у него, кстати, не новая. Еще несколько лет назад он говорил, что закончит, как только перестанет соответствовать нужному для себя уровню. Мнения футбольных людей расходятся. Миодрак Божевич, работавший с Дзюбой в Ростове и Арсенале, уверен, если есть желание и физические силы, в 38 лет Артем еще способен выдерживать уровень премьер-лиги. А бывший нападающий сборной России Олег Терехин на этой неделе сказал обратное. Топ-клубы Дзюбу уже не позовут, а идти в команду из нижней части таблицы ему просто незачем. Последний сезон показал, что в футбол Дзюба еще не разучился играть. За Крон 8 голов и 5 результативных передач в 26 матчах. Карьеру он может закончить со 177 голами в премьер-лиге и 31 мячом за сборную России. Оба результата рекордные.
3: Баскетбольный ЦСКА обыграл казанский «Уникс» в матче за третье место Суперкубка Единой Лиги. Встреча завершилась со счетом 79-59. Ну а в эти минуты уже начался финал турнира. «Локомотив Кубань» играет с «Энадолу Эфес» и пока что уступает 24-25 во второй четверти. Россиянин Матвей Ведлугин стал вторым на турнире по фигурному катанию серии «Челленджер» в итальянском Бергамо. Победу одержал эстонец Михаил Селевко. На этом о спорте все. До встречи.
4: Ты пришел спасти нас.
5: Что, надо?
4: Надо как-то вдохновить мир людей снова сказками зачитываться.
5: Есть у меня одна идейка.
6: Как Иван в сказку попал? Уже в кино. 6+.

0: «Адаптация к школе». Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».
1: Мы продолжаем наш подкаст на платформе «Смотрим», подкаст «Маяка». Я Лирик Митрофанова, и напомню, у нас в гостях Людмила Игоревна Авдеева, детский психолог, нейропсихолог, кандидат психологических наук и многодетная мама. 4 ребенка. Я во всех спросила, проверила эти свидетельства о рождении. И, конечно, мы говорим сейчас о взрослеющих детях после началки, 5 классы, и мы дошли уже до того, что у детенышей, у мальчиков и у девочек, ну, наверное, у девочек в большей степени, может возникнуть возрастной диссонанс.
2: Те дети, которые пришли слишком рано в школу, оказываются в менее выигрышном положении. И здесь это снова к тому, чтобы вы задумались, если у вас шестилетки, стоит ли их так рано отдавать в школу. Второй параметр, который сильно осложняет и является особой задачей адаптации к средней школе, это уровень развития самосознания. Что я имею в виду? Когда ребеночек ходит в началку, он встречается с разными мнениями по поводу себя самого. Но всегда есть один главный. Ну, например, учитель ИЗО говорит, что он ужасно рисует.
1: Но обычно они хвалят.
2: По-разному. А учитель физкультуры говорит, что суперспортсмен, вообще одаренный. И дети за этим слышат, ты хороший, ты плохой. Как бы многие воспринимают как оценку целиком личности. Но есть один общий такой, мамочка есть в школе, вот этот учитель, через которого ребенок понимает, какой он, да? Он слышит эти разные оценки, но общий, они проходят все фильтр вот этого отношения главного человека, учителя.
1: Ну, по-моему, после началки меняется и учитель.
2: Да, а потом наступает такая ситуация, когда учителей становится много, и с каждым нужно выстроить свои собственные отношения.
1: Поняла.
2: И каждый имеет свое собственное, отдельное, может быть, сильно отличающееся от других мнение о тебе. И нужно понимать, а кто ты, а какой ты. Да? То есть должна произойти такая эмансипация от внешних оценок и перенос внутрь вот этого ядра. Для этого должна быть достаточно высокая уже рефлексивность развита. Это тоже отдельная задача, я про это тоже частенько говорю, мне кажется, я нигде этого не читала, но это моя гипотеза, что раньше в культуре был такой способ обучения рефлексии, это исповедь. В 7-летнем возрасте детей вводили к исповеди, где они должны были сами на себя
1: смотреть. Но они в школу не ходили при этом. Почти никогда, до 19 века.
2: И через этот институт, да, через этот обряд...
1: А, коммуникация хотя бы
2: у них была. Они могли посмотреть на себя со стороны и развивали, да, вот эту рефлексию, если правильно это произносить. Ну, дневники раньше вели, да, дети? Сейчас это утрачивается.
1: Ну, когда раньше, док? Ну, Людмила Игоревна, когда
2: 20
1: раньше?
2: 20 лет назад.
1: А, 20 тогда, да, может быть. С картинками вырезали, что-то такое.
2: Да.
1: Кто кого любит.
2: Сейчас Инстаграм, сейчас больше внешний фокус такой, как я выгляжу, а не то, что я чувствую. Вот этот перенос вовне.
1: Ну, так мы же не можем влиять на вот эти меняющиеся условия. У всех менялось.
2: Но сейчас, видите, порог регистрации в социальных сетях пытаются сейчас как-то на это повлиять, но внутри семьи мы можем эту культуру коммуникации и вот эту ценность живого общения мы можем воспитывать. Вечера без гаджетов, когда вся семья убирает телефоны. Зоны без гаджетов, когда на кухне никто, даже важный человек, папа, который может иметь какую-то ответственную позицию, да, во внешнем мире, не берет с собой телефон. То есть через вот эти простые какие-то ритуалы мы, конечно, выстраиваем опору на самих себя и способность выдерживать скуку. Потому что сейчас еще одна трудность современных детей и взрослых, на самом деле, неспособность выдерживать скуку. Все время мы ищем какую-то внешнюю стимуляцию.
1: Ну, вот этот скроллинг, он, да, и какая-то суета такая позитивная. Да. Ну, или негативная. Она отвлекает, и ты все время в чем-то погружен в какую-то муть.
2: Да. А встреча с собой, она неизбежна в какие-то моменты все равно. И она все-таки ведет к росту, к личностному, правда же, к какому-то развитию.
1: Ага. И как мы с этим боремся?
2: Ну, общесемейные традиции, ценности и свободное время от гаджетов, от какой-то внешней стимуляции. Когда люди общаются, глядя, как мы сейчас друг на друга, это гораздо продуктивнее. Потому что вот эти тончайшие оттенки голоса, там, запах, да, возможность как-то тактильного контакта, утрачивается, когда мы посредством гаджетов общаемся. А вот эти вещи, хотелось бы, чтобы сохранялись, они нас заземляют и делают эмоционально постабильнее все-таки.
1: Ну, а это уже мы переходим к полной родительской ответственности за воспитание ребенка, потому что школа не берет на себя воспитание, и вот это все. Образование, да, это как услуга, а воспитание и любовь – это только семья. И обучение вот именно социальным связям, хотя они там сами что-то будут ковыряться, но теоретически все из семьи.
2: Фундамент, да, но сейчас, знаете, есть исследования, которые показывают, что роль семьи и родителей немножко преувеличена, что на самом деле сверстники огромную роль влияют.
1: Да, другое но тогда дело, с какого-то что, возраста?
2: С довольно раннего возраста. Но другое дело, что группу сверстников, вот эту референтную группу и ту зону, в которой ребенок окажется, конечно же, определяют родители. Ну, та школа, в которой они отводят, тот двор, в котором ребенок живет.
1: Куда ездит отдыхать, что могут показать.
2: Да, да, да. Здесь этот круг, который родителям. Что я бы еще посоветовала родителям сейчас на этапе адаптации? Первое, конечно, на ближайшие недели снизить ожидания по поводу работоспособности, успеваемости своих детей. 3-4 недели – это тот срок первичной адаптации, который необходим для вырабатывания, для выстраивания новых связей. Конечно, мы следим за самочувствием своего ребенка. Маленькие дети не расскажут, что их ужасно раздражает, когда учительница шмыгает носом там целый день или одноклассник их локтем пихает. Но у нас есть 3 маркера. Первое – это изменение пищевого поведения, невербальный сигнал, что что-то идет не так. Второе – это изменение во сне, да, стал плохо засыпать или просыпается среди ночи. И третий параметр – это все, что связано с туалетом. Потому что живот очень быстро откликается на эмоциональное благополучие или неблагополучие. И для нас это всегда подсказки. Мы должны наблюдать за телом детей. Они не всегда расскажут, но тело никогда не врет, как кажется, такая книжка есть. Еще один лайфхак, который мне кажется важным, это создание такого командного пункта дома, какой-то точки, где висит расписание, где какие-то важные моменты. Любой член семьи может подойти и посмотреть, и узнать, какой кружок, да, что нужно приготовить к завтрашнему дню, какая домашка. То есть любые какие-то изменения вот туда, в одном конкретном месте. И, конечно, я очень советую всем родителям вводить в обиход разного рода органайзеры, планеры, не знаю, как звучит это слово правильно, с самого раннего возраста, уже в старшем дошкольном возрасте можно картиночками какими-то обозначать для того, чтобы уметь планировать, для того, чтобы уметь управлять своим временем, а значит, собой. И все это потихонечку помогает нам менять режим жизни с летнего на учебный. И, конечно, всегда будьте на стороне своих детей. Помогайте им, контейнируйте, поддерживайте. Со школы ругаться не надо, это непродуктивно, но всегда слушайте своего ребенка, если вам жалуются на него в школе, выслушайте его, узнайте его точку зрения, обнимите его. Не ругайте сразу. Пусть он поплачет, пусть он поделится, пусть он расскажет. Посочувствуйте. Учеба – это самая трудная деятельность в жизни.
1: 11 лет, да, или сколько? Уму непостижимо.
2: А потом еще 10 в хорошем университете, если аспирантура, если
1: ну, все, это.
2: Все эти этапы.
1: Пол жизни, господи.
2: Да. Но
1: может, работать сразу, а?
2: Пусть нет, пусть они учатся, и они будут счастливы. Пусть они находят там настоящих друзей. Пусть они смотрят, как многообразен мир. Пусть они развивают вот этот познавательный интерес. Потому что в любой жизненной ситуации, если мы любознательные, то мы можем любой кризис пережить, немножко диссоциировавшись, и посмотреть, ага, что из этого будет. Угу. Вот если есть вот этот интерес, вкус, да, к наблюдению, к познанию, то это защищает нас еще и от всяких эмоциональных перегрузок и от самых тяжелых жизненных обстоятельств.
1: И мы сделаем небольшую паузу и продолжим вновь общение с Людмилой Игоревной Авдеевой. Детский психолог, нейропсихолог и кандидат психологических наук у нас в гостях.
0: Адаптация к школе. Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим». «Маяк».
3: 30 сентября. Москва. Опера Чайковского «Пиковая дама» в постановке Александра Тетеля. Петербург становится одним из главных героев спектакля. Величественным городом-призраком, где любовь, азарт и наваждение ведут к трагической развязке. Сентябрьский показ посвятят столетию со дня рождения выдающейся певицы Валентины Левко, прославившейся в партии графини. Место проведения – музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко. Подробнее на stanmus.ru. 12+.
0: Много лет тому назад в дальней горной долине появился на свет мальчик. Это случилось в семье бедняков, которые могли оставить в наследство своему сыну только безвестие и нищету. Но мальчик взрастил свою гордость, взял звонкое имя и заставил покориться сильных мира сего.
4: Это одна из центральных фигур истории, да не только России, а мировой истории 20-го столетия.
0: Подкаст «Культ личностей» в эфире утреннего шоу «Маяка». И в любое время на медиаплатформе смотрим.ру. Из дневника.
5: 30 сентября 1926 года. Творчество сопровождается чувством собственности, как любовь – ревностью, как сама жизнь – явлением личности. Но беда наша в том, что собственность бывает и без творчества, ревность без любви, как в самоуправстве. А личность без соответствия с жизнью – в эгоистическое существование.
0: Михаил Пришвин.

0: Маяк. Адаптация к школе. Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».
1: У нас есть еще несколько минут. Перейдем тогда к каким-то совсем уже конкретным советам. И чтобы самооценка не падала у ребенка, самое главное, мне так кажется, да?
2: Нам важно, чтобы ребенок имел зону успеха.
1: О, нам важно, чтобы ребенок имел зону успеха. Золотые слова от Людмилы Игоревны Авдеевой, детский психолог с нами. И давайте эту мысль как раз продолжим. Что это такое?
2: Бывает так, что у деток не получается, например, математика. Не получается с русским, может не получаться на физкультуре. Надо пробовать искать то, что получится хорошо. У каждого ребенка, я в этом абсолютно уверена, я 30 лет в профессии, есть какая-то одаренность. Можно пробовать разные кружки, можно пробовать разные виды спорта. Не останавливаться. Важно не прерывать и не бросать, как только не получается, а доводить до какой-то логической точки. Вот ты хочешь оставить фигурное катание? Давай до зимы мы доходим, а дальше... И пробовать разное, да, не убиваться об эту учебу в школьную. Оценки сами по себе, они, конечно, такая условность. Они не характеризуют ребенка как личность, а вас, дорогие родители, не характеризуют как хороших или плохих родителей. Часто в голове родителей путаются эти два понятия. Отличник, значит, я хорошая мама. Если он троечник, значит, я мама-неудачница. Да, жуть вы не какая. Поверите, очень многие родители воспринимают оценки ребенка. Перфекционисты и часто, честно говоря, люди, которые не реализованы в какой-то сами. Своей деятельности, да, через детей они это. Это не приговор, если ребенок учится плохо. Есть помогающие специалисты. Не стесняйтесь обращаться к нейропсихологам и психологам. Часто репетиторством пытаются преодолеть какие-то трудности, но эта тактика проигрышная бывает, потому что если ребенок плохо пишет, а мы его заставляем, рвем ему тетрадки и заставляем переписывать, тактика, это называется атака слабости, вызывает только отвращение. А за этим могут стоять какие трудности? Например, зрительное пространство, он строки не видит, он не может поместить букву туда. Или кинестетически, он ручку не чувствует, он не может управлять, и нужно работать этажом ниже. Это нейропсихологи. И не перегружайте. Сейчас модно 25 кружков. Подготовка. Старшеклассники вообще живут страшной жизнью. Подготовка к ЕГЭ занимает 24 часа. Я предлагаю относиться к ЕГЭ. Я готовлю деток к ЕГЭ как психолог. И мы говорим так, что мы ЕГЭ готовим для тебя. Что ты можешь взять? Что тебе даст ЕГЭ? Они такие, поступление в ВУЗ. Но не только. Ты узнаешь себя, какие способы мышления тебе ближе. Когда ты наиболее работоспособен, в какой половине дня, как тебе лучше запоминать, когда ты, например, прохаживаешься или когда ты сидишь.
1: Или пишешь шпаргалки,
2: когда
1: запоминаешь.
2: Когда ты рукой, да, вот кинестетический фактор очень важный, кто-то на слух. Подготовка к ЕГЭ позволяет очень много про себя узнать. Нужно воспринимать это шире, познакомиться с новыми людьми, если ребенок ходит на подготовку в какой-то группе сверстников, узнать новых преподавателей. Большой потенциал у формата подготовки, если мы на это так смотрим, что мы ЕГЭ используем в своих целях, а не ложимся костьми, чтобы его сдать на приемлемые баллы. То есть чуть-чуть веселее
1: а
2: просто.
1: А стимулировать-то можно чем-то? Я тут статистику слышала, что родители реально дают денег за хорошие либо оценки. Ну ладно, это уже смешно даже, но вот это же перспектива все-таки. Сейчас, почему нет? Но это же работа, твоя школа, это, по идее, твоя детская работа.
2: Но тогда вы покупатель услуги. И его оценки, его знания нужны кому? Если вы платите...
1: Ему, ребенку.
2: Ну как это?
1: Ну,
2: ему
1: это как
2: платят
1: премия.
2: За его... Это конечная тактика, она работает с отдельными детьми. Есть такие дети с коммерческим складом души, которые действительно на этой мотивации могут ехать долго. Но, как правило, ценник будет расти, и стоимость их свободного времени будет превышать их собственных интересов и потребностей. Когда они выйдут из младшей школы, им больше будет хотеться общаться, да, выстраивать какие-то связи для того, чтобы в конце концов понять, кто он и какой он. основная задача, да, у нас подросткового возраста. И там боюсь, что уже финансовое подкрепление, оно не так сможет сработать, как нам бы хотелось. Все-таки внутренняя мотивация, когда мы растим любознательного малыша, малыша, которому позволяем лазать, ползать, бегать, все трогать, да, которого мы не торопим. Вот я очень хочется, чтобы мы не торопили своих детей.
1: Взрослеть.
2: Да. И вообще, когда мы идем по улице, чтобы мы дали ему постоять и полюбоваться этим отражением солнца в лужице. Нам же некогда. Мы же не даем.
1: Вот это удивительное то, что вы под конец эфира сказали, что надо не торопить их взрослеть. И как к ответственности приучать? Что твоя жизнь скоро будет твоей ответственностью?
2: Не делать за ребенка то, что он может сделать сам, с самого детства. Если ребенок может сам сандалики застегнуть, пусть застегивает, пусть не с первого раза. Если у ребенка тройка за домашнее задание, пусть он подойдет к учителю и переделает. Не нужно дописывать и исправлять ошибки, вставлять запятые пропущенные, когда ребенок заснул. Давать ему ощущение уважения и компетентности собственной. Немножко держать вот эту дистанцию, не набрасываться, когда он приходит из школы с вопросом, как ты там, как там дела, да? А немножко посмотреть, выдержать паузу, в каком он настроении пришел, какой у него сегодня взгляд. Чуть-чуть такого партнерства и веры в то, что он сам может справиться. Не затапливать собственной родительской тревогой. И тогда ребенок чувствует, что да, он может преодолеть. И не бояться трудностей, потому что каждый опыт решения трудностей дает ощущение своего успеха, своей полноценности и способности преодолеть. Как-то так.
1: И я уверена, что очень много полезных советов сегодня наши слушатели приняли к сведению. Людмила Игоревна Авдеева, большое вам спасибо, огромное спасибо. Спасибо. Детский психолог, нейропсихолог, кандидат психологических наук и многодетная мама была у нас сегодня в гостях на подкасте «Маяка» на платформе «Смотрим».
0: Все подкасты «Радио Маяк» в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: 20 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. В начале сообщений Минобороны России. Как сообщает наше военное ведомство, Киев 19-20 сентября в субботу и воскресенье предпринял попытку массированной атаки по территории России, чтобы сорвать выборы. За сутки над российскими регионами был сбит 1951 украинский беспилотник и 8 крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Все запущенные киевским режимом ракеты «Фламинго» были уничтожены российской ПВО на подлете гражданским объектам московского региона, отметили в Министерстве обороны России. В нашем военном ведомстве подчеркнули, что попытка массированной атаки киевского режима на Москву провалилась, противник не достиг цели. В ответ на атаки Киева по объектам на российской территории вооруженные силы России продолжат и усилят удары по военным объектам в Киеве, заявили в Минобороны. Роскомнадзор зафиксировал более 1500 DDoS-атак на ресурсы ЦИК, дистанционное электронное голосование и другие ресурсы из зарубежного сегмента интернета. Об этом сообщил заместитель начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовой коммуникации Роскомнадзора Александр Ишко. А как заявила председатель Центра сберкома Элла Памфилова, более 1000 волн кибератак на избирательную инфраструктуру зафиксировано в ходе выборов в Госдуму. Она отметила очень высокий уровень попыток кибератак. По словам Памфиловой, это были массовые DDoS-атаки. Глава ЦИК также подчеркнула, что в целом в дни выборов зафиксированы попытки целевых атак на телекоммуникационную инфраструктуру России.
2: Атаки совершались высокопрофессиональными, хорошо скоординированными группами с применением инструментов искусственного интеллекта. Вот эти уже продвинуты, а эти уже искусственный интеллект хорошо применяли. Атакующие использовали массовые DDoS-атаки с высокой емкостью. Наряду с атаками на веб-серверы инфраструктуры голосования, а также совершались попытки целевых атак на телекоммуникационную инфраструктуру Российской Федерации в целом.
0: Памфилова сообщила, что попытки кибератак осуществлялись преимущественно из-за рубежа. Они шли из Британии, Бразилии, с Украины. В МВД заявили, что фиксируют попытки помешать голосованию ложными сообщениями о минировании. Всего зарегистрировано 56 таких фактов в 23 регионах. Нарушений правопорядка, способных сорвать проведение выборов в России, не зафиксировано, заявили в МВД. Ряд участков в Москве продолжат работу для тех избирателей, которые не успеют проголосовать до 20 часов, но они уже ожидали в очереди на момент закрытия участков. Об этом сообщил замглавы Мосгоросбиркома Дмитрий Реут. Несколько минут назад закрылись избирательные участки в регионах европейской части России, в том числе в Подмосковье, Петербурге, Нижнем Новгороде. Ранее завершилось голосование на Дальнем Востоке, в Забайкалье, Сибири, на Урале, в Поволжье, новых регионах. До 9 вечера по московскому времени будет голосовать Калининградская область. К этому часу явка на выборы в Госдуму достигла 56,5%. Это следует из данных Центра избиркома. Как отмечает РИА Новости, явка превысила показатели 16, 21, 93 и 2003 годов, и явка в Москве на выборы в Госдуму превышает 51%. Более 212 тысяч граждан России проголосовали на выборах депутатов Госдумы за рубежом. Это данные на 19 часов по московскому времени, сообщил замглава МИДа Евгений Иванов. По его словам, в 38 странах на данный момент голосование уже завершилось. Идет подсчет голосов. Замминистра напомнил, что всего в 152 странах мира при российских посольствах и генеральных консульствах было создано 326 избирательных участков. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал катастрофой результат его партии ХДС христианских демократов на выборах в региональный парламент федеральной земли Мекленбург-Переднее Померание. Однако он заявил о желании продолжить работу на постах лидера ХДС и канцлера Германии. К выборам в двух регионах ФРГ, Мекленбурге-Переднее Померание и Берлине приковано пристальное внимание – Их итоги могут существенно повлиять на политический ландшафт Германии. Ряд изданий ранее не исключили отставку Мерца уже в воскресенье в случае провала ХДС на выборах. Согласно данным экзит-полов, оппозиционная правая партия «Альтернатива для Германии» лидирует на выборах в региональный парламент в немецкой федеральной земле Мекленбург-Переднее Померание. ДГ набирает 37% голосов. На втором месте СДПГ, социал-демократическая партия Германии, у нее 35,5%. ХДС, партия христианских демократов, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, получает всего 5,5%. А на выборах в Палату депутатов Берлина ХДС Мерца уступает первое место левой партии, у Линки около 24,5% голосов, ХДС 20%. Третье место в Берлине занимает АДГ, набирая 16%. Кратковременный дождь может пройти местами в столичном регионе в начале новой недели, сообщили ТАСС в гидрометцентре. Предстоящей ночью в Москве будет преимущественно без осадков, по области не исключен местами небольшой дождь. По словам синоптиков, завтра днем воздух столицы прогреется до 22 градусов, по области до плюс 24. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве +15, в Петербурге завтра 13-15 градусов.

0: Мастера спорта. Добрый вечер, друзья! В эфире «Мастера спорта». Сегодня для вас в студии «Маяка» будут трудиться, не покладая рук и в поте лица, Виталий Павлов. А он особенно сейчас сильно потеет от волнения. Виталий, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Не, пока не начал, но, возможно, начну, когда будем говорить о футболе, например, или о хоккее, не знаю. А может быть, о баскетболе. Я подумаю, когда начать потеть.
0: Ладно, хорошо. Ну вот как раз, Виталий, я Дмитрий Сухинин обозначил сегодняшние темы эфира. В первой части планируем поговорить про континентальную хоккейную лигу. Чемпионат там потихонечку набирает обороты и очень такое серьезное ускорение.
1: Да много интересных результатов,
0: да,
1: на самом деле.
0: Да там не результаты, Виталий.
1: Ну
0: результаты.
1: И
0: там
1: не только
0: главный
1: они, да.
0: Ускоритель процесса медийности, так
1: ну,
0: скажем.
1: Ну давай не раскрывать карты.
0: Континентальной хоккейной лиги Андрей Разин, который жжет у нас на этой неделе буквально глаголом и напалмом. Смешивает вот эти две составляющие. Ну просто все
1: медиа заходятся. Да, ему то предупреждение, то штрафы. Он выбирает между этими двумя вещами все время. Коротко отвечает, по-моему, предупреждение, развернуто, штраф.
0: Вот как раз поговорим с нашим сегодняшним экспертом. Ну и есть на самом деле весьма интересные результаты. И зеленое дерби, чудесное спасение Акбарса, и сегодняшние две завершившиеся серии победные Локомотива и Спартака. Вторая часть нашей программы — это футбол. Ну, какие-то такие интересности перед этой длиннющей паузой мы подведем с Эдуардом Мором. И в завершении нашей программы мы планируем поговорить о баскетболе.
2: Мастера спорта.
0: Да, мы так с Виталием забросили темку для обсуждения. Я думаю, что обозреватель Матч ТВ и комментатор Павел Лысенков, который к нам присоединяется в эфир, слышал нас. И, безусловно, это, по-моему, пока лучшая конвертация медийности лиги в этом сезоне. Да, Паш? Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Рад вас слышать. То, что Разин ругается, ну, не матом, а такими словами обесцененная на пресс-конференции, это имеется. Не, ну, это на самом деле прикольно. И даже вот я в своих соцсетях, когда выставляю это видео Разина, я, разумеется, каждое его выступление ставлю в свои соцсети, потому что они очень хорошо собирают, у них отличная конверсия. И даже вчера пришел Андрей Разин из «Ласкового мая» и поставил вот огонек выступлению Андрея Разина из «Металлурга».
1: Вот
3: оценили
1: как.
3: Даже люди из шоу-бизнеса, да. Ну, молодец, с одной стороны, с другой, он так говорит до тех пор, пока не получает штраф, не обжигается, и после этого закрывается, как улитка, до конца сезона.
0: Ну, а почему до конца сезона? По-моему, у него там... По-моему, у него там достаточно хорошая конвертация по ходу сезона происходит, и все-таки...
3: Тут речь только о том, что он выступает такими волнами, он то супер открытый, то супер закрытый, и все равно он рано или поздно приходит к мысли, что ему нужно не распыляться и брать кубок Гагарина, и я думаю, что перед плей-офф такого точно не будет. Хотя, когда матчи в плей-офф получаются очень неудачными, его прорывает даже там.
0: Виталь, ты хотел спросить что-то?
1: Да. Павел, вы здесь? Слышите нас?
3: Да, я слушаю.
1: Да. По поводу вот этой публичной истории с взаимодействиями с игроками Андрея Разина, ну, потому что мы все прекрасно знаем, что он там, в общем, и про даже капитана говорил, и особенное место занимает в его сердечке сейчас Владимир Ткачев. Вот эта публичная история, она насколько может сказаться вообще на «Металлурге» в долгую, на ваш взгляд?
3: Ну, я думаю, что игроков он этим не удивляет. Игроки уже давно прекрасно знают, что от него ждать. И Ткачев даже вот потроллил Разина после победы 6-2 над Нижнекамском. Выставил фотографию с тарелочкой на голубой каемочке. И он сидит рядом с ней и улыбается. Так что, с одной стороны, понятно, что когда про тебя на всю страну делают такие заявления, это не очень прикольно. Но, с другой, он его из состава не убрал. Ткачев провел отличный матч, сделал две классные передачи. Нельзя спорить с тем, что Разин его все-таки мотивировал этим самым. И он говорит логичные вещи, он говорит правильные слова, то, что игрок не должен застаиваться, не должен почивать на лаврах, потому что вот он про Яковлева сейчас выдал спич.
1: Угу.
3: Он сказал, что человек выиграл все, выиграл Олимпиаду, чемпионат мира, выиграл Кубок Гагарина как капитан родного «Металлурга», но что дальше? После этого он провалил сезон. И чтобы его из этого вывести, из этого состояния, он начал Разин делать ему такую встряску. Так что если игроки с умом, если игроки профессионалы, они должны понимать, что все равно это идет на командный результат. И главное, если чтобы они взяли Кубок Гагарина, буду судить только по этому, их за этот сезон.
0: А, кстати, вот скажи, пожалуйста, ну, согласись, все-таки слова Разина, они достаточно резкие. Они цепляют и они обижают, ну, прям скажем, потому что то, что говорит Разин, мы просто не можем в эфире по соображениям цензуры его цитировать дословно, да, но такое, что называется, задевает. И риск потерять одного из лучших игроков, ну, как на твой взгляд, присутствует или нет?
3: Если это говорил бы человек, который раньше так не выступал, и вдруг его бы так прорвало и сделал такие заявления, это могло бы обижать, настораживать и вызывать огромные опасения, да, и карьере игрока, и вообще его медиа-образа. Но Разин, он как вот директор совхоза, да, выходит утром, видит там доярок, видит там каких-то коров, козы, и он на них начинает с утра так материться, солнышко встает, солнышко обматерил, и пошел давать надои. И
1: да, при этом еще в розовом пиджачке может это делать, да, как ни в чем,
0: да,
1: не бывало.
0: Но при этом колхоз передовой.
3: Да, колхоз передовой, и Разин в хорошем смысле колхозник. И меня даже смешит, когда он говорил в каком-то интервью, выиграв Кубок Гагарина, моя мечта поработать в НХЛ, и плохо тот солдат, который не хочет стать генералом. Вот представьте себе такого Разина в НХЛ, его моментально там культурой отмены канцельнут, буквально вот не дожидаясь начала регулярного чемпионата, как сделали с Майком Бэбкоком, когда тот попросил показать телефоны игрокам, посмотреть, что у них там есть. Ну, вот такая вот простота, наивность, но в высоких кругах это не работает. Но на самом деле это выглядит достаточно прикольно.
0: Слушай, у меня вопрос такой. Мы все говорим о том, что вот Разин вечно балансирует между штрафами за несоблюдение регламента за короткие ответы, либо штрафами за слишком развернутые ответы. Может быть, лиге стоит к нему как-то чуть снисходительнее относиться, потому что, ну, согласись, Разин генерирует контент, в первую очередь, на благо самой лиги. В конечном же итоге КХЛ же выгодополучатель всего вот этого. Мы сидим сейчас и это обсуждаем, в конце концов. Это вот у нас сейчас, по сути дела, центральная такая тема разговора с тобой.
3: В этом сезоне Разина лига не оштрафовала. Его никак не наказали ни на деньги, ни на что. По поводу коротких ответов, может, мы сделали какие-то замечания или там реплику, но он никак не наказан. Лига на него просто смотрит, я думаю, ржет тоже всем офисом. И сам Разин, кстати, когда Проткачев выдал спич, он же поставил к себе потом все это в сторис. Он же не просто так болтает и говорит, ой, блин, как обидно, что меня разносят по всем соцсетям. Он сам это ставит, сам педалирует. Ну, дай бог, пожалуйста. Это его способ делать команде стряс. Кто-то молчит, кто-то застегнут на все пуговицы, кто-то ставит команде монолитную оборону, а Разин просто вот болтает. Кстати, Тамбиев в одно время мне говорил правильные вещи. Он говорит, почему я на пресс-конференциях, особенно в плей-офф, когда я руководил «Адмиралом», делаю такие там заявления жесткие, что там мы вас победим, что я доволен своими ребятами, что мы сила. Потому что игроки после матча смотрят все эти пресс-конференции, и это он им в мозг игрокам проникает, дает им мысли, вселяет им уверенность. Это просто такой тренерский ход.
1: Ну, у каждого тренера, да, свои фишки. Это и в футболе, и в том числе в зарубежном, да, мы тоже постоянно фиксируем, наблюдаем, как тренеры ведут себя и на пресс-конференциях, на интервью, действительно проникая в голову к своим игрокам. Кто-то защищает, кто-то, наоборот, нападает. По поводу «Локомотива» нельзя не поговорить сегодня, потому что прервалась победная серия, первое поражение в сезоне и поражение от «Барыса». Насколько вообще это удивительно? Меня, в первую очередь, счет здесь удивляет. Удивляет на самом деле не само 0-5. Наличие поражения, а 0-5 на своем льду. Павел, вас удивляет?
3: Я думаю, что любой клуб КХЛ согласился бы получить 0-5 от Барыса на своем льду, если бы они перед этим выиграли 6 матчей из 6. Угу. Они по-прежнему остаются лучшими в лиге. Ну, такой бывает матч, что у них просто не пошло. Может быть, была какая-то недооценка соперника. Опять же, выставили не основного вратаря, не

0: Джека. Ну, это, конечно, невероятно. То есть Барыс на ходу, его нельзя никак недооценивать. Команда идет, может быть, даже в топ-4, надо просто обновлять таблицу. И Локомотив, как говорится, просто попал под горячую команду. Но перед этим он выиграл 6 матчей из 6. Он не может выиграть все 68 матчей в чемпионате. Однажды это должно было случиться. Но я думаю, просто такой поучительный, с одной стороны, урок. С другой стороны, может быть, команда... ну, тоже физически какие-то моменты бывают, взлеты, спады. Может быть, она просто немножко на спаде сейчас.
1: Да, при этом у Локомотива-то на этой неделе еще одна такая памятная дата. Это 300-й гол Радулова.
0: И да, Радулов
1: вошел в этот такой пока на данный момент триумвират, потому что Мазякин, Шипачев достигали отметки 300 голов, и вот теперь Радулов. Поэтому, может быть, отметили, расслабились?
0: Не, ну не, там вряд ли это было все, там у них достаточно профессиональная команда. Ну, наверняка отмечали как в каком-то смысле. Вот. Но Радулов, посмотрите, он идет третьим в списке лучших бомбардиров лиги. И на первом месте Коля Голдобин, на втором вот самый Джастин Бейли, на третьем Радулов, ему 40 лет. И даже вот я разговаривал с Егором Суриным, он говорит, лучший игрок КХЛ – это Радулов. Просто нет человека, который приходит на ум как альтернатива. И я думаю, с ним можно согласиться. Это как раз вот такой парадокс, и нам как раз возможность подумать, это или Радулов настолько велик, или в КХЛ действительно нет такого количества звезд и такой высокой конкуренции, чтобы они могли Радулова обгонять. Но он действительно гений. Как он назвал Моцарт и Бах? Моцарт и Бетховен в одном. Такие даже комплименты ему отпускают.
1: Мне просто интересно, а как его вообще мотивируют? Потому что, ну все, он уже выиграл 2 подряд Кубка Гагарина.
2: Так а он сам себя мотивирует, кажется, нет?
1: Я не знаю. Ну вот Ткачева нужно на пресс-конференции мотивировать крепким словом, да?
2: Ну а Радулова не нужно, очевидно.
1: А почему Радулова не нужно, Паш?
0: Он очень такой, не знаю, как гиперактивный, у него такая прям энергия есть, он такой, как вулкан.
2: И но он же тасманский дьявол.
0: Да, вот это все в нем. И я видел такую сценку, когда он выиграл 3-й Кубок Гагарина в карьере, и он бегал там по раздевалке, да, там Локомотива, и вышел, это было в Казани, да, он вышел в коридор, и там справа сидел Данис Зарипов. И он к нему подошел с бутылкой шампанского, с сигарой, и они начали общаться, и Саша меня спросил, ну там отойди, да, надо им поговорить, но я уловил начало их разговора. Радулов говорит, Зарипов, у тебя 5 кубков Гагарина, и Зарипов ему говорит, у тебя тоже будет 5. То есть, и он говорит, я тебя постараюсь догнать. То есть он понимает, что его хоккейная карьера подходит к концу, он будет играть еще сколько там, 2-3-4 года, не больше, и он очень хочет выигрывать еще. Он даже говорил, что когда он выиграл 1-й кубок, это было с Уфой в 11-м году, по-моему, и прошел достаточно большой отрезок времени до следующего кубка с Локомотивом. Сейчас они сделали дубль, и он просто вот как лев, который почувствовал кровавое мясо. И он просто за ним бежит, он хочет еще. У него такой прям яростный азарт.
1: Команда готова вот этот яростный азарт поддержать? Локомотив, вот на твой взгляд, все просто говорят, ну вот феноменальный, да, старт шикарный. Сейчас равных по игре Локомотиву нет. Но меня всегда пугают команды, которые так бодро, так резво стартуют, потому что, ну потом, по ходу регулярки, а потом еще и войти в плей-офф нужно, далеко не всегда все получается.
0: У них есть возможности для усиления. Во-первых, должны вернуться травмированные Березкин и Каюмов. Во-вторых, у них есть вакансии легионеров. У них есть ребята, которые были с ними в чемпионских походах, и Фрес, и Паник, и вообще они могут взять хороших легионеров. У них есть деньги под потолком, потому что мы помним, как они переводили зарплаты игроков, понижая их в бонусы. Да, у них есть эта возможность. Квартальнов вписался в команду отлично, 6 побед в 6 матчах. Я думаю, что этот Локомотив может еще больше разогнаться, но пока ему не надо давить на газ, потому что только сентябрь. Главное сейчас не сжечь в печке все дровишки раньше времени.
2: По поводу «Спартака» тоже хочется поговорить, потому что прервалась победная серия, которая длилась на протяжении 5 матчей. То, что с Салаватом Юлаевым это произошло, и Алексей Жамнов уже сказал на тему того, что, может быть, где-то подустали и так далее. Вот насколько «Спартак» вообще впечатляет на старте сезона? Он сейчас второй на Западе.
0: Второй на Западе. «Спартак» аномально хорош в это время года. У них, на самом деле, я думаю, что большой вклад этого успеха в том, что Жамнову помогают и Корешков, и Скудра. И посмотрите, у них атака какая. 21 гол

0: и 10 пропущенных. У них отличный баланс шайб. Они одержат классные победы на выезде. Да, им где-то помогают судьи, арбитры, удача. Мы помним, да, как трактор отменили гол, и они оспаривают этот момент. Да, Челябинске до сих пор подают протесты. Им обидно, но сегодня плюс один гол победный Спартаку, завтра у Спартака минус один гол. Это ошибаются все. Но в целом Спартак на ходу выглядит классно, и у них хорошие игроки. Кто-то не вписался, например, как Свечников, да, старший, его не взяли. Вот, они берут каких-то ребят, да, вот Камтуа взяли, он сломался сразу, да, он вернется через там пару недель. У них, опять же, тоже есть резерв для усиления, но из того набора, кто есть, они сделали очень бодрый коллектив. Вот мне кажется, Жамнов, он же в том сезоне болел, он пропускал какое-то количество матчей, ему нужны были сильные помощники, чтобы его подстраховали. И Корешков, и Скудра работали главными в КХЛ, и мне кажется, это у них хорошая химия, именно мозги в тренерском штабе. А отсюда уже идет вот и тактика, и работа, и самое главное, мы любим «Спартак» за красивые атаки. То есть «Спартак» — это не какие-то другие клубы, которые играют от обороны, стараются поменьше пропустить в первую очередь. «Спартак» — это команда, которая должна собирать домашние трибуны на нападение.
1: Ну вот многие переживали на тему того, действительно, как уживутся в одном штабе Скудра, Корешков и Жамнов, но пока есть ощущение, что все в порядке.
2: Да, и такое ощущение, да, что «Спартак» у нас, ну, потихоньку подтягивается к уровню элитного клуба КХЛ.
0: Я с руководителем «Спартака» общался до начала сезона. Олег Усачев собрал журналистов. Мы общались кулуарно, без диктофонов, это не секрет. Я об этом писал в телеграм-канале. И он сказал, наша цель на этот сезон — взять Кубок Гагарина. И сразу же журналистам: как, что вы должны для этого сделать? Он говорит: ну а что, мы должны играть. Мы должны играть, у нас все для Кубка есть. Я сначала засомневался, но начался сезон, и я задумался. Я думаю об этих словах и думаю, что, ну, действительно, у них все есть. А команда катит. Ну, команда катит. Если она будет так катить в плей-офф, они могут зайти дальше, чем их рекорд. Второй раунд, и они могли выйти в третий, должны были выходить, когда вели 3-1 с Салаватом Милаевым. По-дурацки упустили ту серию, но могли быть в третьем раунде. Я думаю, что третий раунд при такой игре у них вполне может случиться.
2: Ладно, и, наверное, самый драматичный матч, как раз тоже участник Салават Юлаев, что называется, отмазались, потому что в зеленом дерби 16 сентября вели 3-0, упустили на последних минутах преимущество, там две шайбы были заброшены, когда был снят голкипер, ну и поражение в овертайме. Ты согласен с этим или нет?
0: Салават Юлаев идет вторым на Востоке. У нас настолько плотный календарь, и в любом матче любая команда может вести 3-0 и упустить эту игру. Меня это не удивляет, это просто ситуативный момент, тем более Акбарс очень силен сам по себе, и это зеленое дерби. Это Салават Юлаев никак не дискредитирует, но команда выступает хорошо, сильно начал сезон, и я думаю, что при не самом большом бюджете на Востоке, это не самый богатый клуб, это клуб-середнячок по деньгам, у них по-прежнему есть финансовые проблемы какие-то, но они выступают очень достойно. И для них самое главное — быть в топ-4 по ходу регулярного чемпионата. Если у них это получится, это будет просто браво.
2: Да, ну да, и у зеленого дерби это всегда какая-то отдельная стать. Наверное, все у нас буквально. Да, у нас уже 30 секунд до завершения первой части эфира. Поблагодарим Павла Лысенкова, обозревателя,
1: да, портала большое.
2: Матч ТВ и комментатора матча, за короткие, понятные, емкие ответы на все наши вопросы. По-моему, великолепно Павел разложил.
1: Ну, как и всегда, мне кажется, да, один из лучших наших хоккейных экспертов, вне всяких сомнений, хотя у нас все прекрасные. Ну и во второй части мы поговорим о футболе и будем говорить не только о сборной России, но и о последних важных результатах.
3: Мастера спорта.

0: 20:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Более 51% избирателей проголосовали в Москве на выборах в Госдуму. Явка в столице уже превысила показатели 2021 года, передает РИА Новости. В дистанционном электронном голосовании в Москве приняли участие более 3 400 000 человек. Ряд участков в Москве продолжат работу для тех избирателей, которые не успеют проголосовать до 20 часов, но уже были в очереди на момент закрытия участков. Об этом сообщил замглавы Мосгоразбиркома Дмитрий Реут. Несколько минут назад, полчаса назад, закрылись избирательные участки в регионах европейской части России, в том числе в Подмосковье, Петербурге, Нижнем Новгороде. Ранее завершилось голосование на Дальнем Востоке, в Забайкале, Сибири, на Урале, в Поволжье и новых регионах. Еще полчаса до 9 вечера по московскому времени будет голосовать Калининградская область. К этому часу явка на выборах в Госдуму достигла 56,5%. Это следует из данных Центра избиркома. Как отмечает РИА Новости, явка превысила показатели 16, 21, 93 и 2003 годов. Вооруженные силы России продолжат и усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве в ответ на атаки киевского режима на гражданские объекты в России. Об этом заявили в Минобороны. В нашем военном ведомстве подчеркнули, что попытка массированной атаки киевского режима на Москву провалилась. Противник не достиг цели. Как сообщили в Министерстве обороны России, Киев 19-20 сентября в субботу и воскресенье предпринял попытку массированной атаки по территории России, чтобы сорвать выборы. За сутки над российскими регионами был сбит 1951 украинский беспилотник и 8 крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Все запущенные киевским режимом ракеты «Фламинго» были уничтожены российской ПВО на подлете гражданским объектам московского региона, отметили в Минобороны России. И еще одно сообщение Министерства обороны. Над регионами России с 8 до 20 часов перехвачены и уничтожены 112 украинских беспилотников. Несмотря на попытки совершения терактов с применением беспилотников и ракетных обстрелов, цели по срыву выборов не были достигнуты, заявили в МВД. Ведомстве отметили, что нарушение правопорядка, способных сорвать проведение выборов в России, не зафиксировано. МВД также фиксирует попытки помешать голосованию ложными сообщениями о минировании. Всего зарегистрировано 56 таких фактов в 23 регионах. В период избирательных кампаний составлено 280 протоколов, около трети из них за незаконное распространение агитационных материалов, сообщили в МВД. Ведомстве также рассказали, что зарубежные провокаторы агитировали российских граждан портить бюллетени в воскресенье, чтобы дискредитировать выборы. 5 человек получили ранения в результате удара беспилотника ВСУ по маршрутке в Брянской области, сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. По его словам, среди пострадавших 15-летняя девочка. Всем раненым оказывают медицинскую помощь. И новость последних минут. Вооруженные силы России продолжили нанесение ударов беспилотниками по портам Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ. В порту Одесса поражен сухогруз с военным имуществом, предназначенным для ВСУ. Под удар попал склад боеприпасов в населенном пункте Петровка под Одессой. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге в понедельник временами дожди, плюс 13-15, в Москве завтра во второй половине дня кратковременный дождь, 20 градусов.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Челябинский «Трактор» победил дома «Авангард» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 2-1. Салават Юлаев переиграл «Спартак» 3-1. «Металлург» разгромил «Нефтехимик» 6-2. «Сибирь» победила «Сочи» 5-1. «Минская Динамо» переиграла «Автомобилист» 5-3. «Борыс» разгромил «Локомотив» 5-0. После четвертой пропущенной шайбы Алексей Мельничук уступил место в воротах Данилу Исаеву. Для действующих обладателей Кубка Гагарина это поражение стало первым в сезоне. Команда Дмитрия Квартального выиграла 6 матчей со старта регулярного чемпионата. Баскетбольный ЦСКА обыграл казанский «Уникс» в матче за третье место Суперкубка Единой Лиги. Встреча завершилась со счетом 79-59. Самым результативным игроком матча стал Мелло Тримбл из ЦСКА, на счету которого 16 очков. В матче за пятое место боснийский клуб «Эгокия» обыграл петербургский «Зенит» 83-79. Ну а в эти минуты проходит финал турнира. «Локомотив Кубань» играет с «Анадолу Эфес». Идет третий период. Только что завершился счет 68-67 в пользу «Локомотива Кубани». Россиянин Матвей Ветлугин стал вторым на турнире по фигурному катанию серии «Челленджер» в итальянском Бергамо. Победу одержал эстонец Михаил Селевко, который опередил россиянина на 6 баллов. Третье место занял француз Карентен Спинар. Александр Терентьев и Алена Баранова стали победителями спринтерских гонок на чемпионате России по лыжероллерам в Архангельской области. У мужчин вторым пришел Владислав Осипов. Он отстал от победителя на 2,19 секунды. Третьим стал Андрей Кузнецов. У женщин второе место заняла Дарья Непряева. Тройку замкнула Елизавета Бекишева. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Мастера спорта.
1: Продолжаем наш эфир. В эфире Виталий Павлов и Дмитрий Сухин, которые сегодня за мастеров спорта. Ну, таких себе мастеров, просто говорящие головы. А вот кто у нас будет сейчас в эфире? Настоящий мастер спорта, да?
2: Да, абсолютно точно.
1: Ну, точно мастер спорта, потому что за звание чемпиона страны.
2: Но это он нас поправит, я думаю, если что.
1: Да, но, по-моему, еще у него мастер спорта международного класса должен быть. Эдуард Мор, мы собираемся говорить о футболе, о нашей премьер-лиге, которой мы сейчас будем дико скучать, потому что трехнедельная пауза – это прям что-то нонсенс какой-то. Посреди сезона устраивать вот такое окно. Ну и про сборную тоже нужно немного зацепить. Она уже завтра собирается в Химках и будет готовиться к матчам с тремя своими соперниками – Иран, Намибия, Нигерия. Эдуард, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Вот мы с Виталиком, есть международник или нет?
3: Нет, нет.
1: Нет, только мастер спорт. Ну, в любом случае, мы-то тут просто называемся с корочкой и со значком точно. А значок где?
3: Не знаю. Так это ничего не дает же.
1: Не, должны же давать корочку. Я просто помню.
3: Не, там что-то у меня есть, там и корочка, и значки, но понятия не имею, где все останется.
1: Понятно. Ладно, давай мы начнем с премьер-лиги, потому что, ну, какие-то итоги приходится подводить, потому что трехнедельная пауза – это в любом случае длинная такая пауза за время.
2: Давай сразу спросим, вот для кого эта пауза сейчас выгодна максимально? Вот это Краснодар, Спартак, там, кому, в общем, выгоднее всех?
1: «Зенит», «Динамо», «ЦСКА».
3: Да, вот спрашивайте и сами сразу отвечайте. Конечно, Краснодар. Конечно, Краснодар, это просто вот для них очень выгодно, потому что, ну, на мой взгляд, Краснодар, честно говоря, вообще вот из этих 9 матчей ни в одном не был сильнее соперника, по большому счету. И то, что у них первые 6 лет подряд были, это очень сильно там. И психология у них уже есть такая, победители, и повезло им, и судейское решение, и все остальное. Потому что, они не были хуже, но не были лучше. Но побеждали, а потом уже вот 3 игры, которые, казалось бы, должны были выиграть против там сильных команд, но сыграли ничью. И что самое интересное, что они против Оренбурга, когда играли на последний матч, они даже играют ничью и не таковали, чтобы победить. То есть вот для них эта пауза, это прям вот самое, что наилучшее будет на самом деле. Спартаку, нет, наверное. Спартаку плюс-минус одинаково. Динамо точно не нужна, они в хорошей форме. На пользу пойдет Зенит еще вот на втором месте после Краснодара. Там, чтобы травмированные, которые вышли в форму, набрали, там, где-то состав сыгрался и так далее. И вот если из топ-команд, а по поводу ЦСКА, тоже так, плюс-минус. Я, честно говоря, в ЦСКА особо не верю.
1: Ну, тем не менее, ладно, в любом случае у нас 5 команд, которые находятся вверху турнирной таблицы, в пределах 3 очков располагаются. Это что сейчас говорит, что наш чемпионат как-то
2: выровнялся?
1: Нет, ты знаешь, такое ощущение, что он обрел какую-то такую дополнительную интригу, потому что,
2: это не первый сезон уже так происходит. Интрига-то была.
3: Нет, давайте так, эти 5 команд, они же реально самые сильные, правильно?
2: Это и правда, да.
3: И по бюджету, и по всему, на самом деле, а кто еще? Там,
1: Локомотив.
3: Там, команды выстрелили, там. Локомотив он и был бы, у нас, если бы Локомотив бы не сделал бы распродажу, да, у нас было бы 6 команд. Как бы все предполагало, которые бы шли бы впереди. Это была бы классика. Локомотив, естественно, там всю линию площади они продали, плюс Батракова, там, естественно, что они, никак они не могли быть в этой пятерке. Единственное, что это так, они должны были быть там примерно в 8-9, конечно, там не в конце таблицы, исходя из всего. Но они поднимутся, конечно же. Потому что, всех убрали из команды, они не могут быть вверху. А так все по делу абсолютно. Я даже тут не вижу никаких там вообще вопросов в этом плане быть не может.
1: Эдуард, по поводу этого.
3: Нет явного лидера, да, явных лидеров. Uh-huh. Это правда, потому что Краснодар явно сдал после того, как команда покинула Спартан и Кордоба такое время не играл. Хотя, видите, пока Кордоба не играл, команда выиграла. Как Кордоба выстрелил, начали ничего играть. Там Крестов заменил, но он драм получил. То есть Краснодар сдал, Зенит тоже немножко сдал, Спартак прибавил, Динамо прибавило. И вот они примерно теперь все выровнялись. ЦСКА, я считаю, вот эти пятерки находятся случайно.
2: Тут можно только согласиться, да.
3: Вернее, благодаря календарю. Если бы такой календарь был бы двух команд, и одна была бы.
2: Пожалуй. Много домашних матчей, просто поясним нашим радиослушателям,
3: и
2: много удобных соперников.
3: Практически все домашние матчи. и сильной командой они сыграли только с «Зенитом», где чудом, да, победили молодцы, конечно, но там должен был в первом тайме все решать. И вот в последнем туре в Махачкале, где тоже Махачкале сыграли лучше, там не забили с 3 метров там и так далее, и потом пропустили. Но молодцы, конечно, в любом случае, когда не бывает случайно, но... Тем не менее, здесь очень большая доля везения была.
2: Эдуард, по поводу тренеров и отсутствия отставок. 9 туров позади, ни одной отставки, ни одного увольнения. Что, получается, тренерам тоже везет в этом сезоне? Как или, это объяснить?
1: Или начинают просто понимать, что увольнять дорого, и начинают чуть больше кредит доверия выгружать.
2: Экономия.
3: Но здесь все вместе, конечно же, да. Кого-то дорого увольнять, где-то просто думать, что ну мы же давайте дадим шанс. Но то есть я думаю, что все равно скоро будут отставки.
2: Ну вот сейчас же, наверное, лучший момент для первой смены тренера, потому что длинная пауза.
3: Да, 3 недели пауза, практически сборы, да?
2: Да.
3: Да, сейчас нужно было, конечно, увольнять, но вот видите, вот решили дать шанс тренерам, которые себя плохо проявляют, на то, чтобы ситуацию исправить. 3 недели, это даже, мне кажется, столько же, не больше, чем все летние сборы длятся. Но на самом деле, да, здесь вот нужно каждый случай отдельно рассматривать. Но, мне кажется, это, конечно, все равно стечение.
2: На ваш взгляд...
1: Первый, в смысле?
3: Открываем таблицу, смотрим, кто идет внизу, соответственно, вот там нужно делать какие-то выводы, да? Факел.
2: Угу.
3: Но у них реально самый слабый состав.
2: Это
3: и
2: правда,
3: по
2: да.
3: По игре Факел на самом деле очень много очков не добрал. У них есть выстроенная игра. То есть за что убирать тренера вот у Факела, Василенко? По большому счету, только за то, что они на последнем месте. Да, это аргумент, я согласен. Но если мы посмотрим игру, команда выстроена, команда не разваливается, команда настолько отыграет хорошо, но там ошибки в обороне, здесь не забивать явные моменты, и команда выиграть не может. Виноватый тренер, я не вижу, честно говоря, чтобы он куда-то проделал плохую работу. Если, например, там говорить про Акрон, то с одной стороны, там, да, плохо. Но можно сказать, что там по сравнению с тем, что было в начале, команда очень сильно прибавила.
2: Ну да, прогресс был точно.
3: Да, да, тренер думал одно.
1: А с Родины вот как? Мне кажется, вот в Родины первый будет отставка.
3: Родина, да. Я тоже думаю, что она будет первая у Родины. Но здесь это означает, что там же есть главный инвестор, да?
2: Да. Сергей Ломакин.
3: Ломакин, да. А есть мой, ну, не то чтобы друг, но товарищ, там, да, незнакомый, который очень люблю, уважаю, который занимается командой, Алексей Зинин.
2: Да.
3: Здесь, да. Вот. И, собственно говоря, для Алексея Зинина, по большому счету, да, отправить тренера в отставку, ну, не проблема. Проблема в том, что признать некое свое поражение в том, что очень много на него было поставлено, что он молодец там и так далее. И,
2: ну и состав под него все-таки собирали, насколько я понимаю.
3: Состав под него, да. Было много сказано, какую там коллектив. Ну, то есть такая большая работа проделана и все такое. Сейчас, кстати, уже в последних турах все, что было сказано, Родина играет ровно наоборот. Те, кто начинали этот сезон в атакующей линии, там 4-5 человек, все уже не играют, все уже в глубоком запасе. И, собственно говоря, Родина перестраивается. Поэтому здесь я бы точно говоря, ждал бы, что будет отставка в Родине, но решили, видимо, еще дать шанс и максимально долго не признавать своего, ну, так можно сказать, поражения тренерского, да. Но мне кажется, что все равно именно там оно первое будет.
2: Ну, а слухи по поводу Локомотива и Ростова, как к ним относитесь? Потому что, ну, Михаил Галактионов, понятно, там были разговоры о конфликте с руководством. Джонатан Альба из-за результатов вроде как. Но мне вот лично кажется со стороны, что и там работа проделывается достаточно классно. И Михаил Галактионов просто столкнулся с трудностями. Ну, а у Ростова...
1: Да, у Ростова игра есть.
2: Но она в каждом сезоне идентичная, давай так. И там есть коллектив, и говорят, что из-за этого Джонатан Альба очень важен. Эдуард, что скажете на этот счет?
3: Ну, давайте уточним этот момент. Во-первых, что в Локомотиве никакого конфликта именно у Галактиона с руководством не было.
2: Uh-huh.
3: Просто руководство, которое там поменялось, да, еще в прошлом году, в конце осени, Ротенберг, о нем идет речь.
2: Да, да.
3: Он хочет тренера другого, там, которому там чем-то обязаны, 5-10, где можно взять, и он хочет убрать Галактиона.
2: Uh-huh.
3: А Галактионов вот ни с того ни с сего берет и занимает высокие места, раскрывается футболист, в прошлом году третье место. Соответственно, глава РЖД, учитывая все те факторы, не хочет Балкионова выбирать. И Гендир хочет. Поэтому он там продает футболиста, толком никого не берет. 5-10, все ждут, что он там сам уйдет. Но Галактионов свою работу делает хорошо, к нему не придерешься на самом деле. Да, и бронзовый медаль в прошлом году. И футболисты, которые были никому не нужны, там, ну, практически там все. Прут в Спартаке не играл. Бакаев, Руденко их все списали. Там. Ну там кого не возьми, там все вообще ни о чем.
2: Бакакова, ну да, как Воробьев раскрылся.
3: Воробьев, ну то есть просто вот он сделал конфетку вот из того, что было. Ну как ты его, ну как уберешь? А Гендир хочет его убрать, но у Галактионова-то нет конфликта. Он делает свою работу хорошо, а на месте ему хотят, вот, чтобы было плохо, чтобы его убрать. Ну вот и все. Ну, и вот это все сказано.
2: Ну да, тупиковая ситуация, да, по поводу Ростова.
3: По поводу Ростова, да, там есть финансовые проблемы. Если там команде не выплачивают премиальные, там, ну, зарплата довольно долго, потом у нас все-таки бывает выплачивается, какие-то долги, это все есть, это сказывается, это не может не сказываться, все-таки команду покидают футболисты хорошие. Но в плане Альбы я соглашусь с тем, что на самом деле, да, на нем очень многое строится, и коллективы, и все вот такое, поэтому, исходя тоже из того, что сколько человек из Ростова уходит, и что они никого не берут и доезжают там, ну, просто вот уже там на дублерах. То есть конкретно к Альбе претензий быть не может, как и Галактионов в Локомотиве. Никаких абсолютно.
1: Да, про сборную мы не успеем поговорить, потому что у нас время заканчивается.
3: Ну, сборная еще не скоро играет.
1: Да, я думаю, договоримся до 29 числа, когда первый матч с Ираном состоится. Мы тут не раз к этой теме вернемся. Эдуард Мор был у нас в гостях. Огромное ему спасибо. Как всегда, содержательный и полно раскрыл нам все темы.
2: Несколько инсайдов, в том числе от Эдуарда Мора. Это прекрасно. Сейчас небольшая пауза, и потом баскетбол.

0: «Маяк». Хорошо темперированный клавир Бах и Иоганн Себастьян. Хорошо темперированный эфир Маяк и Ваге Севумян.
1: Искусственный интеллект сейчас дорос до того, что видит какую-то популярную композицию и сам создает что-то похожее на то, что лайкают, и подкладывает в карточку артист. Он хочет достичь каких-то своих целей, чтобы его тоже лайкали, потому что он понимает, что это какая-то валюта для него. И это, конечно, уму непостижимо.
0: Хорошо темперированный эфир. Вечером по выходным на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
2: Многие люди испытывают какой-то дискомфорт, если, например, бросают книжку, то есть они ее и читать не могут, и бросить не могут. И вот она лежит у них там неделями, они открывают, два абзаца прочитают, закрывают. Вместо того, чтобы просто освободиться от этого и идти дальше, в мире гораздо больше литературы, чем у нас времени в каждой из наших жизней.
0: Время жизни, потраченное не зря. Подкаст «Человек читающий». Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». О веществах, их строении и взаимных превращениях.
3: Про торсульфоновую кислоту, то, что ее смесь с пентафторидом сурьмы называется магической кислотой. Так вот, свое название она получила за счет того, что она может растворять воск.
0: Химия. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром, в выходные, на «Маяке». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру».

0: Мастера спорта в эфире радиостанции «Маяк». Дмитрий Сухинин, Виталий Павлов. Продолжаем говорить о тех спортивных событиях, которые нас действительно волнуют в эти дни. И, конечно, как не поговорить о уже стартующем сезоне в баскетболе. Суперкубок Единой лиги ВТБ в эти дни. Сейчас, прям в эти минуты продолжается его финал. И это противостояние, ну, в меру, наверное, неожиданное. Может быть, наш эксперт еще меня поправит. «Локомотив Кубань», «Анадолу Эфес» играют. Турки пока впереди, но самая концовка прямо сейчас, а у нас на связи наш коллега, баскетбольный эксперт Никита Загдай. Никит, добрый вечер, и давай сразу поделись своими впечатлениями от Суперкубка, насколько он в этом сезоне может быть интереснее предыдущих или в чем-то уступает, на твой взгляд?
1: Здравствуйте, коллеги. Но в первую очередь хочу сказать, что баскетбол вернулся в Москву. Мы по нему скучали. Межсезонье выдалось жарким и много сюжетных поворотов. И прямо сейчас остается буквально чуть более 2 минут до окончания финала. 76-78, «Локомотив Кубань-Эфес», турецкий «Грант» приехал в Москву и, что называется, навел шороху. Феноменальный баскетбол турки показали, обыграли уже и «Казанский Уникс», и «Зенит», всем «Грантам» досталось. Вот только ЦСКА избежал встречи с «Эфесом» и со своим злым гением Майком Джеймсом, лучший снайпер Евролиги, в истории Евролиги. Раньше выступал за ЦСКА, сейчас играет за турецкий «Эфес» и порадовал московскую публику шикарной формой, и как и весь «Эфес». Сейчас у «Локомотива» есть возможность совершить сенсацию, обыграть «Эфес», но и надо сказать, что «Локомотив» обыграл ЦСКА, это тоже, ну, не сенсация, но, в общем-то, событие. И что мы увидели? Что «Зенит» с новым тренером сейчас в разобранном состоянии. «Зенит» проиграл все матчи и занял последнее место на Суперкубке, и это, в общем-то, сенсация, при том, что в первый день Суперкубка был открыт бюджет прошлого сезона, у «Зенита» бюджет самый большой в России, в российском баскетболе. При этом команда пока не готова, Душка Иванович, тренер, известен своими жесткими тренировками, и, возможно, команда сейчас за неделю до старта чемпионата просто под нагрузками. «Уникс» казанский сильно изменился, показал хороший баскетбол в первые дни, но сегодня уступил в матче за третье место ЦСКА. Армейцы всю предсезонку провели ни шатка, ни валка, но команда ветеранская, действующий чемпион лиги, и будем снисходительны к действующему чемпиону, команда сохранила свой состав, пусть ребята стали на год старше, и только один новичок, это в некотором смысле скандально известный молодой дарование Кирилл Елатонцев, который со скандалом ушел из «Локомотива», прошлый сезон провел в студентах за океаном, и сейчас пробует освоиться в ЦСКА. Судя по сегодняшнему матчу, у него это вполне получается. Ну и сейчас заканчивается, меньше 2 минут остается, 3 очка разница, «Локомотив Кубань» близок к тому, чтобы обыграть «Анадолу Эфес», настоящий фаворит, и команда Евролиги, которая приехала в Москву, порадовала публику, и, в общем-то, красиво было. А подводя итог всего Суперкубка, хочу отметить, что это, прежде всего, праздник. Это для команд, они готовятся к чемпионату, а для нас всех это большой праздник. И даже для министра энергетики нашей страны Александра Новака это тоже праздник. И он в субботу вышел на баскетбол на площадку и даже набрал очки в компании с Тимофеем Мозговым, Сергеем Мони, Андреем Кириленко в матче друзей. Поэтому большой праздник завершается, и впереди у нас ждет регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ.
2: Да, давай отметим, что, во-первых, Суперкубок проводится уже в 6-й раз, и «Анадолу» — это первый клуб, вообще, который доходит, иностранный клуб, доходит до финала.
1: И это, ну, не сенсация, потому что «Анадолу Эфес» очень серьезная команда из Евролиги, по которой мы очень скучаем. И вот сейчас турецкий «Грант» с большим уважением приехал в Россию и показывает отличный баскетбол. Вот уже 5 очков ведет в концовке против «Локомотива».
2: Ну, я так подозреваю, станет первым иностранным победителем этого суперкубка.
1: Если так сложится, буквально последние атаки остаются, это будет вполне заслуженно.
0: Ну и надо сказать, что они по бюджету тоже фавориты и участники Евролиги. Тут, наверное, вопросов быть не может.
2: А у меня, кстати, вопрос. «Анадолу Эфес» хорошо прошелся по «Зениту». 176 победил «Уникс», 91-79. Вот сравниваем с одним из ведущих клубов Евролиги и наша команда, которая варится уже который год в собственном соку, получается сравнение не в нашу пользу.
1: Не спешите с выводами. Это предсезонный турнир. Да, это большой турнир, который организует Москомспорт на ВТБ-арене. Наверное, лучшая баскетбольная арена в стране. И все очень симпатично, но это предсезонный турнир. Эти матчи не идут за счет регулярного чемпионата. И, повторюсь, у «Зенита» новая команда. Очень большие изменения в «Казанском Униксе». Поэтому сейчас рано делать выводы. Мы просто фиксируем, что «Эфес» отнесся с уважением и показывает баскетбол очень высокого уровня.
0: Никит, но «Локомотив Кубань» тебя лично впечатлил, потому что, ну, откровенно неожиданность, что они в финале и что ЦСКА обыграли, пусть и это довольно принципиальное было соперничество, может быть, даже дополнительно как-то настраивались на армейцев и на Кирилла Елатонцева, в частности.
1: Я очень рад за Максима Барашкова. Этот парень прошел школу «Химок», прошел школу «МБА» и сейчас приходит в топ-клуб. И вот сейчас против «Эфеса» у него 20 очков на счету, а в первой половине у него было 5 из 5 попаданий. И парень показывает, что при том, что в команде есть и Алексей Покушевский, и Глеб Фирсов, один из лучших молодых игроков страны, и Антон Квитковских остался, и Андрей Лопатин добавился, из «Казанского Уникса» приехал, и Алон Хаджибекович, который прошлый сезон феноменально провел, и этот показывает, что он будет одним из лидеров команды. Но Максим Барашков осваивается в новой команде, и это, конечно же, очень приятно. Сенсации в том, что Лока сейчас играет концовку в финале Суперкубка, никакой сенсации нет. Просто приятно, что «Локомотив Кубань» готов врываться в сезон и находится в неплохой форме.
0: Спасибо большое. Никит Загдай был с нами на связи. Обсудили баскетбольный суперкубок. Вообще интересно будет понаблюдать за тем, как вот эти команды наши будут сражаться уже в сезоне. Действительно, предсезонный турнир. И здесь...
2: Для Анадолу это тоже предсезонный турнир.
0: Для Анадолу тоже предсезонный турнир, безусловно. Все в этом смысле в равных условиях, но ЦСКА, насколько я помню, чуть позже вышел из отпуска. И, может быть, из-за этого в том числе еще команда под нагрузками находится. Поэтому не стоит удивляться, там буквально минутка остается, поэтому вы узнаете результат уже в новостях спорта на нашей радиостанции. Дмитрий Сухинин, Виталий Павлов.
2: До свидания.
0: Пока.

0: 21 час в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. В России завершилось голосование на выборах депутатов Госдумы. Совмещенных с ними выборах они проходили 3 дня, с 18 по 20 сентября. Последними только что закрылись избирательные участки в Калининградской области. Идет подсчет голосов. Скоро станут известны первые результаты голосования. К этому часу явка на выборы в Госдуму составляет 56,5%. Это следует из данных Центра избиркома. Как отмечает РИА Новости, явка превысила показатели 16, 21, 93, 2003. Годов. Более 51% избирателей проголосовали в Москве. В электронном голосовании в столице приняли участие 3,5 миллиона человек. И уже есть первые результаты по выборам глав регионов. Лидирует в Рио губернатор Белгородской области Александр Шуваев. Он набирает более 67% голосов. Это первые данные ЦИК после обработки примерно 1,5% протоколов. Побеждает в Рио губернатора Брянской области Егор Ковальчук. У него более 82%. К обработанным менее процента протоколов. Лидирует на выборах главы региона действующий губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Он получает почти 82% голосов. В Туве побеждает действующий глава Владислав Ховалык. Он набирает около 95% голосов. Более 1000 волн атак на избирательную инфраструктуру зафиксировано в ходе выборов в Госдуму, сообщила председатель Центра избиркома Элла Памфилова. Она отметила очень высокий уровень попыток кибератак. По словам Памфиловой, это были массовые DDoS-атаки.
2: Атаки совершались высокопрофессиональными, хорошо скоординированными группами с применением инструментов искусственного интеллекта. Вот эти уже продвинуты, а эти уже искусственный интеллект хорошо применяли. Атакующие использовали массовые DDoS-атаки с высокой емкостью. Наряду с атаками на веб-серверы инфраструктуры голосования, а также совершались попытки целевых атак на телекоммуникационную инфраструктуру Российской Федерации в целом.
0: И новость последних минут. В Госдуму проходит 5 партий: «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР», «Новые люди» и «Справедливая Россия». Это данные экзит-полов. Нарушений правопорядка, способных сорвать проведение выборов в России, не зафиксировано, заявили в МВД. Ведомство отметили, что, несмотря на попытки совершения терактов с применением беспилотников и ракетных обстрелов, цели по срыву выборов не были достигнуты. Вооруженные силы России продолжат и усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве в ответ на атаки киевского режима на гражданские объекты в России. Об этом заявили в Минобороны. В нашем военном ведомстве подчеркнули, что попытка массированной атаки киевского режима на Москву провалилась. Противник не достиг цели. По данным Министерства обороны России, Киев 19-20 сентября в субботу и воскресенье предпринял попытку массированной атаки по территории России, чтобы сорвать выборы. За сутки над российскими регионами был сбит 1951 украинский беспилотник и 8 крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Все запущенные киевским режимом ракеты «Фламинго» были уничтожены российской ПВО на подлете гражданским объектам московского региона, отметили в Минобороны России. Еще, как сообщили в нашем военном ведомстве, средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачены и уничтожены 112 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями, над Московским регионом, Крымом и Черным морем. Вооруженные силы России продолжили нанесение ударов беспилотниками по портам Украины и морским судам, используемым в интересам ВСУ. В порту Одесса, по данным Минобороны, поражен сухогруз с военным имуществом, предназначенным для ВСУ. Под удар попал склад боеприпасов в населенном пункте Петровка под Одессой. И глава ЦИК Элла Памфилова заявляет, голосование по всем уровням выборов в России завершилось. Избиратели, которые зашли на участки в Москве, проголосуют. Участки будут работать до последнего избирателя, сказала Памфилова. Также поступают первые данные по итогам голосования. КПРФ набирает 14,8 голосов на выборы Госдумы, ЛДПР 9,9, «Новые люди» 8,6, «Справедливая Россия» 5,5%, это данные экзит-пола. «Единая Россия» получает на выборах в Госдуму 49,4% голосов, это также данные экзит-пола в ЦИОМ, передает РИА Новости. Напомню, в России завершилось голосование на выборах депутатов Госдумы и совещенных с ними выборах. Они проходили 3 дня, с 18 по 20 сентября. Последними только что закрылись избирательные участки в Калининградской области. Идет подсчет голосов. Скоро станут известны результаты голосования. Они уже поступают. Явка на выборы в Госдуму составляет 56,5%.
1: Погода.
0: По данным центров ОБС, в Петербурге в понедельник временами дожди, днем в северной столице плюс 13-15, в Москве завтра во второй половине дня кратковременный дождь, ночью плюс 11-13, днем 20 градусов.

0: Всем привет, друзья, меня зовут Вагей Сиумян. Только что прозвучала композиция группы Mother Fathers, которая называется «Манекен». И сегодня у нас в гостях в студии «Маяка» Дмитрий Пейч, кандидат исторических наук, музыкант групп Mother Fathers, Ninja Glam, Удар, Дервиш Такси, Prince of Dispersia. Я, наверное, могу продолжать долго, просто привет, Дима. Да, ну и я сразу начну с разговора о том, вот столько разных проектов у музыканта, как не сойти с ума, и давай ты вот для того, чтобы познакомить наших слушателей с собой, тех, кто не знаком, тут расскажешь обо всех направлениях твоих музыкальных интересов.
1: Да, я попробую. Спасибо большое, что назвал сразу много.
0: Все.
1: Почти, да, в принципе, все, да, буквально остался вот самый молодой, самый новый проект Mitra Magical. Ну, мы, может быть, о нем немножко попозже скажем и послушаем один из треков. Дело в том, что, наверное, причина, почему так разнонаправленно и так много направлений, потому что здесь есть и рок-группы, и какая-то экспериментальная электроника, и эмбиентные проекты, и диапазон настроенческий от каких-то довольно таких тяжелых и яростных звучаний до, в принципе, умиротворенных и таких созерцательных.
0: Медитативных,
1: да. Да, совершенно верно. Ну, наверное, это связано, может быть, с тем каким-то не совсем регулярной траекторией, по которой я вообще попал в музыку, потому что так получилось, что изначально меня больше интересовала электроника, и к инструменту, к своему основному инструменту, к гитаре, я шел относительно долгое время. То есть, ну, с детства меня, может быть, скорее к клавишам тянуло, но в итоге у нас не было на постоянной основе какого-то клавишного инструмента под рукой. Поэтому для меня освоение вот этого музыкальной траектории началось практически сразу с музыкальных редакторов, каких-то еще довольно ранних и
0: очень... Имеется в виду компьютерные программы, да?
1: Компьютерные программы, да, вот этот вот софтвер, который в конце 90-х, наверное, стал уже более-менее доступен, и какие-то мультитрекеры, то есть программы, которые позволяют записывать себя, в том числе в домашних условиях, и, наверное, это сыграло какую-то ключевую роль для меня, потому что процесс записи, это позволяет больше рефлексировать над тем, что ты делаешь, как ты звучишь, и, ну, соответственно, искать какие-то интересные решения, в том числе какие-то наслоения, аранжировочные решения. Это все в целом помогает, наверное, ну, как-то развиваться и довольно быстро двигаться в музыкальном направлении. А гитару я, наверное, взял, ну, в общем, сравнительно поздно в руки, наверное, где-то в 13-14 лет. И, ну, так скажем, мне всегда нравилась такая вот гитара, подход к гитаре как какой-то максимально нетрадиционный. То есть какие-то экспериментальные гитарные звучания, ну, как, например, групп а-ля там Rage Against the Machine, где...
0: Это уже давно как будто не экспериментально, да?
1: Да, по сути, да, по нынешним временам это, да, это ничего такого сверхъестественного, но в те годы или в том моем возрасте, когда мы слышали, например, эти соло Тома Морелло, какие-то совершенно сумасшедшие, на непонятно каких-то звучаниях, непонятно каким образом издаваемые из инструмента, это все производило большое впечатление, и именно это мне, наверное, нравилось, вот скорее такой синкретизм не с традиционным гитарным звучанием, а с какими-то экспериментальными подходами. Ну, или те же группы а-ля Nine Inch Nails, скажем, тоже, которые...
0: Ой, у нас сегодня будет, я так полагаю, очень много имен, жанров разных артистов, учитывая широту твоих интересов. Я тебя прерву для того, чтобы прочитать сообщение, которое сразу нам пришло. Ирина нам написала, что никак не могла подумать, что это наша отечественная группа звучит в эфире, и очень приятно этим удивлена. Нам можно написать 967-103-5533, любые мессенджеры, которые вам доступны. Еще раз, это была композиция группы Mother Fathers. Она называется «Манекен». Это одна из самых ваших ранних композиций. Она еще к началу тысячелетия нас относится. Можно, да, так пафосно сказать?
1: Да, совершенно верно. Да, так получилось. По сути, этот трек был записан целиком в 2005 году. Это был еще самая такая прото-версия нашей группы Mother Fathers. Тогда она считала в формате дуэта с моим, в общем, постоянным коллегой Максимом Елизаровым, с которым мы уже больше 20 лет вместе работаем над музыкой. И как раз запись этих треков, ну, постепенно нас это подталкивало к созданию живой группы, что мы, собственно, и начали делать в 2006 году. То есть какое-то время мы мыслили себя как, скорее как студийный проект, а потом решили, что нет, все-таки хочется как-то транслировать, в том числе вживую. И в итоге, да, этот трек попал на наш дебютный альбом, вышедший в 2007 году, альбом «Колчак». это дебютный альбом Mother Fathers. Если что, Колчак, надо это название воспринимать больше как некий звук, неопределенный звук из, как из комикса, как вот в комиксах, когда там какие-то выстрелы.
0: Да, да, вот да, эти всякие.
1: Да, да, да, да.
0: Это никак не связано с тем, что ты кандидат исторических наук.
1: Ну, возможно, возможно, да, какое-то одно инфополе-то, конечно, есть. Но там это отчасти получило отражение в оформлении альбома, потому что он был оформлен как раз в стиле комикса, и там есть некое какое-то смешение эпох, и, в общем...
0: Так вот, смотри, давай здесь сразу зафиксируем. Такое вот много разных направлений. Они обусловлены контекстами, концептами какими-то, которые ты в себе как бы находишь и идешь вот в сторону, я не знаю, ambient гитарной музыки, называешь там проект «Принцев Дисперсии». Или вы чувствуете, что можно сыграть какую-то гитарную группу с вокалом, я не хочу называть это брит-попом, потому что это будет слишком общо, и вы называете это Mother Fathers, и так далее. Вот в чем зерно, откуда все это растет, вот каждое направление, из чего-то, что ты хочешь продемонстрировать, или из какой-то мысли, которую ты хочешь донести, или из образа, вот как это происходит?
1: Я думаю, что, да, из того, что я хочу, ну, то есть... Да, действительно так получается, что у меня есть несколько разных аспектов. Пожалуй, появление каждого этого проекта связано с тем, что к созданию какого-то следующего фрагмента музыки я подхожу немножко как-то ныряя в неизвестность. То есть каждый раз я... То есть я не работаю с установкой, вот я должен там написать 15 песен там, в этом месяце и как, работать по какой-то определенной форме или, например, придерживаться какой-то определенной формы. То есть для нас, для моих проектов и для наших проектов характерна всегда была предельная эклектика даже внутри какого-то одного проекта, потому что если на Mother Fathers посмотреть, то тоже у нас там в диапазоне от какого-то психоделического нойз-рок и даже там гранжа, скажем, до индустриальной музыки, какой-то, то есть тут тоже...
0: То есть давай упростим еще, еще проще попробуем сказать. Значит, ты находишься в комнате, где у тебя есть все инструменты для того, чтобы создать музыку, да, чтобы написать ее, чтобы ее записать, чтобы ее собрать, свести и отдать людям на прослушивание. А если ты говоришь, что ты не подходишь к этому с той точки зрения, что мне надо сделать такое-то количество треков в таком-то жанровом диапазоне, скажем, и с такой-то целью там, получить 10 тысяч слушателей на своем стриминговом сервисе, то это говорит о свободном подходе, исследовательском подходе, о экспериментаторском подходе, да, то есть для тебя сразу мне становится понятно, как человек, который сталкивается там, например, с твоим интервью или с тобой в социальных сетях или с твоей музыкой, что ты исследуешь какие-то границы звука. Я пока все правильно понимаю?
1: Да, да, мне кажется, абсолютно верно. Да,
0: так,
1: да.
0: И что для тебя тогда важнее в этом процессе? Именно открытие некоторое, которое произошло, или выражение собственного какого-то состояния, мысли? Я вот пытаюсь понять просто, есть ли за этим всем нарративы или есть только эксперименты?
1: А, вот интересно, вот сейчас, если взять вот эту вот дуальность, да, то я бы сказал, что, как ни странно, все равно приоритетно выражение вот какого-то чувства, эмоций, мысли, какого-то сиюминутного состояния, все равно это приоритетно. Возможно, это... Конечно, это тоже формообразующий фактор какой-то, потому что вот это вот состояние в каком-то текущем конкретном, в текущей конкретной ситуации, оно отчасти определяет то, наверное, за какой инструмент я берусь или какими средствами, в том числе программно-аппаратными, я пользуюсь. То есть у меня, наверное, есть какая-то такая конкретная корреляция. И единственное, что я в целом, мне очень нравится подход, нацеленный на инновацию и на какие-то, ну, вообще на новации музыкальные, на какой-то поиск нового, постоянно неожиданно.
0: В том числе искусственный интеллект?
1: Ну, вот с этим... Нет, насчет вот искусственного интеллекта...
0: Ну, ладно, он сейчас как инструмент... нас с темы собьет, мы к нему вернемся. Да, извини, хорошо. Просто мне захотелось спросить сразу. И в итоге все-таки это состояние, которому ты ищешь выражение с помощью разных методов, если я правильно понимаю. Если мы сравним тебя с художником, который пишет картины, то ты просто от акварели, гуаши, от портрета к натюрморту переходишь, и от форм маленьких, например, как картин, да, и каких-нибудь таких скетчей к комиксам, а оттуда к большим полотнам. Просто это все в звуке реализуется. Я пытаюсь просто тебя понять как творческого человека.
1: Да, на самом деле абсолютно верно. Дело в том, что вообще для всех моих проектов характерно... ярко выраженная импровизационная основа. Mm. Ну, вот, скажем, вот «Манекен» — это песня, которую мы слушали, ну, это пример, ну, да, достаточно традиционной песенной формы. Но это достаточно редкий в целом в нашем каноне, так скажем, случай. Преобладают для меня в том числе в применении к электронике. Даже электроника для нас это скорее какая-то лайф-электроника с элементами импровизации всегда. То есть мы работаем скорее не с заготовленными какими-то структурами, а с неким набором инструментов, которые мы как бы как-то комбинируем прямо во времени. То есть у нас, в общем, такой свободный импровизационный элемент присутствует абсолютно во всей музыке, которую мы делаем. Поэтому я думаю, что тут непосредственная корреляция, то есть это такая, в общем, довольно импрессионистическая работа, она связана с... Это и есть вот это вот впечатление, некое музыкальное впечатление, зафиксированное в определенной форме. Понятно, что есть какие-то структуры, которые дают хребет, вот так скажем, этим импровизациям, да, вот как в случае с нашими электронными проектами, например, это какие-то запрограммированные биты, но, опять-таки, мы даже к этому иногда подходим.
0: Ну, как то у есть... джазменов стандарты есть, да? Да. Гармонические, ну, последовательности.
1: Да, например, так, но мы даже к этому подходим, для нас характерно. Вот, например, на концертах мы иногда начинаем и даже эти ритмические рисунки, биты тоже собирать прямо на месте. То есть вот буквально из ничего делать это. Конечно, иногда мы работаем с заготовками, но заготовки мы все равно тоже отрабатываем через какие-то, через
0: импровизационные. А есть ли одно все-таки послание, которое справедливо для всех направлений твоей музыкальной, твоих музыкальных поисков, которые вот, ты хотел бы транслировать в мир?
1: Ну, наверное, интересно. Да, это очень интересный вопрос. Вопрос, наверное, глубокий. Ну, у меня довольно много ярости, я бы так сказал.
0: То есть ты высвобождаешь какие-то эмоции, да, вот эти вот, да. Которые неконвенционально, может быть, другими способами проявлять среди людей.
1: Пожалуй, да, да, это очень важная составляющая, вот эта ярость, но ее, да, ее, может быть, не всегда стоит

0: хотя, наверное, тут один вариант, да? Я вдруг подумал. Хотя у меня в голове было два. Я опять хотел через дихотомию зайти какую-то. Безопасный способ прожить эти эмоции, да? Или просто способ от них избавиться?
1: Я думаю, что вот избавиться едва ли получается вот так в реальности.
0: Следующий мой вопрос, работает ли это?
1: Да. Избавиться, наверное, нет. Для того, чтобы избавиться, тут должна быть целая комбинация событий жизненных. Скорее, это вот это вот опять-таки сиюминутное проживание, воплощение просто для меня, ну, воплощение в звуке — это какой-то для меня просто очень натуральный способ, да, вот этого вот выражения себя, потому что, ну, не знаю, если бы я был там, скажем, там художником или там писателем, поэтом, то, наверное, у меня был бы другой медиум, да, но здесь для меня вот это вот самое органичное, там, взять через инструмент, через голос, да, через какие-то приемы выразить себя. Ну, например, я, в принципе, я люблю покричать на сцене. То есть я, в общем, довольно много тяжелых вот этих вот звучаний, которые построены на таких... Ну, то есть вот...
0: Ну, тем, кто слушал песню, которая у нас в заглавии как бы эфира прозвучала, может быть, странно слышать сейчас разговор о ярости, да? Но у нас будут фрагменты музыки, в которых есть немножко вот это вот...
1: Я думаю, да. Ну, опять-таки, мы можем сказать, наверное, да, что в каталоге Mother Fathers, если кого-то заинтересует копнуть там глубже и посмотреть, что там еще, даже вокруг той песни, которая сейчас прозвучала, на том же альбоме, там эмоциональный спектр тоже, там действительно там есть эта ярость и тяжесть на этом альбоме, и шумовая музыка. Так что эта песня, не стоит думать, что это какой-то брит-поп-альбом, это точно совсем не так. Но я надеюсь, что это будет интересно, и какие-то открытия, которые можно совершить, прослушав, в общем, его.
0: У меня последний вопрос про процесс, который касается вот твоей многонаправленности, скажем так, да, и он заключается в том, что нам обычно для выполнения какой-то деятельности, для какого-то процесса нужна некая структура, на которую мы постоянно опираемся. Это, ну, совершенно необходимо, да. Там мы ведем программу на радио, у нас есть временная структура, да, и как бы какая-то внутренняя логика, такие вещи, они необходимы. Я по себе знаю, что работа там в студии звукозаписи или работа над написанием музыки, она тоже имеет обычно шаблонную структуру для многих музыкантов, и на самом деле нам может казаться, что они какие-то очень талантливые и такие все раскованные, все время что-то новое изобретают, на самом деле они повторяют одни и те же паттерны. Когда ты делаешь вот такие разные музыкальные эксперименты импрессионистские, есть ли один механизм, который приводится в движение под этим всем?
1: Вот я тоже подумал, когда мы в целом уже начали развивать вот эту ветку мысли, как ни странно, вот у меня это действительно имеет крайне хаотичный характер. То есть я действительно как будто бы вот нахожу вот это вот все по новой. То есть у меня нету, я бы так сказал, вот такого шаблона, которого я действительно придерживался бы на постоянной основе. Причем это касается, ну вот, например, у меня есть интересы к написанию музыки там более-менее традиционным образом, там, нотами. Но тут я тоже хватаюсь за разные инструменты все время. То есть у меня какие-то там все время несколько текстов в работе находятся, и я все время переключаюсь между какими-то приемами, там, подходами и так далее. Ну, со всей этой музыкой, которую я делаю, в общем-то, то же самое. Тут есть элемент хаоса, но, естественно, у меня просто за все эти годы наработаны какие-то, в том числе уже на уровне мускулатуры или мускулатуры мышления, так скажем, какие-то наработаны основы, так скажем, которые позволяют мне быстрее переходить к реализации этих вещей.
0: А нам нужно переходить к одному из следующих твоих проектов, который называется «Дервиш такси». Композиция «Абис» прозвучит у нас. Пару слов, прежде чем она заиграет, просто учитывая, что много всего разного, нужно, чтобы ты нас погружал в контекст.
1: Да, «Дервиш такси», я вот как раз это случай, когда я подбирал название так, чтобы оно более-менее адекватно звучало и для англоязычного слушателя, и можно было бы его сказать как-то в простоте и по-русски. Да, этот проект один из моих самых молодых проектов. Он появился в конце 10-х годов, в 18-м году. В 20-м вышел дебютный альбом группы на лейбле Fancy Music. И перерыв 7 лет, и вот выходит вот эта песня как раз с нового альбома, который вышел в этом году, в 26-м году. Это дуэт. Я здесь играю гитару, бас и голос в некоторых вещах. И барабанщик Ян Ямин, вот мой компаньон по этому проекту.
0: Мы сейчас послушаем эту композицию. Можете нам написать +7 967 103 5533, любые мессенджеры, которые вам доступны. Ну и мы вернемся к разговору после музыки и новостей.

0: 21:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Голосование по всем уровням выборов в России завершилось, заявила глава цикла Памфилова в Госдуму. Предварительно проходят 5 партий. Памфилова сообщила, что «Единая Россия» набирает 55,5% голосов по итогам обработки почти 14% протоколов на выборах в Госдуму. КПРФ предварительно занимает второе место, получает более 13,5%. ЛДПР набирает более 9%. Новые люди на выборах в Госдуму набирают почти 8%. Справедливая Россия предварительно занимает 5-е место на выборах в Госдуму и набирает более 5%. Явка на выборах депутатов Госдумы на момент закрытия всех участков России в заключительный день голосования, по данным ЦИК, составляет 56,66%. Окончательные итоги выборов, по словам Памфиловой, будут подведены не раньше 25 сентября. Выборы в России успешно завершились. Партия «Единая Россия» достойно выступила, заявил председатель партии, зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил, что специфика избирательной кампании 26-го года заключалась в том, что она проходила в условиях военных действий. Это предопределило массу моментов.
2: Это первые выборы в нашей стране, которые федеральные выборы проходили в условиях военных действий, которые проходили в условиях специальной военной операции. Это предопределило массу моментов, с которыми столкнулись и граждане нашей страны, и специфику организации самой избирательной кампании.
0: Медведев также отметил, что выборы в России, в том числе в регионах, у линии боевого соприкосновения были проведены на достойном уровне. Более 3000 волн DDoS-атак на избирательную инфраструктуру зафиксировано во время проведения выборов, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, в 10 регионах в дни выборов повреждены или разрушены 74 здания, в которых были размещены избирательные комиссии. Вооруженные силы России продолжат и усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве в ответ на атаки киевского режима на гражданские объекты в России, заявили в Минобороны. В нашем военном ведомстве подчеркнули, что попытка массированной атаки киевского режима на Москву провалилась, противник не достиг цели. И по данным Министерства обороны России, Киев 19-20 сентября в субботу и воскресенье предпринял попытку массированной атаки по территории России, чтобы сорвать выборы. За сутки над российскими регионами был сбит 1951 украинский беспилотник и 8 крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Все запущенные киевским режимом ракеты «Фламинго» были уничтожены российской ПВО на подлете гражданским объектам московского региона, отметили в Минобороны. В нашем военном ведомстве также сообщили, что средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачены и уничтожены 112 украинских беспилотников над российскими регионами. Новость последних минут. Выборы в России проведены в соответствии с действующим законодательством и без нарушений, способных повлиять на итоговый результат. Об этом заявили в Совете по правам человека при президенте. И последние данные ЦИК. После обработки 16,5% протоколов на выборах депутатов Госдумы лидирует партия «Единая Россия», набирая более 57%. Есть и первые результаты по выборам глав регионов. В Рио губернатора Тверской области Виталий Королев лидирует на выборы главы региона, набирая 92% голосов. Действующий глава Мордовии Артем Сдунов лидирует на выборы губернатора, набирая 96,5% голосов после обработки менее процента протоколов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге в понедельник временами дожди, плюс 13-15. В Москве, по данным центра ФОБОС, завтра кратковременный дождь. Во второй половине дня днем 20 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Челябинский «Трактор» победил дома «Авангард» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 2-1. Салават Юлаев переиграл «Спартак» 3-1. «Металлург» разгромил «Нефтехимик» 6-2. «Сибирь» уверенно победила «Сочи» 5-1. «Минская Динамо» переиграла «Автомобилист» 5-3. «Борис» разгромил «Ярославский Локомотив» 5-0. После четвертой пропущенной шайбы Алексей Мельничук уступил место в воротах Данилу Исаеву. Для действующих обладателей Кубка Гагарина это поражение стало первым в сезоне. Команда Дмитрия Квартального выиграла 6 матчей со старта регулярного чемпионата. На контрольных прокатах сборной России фигуристы представили произвольные программы. У женщин главным событием стал чистый прокат Александры Трусовой с четверным луцем. У мужчин Петр Гуменник заявил сразу 5 четверных прыжков. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: Александра Трусова показала самый убедительный женский прокат. Начала с чистого четверного луца, затем справилась со всеми тройными и двумя сложными каскадами. Программу под музыку из «Очень странных дел» зал принимал стоя. Алексей Ягудин после выступления признался, что такого на контрольных прокатах еще не видел. И все это спустя несколько месяцев после рождения ребенка. Совсем другим получился выход Камилы Валиевой. На разминке у нее получился четверной тулуп, но в программе вместо него вышла бабочка. Затем посыпались и другие прыжки. При этом сама постановка на музыку Макса Рихтера выглядит очень выразительно. После проката Валиева расплакалась и призналась, к соревновательным эмоциям ей еще придется привыкать. Аделия Петросян пока далека от привычной формы. Новая программа под «Игру престолов» поставлена совсем недавно. Был сорван Ридбергер, не получилось несколько других элементов. Петросян рассказала, что это вообще был ее первый полный прокат программы. Из приятных сюрпризов Мария Захарова чисто исполнила четверной тулуп. У мужчин очень мощно начал Владислав Дикиджи. 3 чистых четверных – Луц, Флип и Сальхов. Сам он отметил, что хотел не просто попрыгать, а показать идею программы. Гуменник пошел еще дальше по сложности 5 четверных в «Гамлете». Идеального проката не получилось, сорвался сложный каскад во второй половине. Петр потом коротко объяснил причину, слишком боялся ошибиться. Но 4 остальных квада он сделал. И по технической сложности это одна из главных заявок начала сезона.
1: Российский теннисист Марат Шарипов обыграл соотечественника Павла Котова в финальном матче турнира серии «Челленджер» в китайском Гуанчжоу. Встреча завершилась со счетом 6-0, 6-3. Шарипову 23 года, теннисист завоевал свой дебютный титул на уровне «Челленджер» в одиночном разряде. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Мир русских сказок.
3: Жил да был на свете Ваня. Сказки с детства не любил.
4: А что надо?
5: Ивану нужно свою руку извлечь.
6: Если не вернешь нам память о себе, сгинем навсегда.
4: Есть у меня одна идейка.
0: От создателей фильма «Бременские музыканты». Как Иван в сказку попал? Уже в кино. Сказка ложь, да в ней намек. От Иванушки урок. 6+.

0: эфир. Мы продолжаем. Я напомню, у нас в гостях в студии МК Дмитрий Пейч, кандидат исторических наук, музыкант групп Mother Fathers, Ninja Glam, Удар, Prince of Dispersia, Dervish Taxi, Metro Magical, ну и так далее. Я тебя еще раз приветствую и сразу задам вопрос по поводу названий тогда уж. Угу. Как придумывать интересные названия, которые запоминаются? Потому что, судя по этому списку, у тебя получается.
1: Спасибо, спасибо. Вообще это довольно сложно, я бы так сказал. Иногда это происходит, знаешь, как в формате такого вдохновения, как поэтического творчества. Но, к сожалению, это вот происходит как-то периодами. И так получилось, что ряд вот этих названий, они примерно возникли в одно и то же время. Тот же вот этот Prince of Dispersia, он появился, когда мы перебирали название для Mother Fathers. То есть это очень старинная история. И потом постепенно...
0: У тебя была заметка, прости, где у тебя было все это записано, и потом ты делаешь новый проект, возьму его вот оттуда...
1: Да, совершенно верно. Мне кажется, что в ней было пунктов 100.
0: Понятно, ты на будущее, в общем, там напридумывал.
1: Да-да-да, ну на какое-то время хватает. Ну, конечно, не все работает по сей день, но так получается, что, по крайней мере, этот список — это очень-очень смешно, потому что это вот фиксация определенного состояния и хода мысли. Мне всегда хотелось, чтобы, ну, какая-то была или игра слов, или какой-то, может быть, иронический намек в этих вещах. Ну, понятно, тот же «Prince of Dispersia», да, это отсылка к легендарной компьютерной игре, но тоже как бы здесь. Тут еще интересно, что, да, в стандартном английском произношении это будет «Prince of Dispersia», но мы, конечно, никогда игру-то так не называли, безусловно.
0: Конечно.
1: Поэтому...
0: Кстати, я был большим поклонником в детстве, играл в нее.
1: Да, да, я тоже, конечно, конечно. Она большая нервотрепка, кстати.
0: Ну да, такая игра. Если кто не знаком с ней, «Принц Перси» — это такая аркадная...
1: Ну, ходилка,
0: да,
1: двухмерная.
0: Сказочная. Но не всегда двухмерная. Последние уже были даже трехмерные. Но они были не так прекрасны, как легендарные первые три, по-моему, части. Давай вот соединим еще одну часть твоей жизни, чуть менее музыкальную, с музыкой, попробуем это сделать, да, если ты не против. Ты кандидат исторических наук, у нас с тобой одна альма-матер, как говорится,
1: да,
0: просто мы в разное время ее закончили, получили историческое образование. А для тебя вот то образование, которое ты получил, оно в музыке как-то проявляет себя? Понятно, что это гуманитарное образование, но, может быть, какие-то неожиданные связи ты найдешь?
1: Ну, я думаю, да, скорее, наверное, историческое образование как-то проявляет себя в моем подходе к потреблению музыки, наверное, в большей степени, потому что для меня, в общем-то, характерно, то есть я всегда много слушал, я всегда как-то в огромном количестве набирал какие-то там альбомы, что-то искал, читал много о музыке, искал что-то для себя интересное, и это, в общем, такая как бы исследовательская, в каком-то смысле энциклопедическая была работа. Я думаю, что корреляцию с тем, чем я занимаюсь музыкально, можно просто найти в том, что, ну, все-таки определенный багаж накопленных знаний, понимания, может быть, каких-то жанров, стилистик, подходов, траекторий, которыми, в принципе, можно действовать. Я думаю, что это повлияло, безусловно. Но вот именно в плане ознакомления с музыкой, в плане потребления, безусловно, я думаю, что, ну, для меня, то есть я вижу некий вот этот вот исторический таймлайн в том, что касается музыки, причем включая академическую музыку, ну, конечно, и, так скажем, современную, популярную. Плюс у меня были вот буквально непосредственные на стыке вот этих вот моих двух увлечений, потому что как я в том числе читал лекции некоторые, касающиеся тематики истории музыки.
0: Об этом мы тоже чуть поговорим попозже. Но вот объясни мне, пожалуйста, так вот, чтобы тоже это стало понятно. Понятно, что музыка не существует в вакууме, она всегда существует в определенном временном периоде, там композитор условно ее пишет, группа ее играет, а исполнитель исполняет, и это всегда происходит в контексте событий, которые окружают ее. И если вот опираться на тот багаж знаний, который у тебя есть, и понимание того, как развивается историко-культурная вообще мысль, да, так вот общо, если сказать, это меняет твое восприятие музыки или нет?
1: А поменялось ли оно у меня с течением времени и смены контекста?
0: Нет, имеется в виду, зная контекст, сама музыка для тебя меняется?
1: Да, да, безусловно.
0: А можешь пример какой-то привести?
1: Ну, я вообще думаю, что, ну, знать контекст, конечно, очень важно, и надо, ну, это важно понимать, например, когда возникло то или иное произведение, потому что, мне кажется, иначе непонятны некие причинно-следственные связи, и, ну, допустим, какая-то экспериментальная музыка, ну, например, например, то, с чем работали там вот этот вот BBC Radiophonic, скажем, далее Derbyshire и так далее, какие-то поиски экспериментальных звучаний в 60-е годы, ну, наверное, с неким арсеналом инструментов, которые есть сейчас, многое из этого может показаться, ну, там, или наивным, или каким-то, как минимум, таким поисковым, не совсем до конца реализованным. Но, с другой стороны, понимая, когда это делалось вообще, какая это была эпоха, и какой был в целом контекст и политический, и там, социальный, и в том числе технологически, это, в общем, очень сильно меняет восприятие. Правда, этот пример я бы сразу немножко скорректировал, потому что, на мой взгляд, то, что делала та же Derbyshire, это по сей день звучит все очень, очень необычно и свежо.
0: Ну, если я правильно понимаю, ты привел в пример достаточно авангардные вещи сами по себе. А справедливо ли тоже утверждение будет для более простых, в хорошем смысле этого слова, музыкальных течений? От рок-н-ролла до поп-музыки.
1: Да, вот сейчас могу такой пример привести, немножко более общий, может быть, не про конкретную группу, но сейчас, например, активно дебатируется, в том числе, например, какое-то количество современных там гитарных YouTube-блогеров, скажем, постулируют, что вот современный рок там, или металл, допустим, он лучше записан, лучше сыгран, лучше, более технологически совершенный, а вот та вот старая
0: нынешняя музыка,
1: да-да-да, нынешний, а та вот старая музыка, грубо говоря, вот эта основа 70-х годов, она утратила свою привлекательность, да, потому что, ну, там все не так хорошо сыграно, не так хорошо нарезано, да, там не столько дублей в это во все вкладывалось и так далее, там где-то не дотюнен вокал, да, где-то там что-то еще.
0: В металле, да,
1: да-да-да.
0: Актуально.
1: Ну, да-да-да. Ну, в том числе, да, там, не знаю, там, ну, сравнивать, допустим, Black Sabbath с какой-нибудь современной, высокотехнологичной, но при этом очень прилизанной и такой, как бы, обезжизненной какой-то там вот этот металлизированной продукции, даже это и музыка-то назвать не всегда возможно. Ну, это заведомый какой-то абсурд, и вот этот вот некий, хотя бы немножко историзма нужно, да. Никто не требует, там, ну, я знаю, там, в какие годы какие альбомы вышли, никто от этого, конечно, не требует от широкого слушателя, но примерно понимать, когда что и какая последовательность вещей, мне кажется, все-таки это важно в целом для музыкального восприятия. Ну, а уж знание какого-то более широкого там контекста, в том числе каких-то социальных, исторических процессов, ну, конечно, это добавляет, это большой плюс для восприятия музыки, мне кажется.
0: У нас сейчас заиграет еще один твой проект, Ninja Glam. Называется. We Are What He Says. Так называется композиция. Пару слов хочешь сказать, пока у нас вступление звучит?
1: Да, да. Это тоже один из старых проектов. Он возник тоже еще в нулевые годы, практически вслед за Mother Fathers. И для меня как раз это был выход изначально для электронного материала, который я делал. Потом ко мне опять-таки присоединился вот Максим, с которым мы играем в Mother Fathers. И Ninja Glam стали дуэтом. А вот этот трек, который звучит, это пока не вышедший материал. То есть это абсолютный эксклюзив. Это то, что выйдет скоро. Я надеюсь, что этот альбом выйдет в течение там, ближайших месяцев на лейбле «Карта скважин», альбом группы Ninja Glam.
0: Премьера, получается?
1: Да, премьера, 100%.
0: Значит, вернемся к вам после музыки и рекламы. 967-103-5533 для ваших сообщений. Пишите.

should make it all with the fun of it.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Жизнь прекрасна.
1: После летних каникул, когда начался новый семестр, она как-то совершенно естественно, словно так и должно быть, начала ходить не впереди меня, а рядом. Мне это показалось знаком того, что она меня признала своим другом и ничего не имел против, чтобы ходить с ней, видя ее милое плечо рядом с моим. Мы вдвоем ходили с ней по улицам Токио, куда глаза глядят. Поднимались в гору, перебирались через реку, переходили железнодорожные пути, шли куда придется. Специально куда-то не ходили. Просто хорошо было идти пешком. Мы шли вперед, с таким упорством точно отправляли религиозный обряд по изгнанию злых духов. Если шел дождь, шли, укрывшись зонтом. Пришла осень. Дворик студгородка покрылся опавшей листвой вяза. Чувствовался запах осени, когда наденешь свитер. Я выбросил сносившиеся туфли и купил новые, шведские. О чем мы разговаривали в то время, не помню совершенно. Наверное, ни о чем серьезном. Как и прежде, много мы не говорили, и уже привычно было сидеть друг против друга где-нибудь в чайной, не говоря ни слова.
0: Харуки Мураками. Норвежский лес. Маяк.

0: Хорошо темперированный эфир.
1: Дмитрий Печь у нас в гостях, музыкант, кандидат исторических наук, и мы слушаем очень разную музыку, которую Дмитрий делает, пишет, выпускает. И вот послушали премьерную, да, как бы вещь, да. Ninja Glam, так называется этот дуэт, если я правильно понял.
2: Да.
1: Звучала композиция We Are What He Says, это такая электронная композиция. Верну нас к тому разговору, который был перед музыкой. Все-таки можно ведь все в вакууме воспринимать, правильно? Ну, я имею в виду музыку. Включил какую-нибудь подборку, друг принес композицию, или алгоритмы тебе посоветовали что-то. Ты же ничего не знаешь ни о музыканте, ни о том времени, когда была сделана музыка. Потому что стилизации тоже много, ведь правда? Сейчас конечно. Можно сделать под любую эпоху. И ты слушаешь... В действительности важно ли контекст знать?
2: Мне кажется, очень. Может быть, у меня просто искаженный немножко подход, опять-таки. Ну, я не думаю, что это связано напрямую, потому что я знаю людей не историков, которые подходят также к прослушиванию музыки. Но для меня, если я слышу даже в той же волне, а я вот как раз я говорил, что, в принципе, я не являюсь открытым противником такого метода, потому что, мне кажется, действительно иногда бывают интересные находки, даже и в тех же волнах. Но я, если какой-то трек меня зацепил, я абсолютно всегда полезу узнавать, кто это, что это, когда это. Ну, чаще всего, в принципе, я более-менее понимаю, о каком временном периоде идет речь, хотя действительно есть мастерские стилизации, которые могут запутать, но для меня это очень важно, это придает новый какой-то пласт.
1: Сколько времени и усилий нужно на это потратить, правильно?
2: Ну, наверное, какая-то тут тоже определенная привычка, потому что, в принципе, для меня вот какие-то поисковые вещи, это какое-то доведено до такого автоматизма, что, ну, и, может быть, я не знаю, вот тоже историческое образование с какой-то вниманием к деталям или каким-то там вот мелким событийным вещам, ну, и к тем же датам может играть какую-то роль. Ну, я думаю, что это важно, это интересно. Контекст нужен.
1: Угу. У нас на фоне сейчас начинает звучать композиция вот твоего проекта «Prince of Dispersia». Я так буду говорить, если ты не против, да?
2: Да, конечно, конечно.
1: Композиция называется «Spacious Cavern». Просторная, как перевести?
2: Пещера, можно сказать. Да.
1: Правильно будет. Это архитектурная музыка. Я послушал до. Мне показалось, это архитектурная музыка. Ты сможешь прокомментировать мое вот это впечатление как-нибудь?
2: Ну, возможно, да. Пожалуй, у меня есть такое, да, тоже ощущение, что она как минимум связана с пространством. Но надо сказать, что у меня вот в данном случае, и чаще всего, наверное, у меня так и бывает, сначала у меня родилась музыка, она родилась, опять-таки, из каких-то спонтанных таких импрессионистических подходов, так скажем. Потом я, когда переслушиваю трек, когда он уже приходит в какую-то стадию более-менее готовности, хотя здесь, в общем-то, это тоже это импровизация, которая, в общем, с минимальными обработками стала финальной версией, у меня рождается этот образ. То есть вот этот вот... Я думаю, что, может быть, на подсознательном уровне что-то подталкивает и в процессе создания, но чаще всего вот эта вот словесная какая-то вербальная форма, в том числе эти названия, они приходят ко мне после.
1: Ну, отправимся в просторную пещеру вместе под твою музыку и вернемся после новостей в студию «Маяка».

0: 22 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. В Госдуму по итогам выборов предварительно проходит 5 партий. Как сообщила глава ЦИК Алла Памфилова, «Единая Россия» набирает 57,5%, КПРФ занимает второе место, у нее более 13,5%, ЛДПР получает более 9%, «Новые люди» на выборах в Госдуму набирает почти 8%, «Справедливая Россия» предварительно занимает 5-е место на выборах в Госдуму и набирает более 5%. Это данные по итогам обработки почти 14% протоколов. Итоги голосования на выборах будут подведены завтра в 11 часов. Окончательные итоги, по словам Памфиловой, подведут не раньше пятницы, 25 сентября. Добавлю, явка на выборах депутатов Госдумы на момент закрытия всех участков России в заключительный день голосования, по данным ЦИК, составила 56,66%. Выборы в России успешно завершились. Партия «Единая Россия» достойно выступила, заявил председатель партии зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил, что специфика избирательной кампании 26-го года заключалась в том, что она проходила в условиях военных действий. Медведев отметил, что противник предпринял колоссальные усилия, чтобы испортить результаты выборов, но это только сплотило россиян. Он также заявил, что россияне оказали доверие героям спецоперации, которые приняли участие в выборах.
2: Основное напряжение, конечно, проходило на линии противостояния с врагом, с нашим противником. И действительно, за последние дни противник предпринял титанические, колоссальные усилия для того, чтобы испортить результат выборов. Но, как справедливо было сказано, это лишь сплотило избирателей, сплотило наших людей. И это, наверное, важнейший результат этих выборов. В этих выборах впервые принимали участие на федеральном уровне, ну и на региональных уровнях, конечно, тоже, на законодательных собраниях, участники специальной военной операции, наши герои, часть из них. Вот здесь у нас в студии находится, в Москве, в других местах. Я уверен, хотя еще и не подведены итоги, что наши люди оказали им доверие, потому что вся их жизнь, подвиг, который они совершили, направлен на защиту нашей Родины, нашей страны, на укрепление ее суверенитета, могущества, на то, чтобы поддержать стабильность и благополучие в каждом российском доме. И вот, имея такой мандат от избирателей, мы и должны приступить к реализации нашей народной программы и тех программ, которые будут приняты в регионах.
0: Медведев также отметил, что выборы в России, в том числе в регионах, у линии боевого соприкосновения были проведены на достойном уровне. Более 3000 волн DDoS-атак на избирательную инфраструктуру зафиксировано во время проведения выборов, сообщила глава ЦИК Алла Памфилова. По ее словам, в 10 регионах в дни выборов повреждены или разрушены 74 здания, в которых были размещены избирательные комиссии. Вооруженные силы России продолжат и усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве в ответ на атаки киевского режима на гражданские объекты в России, заявили в Минобороны. В нашем военном ведомстве подчеркнули, что попытка массированной атаки киевского режима на Москву провалилась. Противник не достиг цели. По данным Министерства обороны России, Киев 19-20 сентября в субботу и воскресенье предпринял попытку массированной атаки по территории России, чтобы сорвать выборы. За сутки над российскими регионами был сбит 1951 украинский беспилотник и 8 крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Все запущенные киевским режимом ракеты «Фламинго» были уничтожены российской ПВО на подлете к гражданским объектам московского региона, отметили в Минобороны России. Вооруженные силы России продолжили нанесение ударов беспилотниками по портам Украины морским судам, используемым в интересах ВСУ в порту Одесса. По данным Министерства обороны, поражен сухогруз с военным имуществом, предназначенным для ВСУ. Под удар попал склад боеприпасов в населенном пункте Петровка под Одессой. Есть результаты по выборам глав регионов. Действующий губернатор Пензенской области Олег Мельниченко лидирует и набирает 92,5% голосов. Это первые данные ЦИК после обработки 0,11% протоколов. Побеждает действующий глава Тувы Владислав Ховалык. После обработки половины протоколов он получает более 94% голосов. И напомню, в Госдуму по итогам выборов предварительно проходит 5 партий. Как сообщила глава ЦИК Алла Памфилова, «Единая Россия» набирает 57,5% голосов, КПРФ занимает второе место, у нее более 13,5%, ЛДПР получает более 9%, новые люди на выборах в Госдуму набирают почти 8%, «Справедливая Россия» предварительно занимает 5 место на выборах в Госдуму и набирает более 5%. Это данные по итогам обработки почти 14% протоколов. Также кандидаты от «Единой России» лидируют в 161 из 225 одномандатных округов на выборах в Госдуму после обработки 20% протоколов. Предварительные итоги голосования на выборах будут подведены завтра в 11 часов, сообщила Памфилова. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах «Вести».
1: Погода.
0: В Москве завтра во второй половине дня кратковременный дождь, 20 градусов.

0: Ну, мы обещали немножечко ярости вам продемонстрировать, которую Дмитрий Печь в одном из своих проектов из себя, так скажем, выплескивает. Mm-hmm. Он у нас сегодня в гостях. Меня зовут Вагей Сиумян. Кандидат исторических наук, музыкант из группы Mother Fathers, Ninja Glam, Удар, Mitra Magical, Dervish Taxi, Prince of Dispersia, ну и так далее. И это, собственно, была композиция, фрагмент композиции Mother Fathers, которая называется Material Excess. Спрятанная за шумом ярость. Шум в этом смысле как мембрана выступает, которая не позволяет этой ярости выплеснуться на нас, на всех.
1: Ну, мне кажется, что здесь мы вот с этим шумом в неком таком сонаправленном движении находимся. Хотя, может быть, он рисует, да, какую-то такую вот эту вот как... Ну да, такой визуал, вот это вот там телевизор, да, вот этот
0: стекло, на котором такое разделительное.
1: Dead Channel, да, вот то, что называется, да.
0: В детстве меня это всегда интриговало, я такое слово выберу.
1: Да, потому что в том числе когда-то с этим связывали какие-то такие метафизические, какие-то трансцендентальные и какие-то такие призрачные коннотации. В частности, в фильме «Полтергейст», по-моему, отыгрывалась как раз эта тематика. Ну, здесь какой-то, может быть, местами звуковой аналог. Ну, это действительно довольно яростная песня. Кстати, в этом составе, который записывал этот трек, участвует наш очень хороший друг, музыкант, с которым мы часто взаимодействуем, Алексей Борисов. В общем-то, легенда и ветеран московской музыкальной сцены, участник группы «Ночной проспект», который еще в 80-е годы, это примерно вот одна сцена с звуками «Му», и подобными группами, там «Центр» и так далее. Собственно, он в том числе был участником группы «Центр» на ее ранних самых этапах.
0: Мы знаем две группы «Центр». Ты да. скажи, чтобы мы сориентировались правильно. Да, это всегда, когда об этом заходит речь, нужно чуть-чуть пояснить.
1: 100%, да. Это не рэп-группа, да. Это как раз, да, это старая такая советская авангардистская, немножко абсурдистская группа. Ну и в целом для «Ночного проспекта» тоже характерна и ирония, какой-то абсурдизм, и при этом очень необычное до того времени звучание, комбинирующее индустриальную музыку, какую-то электронную, шумовую, импровизационную. То есть Алексей очень близкий нам в этом плане стилистический человек, и вот как мы, в общем-то, обсуждали немножко до этого, еще перед программой, это человек, который дважды разогревал Sonic Youth. Два приезда в Москву в 88-м или 89-м, сейчас точно не помню, и в 2007 годах, вот, дважды. И, кстати, очень, очень сильные были выступления. Ну, вот насчет 2007 года могу сам засвидетельствовать.
0: Ну, раз уж ты заговорил про московскую сцену, дело в том, что ты читаешь лекции о том, да, как она развивалась, какие идеи в ней кипели в последние, ну, скажем, 25, наверное, 30 лет, да, я правильно очертил временную рамку?
1: Да, я думаю, что примерно, ну, я могу сказать, что мы в клубно-концертную вот эту вот рутину, так скажем, пришли в 2006 году, то есть это как раз 20 лет назад, поэтому вот в этом году мы отмечаем 20-летие Mother Fathers. Не то чтобы очень пышно отмечаем, но так понемногу. Понемногу. Mother Fathers, конечно, сейчас очень сильно поменялся состав. Вообще состав менялся очень-очень много раз. Вот только мы с Максимом более-менее на постоянной основе работаем в группе. Ну, поэтому, да, где-то плюс-минус, наверное, где-то с 2003-2004 года мы выступали, в том числе я выступал в МГУ, то есть мы делали какие-то свои такие абсолютно независимые мероприятия.
0: Это еще будучи студентом?
1: Да, это еще я был студентом, у нас были такие музыкальные фестивали факультетские, и в том числе в какой-то момент я уже вошел в худсовет этих фестивалей, так сказать. Ну, на самом деле, все было предельно демократично, если что. Ну, там мы уже какие-то отрабатывали вещи и пробовали какие-то подходы к живому исполнению. Ну, а вот с 2006 года мы начали играть в клубах, и поэтому тут уже мне стало что-то больше понятно про инфраструктуру. Потому что, честно говоря, до того, как я сам стал играть, ну, я не был очень таким активным ходоком по
0: концертам. Возвращаясь к этим лекциям о том, как жил андеграунд, наверное, все-таки правильно будет так сказать. Какие основные идеи ты вот для себя выделил вот в московской музыкальной мысли этих 20 лет? Есть ли вот какие-то такие основные нарративы, о которых можно было бы поговорить?
1: Я думаю, да, есть, но скорее все-таки несколько нарративов, потому что за вот этот период я как раз вот в этих лекциях немножко пытался простроить вот этот вот таймлайн.
0: Я просто добавлю, что эти лекции можно найти на просторах интернета, если я не ошибаюсь.
1: Есть, да, есть в доступе на видеосервисах, да, есть кое-что. Единственное, что моя точка зрения на некоторые вещи, ну, не то чтобы поменялась кардинально, но многие вещи я так как-то для себя пересмотрел, переформулировал. Все-таки последнюю лекцию на эту тему я читал почти 8 лет назад, и с тех пор, конечно, многое в моем восприятии поменялось, и, может быть, в мировидении. Мировидение, может быть, не в такой степени, но все равно какие-то оценки я бы, может быть, скорректировал. Но, тем не менее, основной смысл остается прежним. Дело в том, что вот когда мы пришли, и существовала уже определенная генерация вот этих вот групп, которые, так скажем, вот инди-группы.
0: Генерация имеется в виду поколение.
1: Да, поколение, да, и определенная сцена. Да, это инди-группы. Хотя
0: это ребята с гитарами имеется в виду инди-группы? Или инди-независимые вообще от любых мейнстримов? Ну, хотел аналог этого слова найти, не нашел, так?
1: Да, скорее независимые в целом, хотя, ну, если мы говорили про инди-рок конкретно, да, то это предполагало, да, вот этот какой-то гитарный формат, но нет, я, наверное, смотрел бы более широко, но это просто настолько зонтичный термин, что, в общем-то, под него можно очень многие вещи подвести. Ну, в первую очередь, да, это предполагает, что ты сам определяешь свое, как бы, артистическое художественное направление и не, как бы, неконвенционально действуешь. Хотя, ну, на Западе в то же время, да, вот это вот инди в понимании 80-х годов, в том понимании, в котором группа Sonic Youth была инди-группа, безусловно, да, к 2000-м годам это уже была настолько выхолощенная вещь, которая тоже была поставлена на поток коммерциализации. Ну, а мы проходили этот путь как бы с нуля, заново. Хотя надо сказать, что тут тоже вот надо скорректировать, потому что в 90-е годы, вот если там послушать какие-нибудь там сборники, которые издавались там в качестве приложений к журналу «Птюч», там мы слышим, там есть уже там все это, и какая-то там и британщина, и англоязычные группы, и звучания такие какие-то там, не знаю, манчестерские, и там мои многие друзья, коллеги из 90-х годов, в общем-то, они могли бы немножко другую здесь оптику дать, потому что они-то видели, что, в принципе, уже все было, и материально-технический уровень позволял в том числе реализовывать какие-то такие, ну, музыку, как бы аналогичную, грубо говоря, каким-то западным образцам, не уступающую. Но в целом вот этот вот период нулевых годов, для него характерно несколько признаков, но часто в укор этому времени ставится использование английского языка в качестве основного языка текстов, ну, потому что вроде как исходим из того, что а почему, то есть это какая-то мимикрия, да, какое-то подражание.
0: А ты думаешь, почему? Просто если вспомнить действительно эти времена, очень много фестивалей, групп, которые действительно исполняли на английском.
1: Да, совершенно верно. Я думаю, что, может быть, у всех немножко по-разному. Для меня, например, ну, я почти всегда, у меня в большей части проектов английский язык, но это связано с моим слушательским опытом, в первую очередь, который в меня закладывался, в общем-то, с детства. То есть, например, там, ну, родители, там, я слышал много там классик-рок в основном. То есть это складывало, как бы, для меня основу. Это все была англоязычная музыка. И, ну, для меня было естественно, когда я начинал что-то сам там составлять, как-то сочинять, для меня было это, в общем-то, естественно. Ну, плюс, конечно, это намного более закрытый такой, ну, петь на русском языке, это, в общем, это требует определенной смелости. Я тогда понимал, наверное, что это, ну, это действительно такой уровень обнажения.
0: То есть использование английского языка в данном случае как плащ защитный работает?
1: Есть немного, да. Потому что, конечно...
0: Это не только для тебя характерно, но и для других групп было? Ты бы расширил это на коллективы?
1: Я думаю, что это справедливо, да, для многих. Но есть еще такой момент, что, конечно, был другой фактор, другая мотивация. Тогда показалось, наверное, нам всем в какой-то момент, что мы действительно можем влиться в некий вот этот вот общемировой музыкальный
0: контекст,
1: рынок, да. И контекст, да. И вполне серьезные были надежды на то, что, ну, можно будет как-то конкурировать, не то что конкурировать, а именно, ну, как бы взаимодействовать с вот этим рынком. Плюс тогда были какие-то механизмы, ну, например, вот тогда расцветал пышным цветом вот этот MySpace, который позволял, да, это как такая, ну, как скажем,
0: музыкальная соцсеть.
1: Музыкальная соцсеть, да, да, которая позволяла представить свою музыку в какой-то сжатой форме, там чаще всего стандартно это было 4 трека, да, вот эта вот страничка.
0: Как визитка выглядела, да?
1: Да, да, да, по сути визитка, да-да, такой какой-то музыкальный CV, такой очень сжатый, и при этом ты мог добавиться в друзья к там каким-то известным группам вполне, то есть у нас бывали такие случаи, что на нас там подписывались, в том числе даже какие-нибудь старые группы, у которых там трудно было предположить, что у них, например, есть MySpace, как, например, группа This Hit, которую мы обожаем, там это британская экспериментальная постпанк-группа конца 70-х годов, но также многие ведь зарубежные артисты буквально построили свою карьеру на MySpace, но мне кажется, вот там Tame Impala, вот эти вот группы, они буквально родились и развились именно из MySpace.
0: Ну, у каждого, так скажем, поколения музыкального свои вот эти сервисы, которые помогали им донести свою музыку. Да. Возвращаясь к использованию английского языка, если убрать вот этот вот мотив, что для взаимодействия с большим рынком, с большим числом людей, если вернуться к страху, ну, не к страху, а к тревоге, да, обнажение. Все-таки чего боялись или чего боялся ты? О чем этот страх?
1: Я сейчас подумал, что больше всего я боялся плохого текста. Я боялся написать плохой текст на русском, потому что написать плохой текст на русском — это практически преступление.
0: И... А на английском, да, пожалуйста?
1: А на английском... Ну, можно
0: сложно
1: немножко...
0: его сделать плохим, да? Он всегда средненький, его, может
1: его,
0: быть.
1: Его немножко, да, ну, понятно, что для, там, англоговорящего человека, конечно, там, с ума сходили, ну, в том числе были, довольно много было, определенный интерес зарубежных журналистов действительно был к тогдашним российским группам, и, конечно, многим в качестве претензий ставились какие-то, ну, дурацкие, там, вот эти словосочетания и мыслесочетания, так скажем. И действительно, они были смешноватые, но я лично это проблему всегда преодолевал за счет того, что мои тексты, они такие сугубо абсурдистские. В общем-то, это, ну, такой немножко джибериш, то, что называется. И, ну, для меня это...
0: Просто абракадабра.
1: Абракадабра, немножко, да? Да-да-да. Нет, в ней можно, на самом деле, вычленить смыслы, то есть я бы не хотел...
0: Ну, что это и, да, и вербальный, так скажем, импрессионизм в том числе, да?
1: Да-да-да-да. Ну, потому что из, так скажем, зарубежных авторов текстов и лирики мне всегда нравились такие вот ребята, как там Captain Beefheart, например. И поэтому...
0: Я, к сожалению, не знаком, поэтому, да, мне сложно понять, о чем ты говоришь.
1: Ну, это конца 60-х, такой, можно сказать, экспериментальный музыкант, работающий на стыке с, там, из блюзовой, как бы комбинирующий блюзовую, авангардную, экспериментальную музыку. Это близкий коллега Фрэнка Заппы. Mm. Его, в общем-то, по-моему, они даже там учились вместе, они как-то с детства близки. Он в том числе пел на альбомах Заппы. Очень такой, как это, idiosyncratic артист, очень такой самобытный, грубо говоря, то есть, ну, в общем, это большой...

0: английский Reference Point, хотя немножко позже нам уже говорили, что это у вас русский Death Grips. Только это, конечно, очень приятно, то, что Death Grips я тоже люблю, но Death Grips появились позже, чем наша группа. Вот. Но,
1: ты понимаешь, какие завтра заголовки будут, да, в газетах?
0: Да, ну а что делать?
1: Московский музыкант признался, что они, что Death Grips украли у них музыку.
0: Ну, что делать? Нет, ну, это факт.
1: Да, ради шутки. И в итоге тебе понравилось делать тексты на русском языке? Как-то вот ты нашел гармонию с этим внутри себя?
0: Вот тут интересный момент. Вот такие вот тексты, которые я действительно посчитал удачными и с которыми я решился выйти на публику именно в рамках этого проекта, они мне пришли единовременно. Это был какой-то очень такой целостный, замкнутый во времени творческий акт, который потом в таком объеме, то есть я написал там 6-7 песен с довольно длинными текстами. Ну, тут такие тексты по размерности, как у Public Enemy, грубо говоря, это такие как бы это довольно...
1: 32, там, 48
0: да,
1: строк, да?
0: Да-да-да, вот очень-очень такие, да, довольно насыщенные. И с тех пор ко мне не приходила вот эта муза. То есть ребята там просили в какой-то момент для какого-то переиздания оживить проект, и мы записали одну новую вещь. Ну, я, может быть, все равно недостаточно доволен, и вот поэтому, например, я не приносил сегодня этот материал, потому что это все было уже очень давно, это 15 лет назад было написано, это все есть в сети, в доступе, это найти группу «Удар» нетрудно, но вот так получается, что для меня сейчас я испытываю небольшой дискомфорт по некоторым причинам, но при этом я очень рад, когда эту группу периодически вспоминают, даже зовут играть концерты и получают удовольствие от этого. Я, в общем,
1: ну, ты соглашаешься играть концерты?
0: Ну, вообще, да, чаще всего соглашаемся, хотя тут тоже эти все тексты, они, ну, в общем, так скажем, в определенную эпоху работали одним образом, в другую эпоху могут работать по-другому и даже уже как бы
1: вызывать... То есть это как раз о контексте разговор, да. Как он меняет восприятие того или иного произведения.
0: Да, да, совершенно верно, да, именно так.
1: А возвращаясь вот к твоим исследованиям того, как развивались мысли в московской музыкальной сцене, значит, первое, что ты отметил, это про английский язык, какой-то еще нарратив, ну, буквально хотя бы просто для того, чтобы мы понимали, о чем идет речь в твоих лекциях и на что ты обращал внимание, какие-то еще моменты, может,
0: ну,
1: подсветишь.
0: Я обращал внимание, ну, для аудитории, которая вот не была знакома с этим периодом, в том числе на какую-то визуальную атрибутику этого культуры, потому этой культуры, вот этой вот инди, да, там вот этих там какие-то инди-кидс, то есть это все-таки тоже, ну, там было какое-то размежевание на своих и чужих, в том числе касавшиеся там и внешнего вида, да, там буквально там какие на тебе кеды, какие на тебе конверсы, да, там какая у тебя прическа и так далее. Единственное, что этот визуальный стиль, он был такой синкретический, потому что там еще параллельно развивалась вот эмо, да, субкультура, и там какие-то вещи перетекали из одного в другое. Я даже могу вспомнить, что мы вот, когда играли ранние концерты тех же Mother Fathers, это часто были пересечения с эмо-группами, и мы играли, в общем-то, для такой абсолютно ортодоксальной эмо-публики, которая, кстати, при том, что наша музыка максимально была далека от того, что они привыкли, но встречали, в общем, вполне хорошо, то есть у меня здесь никаких претензий к этому нет. Ну и, собственно, это были золотые годы, там, 2006-2007, да, которые считаются такими каноническими годами до этого всего. А потом уже это мутировало в такую более широкую, более уже размытую, менее субкультурное явление вот в хипстер, да, вот это вот хипстерство, как бы оно... Ну, это уже немножко другая история.
1: Начало десятых, да, имеется?
0: Да, да, да, да. Когда это уже становится более
1: массовым. Городские жители взяли гитары в руки, так это называется?
0: Ну,
1: если вы очень простите.
0: В том числе, да, да. Сначала они взяли фотоаппараты, мне кажется.
1: Да. Потом зашли в кофейню, а потом зашли до гитары, да?
0: Да, да, да, да, да. И, конечно, это уже дистилляция до этого стиля, то есть уже даже этот инди-стиль, каким бы он ни был разрозненным и, в общем-то, может быть, не всегда наполненным содержанием, он уже кажется достаточно субкультурным в сравнении с вот этой вот апроприацией, намного более такой массовой, которая произошла потом. Но, опять-таки, я не говорю, что это какой-то негативный процесс, у меня здесь нет вот какой-то такой субкультурной борьбы, потому что мне нравилось то, что у нас были вот эти вот все фестивали с интересными привозами, что были какие-то что это действительно имело массовый характер, это было интересно, и это было похоже на то, что мы видели, да, там какие-то аналоги крупных зарубежных фестивалей, к которым мы хотели всегда быть ближе, естественно. Поэтому, да.
1: У нас еще одна композиция проекта «Prince of Dispersia» прозвучит. Да. Если я правильно понимаю, это совместная композиция, да, с Дианой Шок?
0: Да, да, да. Это совместная композиция с певицей,

0: современным художником, ну и вообще и музыкантом, и современным художником Дианой Шолк, который сейчас участвует в том числе в нынешнем составе Mother Fathers. Но здесь вот у нас такой был электронный, это буквально фрагмент концерта.
1: Это лайв.
0: Да, это лайв, это начало концерта. Здесь большая часть звука, это, в общем, ну, по сути, такой гитарный синтезатор. То есть, в общем-то, это все гитара. И здесь сыграно, в общем, она по большей части играется смычком.
1: Смычком по струнам ты водишь.
0: Да.
1: Вот прям вот мы это сейчас слышим.
0: Да, совершенно верно. Это практика, которую, в общем, я применял еще немного в своей работе с театральной музыкой, в частности, в электротеатре. Ну, это, наверное, другой разговор.
1: Ну, мы, наверное, послушаем, да, повнимательнее, как смычок и гитара взаимодействуют, и какие они тембры из себя могут достать. И вернемся к вам после музыки и новостей.

0: 22:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. В начале новые данные ЦИК. После обработки более 20% протоколов на выборах депутатов Госдумы лидирует «Единая Россия». Она набирает более 57% голосов. У КПРФ чуть более 14%. У ЛДПР более 9%. «Новые люди» набирают почти 8%. «Справедливая Россия» занимает 5-е место. У нее более 5% голосов. Предварительные итоги голосования будут подведены завтра в 11 часов. Окончательные подведут не раньше пятницы, 25 сентября, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Добавлю, явка на выборах депутатов Госдумы на момент закрытия всех участков в России в заключительный день голосования, по данным ЦИК, составила 56,66%. Голосование на выборах в России было организовано на высочайшем уровне в интересах избирателей, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Она отметила, что выборы прошли с беспрецедентно маленьким числом нарушений. В то же время, по словам Памфиловой, зафиксировано более 3000 волн DDoS-атак на избирательную инфраструктуру.
2: За период со старта голосования 18 сентября и до 20:00 сегодняшнего дня в общей сложности зафиксировано более 3000 волн DDoS-атак на задействованные в избирательном процессе цифровые инфраструктуры. В частности, 135 атак на федеральную платформу дистанционного электронного голосования, 16 на сайт ЦИК, 1968 атак на инфраструктуру электронного правительства и 420 атак на инфраструктуру Ростелекома.
0: Памфилова также сообщила, что в результате атак ВСУ в 10 регионах в дни выборов повреждены или разрушены 74 здания, в которых были размещены избирательные комиссии. Специфика избирательной кампании 26 года заключалась в том, что она проходила в условиях военных действий, заявил председатель партии «Единая Россия» зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил, что противник предпринял колоссальные усилия, чтобы испортить результаты выборов, но это только сплотило россиян. Медведев также заявил, что россияне оказали доверие героям спецоперации, которые приняли участие в выборах. Вооруженные силы России продолжат и усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве в ответ на атаки киевского режима на гражданские объекты в России. Об этом заявили в Минобороны. В нашем военном ведомстве подчеркнули, что попытка массированной атаки киевского режима на Москву провалилась. Противник не достиг целей. По данным Министерства обороны России, Киев 19-20 сентября в субботу и воскресенье предпринял попытку массированной атаки по территории России, чтобы сорвать выборы. За сутки над российскими регионами был сбит 1951 украинский беспилотник и 8 крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Все запущенные киевским режимом ракеты «Фламинго» были уничтожены российской ПВО на подлете гражданским объектам московского региона, заявили в Минобороны. Итак, в России завершилось трехдневное голосование. По итогам выборов предварительно в Госдуму проходит 5 партий, которые преодолевают 5-процентный барьер. По данным ЦИК, это «Единая Россия», у нее более 57% голосов, КПРФ чуть более 14%, ЛДПР более 9%, «Новые люди» почти 8%, «Справедливая Россия» более 5% голосов. Кандидаты от «Единой России» лидируют 177 из 225 одномандатных округов на выборах в Госдуму после обработки более 23,5% протоколов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге в понедельник временами дожди, плюс 13-15, в Москве, по данным центра ФОБОС. Завтра во второй половине дня кратковременный дождь, 20 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Турецкий баскетбольный клуб «Анадолу Эфес» обыграл краснодарский «Локомотив» в Кубани в финальном матче Суперкубка Единой Лиги. Встреча завершилась со счетом 88-82 в пользу стамбульского клуба. Самым результативным игроком матча стал Майк Джеймс из «Анадолу Эфес», на счету которого 27 очков. В составе проигравших по 20 очков набрали Алексей Покушевский и Максим Барашков. Ранее в матче за третье место московский ЦСКА обыграл казанский «Уникс» со счетом 79-59. В континентальной хоккейной лиге состоялись матчи регулярного чемпионата. Итоги дня подведет Дмитрий Сухинин.
2: Самый неожиданный результат в Ярославле. «Локомотив» до этого выиграл все 6 матчей, пропустив всего 7 шайб, а от «Бориса» сразу 5. Уже к первому перерыву гости вели 2-0 и еще 2 забросили в концовке второго периода. В начале третьего Семен Семенов довел счет до разгромного. Андрей Шутов отразил все, что летело в створ, и действующий обладатель Кубка Гагарина потерпел первое поражение. При этом 12 очков пока оставляют ярославцев первыми на Западе. «Трактор» дома обыграл «Авангард» 2-1. А мячи открыли счет после перехвата Егора Афанасьева, но Иван Водоренков ответил броском от синей линии. Победную шайбу Григорий Тронов забросил в большинстве. Для челябинцев это первая домашняя победа в сезоне. Они прервали серию из 3 поражений и впервые за 6 последних встреч обыграли «Авангард». «Спартак» тоже завершил свою серию. После 5 побед подряд уступили в Уфе 1-3. У «Салавата» забил 18-летний Никита Щербаков. Мэтью Мэджо отличился впервые в КХЛ, а в третьем периоде Данил Алалыкин закрепил преимущество хозяев. Уфимцы набрали 9 очков и поднялись на второе место Востока. «Металлург» после того, как уступал 1-2 «Нефтехимику», забросил 5 шайб подряд. В итоге 6-2 и вышел на первое место Востока. «Сибирь» прервала 3-матчевую серию поражений, разгромив в Сочи 5-1 дубль у Антона Косолапова. Ну а «Минская Динамо» выиграла у «Автомобилиста» 5-3. Екатеринбуржцы в концовке подобрались 1-4 до одной шайбы, но Дмитрий Кузьмин снял вопросы за 39 секунд до сирены.
1: Фигуристу Максиму Некрасову после столкновения на контрольных прокатах сборной России наложили гипсы, но они с Василисой Кагановской попробуют подготовиться к турниру в Казахстане. Об этом сообщил РИА Новости тренер спортсмена Алексей Горшков. Мемориал Дениса Тена, на который заявлены Кагановская и Некрасов в танцах на льду, пройдет с 7 по 11 октября в Алмате. Российский теннисист Марат Шарипов обыграл соотечественника Павла Котова в финальном матче турнира серии «Челленджер» в китайском Гуачжоу. Встреча завершилась победой Шарипова со счетом 6-0, 6-3. Для теннисиста это дебютный титул на уровне «Челленджер» в одиночном разряде. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.

0: эфир. В студии «Маяка» сегодня Дмитрий Пейч, кандидат исторических наук, музыкант, группа Mother Fathers, Ninja Glam, Удар, Prince of Dispersia, Dervish Taxi и Mitra Magical. Практически все мы послушали, пока что не слушали еще только Mitra Magical, но это тоже впереди. Этот блок нашей программы мне бы хотелось посвятить разговору о том, существует ли сложная для восприятия музыка, как входить в такую музыку, что ты об этом думаешь, потому что последнее время, последние несколько лет, видимо, потому что в рамках этой программы тоже сталкиваюсь с разными совершенно музыкантами и с разными методами написания музыки, для себя выделил, что действительно бывает сложная для восприятия музыка, бывает сложный вход в эту музыку. Считаешь ли, что такая музыка бывает, и что делать в таких случаях?
1: Да, я согласен. Сложная для восприятия музыка, безусловно, существует. Я думаю, что это зависит от в значительной степени, от нескольких факторов, от понимания той структуры, с которой ты сталкиваешься, да, есть ли это понимание. То есть почему, например, вот какая-то там, условно говоря, сложная академическая музыка, например, из современной, да, из того, что называется современной музыкой, почему она, ну, скажем, внимания слушателя может не хватать, да, там, на какое-то сложное произведение. Если, наверное, не понимаешь, из чего это сделано и какая логика, и есть ли какой-то алгоритм внутри этого, может показаться, да, что какие-то вещи слишком хаотично разнонаправлены, и когда человек сталкивается с вот этим хаосом, не видит какой-то четкой вот этой основы, вот этого хребта и структуры, да, его внимание начинает довольно быстро рассеиваться. Это, в общем, мне кажется, вполне естественный процесс.
0: Получается, что этот хаос его сам выталкивает из этой музыки.
1: Да.
0: Получается, это достаточно жестоко со стороны композитора или исполнителя делать так со слушателем, с одной стороны, правильно?
1: Ну, многие из них делали это сознательно, в общем.
0: Да, то есть как
1: это
0: прием?
1: Как прием, да, как некий эксперимент, как та же самая инновация, да, какая-то музыкальная. То есть это понятно, потому что тот взгляд, который у них на этот процесс, да, у того же композитора, который ищет какую-то новую форму, он, конечно, категорически отличается от того, как бы, слушательского такого, так скажем, массового взгляда на это, потому что, будучи композитором, да, там, или автором музыки, ну, пусть это будет экспериментальная музыка, не обязательно сейчас про, только про академическую говорить, ну, музыкант чаще всего, он пробует, да, он двигается по самым разным траекториям, он постоянно хочет выйти из вот этой какой-то банальности, причем банальность, я бы тоже не стал это упрощать, банальность — это не просто там какой-то ограниченный набор там аккордов, грубо говоря, и каких-то квадратных структур, а иногда даже уже ты уже нашел что-то уже сложное, ты уже работаешь с какой-то музыкой, которая все равно значительно там для твоего слушателя может быть еще пока недоступна, но ты все равно, ты сам для себя чувствуешь, что ты себя загоняешь или в какие-то, или в какой-то шаблон, да, или в какое-то привычное, как бы, паттерное направление движения, и ты постоянно сам для себя ищешь какие-то выходы. Иногда такие поиски, да, они могут немножко приводить в какие-то такие дебри, скажем, неудобно слушаемые, да, то есть это вот, но тоже, как, например, я не к тому, что я, например, очень люблю там новую венскую школу, да, и там Шонберга и его учеников, но понятно, что они искали выход, причем настолько радикальный выход, да, что, ну, то есть они, как бы, может показаться, что те, да, как бы, та система, которой они пользовались, грубо говоря, она может, конечно, на неподготовленный слух, ну, совсем, так скажем, не лечь, да, потому что, скажем, вот это вот, да, там, уничтожение вот этого тонального цикла, центра, да, с помощью там вот этих там 12-нотных додекафонических техник, но
0: уход от музыкальности в целом по внутреннему ощущению, да, происходит,
1: да,
0: некоторые.
1: Ну, как минимум уход, да, от таких, как бы, устоявшихся схем, но, с другой стороны, создание своей устоявшейся схемы. И вот это интересный момент, что эта же схема, она же тоже на протяжении всего 20 века она была отработана так плотно и таким большим количеством композиторов, что она сама по себе стала, в общем-то, тоже довольно шаблонной.
0: Странное сравнение мне пришло в голову. Если вспомнить фильм «Матрица», то Морфеус ведь рассказывает, как бы, о Зионе как о свободном месте, но на самом деле это просто перевернутая та же матрица, получается, по большому счету, да?
1: В принципе, да.
0: А насколько важно, как художнику, тебе нужно ли полностью выйти из любого, ну, из любой матрицы, я имею в виду, как системы, как как теории струн, на которых все держится.
1: Ты знаешь, я бы так сказал, что когда-то для меня это было важно, но, скажем, я понимаю, наверное, что не надо вот опять-таки себе ставить вот ту самую рамку, которая будет ограничивать тебя. Ну, то есть, если тебе хочется что-то сделать, грубо говоря, там, традиционно мелодичное, так скажем, или запоминающееся, например, да, то, что можно воспринимать не только интеллектуально, да, как вот, например, вот многие, да, там, додекафонические, там, и сериальные работы, там нужно понимать, какой концепт за этим стоит, да, чтобы получить, например, удовольствие зачастую, а хочется все равно какой-то вот этот вот эмоциональный и такой натуральный посыл, он все равно приоритетен, поэтому, ну, я, по крайней мере, стараюсь, ну, где-то балансировать, я бы так сказал, балансировать между вот этими какими-то поиском нового и в то же время созданием музыки, которую, ну, в общем, можно слушать и воспринимать.
0: То есть полностью оторваться от гравитации чего-либо, возвращаясь к космическим терминам, да, не является целью твоей как музыканта и композитора.
1: Ну,
0: все равно какая-то ось координат должна быть, да?
1: Это на самом деле интересный вопрос, потому что вот как ты сейчас сформулировал, да вообще-то хочется, конечно, оторваться. Хочется оторваться и улететь прям совсем далеко. То есть, но все равно есть.
0: А можно ли встретить тогда в этих межгалактических войдах кого-то еще, кто сможет разделить с тобой эту оторванность?
1: Вот ты знаешь, тут возникает такая ситуация, что это, может быть, такие встретятся, да, но не сейчас, не здесь, и вообще неизвестно, да, какой. Ну, это, в принципе, как бы удел был всегда вот этих вот людей, ищущих, да, как бы новые подходы, инновации. Ну, значительная часть случаев их находки признавались существенно позже. Ну, я думаю, честно говоря, я в этом плане, в общем, очень как бы демократически настроен. То есть мне кажется, что найдется, да. Как бы ты далеко не улетал, ты найдешь себе единомышленников. То есть, ну, я верю в это, по крайней мере.
0: С такой светлой верой и надеждой мы пропустим вперед музыку. Собственно, Mitra Magical называется, да, проект. White Open называется композиция. Еще пару слов хочешь сказать?
1: Да, да. Это вот действительно самый молодой из моих проектов. Он стартовал в мае этого года. Нас просто позвали на такое импровизационное фриджазовое мероприятие регулярное. И я вот решил собрать состав из моих хороших друзей. Здесь барабанщик Даниил Барейко, который играет тоже в Motherfathers. И пианист, композитор и гитарист Давид Пахлавуни. Не так часто, кстати, клавиши в моих проектах вот именно как инструмент возникают. Ну вот здесь вот, да, у нас такая комбинация, новое трио, и альбом вышел, трек, с которого мы слышим, он вышел в начале августа.
0: Послушаем и вернемся к вам после музыки и небольшой рекламы. Free Jazz.

0: Маяк. Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Вы можете выпить теплого молока с медом, а можете включить маяк. Бессонница – это интерактивная программа в прямом эфире, в которой вы можете рассказать о себе, передать привет другим полуночникам, заказать красивую ночную песню, а потом заснуть. Бессонница. Воскресенье в 23.07 на маяке.
1: Повернись туда, где ты думаешь, что север. Если повернешься правильно, я тебе дам шоколадку.
2: Так.
1: И оказывается, что среди голодных мужчин, 60% мужчин, удавалось повернуться в нужном направлении.
3: Куда нас тянет возмущенное светило? Магнитные бури. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим». Имена осени. Сентябрь.
4: Мы давно привыкли называть 1 сентября днем знаний, поскольку в этот день начинается новый учебный сезон. Но с конца 15 и почти до самого начала 18 века, времени Петровской календарной реформы, 1 сентября считался днем начала Нового года. Назывался этот праздник «Новолетие», а сам сентябрь, соответственно, считался первым месяцем года. Имена осени.
3: Месяц за месяцем. Воспитательный знак.
5: Прививая вкус к вымыслу и умножая способы выдумывания историй, мы помогаем детям проникать в действительность через окно, минуя дверь. Раз это интереснее, значит полезнее.
3: Писатель, сказочник, журналист Джани Радаи.

0: Хорошо темперированный эфир.
1: Сегодня вечером к нам в гости пришел Дмитрий Пейч, кандидат исторических наук, музыкант групп Mother Fathers, Ninja Glam, Удар, Prince of Dispersia, Dervish Taxi, Metro Magical. У меня два вопроса в завершение нашего разговора. Оба они, наверное, в некотором смысле про свободу, я имею в виду творческую свободу, да, и про то, бывает ли у нее оборотная сторона. Первый звучит так. У тебя так много разных групп и, в принципе, разных звучаний, разных концепций заложено в этих проектах. Как тебе удается сохранять, так скажем, концентрацию на каждом из них?
2: Честно скажу, очень с трудом. Это, знаешь, это выливается вот в такую вот это вот обилие проектов и сайд-проектов, которыми обросли сначала Mother Fathers. И, кстати, у других участников группы у нас тоже проекты, то есть это какая-то очень ветвистая такая система. Так получается, что... Ну, вот я помню, что мы когда только начинали, нам кто-то из старших товарищей по сцене нам говорили такую вещь, что если ты хочешь, чтобы здесь что-то работало и чтобы это все вообще состоялось, нужно 10 лет минимум делать одно и то же.
1: Бить в одну точку.
2: Бить в одну точку. Да. То есть не менять направление, не менять звучание примерно, да, как бы находясь в одном вот этом вот русле деятельности и сконцентрироваться на чем-то одном. То есть не плодить сайт-проекты, не плодить другие названия. Мы это послушали. Видишь, как у нас получилось, что мы сделали все совершенно наоборот. Главная проблема, то есть я это не воспринимаю, как для меня это, наверное, не проблема, но для слушателей каждого в отдельности проекта это большие перерывы, в первую очередь, большие перерывы между релизами, большие перерывы между какими-то событиями, концертами или какими-то вообще, ну, интересными анонсами. Я, конечно, стараюсь там поддерживать в какой-то степени жизнь в каждом из них, в тех же социальных сетях и так далее. Но тут все-таки сказывается такой момент, что я-то это воспринимаю как некий, для меня это некий единый ком событий, а для кого-то может показаться, что, ну вот, например, огромная пауза. Вот у тех же Ninja Glam, да, которых мы еще послушаем, да, еще один трек впереди, у нас, вот, например, пауза тоже в 6 лет между релизами. Там, ну, в 6, минимум в 5, по-моему, в 21-м, наверное, все-таки году последний выходил.
1: Ну, если к этому всему подходить с твоей оптикой, которую ты озвучил в начале нашей программы, что как бы это не идея, я сяду, напишу 15 песен и пойду их раздавать людям, чтобы они весело их слушали, и буду год катать с этими песнями по разным городам, это другой подход к музыке совершенно, правильно? Свободный, зависящий от внутреннего импульса, в первую очередь.
2: Да, да, вот получается так, что с вот этим моим, как бы, посылом и импульсом это совпадает, такой модус, так скажем, деятельности. Ну, конечно, с точки зрения, там, грубо говоря,
1: современной индустрии, да.
2: Да, с точки зрения индустрии, если рассматривать вот какие-то карьерные вещи, то, конечно, это, ну, это, наверное, неправильно. То есть, ну, мне задумывался в разные годы, даже мне когда-то предлагали там помочь в плане какого-то менеджмента всех моих проектов, то есть, чтобы как-то это. Ну, мне действительно нужен, наверное, человек, который мог бы это еще все держать в голове и как-то меня где-то там подталкивать к тому, чтобы я на какой-то регулярной основе работал в рамках каждого из этих названий. Ну, пока я еще не пришел, наверное, к этому формату работы.
1: Быстрый вопрос-ответ. Все-таки такое обилие разных направлений не размывает твой авторский стиль, на твой взгляд?
2: Я думаю, что... Мне кажется, что нет. Я бы даже сказал, что вот... Я слышал, по-моему, это было мнение вот как раз главы лейбла Rake, который издавал Mother Fathers. Спустя годы вот он слышал какие-то мои другие проекты, и, по-моему, он мне сказал, ну, его была мысль, может быть, не все ее разделяют, но что вот я слышу, что это, в общем-то, все более-менее твои в той или иной степени проекты.
1: То есть почерк узнает.
2: Да, да, да. То есть я не уверен. Я слышал такое мнение, в общем, от человека, которому тоже можно доверить. Наверное, есть такое. Как раз мне, может быть, не хотелось бы, чтобы они сливались, да, то есть мне хотелось бы, чтобы они тоже как-то сепарировались. Да, да, да.
1: Пространство между собой.
2: Да,
1: как
2: да.
1: Как кристаллическая решетка.
2: Безусловно, безусловно. Но я надеюсь, что получается все-таки, да, и как бы охватить некий, как это дать некоторую палитру, да, в рамках этих проектов.
1: Ну и на прощание еще одна новинка от Дмитрия. Это Ninja Glam, Sands for the Sad Lands. Называется так эта композиция. Пески для грустных земель.
3: Да-да-да.
1: Простите мой вольный перевод.
2: Хороший.
1: Мы оставим вас наедине с музыкой. Я еще раз Диму благодарю, что он нашел время и пришел к нам.
2: Спасибо. Спасибо за разговор.
1: Приятно познакомиться.
2: Спасибо, взаимно.
1: До новых встреч.
2: До встречи.

0: 23 часа в Москве. Новости. В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Партия «Единая Россия» на выборах в Госдуму набирает более 57% голосов. Еще четыре партии преодолели 5-процентный барьер. Это КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Такие данные по результатам обработки 25% бюллетеней сообщили в Центризбиркоме. Явка избирателей на думских выборах составила около 57%. ЦИК отмечает беспрецедентный уровень консолидации россиян. Как заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, было зафиксировано более 1000 волн кибератак на избирательную систему России. Атаки совершались в основном из-за рубежа.
1: За прошедший период было зафиксировано более 1000 волн DDoS-атак на задействованные инфраструктуры Российской Федерации. Например, по ДЭГу 124 атаки мощностью 217 бит в секунду. ЦИК России, наши все цифровые ресурсы, 13 гигабайт бит. Количество таких атак 13. На один только Ростелеком было 377 атак. Атаки осуществлялись преимущественно из-за рубежа. Откуда идут? Великобритания, Украина, Бразилия, Индонезия, даже из Индии.
0: Видеонаблюдение и большое количество наблюдателей позволили моментально выявлять нарушения на выборах, заявила глава ЦИКа Памфилова. Она отметила, что из трех сообщений о нарушениях подтвердилось только одно. 21 сентября в 11 часов ЦИК расскажет о предварительных результатах выборов. Более 200 тысяч россиян проголосовали на выборах в Госдуму за границей, сообщила официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Дипломат рассказала, что ряд стран создают препятствия для голосования на выборах в Госдуму.
2: Как бы не мешали, а, конечно, мешали все время и продолжают мешать. Главное другое. Люди идут. И, вы знаете, приходят с семьями. И вы можете увидеть фотографии, видеосюжеты в наших аккаунтах в социальных сетях. Мы буквально их публикуем вот каждые 10-15 минут. Для многих людей это настоящий праздник. Приходят с символикой, ну, той символикой, которая разрешена, государственной символикой. Для многих это действительно событие. Приводят детей, много молодежи.
0: Аппарат российского омбудсмена собирает информацию об обстрелах ВСУ в дни выборов в России и может обратиться по этому поводу в международные организации. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
3: В Луганской Народной Республике из-за попыток атак вражеского БПЛА 14 избирательных участков были вынуждены перевести на резервное электропитание. В Республике Мариэл региональный уполномоченный предложил разместить в помещениях избирательных участков указатели на расположение бомбоубежищ на случай возникновения террористической угрозы.
0: В результате атак со стороны ВСУ в Брянском приграничье повреждено 7 зданий с избирательными участками. Накануне член участковой избирательной комиссии Херсонской области погибла в результате удара беспилотника ВСУ. Баллотирующиеся на нынешних выборах кандидаты «Герои спецоперации» наверняка заручились доверием избирателей, заявил председатель «Единороссов» Дмитрий Медведев. По его словам, попытки противника сорвать выборы в России лишь сплотили наших избирателей.
4: Основное напряжение, конечно, проходило на линии противостояния с врагом, с нашим противником. И действительно, за последние дни противник предпринял титанические, колоссальные усилия для того, чтобы испортить результат выборов. Но, как справедливо было сказано, это лишь сплотило избирателей, сплотило наших людей. И это, наверное, важнейший результат этих выборов.
0: Госдума должна быть суверенной и состоять из представителей партии, которые понимают интересы России, заявил Сергей Лавров. Министр уверен, что результаты выборов будут отражать поддержку курса Путина. Киев пытался сорвать выборы в России. Массированная атака на Москву провалилась. Противник не достиг целей. Как уточнили в Минобороны, за сутки ПВО сбило около 2000 дронов и 8 крылатых ракет. Все запущенные Киевом ракеты уничтожены на подлете к гражданским объектам московского региона. Российские войска усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве в ответ на атаки ВСУ. В течение дня вооруженными силами России поражен сухогруз с военным имуществом, предназначенным для ВСУ в порту Одесса. В населенном пункте Петровка уничтожен склад боеприпасов. Ранее российские военные ударили по предприятию в Киеве, где производили систему управления для ракет. Кроме того, наши бойцы поразили дата-центр, который обеспечивал хранение данных, в том числе разведывательных, для ВСУ. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. Нанесено поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Варваровка, Грачевка, Резняково, Хижняково и Хрипуны Харьковской области. Ведутся бои за освобождение Бузова. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник за сутки потерял около 200 боевиков. Новости подробно на сайте вести.ру.
5: Погода.
0: В понедельник, 21 сентября, в Санкт-Петербурге дождь плюс 15. В Москве 21 градус тепла, без существенных осадков. Сейчас в российской столице 16 тепла, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: «Бессонница на маяке» с Василием Стрельниковым. Не спится? Пишите нам прямо сейчас. Сон@радиомаяк.ру.
1: А, ну вот вы где! Приветствую вас! Я Василий Стрельников. Доброй ночи, а кое-где доброе утро. Это «Бессонница» – наша с вами еженедельная ночная встреча. Что происходит? Ну, вы можете рассказать о себе, передать привет или просто заказать красивую ночную песню. Мой имейл – son@radiomayak.ru. Приемник не выключайте. Сегодня много интересных историй от наших радиослушателей. Кое-что я вам расскажу. Ну и, конечно, много красивой музыки. Вот имейл от Дани. Ему 12 лет. Добрый вечер, дорогой Василий Борисович. Давно не отправлял заявку, и вот что-то захотелось. Завтра в школу, и очень хочется услышать свою заявку пораньше. Даня, она сегодня первым номером. И если не сложно, поставьте, пожалуйста, на свободный вертак композицию «Sometimes» исполнителя Matthew. Мне кажется, эта песня идеально подойдет для бессонницы. Даня, у вас хорошее ухо. Заранее огромное спасибо, дорогой Василий Борисович. Даня, вам спасибо, что слушаете в этот поздний час. И задержитесь немножко, потому что у нас интересная история есть про школу. Совсем скоро, в «Бессоннице» на маяке.

Бессонница на маяке для Дани Мэтью Sometimes. Приветствую всех в нашем международном радиочате. Присоединяйтесь и вы. Как это сделать? Все очень просто. Вся информация на сайте vsfm.ru. Там также все мои контакты и ссылка на записи наших эфиров. vsfm.ru. Так, давайте вот это озвучим. Мария Сафронова привет передает близкой подруге Татьяне. Сделали. И Юрий Назаров пишет: «Дорогой Василий Борисович, поздравьте, пожалуйста, сегодня с днем рождения двух особенных ваших слушателей. Катеньку Корытову и Андрея Апоника. Это выдающиеся и вдохновленные люди. Они способны не только заметить красоту и гармонию в ежедневной рутине, а поделиться этим. Счастье, вдохновение. Сохраните эту вашу юную любознательность». Включите, пожалуйста, в эфир дуэт Тоби Берк и Джордж Майкл «Waltz Away Dreaming». Подпись «Мечтательный» Юрий Назаров. Присоединяюсь к поздравлениям.

«Бессонница на маяке». Я Василий Стрельников. Письмо от Глеба, который пишет: «Здравствуйте, Василий, меня зовут Глеб, я из Москвы. Идет уже какая неделя учебы. Мне все, на удивление, очень даже нравится. Не ожидал, что будет так классно в школе. Хотя мне кажется, что это ненадолго. Передаю вам ночной привет из Москвы. Глеб, спасибо большое». Вот что интересно, если вспомнить мое детство. Прежде всего, должен сказать или повторить, что отношения со школой у меня не сложились. Самым счастливым днем в году для меня было определенное число в календаре, в мае, когда занятия заканчивались, и мы все торжественно вступали в лето, маршировали в этот рай под названием каникулы. А самым печальным и пугающим днем было 1 сентября. И так повторялось из года в год. Но однажды, где-то в 6 классе, случилось нечто весьма странное. 1 сентября я с неожиданным удовольствием отправился обратно на эту каторгу. Уж простите за такое сравнение. Почему-то все это казалось таким бодрящим и захватывающим. Видеть лица одноклассников, которые тебя презирали, и учителей, мечтавших лишь о том, чтобы влепить тебе плохую оценку и сделать запись в дневнике для родителей. Да, вся эта компания снова в сборе, и я рад их видеть. Я даже поделился своими чувствами со своим старым и самым близким другом. Вы, вероятно, слышали, как я упоминал этого человека в своей передаче. Тот самый доктор Филипп Джентри из Арлингтона, штат Вирджиния. К моему удивлению, он сказал, что испытывает то же самое. Что же происходило, а? Однако эйфория эта и воодушевление длилось недолго. Все это было до первой двойки. Теперь, оглядываясь назад с высоты прожитых лет, я склонен полагать, что все это было лишь своего рода внутренним предохранителем, защитным механизмом, ложным ощущением надежды и радостного предвкушения. Знакомо, да? Все это для того, чтобы оградить психику от того, что было впереди. 9 месяцев боли. Глеб, спасибо вам за ваше письмо. И напишите, расскажите, что вы сейчас ощущаете. Это «Бессонница на маяке».

Сколько лет прошло, а страшные сны о школе до сих пор снятся. А вам? Пишите. sonsobaka.radiomayak.ru. Юрий пишет: Василий Борисович, спасибо за эти воспоминания. Резонансно отзываются похожие волны воспоминаний. Павел Артамонов пишет: сейчас эти проблемы, конечно, кажутся смешными, но в те годы это было больно. То есть про школу идет речь. Вера пишет: я в школе продленку любила. Ой. Лана, добрый вечер. Вы пишете: привет всем неспящим и диктору. Сегодня день рождения у Катеньки Корытовой. Хотелось бы от всей души поздравить Катю с личным праздником. Пусть ее ангел-хранитель всегда будет рядом, и пускай он ее всегда оберегает. И пусть ее светлый внутренний мир больше никогда не тревожит боль и страх, счастья и комфорта. Будьте добры, Roxette, See Me. Подпись Ланочка.

Песня идеально подходит для ночного эфира. Roxette – See Me от Ланы для Кати Корытовой. Это «Бессонница на маяке» по поводу снов. «Доброй ночи, Василий Борисович», пишет Александр Баринов. История сегодня такая. Как-то вы на вещании вы прорекомендовали посмотреть лайв-концерт Гэри Ньюмана и обратить внимание на гитаристов. Гитаристы там и правда нечто. И вот приснился мне сон, что я на его концерте. И не как зритель, а один из гитаристов. Видимо, оставило впечатление, мягко выражаясь. Ну и поставьте какую-нибудь полуношную композицию на ваше усмотрение. Как всегда, с уважением, Александр Баринов, город Псков. Это Гэри Ньюман. Пьеса называется «Комплекс». В «Бессоннице на маяке».

Гэри Ньюман, «Комплекс» для Александра Баринова. Это бессонница на маяке. Мне снилось, пишет Павел, что с роллингами на одной сцене выступаю. По поводу школы Василий Голицын пишет, а я в школу очень, я школу очень любила и тепло вспоминаю. Вообще планировал даже на неделе наведаться. Екатерина Андриановна пишет, мне тоже иногда снится школа, а еще некоторые учителя, и почему-то еще те, у которых я училась в техникуме, и экзамены тоже снились, а я знала, что завалю их. Максим Матвеев, добрый вечер, вы пишете, доброй ночи, Василий Борисович. Как-то незаметно для себя осознал, что первый месяц календарной осени почти подошел к концу. Буквально еще вчера было лето, а завтра уже неизбежно наступит Новый год. Это прям мои слова, Максим. Наверное, из-за скоротечности времени вдвойне сложнее осознать и то, что одна из моих любимейших песен об осени «Autumn Leaves» в исполнении Эда Ширана вышла аж 15 лет назад, в 2011 году. Поставьте, пожалуйста, этот саундтрек «Осенние хандры» в воскресный вечер. Заранее благодарю, Максим Матвеев. Время действительно бежит так быстро, и ничего не поделаешь.

0: Бессонница на маяке с Василием Стрельниковым.
1: Письмо от Александра С. из города Т. Василий, возникает ли у вас эстетское негодование, когда вы вдруг сталкиваетесь с самыми нелепыми и ужасными сочетаниями треков в одной подборке или плейлисте? Насколько ваше чувство прекрасного легко справляется с этим? Александр С. из города Т. К сожалению, я не совсем понимаю, что именно вы имеете в виду. Но давайте на секунду предположим, что речь идет о том, как иногда выстраиваются музыкальные заявки, образуя довольно своеобразный или странный на слух плейлист. Если это так, то я усвоил одно. Не стоит слишком все усложнять. Нужно набираться опыта и развивать интуицию, внутреннее чувство того, что правильно, а что нет. Повторюсь, очень важно не перемудрить. В любом случае, наша цель – качественный результат, качественный продукт на выходе. Знаете, когда-то я работал программным директором на одной московской радиостанции и отвечал за составление плейлиста на ближайшие сутки. У нас была по тем временам новейшая, революционная, можно сказать, компьютерная программа, которая помогала формировать плейлисты. Принцип ее работы основывался на заданных правилах, параметрах. Ну, приведу пример. Не ставить определенные песни или композиции конкретных жанров подряд, избегать определенных музыкальных переходов, ну и так далее. К тому же были инвесторы и владельцы станции, которые начинали диктовать свои условия касательно музыкального наполнения эфира. Я часто слышал вопросы вроде: «Почему эта группа или этот исполнитель не звучит в эфире?» Все это приводило к тому, что в эту чудо-программу вносилось множество различных правил и какие-то постоянные изменения. В какой-то момент программа перестала генерировать плейлисты. Я не мог понять, в чем дело, и отправил копию своих настроек разработчикам. Ответ был очевиден. Расслабьтесь. Не перебарщивайте с правилами. Проявите больше креатива. Мы убрали многие ограничения, и программа внезапно ожила. И снова, главное не усложнять и просто стремиться сделать качественную передачу. А если по какой-то причине не получится, помните, что впереди будут другие дни и другие эфиры. Дэвид Леттерман, величайший американский ведущий вечернего телешоу, вспоминал, как порой во время дневной записи программы он стоял перед камерой и думал: «Все идет не так». Казалось, что сегодняшний выпуск будет просто ужасным. Но потом, поздно вечером, он включал телевизор и смотрел запись того, что они сняли ранее, и понимал: «Все не так уж плохо». Бывало и наоборот. Стоишь перед камерой и думаешь: «Ого, это должно быть одна из лучших передач в истории». А позже, при просмотре, понимаешь, что вышло просто кошмарно. Ужасно. Не стоит слишком много об этом думать. Отбрось эмоции. А если не получится сегодня, всегда есть завтрашний день. Александр С. из города Т. пишет далее: «Пусть осенняя бессонница будет такой же уютной, как эта композиция». Foreigner, waiting for a girl like you. Для Александра С. из города Т. в бессоннице на маяке.

Какие-то очень приятные и теплые воспоминания из 80-х под эту песню. Очень часто эта песня звучала в эфире одной радиостанции, о которой я уже рассказывал. Многие настраивали свои коротковолновые радиоприемники на станцию KYOY, которая вещала на коротких волнах из Тихого океана с острова Сайпан. Мы вещаем из Москвы, это «Бессонница на маяке», пишет Данил Корнеев. Едем на машине из отпуска, который провели в солнечном Дагестане у Каспийского моря. Передаем привет всем землякам, жителям Вологодской области. Хотим заказать песню. Внимание, вы уже поняли какую. Где же моя темноглазая где? В Вологде!

Вера спрашивает, кстати, кто-нибудь письма на почту носил уже? По моим сведениям, да, но немножко подождем. Вера, не уходите никуда. Владислав Митрофанов просит «Non-Stop to Brazil» в исполнении Лиса Онно.

0: Маяк. О горных вершинах, о морских глубинах и обо всем, что между ними.
1: Самые легкие, вот самые там далекие облака достигают минимальных масс в районе всего-то 100 килограмм. Это минимум, минимум, что мы можем представить. А максимум тонны, десятки, сотни, тысячи, даже иногда миллионы тонн. Представляете, какая махина?
0: География. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром, выходные, на Маяке. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру». Воспитание души.
2: Сама идея самобытности культуры может возникнуть только потому, что рядом есть другая культура. Если нет контраста, то нет специфики. Если все зеленого цвета, то вообще никакого цвета нет. Для того, чтобы я понял, что я зеленого цвета, нужно, чтобы рядом был кто-то красного цвета или другого цвета. Таким образом и возникает эта сложная, трудная и вместе с тем необходимая проблема общения. Она пронизывает всю нашу жизнь, она сквозит в мелочах, в том, как мы здороваемся, и сквозит в том, как мы будем дальше жить на Земле. Когда мы поймем, что люди могут одно и то же по-разному понимать, что люди имеют право по-разному думать, что люди не должны и не могут чувствовать одинаково и любить одно и то же, и что мы заинтересованы в том, чтобы другие люди были бы другими. Это трудный идеал культуры.
0: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: «Бессонница на маяке» с Василием Стрельниковым.
1: Вера Сенаторова пишет: «Здравствуйте, дорогой Василий. В этот осенний вечер добавьте, пожалуйста, в эфир мелодичных электронных ритмов, немного философии и кристально чистого вокала прекрасной половины дуэта Eurythmics. Буду очень рада, если вы когда-нибудь расскажете, как брали интервью у Ани Леннокс. Спасибо большое». Ой, Вера, попробую. 89-й год. Группа музыкантов, всемирно известных и невероятно популярных в то время во всем мире, приехала в Москву в рамках продвижения двойного альбома сборника Breakthrough. Все подробности этой поездки можно найти в интернетах. Я освещал это событие для Всемирной службы Московского радио и практически все время проводил с артистами. Была знаменитая фотосессия на Красной площади, раздача автографов в магазине пластинок «Мелодия» на проспекте Калинина и так далее. Мне удалось заранее побеседовать с Питером Гейбриэлом и с участниками группы Thompson Twins, ну и с некоторыми другими артистами. Что меня поразило, так это то, что музыканты почему-то с трудом могли внятно объяснить, что происходит и зачем они приехали в Москву. По крайней мере, у меня сложилось именно такое впечатление. Казалось, что прекрасной и талантливой певице Крисси Хайнд из группы Pretenders было не просто подобрать слова, она буквально плавала. А Питеру Гейбриэлу было особенно трудно выразить свое мнение об этом событии. Позже один очень мудрый человек мне объяснил, что музыкантам часто бывает трудно выразить словами, или даже просто сформулировать определенные чувства и ситуации в обычном разговоре. При этом они создают прекрасную, а порой и гениальную музыку. Иными словами, они великолепны в своем деле, хотя в других вещах могут быть совершенно беспомощны. Был еще один музыкант, который, честно говоря, доставил мне немало хлопот во время интервью. Это гитарист из U2, Edge. Он вел себя очень высокомерно, насмехался над радио в целом и старался показать, что ему все это совершенно неинтересно. Так или иначе, я понимал, что собранного к тому моменту материала недостаточно. Меня он совершенно не устраивал. Поэтому вся моя надежда была на то, что интервью с Ани Леннокс пройдет успешно. И вот настал последний день визита музыкантов в Москву. В одном из московских кафе проходила закрытая вечеринка в их честь. В толпе я увидел Ани Леннокс. Я подошел к ней и спросил, не согласится ли она сказать несколько слов о своих впечатлениях от Москвы и о поездке в целом. Она охотно согласилась, и мы начали искать тихое место для записи разговора. В тот момент, когда я достал из своего маленького рюкзака диктофон и микрофон, меня внезапно с невероятной силой осенило, что именно сейчас произойдет. О боже, рядом со мной сидела одна из величайших певиц всех времен. Блестящая, потрясающая, неповторимая Ани Леннокс. Та самая, что с силой ударяла кулаком по столу в начале клипа на песню «Sweet Dreams Are Made of This». У меня задрожали руки. И она это заметила. Дальше произошло настоящее чудо. Словно поняв, что со мной творится, она взяла ситуацию в свои руки. Она стала более открытой. Говорила со мной с этим приятным шотландским акцентом. «Ну что, приступим? Все будет окей. О чем бы ты хотел, чтобы я тебе рассказала?» Интервью прошло великолепно. В какой-то момент она, словно чувствуя, что именно мне нужно записать для эфира, начала говорить вещи, которые, пусть и казались своего рода клише, были необходимы для программы «Московского радио». Она говорила такие вещи: «События, происходящие сейчас в Советском Союзе, это прекрасный пример гласности и нового мышления». Это просто было поразительно. Это интервью я никогда не забуду. Спасибо, Вера Сенаторова. А вы не забывайте нас. Мы «Бессонница на маяке». Я Василий Стрельников. Прощаюсь с вами до следующей недели. Спокойной и безопасной вам ночи. А кое-где доброе утро.

0: новости.
1: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. «Единая Россия» набирает около 57% голосов после обработки 34% протоколов избирательных комиссий. 5-процентный барьер преодолевают КПРФ 14%, ЛДПР 9%, «Новые люди» 8% и «Справедливая Россия» 5%. Явка избирателей на думских выборах составила около 57%. Это выше показателей на парламентских выборах 2016, 2021 и 1993 годов. Более 3000 DDoS-атак на цифровые сервисы были зарегистрированы за все время голосования, сообщила глава Центра избиркома Элла Памфилова. По ее словам, атаки были пресечены, наша система выдержала и нет подтвержденных данных о том, что какие-либо из киберугроз могли сорвать процесс голосования или процесс подсчета голосов.
2: За период со старта голосования 18 сентября в общей сложности зафиксировано более 3000 волн DDoS-атак на задействованные в избирательном процессе цифровые инфраструктуры. В частности, 135 атак на федеральную платформу дистанционного электронного голосования, 16 на сайт ЦИК, 1968 атак на инфраструктуру электронного правительства и 420 атак на инфраструктуру Ростелекома.
1: Количество подтвержденных нарушений на выборах минимально, и говорить о том, что они окажут влияние на итоговые цифры, нет никаких оснований, заявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев. По его словам, Россия доказала, что выборы нужно проводить, несмотря на попытки вмешательства врагов.
3: Приблизительно мы догадываемся, кто, и понятно, почему. Потому что доказать, как мне кажется, что выборы в этих условиях проводить невозможно, это было главной целью. Мы доказываем наоборот, что выборы не только можно, но и нужно проводить, потому что это плановые процедуры, они должны проходить в определенные законом сроки. За пределами этих сроков власть становится нелегитимной.
1: Баллотирующиеся на нынешних выборах кандидаты, герои спецоперации, наверняка заручились доверием избирателей, заявил председатель «Единороссов» Дмитрий Медведев, потому что вся их жизнь, подвиг, который они совершили, направлен на защиту нашей Родины.
4: В этих выборах впервые принимали участие на федеральном уровне, ну и на региональных уровнях, конечно, тоже участники специальной военной операции, наши герои. Я уверен, хотя еще и не подведены итоги, что наши люди оказали им доверие, потому что вся их жизнь, подвиг, который они совершили, направлен на защиту нашей Родины, нашей страны.
1: По словам Медведева, попытки противника сорвать выборы в России лишь сплотили наших избирателей. Российская сторона зафиксировала случаи угроз, провокаций и актов насилия за границей в период проведения голосования на выборах в Госдуму, сообщила Мария Захарова. Для Соловьев Лайв сообщают Вести. Официальный представитель МИДа отметила, что оппоненты России просчитались, полагая, что у них получится запугать россиян и создать невыносимые условия в ходе голосования на выборах в парламент. Российские войска усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве в ответ на атаки ВСУ. Как сообщили в Минобороны, за сутки ПВО сбило около 2000 дронов и 8 крылатых ракет. Все запущенные Киевом ракеты уничтожены на подлете к гражданским объектам московского региона. Массированная атака на Москву провалилась. Противник не достиг целей. В течение минувшего дня перехвачены и уничтожены 112 украинских беспилотников. Российские военные ударили по предприятию в Киеве, где производили систему управления для ракет. Кроме того, наши бойцы поразили дата-центр, который обеспечивал хранение данных, в том числе разведывательных для ВСУ. В Киевской области поражен склад с комплектующими для дронов. В Одесской – логистический центр, где хранили и распределяли грузы для украинских боевиков. Солдаты и офицеры южной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике 8 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Васильевская Пустошь, Высокая Ивановка, Дружковка, Краматорск, Красный Молочар, Николаевка, Новоселовка и Славянск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 200 боевиков, 3 бронемашины, 26 автомобилей и 3 артиллерийских орудия. В начале новой недели в столичном регионе может пойти кратковременный дождь. Днем в понедельник в столице около 20 градусов тепла. Со вторника, по данным ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, погода в Москве испортится. Может выпасть около 75% месячной нормы осадков.
0: В понедельник скажется влияние североатлантического циклона, поэтому облачно с прояснениями, ночью 12-15, днем все еще относительно тепло, плюс 17, плюс 20 градусов. Ну а далее на русской равнине будут активизированы мощные циклонические вихри, которые принесут нам облачные поля, дожди достаточно высокой интенсивности, ну и понижение температурного фона до положенной сентябрьской нормы.
1: Погода. В Санкт-Петербурге в понедельник дождь, плюс 15, в Москве 21 градус, без существенных осадков, сейчас в столице плюс 16, давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Audio Stories.
1: Советский Союз осваивал не только космос, но и Антарктику. Ключевой машиной стала так называемая «Харьковчанка». Первые экспедиции шли на тракторах АТ-Т на базе танков Т-54. Но они не выдерживали экстремальных условий. В 1957 году на Харьковском заводе создали уникальный самоходный дом. Мощный тягач с комфортными помещениями для экипажа. «Харьковчанка» имела двигатель в 520 лошадиных сил. Салон 28 квадратных метров для 8 человек со спальными местами, кухней, туалетом и зоной отдыха. Для защиты от морозов 8 слоев термоизоляции из капрона, обогрев стекол и отопление. В 1959 году на «Харьковчанке» экипаж прошел 2700 километров от станции «Мирный» до Южного полюса. Советские «дома на колесах» обслуживали полярные станции до 2008 года. Audio Stories.

0: Studio Stories.
1: Когда Меркурий становится ретроградным, с Земли кажется, будто эта ближайшая к Солнцу планета движется вспять, с востока на запад. На самом деле это оптическая иллюзия из-за различий в траекториях планет вокруг Солнца. Год на Меркурии длится всего 88 земных суток, потому что он вращается быстрее. При пересечении орбит возникает эффект заднего хода. Ученые подчеркивают, это естественный цикл небесных тел, безвредный и не влияющий на жизнь человека. Никакого реального вреда Земле он не приносит. Астрологи верят, что ретроградный Меркурий вызывает проблемы с коммуникацией, путешествиями и бытом. Однако научные исследования опровергают это. Доказательств влияния нет. Такие идеи научное сообщество считает мифами и псевдонаукой.
0: Audio Stories.

0: Аудио сторис.
1: Снегурочка. Уникальный русский сказочный персонаж. Верная спутница Деда Мороза. В народных сказках она девочка, слепленная из снега бездетной парой Иваном и Марьей. Александр Островский в пьесе «Снегурочка» сделал ее дочерью Мороза и Весны Красны, трагической героиней, которая растаяла от любви. В 1937 году на новогоднем празднике в Московском Доме Союзов «Снегурочка» впервые предстала внучкой Деда Мороза. Этот образ стал официальным. Для пожилого Деда Мороза внучка – естественное младшее поколение. В современной традиции, рожденной в советское время, Снегурочка – самостоятельная героиня, помогает раздавать подарки, ведет хороводы, связывает волшебный мир с детьми. Она воплощает доброту, кротость и отзывчивость.
0: Аудио сторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим об именах существительных с особым типом склонения. В чем особенность, узнаем чуть позже. Здесь потребуется серьезный анализ. Ну а для начала послушаем высказывание Игоря Ружейникова, ведущего программы «Ассамблея автомобилистов».
2: Так что на этом сэкономить не удастся. Тут сэкономишь или на топливе, или на свечах. И на форсунках, и на камерах.
1: На свечах, неверно, правильно, на свечах. Даже если речь идет об автомобильных свечах. Особенность склонения этого слова заключается в том, что ударение всегда падает на окончание. И в единственном числе, и во множественном. Свечи, свечу, свечой, свечам, свечами, свечах. Хотя у этого слова есть три особые формы. Во-первых, исключение именительной и винительной падежи множественного числа. В этих формах ударяем корень слова «свечи». По заковыристи будет родительный падеж множественного числа. Нет чего, свечей или свеч. А вот в этом месте танцуют все. Двойная норма и свеч, и свечей. Но есть еще одно устойчивое выражение. Игра не стоит свеч. Или все-таки свечей. А вот в этом устойчивом выражении должно быть только свеч. На то оно и устойчивое. То есть без вариантов. Ну а мы переходим к следующему примеру от ведущего Андрея Кудряшова.
3: И последний вопрос, который я сумел запомнить из прошлой части. Обаяние зла, да? Какими чертами писатели, да, наделяли зло? Вот сквозь века.
1: Чертами? Неправильно. Правильно, чертами. Опять же, перед нами слово с ударением на окончании во всех формах. И здесь уже никаких исключений. Черта, черту, чертой, черты, чертах, чертами. Еще с одним словом, с таким же типом ударения, столкнулась гостья программы «Все сразу». И это слово вызвало сомнение.
4: Это значит, что они на бахчах, или на бахчах, как правильно, растут себе спокойненько.
1: Второй раз об этом думаю. Итак, на бахчах или на бахчах? Этим вопросом озаботилась и ведущая Маргарита Митрофанова и нашла ответ.
5: И вот слово «бахчи». В слове «бахчах» ударение во множественном числе в предложенном падеже падает на третий слог. Итак, правильно, на бахчах. Да, очень странно звучит все это, но берегите свои бахчи. Наверное, так.
1: Маргарита сказала все правильно. Действительно, бахчи, бахчах, бахчами, бахчей. Вот только ведущая немного обсчиталась. Ударение во всех формах падает не на третий, а на второй слог. Причем в большинстве слов вообще всего два слога. Третьего просто нет. Но мы должны запомнить, что слово «бахча» всегда имеет ударное окончание. В следующем примере проблема не с ударением, а с выбором правильного окончания. Ну и разберем этот интересный случай вместе с Анастасией Новоселовой, гостьей утреннего шоу.
6: И молодой охранник, 23-летний Рик Эбботт, решает проверить, не открыта ли дверь входная, убеждается, что она закрыта, и располагается на посте охраны. Буквально час проходит.
1: На посте охраны. Ударение вроде как стоит на своем месте. В слове «пост» всегда ударение падает на окончание, если оно не нулевое, конечно. Но не на посте, а на посту. В предложенном падеже единственного числа в некоторых словах бывает двойное окончание, которое зависит от предлога. Обычно в этих существительных с предлогами «в» и «на» мы имеем окончание «у». В лесу, на дому, в углу, на посту. Поэтому на посту охраны. И на этом я прощаюсь с вами, но ненадолго. А тех, кто не хочет расставаться, приглашаю в мой канал в мессенджере Макс. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: В исландской мифологии Йолакетурин или Йольский кот – гигантский кот, который накануне Рождества пожирает лентяев. Остаются в живых те, у кого есть новая одежда, особенно свежие носки, символизирующие трудолюбие и готовность к зиме. Эта легенда появилась из быта средневековых исландцев, где овцеводство было основой выживания. После осенней стрижки женщины и дети пряли шерсть и шили зимнюю одежду для семьи, чтобы пережить ледяные ветра. Страх перед котом мотивировал к работе, а отсутствие новой вещи грозило бедой. Новый наряд олицетворял добросовестность и вклад в сообщество, завершение годового цикла и надежность в суровом климате, где теплая одежда решала вопрос жизни и смерти. Сегодня выражение «надеть йольского кота» иронично означает последствия лени или плохой подготовки.
0: Audio Stories.
2: Рассветы росные, уходят месяцы, далекой осенью с тобой мы встретились, но дни прошедшие не возвращаются, мечты сбываются и не сбываются.

0: счастлив человек, если счастлив человек.
1: Audio Stories.
2: Исчезающие виды мадагаскарских лемуров оказались под серьезной угрозой. Дело в возросшем интересе гурманов, которые готовы платить большие деньги за экзотическое мясо животного. Последние опросы среди более 2600 торговцев, потребителей и охотников на лемуров показали значительное увеличение спроса на этих редких животных. Природные ареалы обитания лемуров ограничены исключительно территорией Мадагаскара. Несмотря на введенный около 60 лет назад запрет охоты, животные продолжают оставаться объектом преследования ради выживания местного населения. Хотя остров славится богатством своего биологического разнообразия, сам регион является одним из наиболее бедных государств мира. Согласно статистике ООН, практически каждый второй ребенок страдает хроническим голодом. Часто он вынуждает жителей добывать пищу путем охоты на дикую фауну, включая лемуров. Но, согласно новому исследованию, потребление мяса лемуров связано вовсе не с нехваткой еды, а скорее наоборот. Этот продукт предпочитают обеспеченные слои населения, поскольку цена на него втрое превышает стоимость обычного мяса крупного рогатого скота.
1: Audio Stories.

0: золотые.
1: Капают, кап, кап, капают прямо на копье.
2: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
3: То есть, в общем, ученые пытались установить контакт с братьями по разуму, а попали на космическую трапезу. И, видимо, звезды им сказали: закройте дверь, не мешайте нам.
2: Пока вы спали.
4: Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня.
2: С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра.
5: Картины прошлого живые опять встают перед тобой, когда история включает плейлист, составленный судьбой. Неизвестный автор.
2: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова.
4: По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».
2: Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности.
4: По вторникам и четвергам в 8 часов вечера.
2: Здоровый эгоизм – это когда человек живет так, как он хочет. А нездоровый эгоизм – это когда человек требует, чтобы другие жили так, как он хочет. Вот если вы эту разницу улавливаете, то нездоровый эгоизм вам не страшен.
4: Сергей Насибян, психолог.
6: Так говорит «Маяк».

огнем. Еще разик, еще раз.

0: Audio Stories.
1: Белое из белого. Блан де Блан. Это вино из белых сортов винограда. Так может называться любое белое вино, но традиционно к нему относят изысканное и утонченное шампанское из шардоне, короля виноградников шампани. Традиционное шампанское смешивают из пино-нуар, пино-минье и шардоне по закону шампани. На Блан де Блан приходится всего 5% всех производимых бутылок. Дело в том, что виноград шардоне занимает около трети плантаций, а используют его для множества вин. История Блан де Блан началась 110 лет назад с Эжена Аме Салона, который создал элитный напиток, покоривший аристократию. Производство требует точного контроля, от отбора ягод до длительной выдержки, которая подчеркивает кислотность, минеральность и ароматы шардоне. Блан де Блан подают при температуре 8-10 градусов Цельсия к морепродуктам, белой рыбе, нежирному мясу, салатам и сыру. Audio Stories.

0: Час ночи в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. После обработки 45% протоколов избирательных комиссий «Единая Россия» набирает более 57% голосов. У КПРФ около 14%, у ЛДПР около 9%, у партии «Новые люди» около 8%, у «Справедливой России» немногим более 5%. Егор Ковальчук лидирует на выборах губернатора Брянской области. В Чечне Рамзан Кадыров набирает свыше 97% голосов. В Белгородской области лидирует Александр Шуваев. В Ульяновской на первом месте Алексей Русских. Как заявила председатель Центросберкома Элла Памфилова, было зафиксировано более 1000 волн кибератак на избирательную систему России. Атаки совершались в основном из-за рубежа. Кроме того, по ее словам, были случаи осознанных провокаций. Подтвердились 3 из 5 сообщений о серьезных нарушениях на выборах в России.
2: Что касается случая в Республике Якутия, там тоже после тщательной проверки правоохранительных органов оказалось, что членами комиссии был вскрыт сейф, но все сейф-пакеты, в которых находились бюллетени, они были тщательно запечатаны, они были не вскрыты, бюллетени не пострадали, никакого вмешательства не было, но тем не менее... Комиссия Республики Саха-Якутия приняла решение признать эти 400 с лишним бюллетеней недействительными.
0: Явка на выборах в Госдуму в 57% превысила показатель 2021 года, заявила Памфилова. Это беспрецедентный уровень консолидации людей, сказала она. Баллотирующиеся на нынешних выборах кандидаты – герои спецоперации, наверняка заручились доверием избирателей, заявил председатель «Единороссов» Дмитрий Медведев. По его словам, попытки противника сорвать выборы в России лишь сплотили наших избирателей.
3: Подвиг, который они совершили, направлен на защиту нашей Родины, нашей страны, на укрепление ее суверенитета, могущества, на то, чтобы поддержать стабильность и благополучие в каждом российском доме. И вот, имея такой мандат от избирателей, мы и должны приступить к реализации нашей народной программы и тех программ, которые будут приняты в регионах.
0: Госдума должна быть суверенной и состоять из представителей партии, которые понимают интересы России, заявил Сергей Лавров. Министр иностранных дел уверен, что результаты выборов будут отражать поддержку курса Путина. Лавров отметил, что выборы проходят в условиях внешнего давления.
4: Там создают тоже проблемы для волеизъявления российских граждан, проживающих в западных странах. Особенно это характерно для стран Прибалтики, но не только. Ну и третье измерение, Евросоюз, внешнеполитическое измерение. Евросоюз за несколько дней до начала наших выборов одобрил заявление, которое, видимо, скоро будет распространено, о том, что они недействительны с точки зрения европейских стандартов демократии.
0: Главным ответом России на заявление Евросоюза о якобы недействительности результатов выборов в Госдуму будут сами результаты голосования, отметил Лавров. Российские войска усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве в ответ на атаки ВСУ. Как сообщили в Минобороны, за сутки ПВО сбило около 2000 дронов и 8 крылатых ракет. Все запущенные Киевом ракеты уничтожены на подлете к гражданским объектам московского региона. Массированная атака на Москву провалилась. Противник не достиг целей. Российские военные ударили по предприятию в Киеве, где производили систему управления для ракет. Кроме того, наши бойцы поразили дата-центр, который обеспечивал хранение данных, в том числе разведывательных для ВСУ. В Киевской области поражен склад с комплектующими для дронов, в Одесской – логистический центр, где хранили и распределяли грузы для ВСУ. Бойцы группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 10 бригад укронацистов в районах населенных пунктов Гавриловка, Великомихайловка, Шевченко, Днепропетровской области, Дудниково, Новокасьяновка и Общая Запорожской области. ВСУ потеряли около 300 боевиков, 2 бронемашины и 8 автомобилей. Киев договорился с Будапештом о хранении своих нефтепродуктов в Венгрии. Документ подписали «Нафтогаз» и венгерский «МОЛ». нефтепродукты будут храниться вблизи венгерско-украинской границы, цитата, «в свете разрушения топливной инфраструктуры Украины», передает ТАСС. В начале новой недели в столичном регионе может пойти кратковременный дождь. Днем в понедельник в столице около 20 градусов тепла. Со вторника, по данным ведущего специалиста Центра ФОБОС Евгения Тишковца, погода в Москве испортится.
1: На русском равнине будут активизированы мощные циклонические вихри, которые принесут нам облачные поля, дожди достаточно высокой интенсивности, ну и понижение температурного фона до положенной сентябрьской нормы. При этом усилится ветер и начнутся заметные листопады. Температурный фон понизится до многолетней нормы и, по сути, по ночам уже станет не выше 6-11 градусов, а в дневное время 11-16.
0: Погода. Понедельник в Петербурге дождь, плюс 15, в Москве 21 градус, без существенных осадков, сейчас в столице плюс 16. Новости на сайте вести.ру.
5: Маяк. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Audio Stories.
1: Древние кельты полагали, что внутри хвойных деревьев обитает особый лесной дух. Такое поверье имело рациональное зерно, потому что большинство деревьев зимой лишается листьев, тогда как вечно зеленая ель оставалась неизменной даже в суровые холода. Поэтому кельты приписывали этому дереву магические свойства. Согласно преданиям, дух елки нуждался в кровожадных дарах, и друиды регулярно украшали ее ветви внутренностями животных, кишками, сердцами и печенью. Любопытно отметить, что у восточных славян обычай наряжать елку отсутствовал вплоть до позднего средневековья, когда он пришел из Германии вместе с христианством. Позднее, когда церковь наложила запрет на жестокие ритуалы, европейцы заменили жертвенные части тела деревянными шарами, а кишки животных превратились в тканевые или бумажные ленты-гирлянды. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Белоснежный цвет снега обусловлен особенностями взаимодействия света с ледяными кристаллами. Из-за воздушных прослоек между льдинками свет многократно преломляется и рассеивается, проходя сквозь прозрачные отдельные частицы. Чем больше плотность скоплений снежинок, тем интенсивнее этот процесс повторяется, пока свет окончательно не отразится обратно наружу, создавая впечатление белизны. Физическое обоснование этому феномену дал известный исследователь структуры и свойств снежных кристаллов Кеннет Либрехт. С его слов, большое количество частиц заставляет лучи многократно менять направление, теряя интенсивность цвета и приобретая белый оттенок. Этот же принцип объясняет окраску шерсти полярного медведя. Хотя волоски кажутся чисто белыми, на самом деле они полупрозрачные. Иначе выглядит ситуация с крупными массами чистого льда. Здесь преобладает голубоватый оттенок, поскольку синие волны спектра лучше других цветов проходят через толщу материала и остаются видимыми глазу.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В Италии рождественские праздники не заканчиваются 25 декабря, а длятся до 6 января, дня Богоявления или Эпифании. Этот день отмечает визит трех волхвов с дарами к младенцу Иисусу. Итальянцы превратили религиозный праздник в яркое национальное событие, сплетая христианские традиции с древними языческими мотивами. Главное чудо – появление Бифаны, доброй старушки-ведьмы на метле. Ночью с 5 на 6 января она заглядывает к детям, оставляя подарки. В отличие от Санты, Бифана выглядит по-домашнему, в потрепанном платье, с острым носом и закопченным лицом. Народная пословица гласит: «Эпифания уносит все праздники». Это означает, что праздники заканчиваются ее появлением. Корни образа Бифаны в дохристианской эпохе. Древние римляне праздновали начало аграрного цикла. Богини летали.

мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

Я Василий Стрельников. Ночь – это универсальный язык. Бессонница – каждое воскресенье в 23.07. Напишите нам, что вы чувствуете прямо сейчас. Сон@радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Уже в январе в зимнем лесу Сочинского национального парка под сухими листьями пробиваются зеленовато-белые соцветия морозника восточного. Эти яркие бутоны часто возвышаются над снегом. Это растение из семейства лютиковых. Род насчитывает около 20 видов в Европе и Западной Азии. Название дал академик Петр Палас 2 века назад за цветение в морозы. Народные имена – анемона, подснежник или зимовник. Цветки уникальны. Бело-зеленые лепестки – это чашелистики, а настоящие лепестки – мелкие нектарники у основания тычинок, которые манят насекомых сладостью. Морозник уязвим, внесен в Красную книгу Краснодарского края, охраняется в национальном парке. Издавна известны лечебные свойства морозника, а вот его корни ядовиты. Древние греки использовали экстракт как химическое оружие, а Александр Македонский якобы погиб от передозировки лекарства из морозника. В Европе морозник встречается в легенде о слезах девочки у младенца Христа. Там растение называют рождественская роза. Кроме того, считается, что морозник способен защитить от нечистой силы. Он быстро вянет в тепле, а в природе цветет всю зиму.
0: Audio Stories.

Stories. Собрать еловую или сосновую хвою зимой проще всего. Деревья распространены, легко узнаваемы, а полезные свойства особенно велики. Хвоя помогает при проблемах с почками, сердцем, сосудами, геморрое, судорогах, нарушениях зрения и выводит радионуклиды. Зимой в ней максимум витаминов С и группы В. Раньше ею боролись с цингой. Народная медицина предлагает из свежей зимней хвои делать настой с шиповником и лимоном, чтобы получить максимальное количество витамина С. Кроме того, хвою можно хранить в виде заготовок. Для этого иголки моют и пересыпают сахаром. Хранят в темном месте и используют для витаминных напитков и добавляют в чай. Если вкус хвои кажется неприятным, ветки и иголки можно использовать в хвойных ваннах. Они помогают снять напряжение и могут служить профилактикой ревматизма. Аудио сторис.

0: Маяк. Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса.
1: Как знать.
0: Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм-пластинки приближается к 500 метрам.
1: Как знать, как знать.
0: По-русски северное сияние называется пазыри. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, 7 часов вечера, в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
2: Многие люди испытывают какой-то дискомфорт, если, например, бросают книжку, то есть они ее и читать не могут, и бросить не могут. И вот она лежит у них там неделями, они открывают, 2 абзаца прочитают, закрывают. Вместо того, чтобы просто освободиться от этого и идти дальше, в мире гораздо больше литературы, чем у нас времени в каждой из наших жизней.
0: Время жизни, потраченное не зря. Подкаст «Человек читающий». Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Через 14 миллиардов лет после Большого Взрыва.
3: Была планетария в Большом Зале, и примерно понимаю, о чем вы говорите, но, с другой стороны, вообще не понимаю.
0: Подкаст «100 минут о Вселенной». Обладатель премии «За верность науке». В любое время в ваших мобильных устройствах и на смотрим.ру. Зарубежные.

0: Studio Stories.
1: Зимой баня особенно приятна. Мороз снаружи контрастирует с жарким влажным воздухом внутри. При этом лучшее время для сбора веников – лето, середина сезона, когда листья достигают оптимальной зрелости – мягкие, ароматные и нежные. Заготовку начинают с Троицы – конец мая, начало июня, и завершают 2 августа – на Ильин день. Считается, что после этой даты древесина теряет лечебные свойства. Самые популярные – веники березовые. Их листва богата витаминами А и С, эфирными маслами и танинами, которые в жаре очищают воздух, убивают бактерии, лечат простуду, бронхит, укрепляют иммунитет, улучшают кожу и кровообращение. Дубовый веник – царь русской природы. Он полезен при жирной коже с воспалениями, гипертонии и стрессах. Снижает давление, расслабляет, делает кожу гладкой благодаря дубильным веществам. Дубовые веники долговечнее березовых, но тяжелее. Хвойные веники из кедра, пихты, сосны колючие, не для чувствительной кожи, но лечат ревматизм, астму и головные боли. Их собирают круглый год, комбинируя с ветками лиственных деревьев и замачивая для смягчения. Запах хвои освежает и лечит. Хороший веник – незаменимый помощник в бане, который возвращает бодрость и здоровье.
0: Аудио Stories.

0: Два часа в Москве. Новости. У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Единая Россия лидирует на выборах в Госдуму с 58% голосов после обработки половины протоколов. По данным ЦИК, у КПРФ около 14%, у ЛДПР около 8%, у новых людей почти 8%, у Справедливой России более 5%. Остальные партии не набирают необходимые 5% голосов. Егор Ковальчук лидирует на выборах губернатора Брянской области. В Чечне Рамзан Кадыров набирает свыше 97% голосов. В Белгородской области лидирует Александр Шувалов. В Ульяновской на первом месте Алексей Русских. Как заявила председатель Центра избиркома Элла Памфилова, было зафиксировано более 1000 волн кибератак на избирательную систему России. Атаки совершались в основном из-за рубежа.
1: За прошедший период было зафиксировано более 1000 волн DDoS-атак на задействованные инфраструктуры Российской Федерации. Например, по ДЭГу 124 атаки мощностью 217 бит в секунду. ЦИК России, наши все цифровые ресурсы, 13 гигабайт бит. Количество таких атак 13. На один только Ростелеком было 377 атак. Атаки осуществлялись преимущественно из-за рубежа. Откуда идут? Великобритания, Украина, Бразилия, Индонезия, даже из Индии.
0: Видеонаблюдение и большое количество наблюдателей позволили моментально выявлять нарушения на выборах, заявила Памфилова. 21 сентября в 11 часов ЦИК расскажет о предварительных результатах выборов. Более 200 тысяч россиян проголосовали на выборах в Госдуму за границей, сообщила официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Дипломат рассказала, что ряд стран создают препятствия для волеизъявления наших граждан на выборах в Госдуму.
2: Как бы не мешали, а, конечно, мешали все время и продолжают мешать. Главное другое. Люди идут. И, вы знаете, приходят с семьями. И вы можете увидеть фотографии, видеосюжеты в наших аккаунтах в социальных сетях. Мы буквально их публикуем вот каждые 10-15 минут. Для многих людей это настоящий праздник. Приходят с символикой, ну, той символикой, которая разрешена, государственной символикой. Для многих это действительно событие. Приводят детей, много молодежи.
0: Аппарат российского омбудсмена собирает информацию об обстрелах ВСУ в дни выборов в России и может обратиться по этому поводу в международные организации. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.
3: В Луганской Народной Республике из-за попыток атак вражеского БПЛА 14 избирательных участков были вынуждены перевести на резервное электропитание. В Республике Мариэл региональный уполномоченный предложил разместить в помещениях избирательных участков указатели на расположение бомбоубежищ на случай возникновения террористической угрозы.
0: В результате атак со стороны ВСУ в Брянском приграничье повреждено 7 зданий с избирательными участками. Накануне член участковой избирательной комиссии Херсонской области погибла в результате удара беспилотника ВСУ. Баллотирующиеся на нынешних выборах кандидаты, герои спецоперации, наверняка заручились доверием избирателей, заявил председатель единороссов Дмитрий Медведев. По его словам, попытки противника сорвать выборы в России лишь сплотили наших избирателей.
4: Основное напряжение, конечно, проходило на линии противостояния с врагом, с нашим противником. И действительно, за последние дни противник предпринял титанические, колоссальные усилия для того, чтобы испортить результат выборов. Но, как справедливо было сказано, это лишь сплотило избирателей, сплотило наших людей. И это, наверное, важнейший результат этих выборов.
0: Госдума должна быть суверенной и состоять из представителей партии, которые понимают интересы России, заявил Сергей Лавров. Министр уверен, что результаты выборов будут отражать поддержку курса Путина. Киев пытался сорвать выборы в России. Массированная атака на Москву провалилась. Противник не достиг целей. Как уточнили в Минобороны, за сутки ПВО сбило около 2000 дронов и 8 крылатых ракет. Все запущенные Киевом ракеты уничтожены на подлете к гражданским объектам московского региона. Российские войска усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве в ответ на атаки ВСУ. Солдаты и офицеры группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием двух механизированных бригад и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Кушугум, Орехов, Преображенка, Юрковка Запорожской области и Новорайск Херсонской области. Уничтожены до 40 ВСУшников, 21 автомобиль и 3 станции РЭП. Альтернатива для Германии побеждает на выборах в парламент федеральной земли Мекленбург-Переднее Померание с 38% голосов после обработки 100% протоколов. Христианско-демократический союз канцлера Фридриха Мерца впервые в истории ФРГ не проходит в земельный парламент, набрав менее 5%. Мерц назвал катастрофой результат своей партии на выборах в Мекленбурге-Переднее Померание. В начале сентября АДГ победила в Саксонии-Анхальт с рекордным результатом. Новости на сайте вести.ру.
5: Погода.
0: В Петербурге сегодня дождь, плюс 15. В Москве 21 градус и без осадков. Сейчас в столице плюс 14.

0: Audio Stories.
1: Снежный покров играет ключевую роль в экосистемах планеты, влияя на растительность, животных, человеческий быт и глобальный климат. Для растений он служит тепловым щитом, защищая корни от промерзания грунта. Особенно это важно для молодых посадок и многолетников. Такие растения предлагают обязательно закидывать снегом. Постепенное таяние снега увлажняет почву и поставляет минералы, повышая плодородие. Кроме того, снежная шапка предотвращает эрозию, оберегая верхний слой земли от ветра и дождей. Животные используют снег как убежище, защиту от непогоды и сокрытие следов. Хищники хранят в нем добычу свежей благодаря низким температурам. Для человека снег пополняет запасы пресной воды весенним таянием, служит материалом для зимних дорог, аэродромов и временных построек в северных регионах. Он также необходим для зимних видов спорта, лыж, сноуборда и создания снежных скульптур. Снег отражает солнечные лучи, снижая перегрев поверхностей и стабилизируя температуру. Он регулирует теплообмен, ограничивая охлаждение атмосферы и влияет на гидрологические циклы, уровни воды, паводки, ледообразования и лавины.
0: Аудио сторис.

0: Stories.
1: В глубоководных пещерах Карибского острова Испаньола палеонтологи раскопали окаменелые останки грызунов и гигантских ленивцев. Кости попали сюда благодаря совам, которые выбрали пещеры местом для трапезы. Палеонтологи обнаружили в челюстях и позвоночниках ископаемых необычные структуры. Гладкие полости, отличные от минеральной породы. Компьютерная томография выявила в них твердое вещество из почвы, секретов желез, слюны насекомых, пыльцы и растительных остатков. Анализ показал, это гнездовые камеры роющих пчел возрастом около 20 тысяч лет. Пчелы использовали старые кости для водонепроницаемых укрытий с пищей из пыльцы и нектара. На Испаньоле тонкий жесткий карстовый слой вынуждал пчел искать альтернативы. Пещерные кости обеспечивали стабильность температуры, влажности и защиту. Роющие пчелы – одиночные насекомые, которые строят гнезда в почве или твердых материалах. Кто бы мог подумать, что древние кости станут прекрасным домом для насекомых.
0: Audio Stories.
2: Человек был тише ночи. Человек был проще неба. Только был он добрый очень, никогда жестоким не был. Он ходил от звезды к звезде, зажигал от звезды звезду. Он ходил от беды к беде,

ты тосковать не мог. Больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел. Человек был словно лучик, словно солнечный осколок. Он хотел, чтоб стало лучше, чтобы грустный

врачей отбирал тоску, чтобы ты тосковать не мог. Больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел. От его незлого смеха сколько раз светлели лица, но убили человека в 41-м на границе.

0: рукава него, так пошла от тропы тропа, так зажглась от судьбы судьба, так зажглась от судьбы судьба. От судьбы судьба.
1: Маяк.
2: Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны.

0: земля моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки, их кончен полет. Крылья расправил искатель разлук самолет. И потихонечку пятится трап от крыла. Вот уж действительно пропасть между нами легла. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною?
1: Доброй ночи! С вами Василий Стрельников. Мы встречаемся каждое воскресенье в 23.07. Иногда все, что у нас есть, это воспоминания и музыка. И, возможно, этого достаточно. Напишите свою историю. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Радио Сторис.
1: В 1723 году Василий Татищев и Вильгельм Дегенин заложили основы будущего промышленного центра на Урале. Город назвали Екатеринбург в честь супруги Петра Великого, Екатерины I. Это подчеркивало значимость поселения наряду со строительством Петербурга. В 1924 году, после прихода большевиков к власти, город переименовали в Свердловск в память о лидере партии Якове Свердлове. Название продержалось до конца советского периода. В 1991 году, после развала СССР, Екатеринбург вернулся к историческому имени. В начале 90-х годов 20 века в интернете появились домены второго уровня для Екатеринбурга – Е-бург. Среди молодежи прижилось неформальное сокращение Е-бург – отражение цифровой эпохи и реформ 1990-х годов. Так история изменений названия города отражает ключевые этапы становления российского государства и общественных трансформаций.
0: Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: Британские ученые Том Смит из Лондонской школы экономики и Фелиция Лю из Йоркского университета обнаружили, что деятельность человека привела к появлению новых антропогенных сезонов, то есть новых времен года. Например, в Юго-Восточной Азии появился сезон дымки с июня по сентябрь. Он связан с сжиганием растительности фермерами. А муссонный сезон, сезон дождей на Бали, теперь сопровождается появлением пластика, который морские течения выбрасывают на пляжи. При этом традиционные сезоны постепенно становятся менее выраженными. Например, зимы в Альпах стали менее снежными, что бьет по туристической и спортивной индустрии. Ученые ввели понятие синкопированных сезонов – усиление температуры в летнее время и теплые зимы с ливнями и штормами, и аритмичных сезонов, при которых происходит смещение времени миграции и размножение животных и растений. Авторы исследования призывают переосмыслить восприятие времени и вернуться к природной синхронизации с сезонами и небесными телами.
0: Audio Stories.

«Маяк».

0: True Stories.
1: Нижегородская земля славится уникальной деревянной резьбой. Ее называют глухая, домовая или барочная. Эта техника появилась из декора волжских барок – больших, несамоходных грузовых судов 18-19 веков. Мастера украшали эти корабли причудливыми узорами и фантастическими существами. Зимой они наносились на суда, а летом применялись для украшения домов. Изделия создавали артели под руководством старшего художника. Сначала нужно было выбрать прочную сосновую доску без заусенцев и трещин. Затем на нее наносили рисунок, который сверху обрабатывали углем. Затем рисунок с помощью круглых долото и тонких лезвий делали объемным и наносили финальный слой масла для пропитки. Таким декором украшали рамы, двери, ворота и фронтоны. Для изготовления использовали природные мотивы и фольклор. Особенно часто можно увидеть мифических русалок, лубочных львов с растениями и других изящных животных. Сегодня такой традиционной деревянной резьбой украшают дома в Городце Нижегородской области. Аудиосторис.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. Опытный ведущий блогер, поклонник русской литературы, хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок ищет новых друзей. Каждое утро по будням Сергей Стиллавин и его друзья. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.

0: Аудиосторис.
1: Аймекон располагается в обширной межгорной впадине, известной как Аймеконская котловина. Ее высота 741 метр над уровнем моря. Окруженная высокими хребтами, которые достигают отметки в 2900 метров, местность напоминает огромную чашу. В ней создается особенный микроклимат. В зимний сезон здесь возникает физическое явление, известное как температурная инверсия. Тяжелый холодный воздух спускается с горных склонов вниз и концентрируется на дне котловины. Если подняться всего на полкилометра выше, температура повысится на 20 градусов. При минус 60 внизу, наверху будет всего минус 40. Местные пастухи прекрасно знают об этом явлении. Им пользуются, выводя стадо овец и оленей на возвышенности. Сибирский антициклон, который господствует с осени до весны, формирует устойчивый сухой и безветренный климат с исключительно прозрачным небом. Отсутствие облачности означает, что нет и теплового экрана, который поддерживает тепло, что дополнительно усугубляет ситуацию. Именно совокупность перечисленных факторов обуславливает экстремально низкие температуры в районе Аймекона. Официально самая низкая зарегистрированная температура составила минус 67,7 градусов Цельсия и была отмечена в феврале 1933 года. Однако некоторые историки утверждают, что экспедиция российского ученого Владимира Обручева зафиксировала в регионе еще более низкую температуру – минус 71,2 градуса. В память об этом событии на въезде в поселок установлен памятный знак с соответствующей надписью. Аудиосторис.

0: Три часа в Москве. Новости. В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. «Единая Россия» набирает около 58% голосов после обработки 64% протоколов. 5-процентный барьер преодолевают КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Егор Ковальчук лидирует на выборах губернатора Брянской области. В Чечне Рамзан Кадыров набирает свыше 99% голосов. В Белгородской области лидирует Александр Шуваев. В Ульяновской на выборах местного главы на первом месте Алексей Русских. Более 3000 DDoS-атак на цифровые сервисы были зарегистрированы за все время голосования, сообщила глава Центра сберкома Элла Памфилова. По ее словам, атаки были пресечены, наша система выдержала, нет подтвержденных данных о том, что какие-либо из киберугроз смогли сорвать процесс голосования или процесс подсчета голосов.
1: За период со старта голосования 18 сентября в общей сложности зафиксировано более 3000 волн DDoS-атак на задействованные в избирательном процессе цифровые инфраструктуры. В частности, 135 атак на федеральную платформу дистанционного электронного голосования, 16 на сайт ЦИК, 1968 атак на инфраструктуру электронного правительства и 420 атак на инфраструктуру Ростелекома.
0: Количество подтвержденных нарушений на выборах минимально, и говорить о том, что они окажут влияние на итоговые цифры, нет никаких оснований, заявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев. По его словам, Россия доказала, что выборы нужно проводить, несмотря на попытки вмешательства врагов.
2: Приблизительно мы догадываемся, кто, и понятно, почему. Потому что доказать, как мне кажется, что выборы в этих условиях проводить невозможно, это было главной целью. Мы доказываем наоборот, что выборы не только можно, но и нужно проводить, потому что это плановые процедуры, они должны проходить в определенные законом сроки. За пределами этих сроков власть становится нелегитимной.
0: Баллотирующиеся на нынешних выборах кандидаты «Герои спецоперации» наверняка заручились доверием избирателей, заявил председатель «Единороссов» Дмитрий Медведев, потому что вся их жизнь, подвиг, который они совершили, направлен на защиту нашей Родины.
3: В этих выборах впервые принимали участие на федеральном уровне, ну и на региональных уровнях, конечно, тоже участники специальной военной операции, наши герои. Я уверен, хотя еще и не подведены итоги, что наши люди оказали им доверие, потому что вся их жизнь, подвиг, который они совершили, направлен на защиту нашей Родины, нашей страны.
0: По словам Медведева, попытки противника сорвать выборы в России лишь сплотили наших избирателей. Российские войска усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве в ответ на атаки ВСУ. Как сообщили в Минобороны, за сутки ПВО сбило около 2000 дронов и 8 крылатых ракет. Все запущенные Киевом ракеты уничтожены на подлете к гражданским объектам московского региона. Массированная атака на Москву провалилась, противник не достиг целей. В течение минувшего дня перехвачены и уничтожены 112 украинских беспилотников. Российские расчеты подразделений войск беспилотных систем уничтожили несколько фортификационных сооружений, укрытий личного состава украинской армии, различные техники противника, в том числе пикапы с пехотой и БПЛА самолетного типа «Фурия», сообщили в Минобороны. Кроме того, расчетами отдельной бригады войск беспилотных систем «СМЕРШ» на славянском направлении была уничтожена группа ВСУшников. Солдаты и офицеры южной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике 8 бригад противника в районах населенных пунктов Васильевская